0: В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Говоря о возможном влиянии европейских лидеров на позицию Вашингтона, российский президент усомнился, что Дональда Трампа можно переубедить.
1: Мне об этом ничего не известно. И сомневаюсь, что это возможно, имея в виду, что все-таки президент Соединенных Штатов – это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик. Он второй раз во власти, знает, что делает, я полагаю. И, ну, наверное, все мы люди, мы же все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю. Да и более того, ведь этот так называемый дух Анкодиша, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. И компромиссы, которые обсуждались, это как раз были те предложения, которые были обращены американской стороной к нам. Нас просили пойти на компромиссы, сформулированные американскими переговорщиками. Мы согласились. Ну что же еще-то? Нам предложили пойти на компромисс. Мы подумали, не сразу, но приехали в Анкоридж и сказали, да, согласны. Никакой другой позиции со стороны американской стороны, от американской администрации мы не слышали. Ну, мы ожидаем после завершения всех событий горячей фазы на иранском треке. Ожидаем приезда тех представителей администрации США, с которыми мы уже встречались в Москве неоднократно, и готовы продолжить переговоры и обсуждение всех деталей, модальностей наших, если не договоренностей, то обсуждаемых тем в Анкоридж.
0: Россия является тем, что стоит на пути зла. Недоброжелатели хотят пошатнуть единство народа России, но у них ничего не выйдет, заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Глава государства поблагодарил всех, кто, невзирая на риски, служит Родине. По словам президента, Россия твердо стоит на ногах благодаря своему народу и готова сражаться за свое будущее.
2: Мы проходим через трудный этап, но он многому нас научил, позволил почувствовать саму суть понятия гражданина России, осознать значимость истинного патриотизма. Хочу сказать сердечное спасибо за это нашим солдатам и офицерам, добровольцам и волонтерам, врачам и учителям, спасателям, водителям, инженерам и рабочим. Каждому, кто на своем посту, невзирая на риск, мужественно, на совесть, выполняет свою работу, служит Родине. Именно благодаря таким людям, всему нашему народу, Россия твердо, как в народе говорят, стоит на ногах, заявляет свои фундаментальные коренные интересы и готова бороться, сражаться за них, за наше будущее, образ жизни, суверенное мировоззрение, традиции и устои. Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя некоторым нашим недоброжелателям. Как уже отмечал, они хотели бы его пошатнуть, подорвать, поставить под сомнение. Ничего никогда у них не получалось, не получится и сейчас.
0: Владимир Путин заявил, что киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и перешел к террористическим методам. По словам президента, Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки. Подразделения группировки российских войск «Восток» освободили населенные пункты Писанцы в Днепропетровской области и Новоселовка в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. В Красном Лимане в Донецкой Народной Республике штурмовые отряды 25-й армии продолжают продвижение в западном направлении, уничтожая формирование ВСУ. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча

0: рок-версии Баха и Бетховена.
1: Бар и татарский впервые в жизни попробовал устрицы. Вот как раз хорошая там реклама, как хорошо живут правильные русские военкоры и бойцы, что могут себе позволить поесть устриц после эфира.
2: Да, и то, что, конечно, произошло с тех пор, те изменения, они колоссальные. Мы не всегда их замечаем, мы не всегда их осознаем, но они действительно происходят. И я вот каждый раз, как приезжаю в зону СВО, общаюсь с друзьями, с бойцами, с коллегами, с соратниками, я вижу колоссальные изменения. И война за это время, она изменилась, ну, раз пять. В 22-м году, летом 22-го года, я был на наших позициях, видел противника невооруженным взглядом, невооруженным глазом, без каких бы то ни было приборов, без даже бинокля. Их просто было видно. Прямой наводкой можно было тоже лупить. А сейчас, конечно, уже ситуация абсолютно другая. Первая революция, которая произошла, это, наверное, революция, связанная с повсеместным применением дронов вертолетного типа, квадрокоптеров, гражданских дронов, вот этих самых «Мавиков», потому что появилась возможность более серьезной разведки, а также сбросов. Было просто неожиданностью, шоком для многих с обеих сторон, когда вдруг с неба на тебя начинают падать воги. Это то, что привнесла в массовом формате специальная военная операция. Но это было еще в конце 22-го, начале 23-го года. Уже это началось, этот процесс пошел. Следующее, что пошло, это FPV-дроны. Дроны от первого лица. Потому что это, по сути, управляемые высокоточные снаряды. То, чего раньше не было. И то, что казалось поначалу каким-то, ну, колхозом, ты берешь просто какой-то полуигрушки, привязываешь взрывчатку, она летит и бьет по танку, по блиндажу, еще почему-то. Но они, в итоге, эти игрушки, они полностью изменили всю логику войны. И стали самым главным, основным средством поражения с обеих сторон. Потом дроны стали использовать оптоволокно, потому что по мере развития так называемых FPV-дронов появились средства борьбы с ними, так называемые РЭБы, средства радиоэлектронной борьбы. Стала вот эта гонка частот. Одни повышают или понижают частоты, другие тут же должны перенастроить РЭБ для того, чтобы падали дроны и не попадали в цель. Это тоже отдельная гонка вооружений. Параллельно стали появляться дрон-детекторы в массовом формате, в массовом количестве. Средства, которые определяют, есть ли сейчас в небе тот или иной беспилотник или нет. И позволяют, ну, подготовиться, сориентироваться, понять, что делать. Дают больше шансов на выживание. Потом, по мере того, как стали развиваться средства РЭБ, дроны перешли на волокно. И это очередная революция. Потому что волоконные дроны можно сбить только физически. Тогда же у солдат по обе линии фронта массово стали появляться ружья гладкоствольные 12-го калибра. Потому что дрон на волокне достаточно медлительный. Он летит не очень быстро, он летит далеко, сейчас уже до 50 километров, но его недостаток, отрицательная сторона, это то, что дрон, по большому счету, легко сбить из обычного ружья, так как он летит, ну, 20, там, не больше километров, как утка, и достаточно легко в него попасть. И сейчас уже мы находимся в новом контексте, на новом уровне, когда все больше поражения наносится не FPV-дронами, а дронами самолетного типа с обеих сторон. Их огромное количество, их стало очень много. Они по-разному управляются. И они управляются в том числе с помощью искусственного интеллекта. И в очередной раз логика ведения боевых действий изменилась. Если в начале боевых действий мы как журналисты мимикрировали под военных, потому что журналист стал приоритетной целью, и нельзя было находиться в гражданской одежде среди тех, кто в камуфляже. Тебя абсолютно точно уничтожат и не пожалеют на тебя.

0: самую дорогую ракету, то сейчас военные уже мимикрируют под гражданских, потому что засилие этих дронов в небе, использование искусственного интеллекта, они с помощью искусственного интеллекта иногда определяют военную или невоенную цель, пикап и прочее, привело к тому, что все теперь ходят исключительно по гражданке. И если ты едешь на максимально гражданском автомобиле, в максимально гражданской одежде, риски поражения снижаются. У нас в студии наша дорогая сестра, соратница, героиня многих наших программ, экс-депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии», политик и общественный деятель Ольга Петерсен. Здравствуй, дорогая.
1: Приветствуем.
0: Ты вернулась на днях из очередной поездки в зону специальной военной операции. В первый раз мы с тобой вместе там оказались, все от ничего, в январе 25-го года. Это было не так давно. И вот уже полтора года спустя ты сама по собственной программе многократно туда ездила и ездишь, и тоже видишь эти изменения, видишь эту трансформацию, как более бесчеловечной, более жестокой становится война. Что ты можешь сказать? Какие у тебя впечатления?
2: Ну, вот я сейчас какое-то время там не была по личным причинам. Теперь опять начала туда ездить активно. Причем я езжу туда регулярно, практически один раз, иногда даже два раза в месяц. И это всегда на 1-2 недели. И вот я хотела бы на последних, так сказать, строках, которые я слышала от тебя, немножечко с тобой не согласиться. Когда мы ездили, вот каждый раз, когда выходишь на трассу Мариуполь, Донецк или Донецк-Мариуполь, вот дорога туда-сюда, мы с тобой еще в январе спокойно могли туда-сюда кататься, и также после этого также несколько поездок моих было именно по этой трассе, и она всегда была относительно безопасной. Сейчас каждая наша поездка была минимум 1-2 прилета, причем как по пути туда, так и по пути обратно. То есть, регулярность, вот Господь сберег, мы два раза успели опоздать, буквально перед нами был прилет, был удар. И вот что самое интересное, это то, что на трассе было несколько военных машин, но ударил он по гражданской, или по газельке, или по грузовому транспорту. Что для меня ассоциируется, что для меня ассоциируется просто с террором. Сперва, да, были больше удары по военной технике, но вдруг стало понятно, наверное, украинским силовикам, которые управляют этими дронами или программируют эти дроны при помощи ИИ, что резонанс небольшой, когда бьешь по военным машинам, а нужен резонанс, нужна эскалация, нужен этот террор, чтобы, наверное, какая-то надежда есть, что народ сбунтуется. Или, по крайней мере, чтобы эхо было побольше. И вот из-за этого, это вот наблюдение последних недель, мы там были 2 недели практически, это была самая, наверное, яркая поездка, я бы сказала, так как при нас как родилось несколько младенцев, так и погибло несколько человек. И причем используется какая-то жидкость, наверное, или я не знаю, но здесь вопрос больше к военным, она моментально разлетается по машине, и уже практически не подойти, людей не спасти. Возгорание происходит моментально. И мы вот когда были на этой трассе, вот при нас в одну газель попала, в один грузовик попала, гражданская машина была выгоревшая, и большой грузовик был. И там было понятно сразу, когда мы увидели этот удар, что там сразу же понятно, что это погибший человек, потому что такое возгорание было молниеносное и массивное, что там уже просто невозможно было помочь или оказать вообще какую-то даже первую помощь. И очень высокая температура у этого возгорания была. И здесь мы понимаем, что это делается целенаправленно, просто как метод террора.
0: Как это можно донести до западной аудитории? Ты общаешься с большим количеством своих подписчиков, людей из Старой Европы, в первую очередь из Германии. Далеко не все поддерживают, далеко не все рады тому, что происходит, далеко не все полностью обработаны пропагандой и русофобия не проникла в их умы окончательно, как можно донести сейчас, объяснить, рассказывала ли ты своей аудитории об этом? Ведь многие европейцы наверняка понимают, что используются в том числе и европейские военные технологии при изготовлении этого оружия, оружия геноцида.
2: Да, это, к сожалению, так. И очень многие граждане Европы, ну, в первую очередь Германии, не согласны с этой политикой, которая на данный момент, к сожалению, не просто ведется, но еще и пропагандируется, так сказать, среди местного населения во всех европейских странах того, что вот мы обязаны помогать Украине, причем четко понятно, что коррупция сжирает огромное количество денег на потоке, так сказать, по пути на Украину, но немецкие власти говорят, что мы должны еще больше туда вливать, чтобы вот в конце этого, так сказать, диффузного потока денег, который постоянно диффундирует, деньги исчезают из него, чтобы в конце приходила какая-то сумма денег, мы должны еще больше вливать. И вот сейчас, после того, как были переданы 90 миллиардов, в июле готов следующий пакет помощи в 70 миллиардов евро. И, конечно же, местные немцы, которые сталкиваются с дорожанием ежедневным, как дизтоплива или бензина, так и цен на продукты, они, конечно, с этим не согласны. Но рычаг давления, который они имеют, это выборы. А следующие выборы в 2029 году. Предусмотрены в Германии. И я, когда слышу российских коллег, которые говорят, что вот Германия готовится в 30-м году быть военноспособной, нет. Германия на данном этапе делает все для того, чтобы довести до эскалации до этого. Почему они это делают? Потому что они не хотят допустить перевыборы. Следующие выборы, которые предусмотрены планово осенью 29-го года, Мерц не хочет их допускать, потому что он понимает, что, скорее всего, будет смена власти. Смена власти приведет к тому, что доступ вот к этим денежным потокам прекратится. И поэтому самому сейчас эскалировать ситуацию с Россией ему тоже не хочется. Поэтому на данном этапе ему выгоднее всего эту эскалацию продолжать руками украинцев. А для этого Украине нужны деньги, дроны и так далее. Это делается также и на территории Европы. И многие немцы понимают, что они становятся легитимной мишенью, да, как производитель военной техники, военной аппаратуры для Украины, они становятся легитимной целью. Немцы этого не хотят. Они не хотят гибнуть. И не только немцы. Я вот когда была сейчас на Донбассе, встречалась со Скоттом Риттером. Это американский журналист. Это, кстати, первый интернациональный журналист в свое время, который брал у меня интервью, когда я приехала в Россию. И вот на Донбасской земле мы с ним встретились лично. До этого мы это делали только онлайн, наше общение было только онлайн. И он рассказал из своей молодости, когда он был молодым солдатом, его в Америке целенаправленно учили в свое время, когда он был в армии, стрелять по-русски или воевать с русскими. Посмотрев на через несколько лет на всю эту ситуацию, он говорит, что тогда ему внушали, что немцы — это наши союзники, а русские — это наши враги. И он говорит, что сейчас он очень жалеет о том, что, и будь он помоложе, он бы сейчас пошел учиться, чтобы научиться стрелять по немцам. Потому что и с его точки зрения, с его мнения, что вот эта эскалация, которая ведется сейчас в Германии, приведет к Третьей мировой войне. И это будет не просто Третья мировая война, это будет последняя мировая война. Потому что мир, который мы вот видим и знаем сейчас, он перестанет существовать. Чтобы этого не допустить, немецкий народ должен любым путем избавиться от нынешней своей власти.
1: Вот, кстати, в связи с этим поменять... На кого? Потому что я тоже отслежу, как есть настроение у разных, скажем так, частей политического спектра в Европе. Но, допустим, я изучил там левый спектр. И крупные партии социалистические, они, как входящие в Социнтерн, откуда после начала спецоперации исключили справедливую Россию, вот, они во многом как раз поддерживают Украину, то есть это, скажем, там, и либористы бывшего премьера Кира Стармера, и правящие партии социалистов в Испании тоже активно поддерживают войну на Украине, там более радикальные левые, у них такая позиция против всех, что они считают СВО империалистической войной России, но при этом, значит, выступают против там НАТО, против эскалации и дальнейшего развязывания конфликта. Вот если поговорить о больше знакомом вам, скажем, правом спектре, раньше вроде бы многие правые популисты были, если не пророссийскими, то настроенными на там диалог и против эскалации конфликта, то сейчас, например, там Борделло, второй человек в партии Ле Пен, приезжал недавно в Польшу, и в том числе там встречался с украинцами и определенную часть каких-то антироссийских заявлений сделал. Ну, то есть, по сути, Борделло высказал позицию Национального фронта Франции, что войска посылать не надо, но там оружием помогать украинцам надо. Мне некоторые подписчики из Германии писали, что есть определенная радикализация и на низовом уровне вот вашей бывшей партии АДГ, где стали появляться мальчики с косыми челочками, которые видят в конфликте на Украине окно возможностей вот для того, чтобы, значит, возродить сильную Германию в сильную в военном смысле и в том числе отыграться на русской за там поражение, которое потерпел Третий Рейх Второй мировой. И некоторые эксперты, кого я читал, они связывают это с тем, что, как и в Америке, во многом спонсорами правых партий является европейская ВПК, который, по сути, получает большие инвестиции именно под возможную войну с Россией. Вот так ли это? И как вообще прокомментируете, какие сейчас, в общем-то, настроения по отношению к России и к Украине царят вот в рамках правых европейских партий?
2: Ну, если говорить за всю Европу, то стоит, наверное, отметить даже ту же Мелони, которая в свое время обещала диалог с Россией, взаимовыгодные отношения с Россией и многое другое. Но еще, так сказать, с банкета своей победы на выборах в парламент по пути она переобулась и поменяла траекторию, так сказать, своей политики внутренней и внешней. И это мы понимаем. И в Германии, к сожалению, это тоже понимают. Поэтому те, кто в свое время делал ставку на тех же АДГшников, которые поддерживают диалог с Россией, и мы должны все-таки отметить, что в этом году впервые с начала СВО официальная делегация Бундестага приехала с членами партии «Альтернатива для Германии» с визитом на Питерский экономический форум и вела официальные диалоги между, так сказать, оппозицией Германии и также представителями российского бизнеса. И, конечно же, многие в Германии понадеялись на вот эту тройку, назовем это так. Ну, там были еще дополнительные коллеги, которые приехали, но вот официально это была вот эта большая тройка. Есть надежда, что вот эти люди в первую очередь, наверное, которые и подталкиваемые здравым смыслом, четко понимая, что если «Альтернатива для Германии» придет к власти, будь то регулярные выборы в 29-м году, или если парламент разлетится до этого, многие делают ставку на 27-й год, то помочь Германии они смогут только в одном случае, если они будут иметь доступ к дешевым ресурсам. Изготовитель детских игрушек Playmobil – это один из самых больших и причем с такой богатой историей в Германии изготовитель детских игрушек. Ни одна детская комната не обходилась без так сказать, их продукции. Выносит свое производство за пределы Германии. Получается, автопром съезжает, пивоварни закрываются, все больше и больше получается, ну, как бы даже поднять себе пивом настроение уже не получится в Германии. И поэтому
0: ну, это вообще уже катастрофа.
2: Это предел, да. И поэтому, конечно же, очень многие надеются, что вот «Альтернатива для Германии», которую в первую очередь, наверное, все-таки тоже подталкивает вот этот вот здоровый экономический разум, понимающий, что без ресурсов они не смогут помочь Германии. Даже если они придут к власти, то они станут, так сказать, теми, кто будет... но уже не копать могилу немецкой экономики, потому что это сделала, начала уже делать светофорная коалиция, Мерц это продолжает, но они будут теми, кто отнесет в гробу, так сказать, немецкую экономику к этой могиле. И чтобы этого не произошло, конечно же, эти представители «Альтернативы для Германии» будут искать каналы диалога в экономику Российской Федерации. И это очень хорошо, но мы должны также помнить, что есть люди, которые не просто поддерживают Украину, а воюют на стороне Украины. Они подписали контракты, они пошли на фронт, они воюют против Российской Федерации, они также собирают помощь финансовую, гуманитарную не только гражданам Украины, но и ВСУ, что немаловажно. Одно дело, если ты поддерживаешь просто страдающее, так сказать, от каких-то конфликтов мирное население, а другое дело, когда они берут в руки оружие и идут воевать против российской армии.
1: Причем, кстати, даже вот в тему то, что сказать, что будущее Германии невозможно без доступа к дешевым российским ресурсам, я вот все помню, как завирусилось недавно видео 2015 года, где Джордж Фридман, основатель и бывший глава Стратфор, крупнейший аналитический центр в США, делающий прогнозы, он делал прогнозы угрозы для Америки, он говорит, что главная для нас угроза не там угроза исламизма, который там в Америке считали, собственно, главной угрозой для нас безопасности, а главная угроза для национальной безопасности Америки — это геополитический союз Германии и России, где Россия могла бы дать Германии военный зонтик вместо НАТО и свои ресурсы, а Германия, соответственно, технологии и инвестиции. Это был 2015 год еще. Ну, работают люди, что называется.
2: Эти идеи были до этого. Почему 2015 год впервые? Нет, эти идеи были до этого. А для чего вообще было НАТО создано? Да, Харри Трумэн в свое время и сказал, что НАТО создается исключительно для того, чтобы принести или привести Америку в Европу, да, а Германию унизить, занизить, а Россию исключить из этого союза. Потому что, получается, Германия должна быть подконтрольной, да, а Россия должна быть исключена из этого союза, тем самым Германию и Россию навсегда нужно держать друг от друга подальше. Это было еще сразу после Второй мировой войны, причем письменно прописано. Это не было какими-то там диалогами за закрытыми дверями, как идея. Нет, это была теория, которая была прописана как план. И он внедрялся периодически. И, ну, к сожалению, на данном этапе мы видим, что довольно-таки успешно.
0: Сейчас вообще, судя по всему, мы находимся в своеобразной точке бифуркации в плане того, будет ли расширение конфликта или нет. Мы видим, что киевский режим, безусловно, под внешним нажимом пытается втянуть в конфликт Беларусь. Абсолютно конкретные провокации. Мы видим, что часть европейских элит пытаются втянуть европейские страны в этот конфликт. Какое цели у них полагание? Вот все же прекрасно понимают, что эскалация конфликта пойдет во вред, если не к смерти всех. Зачем это продолжают делать? Я вот это не могу понять. Это самоубийственная стратегия для Европы, для Украины, для всех.
2: David and Emperor. Разделяй и властвуй. Если позволить в Европе воцарить миру, если позволить этот союз Германия и Россия, где у Германии прекрасные разработки, наработки, даже если они сейчас уже как в каких-то этапах, скажем, видно, что они уже подустарели, потому что какое-то время в них не вкладывались. Но у Германии есть один капитал, который практически неисчерпаем. Это менталитет их, благодаря их менталитету, поэтому его и пытаются, так сказать, разжижать внутри государства. Это именно стремление делать все, вот как немецкое так, словосочетание, многие русские его знают, Ordnung muss sein, делать все правильно, это вот эта педантичность. И если этой педантичности, этой точности, этой целеустремленности дать российские ресурсы, то этот союз станет непобедим. Поэтому сейчас пытаются как разделить Европу, так и разделить союз России и Китая, потому что они понимают, что если эти страны мы берем по отдельности, то они слабеют. А зачем Пентагону сильная Германия или сильная Украина? Или большая Германия и большая Украина, именно по числу населения? Они им не нужны. Им нужны ресурсы, деньги и власть. Этого можно добиться только, если другие слабеют.
0: Убивают друг друга, вымирают.
2: Да, потому что если мы понимаем, что сейчас на той же Украине, к сожалению, мы видим, что численность населения настолько уже упала, что ну просто воевать некем, не просто нечем, а некем, то Германия сейчас серьезно задумывается над тем, чтобы отправлять обратно всех беженцев украинских. Потому что поставлять туда деньги, оружие, это не имеет смысла, если некому это оружие в руки брать.
0: В Дании уже, я знаю, по-моему, приняли или сейчас будут принимать инициативу, норму, по которой, если у тебя нету отсрочки от службы в украинской армии, тебя выдают назад Украине. Да. В Германии будет то же самое, потому что в Германии-то, я думаю, украинских беженцев побольше, чем в Дании.
2: Да, однозначно, и причем там прям миллионное число у нас. Ну хорошо, большинство из них женщин, но все-таки немало среди них и мужчин.
0: Так
2: и
0: мужского они и женщин начнут загонять под ружье.
2: Так и сейчас это уже есть. Ну, например, медики, они уже воинско обязаны, как на Украине, в России, также и в Германии. Поэтому я думаю, что здесь они никого не пощадят в Германии, потому что Германии не нужны украинские беженцы. Им нужна ослабленная Россия. Даже если это не нужно самим немцам, то тем, кто правит не суверенным правительством Германии, нужна слабая Россия. И они это будут делать руками украинцев, руками немцев или еще чьи-нибудь руками. Главное, не терять контроль над этим государством. Поэтому следующие выборы в Германии, я делаю ставку, что они, по крайней мере, попытаются их подорвать как-нибудь. А это можно сделать, если, например, объявить чрезвычайную ситуацию в государстве.
0: Ну да, войну развязать. Вот уже Зеленский же продолжает быть президентом, хотя у него срок давно прошел.
2: Да, поэтому будут какие-нибудь либо дроны, либо какие-то другие провокации, которые мы периодически видим. Например, когда в Гамбурге возле аэропорта полетал какой-то дрон, сразу же сказали, что это русский дрон.
0: Ну, конечно.
2: И, там якобы чуть ли не Путин лично этим дроном управлял. Потом оказалось, что это просто был хорват, который вот, ну, просто вот он хотел там подснять что-то, да. Причем это даже не немец был, а хорват был, ну, он живет в Германии. И не было там никакого провокационного. Но это была новость, которая появилась вот где-то там в бегущей строке, на последней странице, грубо говоря. А вот о том, что это, скорее всего, российский дрон, это появилось по всем центральным каналам. И эта провокация, она будет продолжаться. И я думаю, что просто наступит такой момент, когда, ну, даже тот же трофейный дрон будет украинцами предоставлен и когда-нибудь упадет на немецкую землю, и тогда Германия сможет сказать, вот Россия на нас
0: нападает. Казус белли. Ну а то, что немецкое все на свете летит по нам от танков до Таурусов, я не знаю, Таурусы, по-моему, тоже уже запускали, это как бы детали.
2: Ну, официально Таурусы еще не запускали, но мне кажется, это такая добрая традиция, что ну, каждые 100 лет Европа объединяется.
1: Против России.
2: Чтобы попытаться, да, попытаться захватить Россию. Наверное, уроки прошлого не настолько эффективны были, что приходится иногда повторять этот материал.
0: Меня еще одна такая волнует вещь. Наша официальная российская пропаганда, будем называть вещи своими именами, иногда слишком сильно, на мой взгляд, высмеивает и недооценивает европейцев. Европейские армии, европейских людей, европейских мужчин. Это наследие такой эпохи до СВО. И у нас, у граждан России, сформировано ощущение, что там немцы, они уже все ноги парадах, там уже воевать некому. Есть кому воевать? Вот немцы, они нынешние, там, да, мои ровесники, твои ровесники, люди помоложе, они пригодны к воинской службе, готовы к ней?
2: Я хочу, наверное, все-таки вернуться к твоему высказыванию, называя вещи своими именами, назвать это пропагандой, что слово пропаганда не является чем-то негативным.
0: Конечно, но это пропаганда, просто распространение
2: это,
0: позиций.
2: Это, пропаганда — это просто инструмент формирования общественного мнения, в первую очередь. И его можно использовать как негативно, так и позитивно. Да? И я думаю, что с этим инструментом стоит работать исключительно в позитивном контексте. Но в Германии мы видим, что, конечно же, вот эта пропаганда, она используется против России, чтобы именно вот современное молодое поколение с 18+ привести к какому-то, ну, какой-то готовности, да, идти воевать против России. Мы видим это в подготовке или в каких-то, скажем так, учениях военных. Мы это видим в Бундесвере, что это целенаправленно. Там даже в документации прописано, что с потенциальным врагом Россия, да, против кого они готовятся, так сказать, воевать. Но мы также понимаем, что Германия воспитала поколение, которое не имеет никакой духовной связи со своим государством. Вера искоренялась. Понятие родины практически не существует. А если и существует, то только в негативном контексте. Но люди, которые хотят все-таки, наверное, какой-то, может быть, реванш, может быть...
0: У немцев действительно же очень сильный комплекс после двух мировых войн.
2: Да.
0: Накопился за 20 лет.
2: И я думаю, здесь даже не столько против самой России, сколько желание все-таки хоть где-то когда-то оказаться победителем. С, так сказать, времен Фридриха Великого они не помнят побед, хотя та победа тоже была Петром им подарена, но им хочется вот, по крайней мере, вернуться к этому духу. Но это меньшинство. Большинство адекватных немцев, они хотят ходить на работу, смотреть вечером какой-нибудь глупый сериал, который просто позволяет им расслабиться, и на выходных попить пиво. А пивоварни все банкротятся и закрываются. Поэтому сейчас у них другие переживания. Где взять бензин, на каких дорогах еще можно ездить, потому что асфальт лопается от жары. Ну и, соответственно, где еще найти последние пивоварни, которые производят пиво? Воевать им не хочется. И я надеюсь, что вот стихотворение «Хотят ли русские войны» можно будет когда-нибудь переформатировать, что и немцы, да, уже не хотят войны, несмотря на их историю и на, наверное, вот эту душевную рану, как и у поляков, и желание все-таки какой-то реванш взять.
1: А кто же все-таки хочет войны в Германии? Потому что, мне кажется, это можно провести параллель, да, с Украиной, где, наверное, уже так наиболее идейные, скажем так, укронацисты их там за все время СВО серьезно подвыкосило. И, по сути, вот то, что я там вижу, что Украина делится на две неравные части. Вот украинское общество, которое тоже устало от войны, воевать уже не хочет, и там даже, по-моему, по оценкам самих украинцев, 400 тысяч мужчин, выезжая из Украины, просто пропали. То есть это люди, которые там уничтожили свои паспорта, аккаунты, это расплачиваются наличными, просто чтобы не попасться там на глаза ТЦК и прячутся. Но есть вот корпорация Украины, да, то есть это элитные части, спецслужбы, финансисты и медийщики, там, у которых все хорошо, чья цель максимально пилить деньги, значит, на войну с Россией, зарабатывать и в том числе там отлавливать вот этих уставших украинцев, чтобы направлять их туда пушечным мясом воевать. То есть я так думаю, что, наверное, похоже, ситуация в Европе, когда, допустим, большинству населения война не нужна, потому что кто-то хочет пить пиво, а кто-то просто уже воспитан космополитом, и у людей не стоят такие на повестке вещи, как нужно там вот воевать там за Великую Францию, Германию, там, и, а то и за Великую Польшу, вот. Но при этом тогда вот какая прослойка немецких элит наиболее, в общем, такая сейчас реваншистская, милитаризированная и настроенная на действительно там на открытый конфликт с Россией?
2: Это те прослойки немецкого населения, которые имеют какие-то бонусы с милитаризацией Германии. Практически только они.
1: Типа рейн-метал, там, условно
2: да,
1: говоря.
2: Да, да, да. Это однозначно, мы видим это по всем поползновениям и внутри политики. Кто просит поддерживать или продолжать поддерживать Украину, это те, кто завязаны либо с рейн-метал, либо вот BlackRock, так же, как Фридрих Мерц. Официально якобы они его больше не проплачивают, но, во-первых, они его сделали миллионером. Это самый богатый канцлер в истории Германии, который пришел к власти, будучи миллионером. И первое его было действие – это снять долговой тормоз в государстве. Причем для этого он согнал еще старый парламент. Ну, чтобы это потом уже не на нем осталось висеть, а еще на его предшественнике Оляфе Шольце. И сейчас мы видим, что как фрау фон дер Лайн, Ханс Карнбауэр и остальные, мы видим, что это исключительно те люди, которые проплачены военной лобби. Ни один адекватный немец не хочет, чтобы на его территории, да, шла война. Он не хочет повторения 45-го года. И у них нет даже вот этих вот каких-то, какой-то тоски, так сказать, да, по старым временам. Они хотят просто жить, люди хотят просто жить. Они видят вот эту буссификацию на Украине. Они видят, как ведут себя местами украинские беженцы. И они понимают, что они не хотят так жить. Поэтому закон о том, что они будут высылать украинских беженцев, которые военноспособные, я больше чем уверена, что со временем он обязательно придет. Да, это в Германии с какой-то точки зрения непопулярное мнение, непопулярное решение. Почему? Потому что сперва были брошены колоссальные деньги на PR-компанию по поддержке украинских беженцев, чтобы их хорошо принимали, что вот их, им нужно помогать, вот они бежали бедные от войны. Сейчас это переформатировать и сказать, мы отправляем их всех обратно на вот эту ужасную войну, от которой мы за счет немецких налогоплательщиков их сперва спасали, конечно, непопулярное решение. Но делать что-то надо, и, как я уже говорила, повторюсь, немецкой власти, которая, с моей точки зрения, не суверенная, не нужны украинские беженцы. Да? Им нужна ослабленная Россия. И именно вот эта прослойка населения продолжает подгонять Германию к войне с Россией.
1: Они действительно в украинских беженцах разочаровались, потому что я одно время даже слышал, что план во многом был такой, что поскольку всем стало понятно, что с мигрантами из Африки, с Ближнего Востока одни проблемы, и что когда началась спецоперация и стали миллионами выезжать украинцы, что в этом плане был тоже план частично заменить потоки с Ближнего Востока на там, более там, культурно-этнически близких украинцев. Насколько это получилось, или украинские беженцы себя зарекомендовали так же негативно, как и на культурные беженцы с стран глобального юга.
2: Изначально, вы правы, была ставка на то, что ну вот это же наши. Если там бегут какие-то экстремальные мусульмане, да, исламисты к нам, то это же как бы вот наша, европейская наша культура, и поэтому все будет замечательно. Причем даже была прям ставка на то, что да, к нам прибежало очень много мужчин с исламских государств, которые начали насиловать девочек, женщин. Мы сейчас эту проблему решим, ну, потому что просто в Германии не хватает женщин для них, да, поэтому мы сейчас эту проблему решим украинскими беженками. Но украинские беженки и беженцы тоже зарекомендовали себя не то, что не с лучшей стороны, они зарекомендовали себя очень требовательными. И они не готовы были сходиться с сирийскими беженцами. Им немецкого миллионера подавай. И это, конечно, вызвало какое-то непонимание, недоумение среди немецкого народа.
1: И радость среди немецких миллионеров.
2: А в первую очередь, которые собрали свои деньги и благополучно уехали за границу. 2025 год – это год с самыми высокими показателями выезда немецкого населения, коренного немецкого населения, образованного с каким-то количеством детей всегда, пропорционально высокая, так сказать, рождаемость среди вот этого слоя населения или, и высокое образование. И мы понимаем, что... А кто остался в Германии? И вернее, кто въехал? Это люди в большинстве своем, которые даже не умеют читать и писать. Ну, по крайней мере, на немецком языке. И мы понимаем, что это, конечно же, не может приносить пользу немецкой экономике.
0: Если говорить о возможных сценариях, которые нас ждут, в бизнесе крупном всегда делают три. Пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Прогноз от Ольги Петерсон «Отношения России с Европейским Союзом на среднесрочную перспективу». Пессимистичный, оптимистичный, реалистичный. Как это будет?
2: Наверное, самый близкий мне это то, что нам удастся предотвратить эскалацию конфликта между нашими государствами. Над этим работаю не только я. Одна, нас много людей, которые всеми силами пытаются восстановить коммуникацию, диалог между нашими странами, которые прекрасно понимают, что Россия и Германия, может быть, даже и были когда-то в какой-то сфере, так сказать, конкурентами, и стояли по разные стороны одной линии фронта, но они никогда в душе не могут быть врагами, с моей точки зрения, потому что они очень близки по духу друг к другу. Мы видим в истории много примеров таких. Екатерина II, которая, вот скоро у нее будет юбилей, 300 лет, которая, да, она была немкой. Мы видим, что представители династий в Германии, они искренне поддерживают связь с Россией. Это и Александр фон Бисмарк, потомок Отто фон Бисмарка. Это и представитель Ангельцербского дома, который вот относительно недавно, в ноябре прошлого года, он был на Екатерининском форуме и очень позитивно и оптимистично говорил о диалоге между нашими государствами. Для меня, наверное, самое страшное было бы, это если бы третьим удалось снова втянуть нас в военный конфликт. Поэтому в наших руках, как простых немецких граждан, так и простых российских граждан, это не допустить этой эскалации.
0: Какую роль для тебя играет вера? Вот знать огромное количество вещей, видеть своими глазами и не перегореть.
2: Но вера для меня — это все-таки фундамент для консолидации общества, как российского, так и немецкого. Поэтому в любых своих решениях, которые, может быть, даже не всегда идут на пользу мне самой, мне лично, я опираюсь на веру, на то, что подсказывает Библия, на то, что подсказывает мой духовник. И я понимаю, что если бы люди больше обращались к своим корням, к своей вере, то, наверное, этих конфликтов всех можно было бы не просто избежать. Мне кажется, они бы не взрастали. Поэтому, когда очень тяжело в жизни, вера — это то, что нас ведет, то, что нас спасает. И мне хочется, чтобы люди все больше и больше обращались к Богу. Тогда не нужно не бояться, не опасаться за будущее наших детей. Особенно как родители мы всегда в первую очередь думаем о том, какое государство мы оставим следующему поколению и кого мы взрастим, кому мы передадим это государство. И здесь очень важно, чтобы наши дети строили, консолидировали свое общество на твердом фундаменте, на четком понимании того, кто они есть, что такое хорошо, что такое плохо. А это все прописано в Библии.
0: Там это понимают. То, что у нас здесь, мы сейчас повернули в сторону традиционных ценностей и начали туда идти, это ясно. Нам еще предстоит большой путь. Мы далеки от того идеала, на который замахнулись, да, и который декларируем своим идеалом, но мы хотя бы движемся в правильном направлении. Там это понимают.
2: Андрей, я думаю, что вера — это не цель, вера — это путь. Это путь, который Россия, и тут, как бы это сейчас странно ни прозвучало, наверное, благодаря СВО произошло какое-то переформатирование общества. Люди начали больше понимать, для чего это вообще все, для чего нужно спасать традиционные ценности, почему это важно. В Европе, к сожалению, и вот здесь мы можем опять вернуться и к армии, мы видим все чаще, что даже в рядах Бундесвера делается ставка не на военную мощь, хотя Писториус о ней постоянно твердит, а на толерантность внутри Бундесвера, что разрешается служить трансгендерам или людям, которые еженедельно меняют свой пол, и ты уже не знаешь, как к нему обращаться, госпожа или господин. Да, если это офицер, то к нему нужно обращаться по его полу. Я думаю, что в Европе, Европа еще не доросла до этого. Мы видим иногда мелкие ползновения. Вот в Гамбурге, например, сейчас относительно спокойно в Российской Православной Церкви. Но мы видим периоды, когда эти нападения настолько сильны, что служба в храме может проходить только под защитой полиции. Любой верующий человек, если он искренне верующий человек, он не только верит в своего Бога, ходит в свой храм и молится, но он и молится за людей другого вероисповедания. Потому что нельзя, так сказать, человека притеснять только по его религиозным каким-то представлениям. Даже если его вера не совпадает с моей или его мнение не совпадает с моим, то он имеет право на это мнение, да? И я считаю, что мой долг, моя задача за него молиться, чтобы он стал на путь истинный, как с его мнением, так и с его верой, и указывать ему, так сказать, только исключительно как православный человек на свою точку зрения в этой ситуации. И поэтому, ну, я надеюсь и молюсь за Европу, чтобы она вернулась к вере и вернулась к Господу.
0: Ольга Петерсон. Самая русская немка из всех, что я знаю. Наша сестра во Христе. Замечательный получился разговор. Очень глубокий. Есть пища для размышления для каждого из нас. Это программа «Консерватники». Меня зовут Андрей Афанасьев. Рядом Роман Антоновский.
1: До новых встреч.
0: Берегите себя, любите Россию.

0: Самый узнаваемый музыкальный инструмент Кавказа.
1: Я бы сказал, что дудук — это слезы землян. Это инструмент родом из Армении, он корнями из армянских сердец происходит. Но, как и любое искусство, оно всеобъемлющее, оно планетарного масштаба.
0: Музыкант Аргишти Арутюнян. В авторской программе Николая Мамалашвили «Кавказский акцент». В понедельник в 15:10 по Москве и в 17:10 по времени Салехарда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю. Безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена. Далее подробно. Владимир Путин провел совещание по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Президент заявил, что запасы бензина в России составляют 1 миллион 700 тысяч тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. И подчеркнул, что частные топливные компании показывают себя надежными партнерами государства в текущей ситуации. Стабилизация отечественного топливного рынка зависит от принятия системных мер. Необходимо нарастить производство топлива и удержать экономически обоснованные цены на него, заявил глава государства. Путин отметил, что на сегодняшний день максимально используются мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, а также задействован потенциал малых и средних НПЗ. Кроме того, перенесены плановые ремонты таких предприятий, а текущие проводятся в сокращенные сроки.
2: Особо отмечу, что в сложившейся ситуации ведущие, в том числе частные компании, показывают себя как надежные партнеры государства. Возникающие неординарные задачи решаются, причем решаются четко, оперативно, грамотно, в интересах страны и наших граждан. Добавлю, что на внутренний рынок поступили ранее накопленные объемы топлива. Но несмотря на то, что мы начали использовать запасы, в настоящий момент резервы бензина практически соответствуют уровню за аналогичный период прошлого года. И здесь нужно и дальше действовать взвешенно и, безусловно, аккуратно. Вот по справке, которую Минэнерго представила, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Но есть небольшое снижение, всего 4%. Кроме того, в интересах отечественных потребителей временно введен полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина. Рассматривается необходимость введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Я знаю, что сейчас мы будем обсуждать, могут подниматься вопросы о возможном затоваривании, но вот мы для этого и собрались, чтобы предупредить все шаги, которые, в общем, нам не нужны, нам проблемы дополнительные не нужно создавать сами себе. Ну вот поэтому по этим вопросам мы поговорим.
1: Президент заявил, что необходимо свести к минимуму последствия террористических ударов по объектам инфраструктуры России. Правительство создало специальный штаб для оперативного отслеживания ситуации с топливом на внутреннем рынке. Он работает круглосуточно. России нужно быстро и существенно нарастить наиболее необходимые средства ПВО для прикрытия объектов инфраструктуры, заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. «Все эти средства есть. Вопрос в масштабах производства», – отметил он.
3: Здесь есть несколько задач, которые мы должны решить. Мы сейчас с коллегами обсуждали это. Первая задача.

0: задача – это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями ведения боевых действий, прикрытии соответствующих объектов, с учетом того, что применяется противникам, с учетом того, что им передают из той же Европы новые беспилотные летательные аппараты с новыми технологиями. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры. Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашей инфраструктуре и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть. Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.
1: Дефицит топлива в России не критичен, заявил Владимир Путин. Президент сообщил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю.
0: В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. И уверен, что эта задача будет решена.
1: Россия справится со всеми вызовами, включая террористические атаки киевского режима. Об этом заявил Владимир Путин на съезде единороссов в Москве. Президент подчеркнул, что безопасность России и ее граждан будет обязательно обеспечена.
2: Да, мы видим проблемы, мы их осознаем, реагируем, но обязательно обеспечим и безопасность страны, и наших граждан, неприкосновенность российских рубежей на долгую историческую перспективу. Именно к этому мы и стремимся. Безусловно, справимся со всеми вызовами, которые сегодня стоят перед нами, включая террористические атаки по нашей территории, по объектам инфраструктуры. И, конечно же, решим задачи внутреннего развития. Прежде всего, в области демографии, сбережения наших традиционных ценностей, повышения качества и уровня жизни во всех регионах нашей огромной страны.
1: Владимир Путин заявил, что весь народ России поддерживает ее героев, верит в российскую армию и флот. Глава государства подчеркнул, что герои спецоперации являются подлинной элитой. Они должны продолжить служить России в гражданских сферах. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с нижнекамским «Нефтехимиком» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 1-1. У «Крыльев» отличился Сергей Бабкин. Россиянка Надежда Трифонова завоевала серебряную медаль в прыжках с 3-метрового трамплина на чемпионате Европы среди юниоров в Будапеште. Еще одна россиянка, Виктория Казанцева, заняла 4-е место. Александр Степанов стал победителем в спринте на выбывание на дистанции 3 километра и завоевал 3-ю золотую медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который проходит в Пензенской области. Ранее Степанов также победил на дистанциях 5 и 10 километров. 2-е место в спринте на выбывание занял Михаил Жихарев, 3-м стал Владимир Иванов. У женщин победу одержала Ксения Мишарина, 2-й стала Александра Хайлова, 3-й Екатерина Сорокина. Краснодарский «Локомотив Кубань» и американский центровой «Винс Хантер» договорились о прекращении срока действия контракта, сообщается в телеграм-канале баскетбольного клуба. «Хантер» присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. Его соглашение было рассчитано на 1 год с опцией продления на аналогичный срок. В сезоне 2025-26 американец принял участие в 53 матчах, в среднем набирая 11 очков за игру. Вместе с клубом он завоевал бронзу единой лиги. Британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел выиграл гонку 8-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии. Вторым стал нидерландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен, третьим – итальянец Кимми Антонелли из «Мерседеса». Рассел выиграл вторую гонку в текущем сезоне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
1: Погода. Сегодня, в понедельник, 29 июня, в Хабаровске плюс 24, плюс 26, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Мурманске плюс 14, плюс 16, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Калининграде плюс 29, плюс 31, малооблачно, без осадков. В Уфе плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Нижнем Новгороде плюс 21, плюс 23, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Днем в городе на Неве плюс 22, плюс 24. В Москве облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Днем в столице плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Фолк-альбом. Радио России.
2: На календаре конец июня. Лето радует буйством красок. Но солнце уже постепенно забирает у нас лишние минуты света и держит курс на осень. Впереди жатва, сбор урожая и народные песни, сопровождающие трудовые летние будни. Но это все в будущем, пусть и близком. А что такого яркого, запоминающегося на уходящей неделе первого летнего месяца было в мире традиционной музыки? Событий много. Вот лишь несколько наших акцентов. 21 июня в Якутии встретили Новый год Исах. 23 июня отпраздновали Международный день балалайки. 24 июня – День Чувашской Республики. Но главное событие – это, конечно же, третья детская фольклориада в Уфе. Она только что завершилась. И еще одно событие мы приберегли для вас, друзья, на самый конец выпуска. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. Начинаем листать фолк-альбом «Радио России». И первая его страница – детская фольклориада. Мы ждем днями из Уфы сюжет из первых рук, а пока музыка и официальные данные Министерства культуры России. Более 1000 участников из 80 регионов. 78 творческих коллективов и 8 солистов, которые осваивают фольклорные традиции своего края. И кто же эти участники? Ну вот, например, заслуженный коллектив народного творчества, ансамбль танца «Рапсодия» из Луганска. Ариадна Шестопалова из города Суджа, Курской области. Солистка детского образцового коллектива «Беседушка» Ульяна Глинина от Челябинской области. Ансамбль «Гяман» из села Аянка, что на границе Камчатского края Чукотского автономного округа. Детский этнографический ансамбль «Тиргукысы» «Птенцы» из Псковской области с обрядами и песенным наследием финно-угорского народа сету. Фольклорный ансамбль «Черпачок» из Улан-Удэ с традиционной культурой семейских Забайкаля и многие-многие другие. Ну а сейчас мы хотим представить вам народный вокальный ансамбль бурятской песни «Наранай Туя» в переводе «Лучики солнца». Это очень известный творческий коллектив из поселка Усть-Ордынский Ихирит Булагатского района Иркутской области. Один из участников детской фольклориады в Уфе. –

0: 21 июня в Якутии празднуют свой традиционный Новый год. Но все это растягивается на несколько недель. Проводится обряд очищения и благословения. Тысячи людей встречают солнце, вставая в общий якутский хоровод. Проводятся спортивные состязания. Рассказывает Александр Белицкий.
1: Эсэх Тоймады – якутский Новый год. Слово «эсэх» дословно можно перевести как «изобилие». Этот праздник объединил и торжество возрождения природы, и поминовение предков, и жертвоприношения. Гадания, скачки, многодневные костры, окропление кумысом огня и травы, символизирующее рождение Вселенной и человека. Кстати, жертвоприношения абсолютно бескровные. Чтобы божества Аи принесли народу процветание, на волю выпускали белую лошадь. У многих народов значительный праздник объединяет людей в большой хоровод. Апофеоз якутского новогоднего праздника – Соохай – хоровод, символизирующий жизненный круг. Участники танца в неторопливом темпе двигаются в направлении движения солнца, как бы благодаря его за тепло и свет. В якутском хороводе есть главное действующее лицо – ведущий, который поет песни и возводит хвалы происходящему вокруг. 10 лет назад Соохай побил мировой рекорд и даже был внесен в книгу Гиннесса. Было зафиксировано 15 тысяч участников грандиозного хоровода.

Народный ансамбль танца «Эркен». Вы только что слышали фрагмент народного праздника. Эсэх Туймады – крупнейшее культурное событие Республики Саха-Якутия. Эсэх являлся своеобразной границей между старым и новым, прошлым и будущим. Поет Саина, танец солнца.

три струны. Всего только три струны и маленький треугольный инструмент. Но это наша гордость, наша родная национальная гордость. Об этом писали в 1909 году в издании «Обозрение театров». 23 июня – Международный день балалайки. Первое упоминание о балалайке мы встречаем в памяти из стрелецкого приказа в малороссийский приказ. Этот документ датирован 23 июня 1688 года. Сегодня балалайка – самый известный русский народный музыкальный инструмент, один из главных символов нашей страны. В связи с этим праздником вспомним Василия Андреева, создателя и руководителя первого великорусского оркестра. Зимой исполнилось 165 лет со дня его рождения. Солист его императорского величества Василий Васильевич Андреев был родом из Бежецка, Тверской губернии. Отец – купец первой гильдии, мать происходила из дворян. Андреев сам выучился игре на народных инструментах. Решающее влияние на формирование его, скажем так, отношения к народной музыке оказал балалайчник-самородок Антип, которого он услышал в 1883 году в своем имении. Василий Васильевич Андреев освоил балалайку уже как профессионал и стал выступать в салонах. Его обожали в высшем свете и тихо подсмеивались над ним, мол, аристократ, а играет на мужицком музыкальном инструменте. Но ведь это именно он, Андреев, сконструировал хроматическую балалайку и ее разновидности – пикколо-приму, альт, басовую. И это он написал учебник «Школу для балалайки», организовал студию и кружок любителей, наконец, создал великорусский оркестр, в который были добавлены гусли, домры. Сейчас прославленный коллектив носит его имя – Государственный академический русский оркестр имени Андреева. Василий Васильевич Андреев мечтал, чтобы балалайка была в каждом доме. В начале 20-го столетия, благодаря его усилиям, было налажено массовое производство. Появились целые династии мастеров. Балалайку мог купить за 5 копеек любой крестьянин. В современной России более 100 оркестров народных инструментов. Мечты мастера сбылись. Звучит вальс-экспромт Василия Андреева, дирижер Дмитрий Хохлов.

0: 24 июня отмечался День Чувашской Республики. Государственная телерадиокомпания «Чувашия» подготовила специально для слушателей нашей программы большой сюжет о традиционной музыкальной культуре своего края.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели фолк-альбома «Радио России». У микрофона музыкальный редактор «Радио Чувашия» Елена Порфирьева. Я также хочу поприветствовать вас на родном чувашском языке. Сывлых сунат презеребурнеди. И сегодня я бы хотела вам рассказать про музыкальную культуру Чувашей. В частности, мы поговорим о музыкальных жанрах и национальных инструментах. Чувашский народ любил петь. Сначала по звукам сырнай, кесле, шобар, а потом по мотивам гармонии. Одна из частей фольклора – народные песни. Передаваясь из поколения в поколение, они хорошо сохранились до сих пор. В них мудрость чувашского народа, богатство, радость и печаль. Одним словом, судьба народа за многие столетия. И как же прекрасно звучат чувашские фольклорные песни в современной обработке. И сейчас предлагаю послушать чувашскую народную песню «Шангар-шангар-шивюхать» в исполнении ансамбля «Щавал».

прозвучало у Чувашей и при радостных событиях, и при постигшем человека горе, и в минуты глубокого раздумья, и в часы общего веселья. Песня часто исполнялась в процессе труда мужчинам во время поднятия или передвижения тяжестей, валяния сапог, плетения лаптей и корзин, женщинам в процессе изготовления пряжи, тканья, вышивки. Большинство чувашских песен приурочено к тем или иным обрядам и праздникам. Такие песни называются обрядовыми. И именно такие песни у чувашей делятся на жанры. Обрядовые песни распадаются на два цикла – календарные и семейно-бытовые. Календарный цикл соответствует годовому кругу занятий земледельцев. Основные жанры песен в нем, например, календарное событие Монгун, праздник весеннего равноденствия, где проводились обряды поминовения и пели Монгун-Юрызем, пасхальные песни. Следующее событие, к примеру, Уяв-Чинче, праздник созревания растительности. Во время этого календарного события водили хороводы, молодежь играла в игры и пели Уяв-Вая-Юрызем, то есть игровые и праздничные песни и так далее. Семейно-бытовой цикл составляет обряды по случаю рождения ребенка, свадебные обряды, обряды проводов рекрутов, похоронные обряды. И, естественно, каждый обряд сопровождался смысловыми песнями. Обрядовые и лирические песни древнего происхождения, наигрыши на старинных музыкальных инструментах составляют ядро чувашской музыкальной культуры, ее классику. Именно в них сформировалась система художественных выразительных средств, объединяемая понятием традиционного стиля чувашской народной музыки. Ну а сейчас остановимся на музыкальных инструментах чувашей. К настоящему времени выявлено и установлено более 50 наименований чувашских народных инструментов, которые в той или иной форме применялись при исполнении различных ритуалов на праздниках, в детских играх. Среди них есть духовые, струнные, мембранные, самозвучащие инструменты. Прекрасный знаток чувашского быта и культуры Николай Никольский отмечал: «Инструментальная музыка чуваш более разновидна, чем у других народностей Поволжья». Для изготовления музыкальных инструментов мастера использовали древесину, кость, глину, шкуры, гусиные перья, растения. Струны делали из конского хвоста, так как это самые длинные волосы животных, а также из бараньих сухожилий. При проведении семейно-бытовых и календарно-земледельческих обрядов эти инструменты выполняли обрядово-магические функции. Владеющий искусством игры на музыкальных инструментах почитался за способность подчинять людей необъяснимой власти звуков своего инструмента. Некоторые музыкальные инструменты использовались и в прикладных функциях. Сигнальные функции выполняли рог, труба, колокол, колотушки ночных сторожей. Отдельно мне бы хотелось рассказать вам про уникальный чувашский духовой язычковый музыкальный инструмент – шобар, балынка-пузырь. Давайте послушаем, как он звучит. «Воякеви» – мелодия для игр. Играет на этом инструменте заслуженный работник культуры Чувашской республики Виталий Адюков. Хотя нет, считают, что на этом музыкальном инструменте не играют, а говорят. То есть говорят посредством музыкального инструмента.

0: А теперь подробнее изучим музыкальный инструмент шобор. Этот инструмент – одна из двух разновидностей волынки, наряду с сорной, бытующих у чувашей. Инструмент состоит из бычьего пузыря и нескольких металлических трубок. На нижний конец этих трубок одет коровий рог, и при игре пузырь сжимается локтями рог. Существует несколько вариантов обработки пузыря при изготовлении шобор. Например, сначала мочевой пузырь валяли в просеянной золе, потом на несколько дней клали в кашицу, которая состояла из кислого молока и муки. По другому варианту пузырь держали в соленой воде, потом помещали его в кашицу. В любом случае пузырь должен был быть очищен от жира. В процессе очистки время от времени его промывали и проверяли, надувая. Иногда через каждые 2 часа. В надутом виде пузырь слегка подсушивали, обваливая в мелу, разминая, а после держали в течение часа в соленой воде. Готовый пузырь должен был быть прочным и эластичным. Если эластичности недостаточно, то перед игрой пузырь смазывали масляным раствором. Вот какая интересная технология. Значение инструмента, судя по описанию из литературы XIX века, было очень велико. Как я уже отметила, этот инструмент обладал магической силой. Он употреблялся в различных обрядах, в обряде изгнания бесов, на поминках и других. На этом инструменте играли только мужчины. Музыкант шобрджа, пузырщик, считался человеком необыкновенным, наделенным способностями связываться с потусторонними силами. Про пузырщиков говорили, что они колдуны, чальеиши или тухатмыш. Считалось, что музыкант шобрджа мог наслать бурю, разорение хозяйства и даже смерть. Инструмент употреблялся в различных обрядах. В обряде изгнания бесов, обряде вирем-сарень, общий сельский обряд очищения, щимек. Его можно было видеть на молениях кереметь, во время заклания жертвенных животных. Шобор активно использовался в обрядах похоронно-поминального цикла, как щимек и юба, где люди плясали и на кладбище. По их понятию, кто из родни умершего не веселится и не пляшет под музыку, тот непременно скоро должен умереть. Отсюда во избежание близкой смерти всякий, несмотря на слезы и плач, неизбежные и должны при воспоминании умерших непременно веселиться и плясать под игру скрипки и волынки. Говорили, что под музыку шобр невозможно устоять от пляса, поэтому высказывание «возможно ли так плясать от одной игры на шобр?» по крайней мере, намек на плясовой ритм мелодии этого инструмента. Большую роль играл пузырь на свадьбах, где его звуки иногда сопровождали выход невесты, встречу свадебного поезда и в особенности пляски. Считалось, что его присутствие на свадьбе, игра на инструменте очищали происходящее, защищали молодых от нечистых сил, от вредного и какого-либо враждебного вмешательства. Пузырь был очень удобным, хранили его в ненадутом положении, что позволяло игрокам носить волынку за пазухой, так как был небольшого размера. Во время гонений на волынщиков, проходивших во многих странах, чуваши показали себя наиболее хитрыми и неистребимыми защитниками своего инструмента. Из-за волыночных репрессий в мире сохранилось мало старинного инструмента такого рода, а чуваши смогли сохранить этот инструмент. Несомненно, что такая богатая и разнообразная музыкальная культура чувашей, в том числе и инструменты, не могли бы сохраниться, не имея своим надежным фундаментом старинные традиции, идущие из глубины веков. В нынешнее время мастеров, которые изготавливают и умеют играть на чувашских музыкальных инструментах, к сожалению, становится меньше. Но все же есть люди, которые сохраняют и возрождают ушедшие в историю инструменты.
1: Отправляемся в странствие за народной музыкой вслед за Сергеем Николаевичем Старостиным. У него для вас, друзья, как всегда, эксклюзивный материал.
2: Странствие с Сергеем Старостиным.
3: Сегодня у нас необычный выпуск. Чем он необычен? Ну, во-первых, мы с вами подышим алтайским воздухом чистейшим. Во-вторых, мы с вами встретимся с коллективом из города Новосибирска, то есть из сибирского города, который будет петь калужские песни. Но на самом деле эти калужские песни существуют и сегодня в Сибири. И в Сибири можно записать калужских переселенцев, потому что, как вы понимаете, весь сибирский регион, как, впрочем, и уральский, это переселенческий регион. Туда переезжали целыми деревнями из разных регионов России, с юга, с севера, с запада, селились и каким-то чудом сохраняли свои песни. Несмотря на то, что окружение было самое разное, и в окружении пели тоже разные песни, да, но вот они донесли через несколько веков до нас вот эту какую-то первозданность тех песен, откуда они были привезены, где они были рождены. У нас в гостях сейчас замечательный коллектив «Череда», художественным руководителем которого является Александр Яшин. Саш, ну, во-первых, представь всех своих замечательных исполнителей и немножко переселенческой традиции.
4: Ну, наш коллектив образовался в 2023 году. В составе его музыканты и не музыканты, специалисты по традиционной народной культуре. Ну, я так по порядку буду. Наш студент-этнограф Дмитрий Косько, Александр Сакмаров, тоже специалист, но он специалист в сфере реабилитационных различных технологий и тоже очень много, давно всякие разные песни пел в разных тоже коллективах. Потом у нас Татьяна Юрьевна Куликова, специалист по традиционному народному костюму, много экспедиций за плечами. Ольга Карасева, тоже много экспедиций, специалист по этнопедагогике.
3: Ну и несколько слов на переселенческой традиции, почему именно вы зацепились, я не знаю, ухом, сердцем, душой за калужский материал.
4: Так получилось, что я в Сибирь попал недавно. Первое мое соприкосновение с Сибирью, это был 19-й год, с 20-го я стал сюда ездить. И постепенно-постепенно пришла в голову мысль, что надо здесь оседать, создавать коллектив. И я в Москве, когда жил, я занимался Калугой, Калугой и Брянском. Я очень это люблю. А потом мне в руки попал архив Михаила Никифоровича Мельникова и некоторые дополнительные разные записи. Я начал их изучать, и я понял, что очень много материала записано именно от калужан. От калужан, от переселенцев с Орловщины и от переселенцев с Брянщины.
3: С чего начнем?
4: Ну, давайте начнем с лирической песни «Полно-полно вам братцы, ребята». Это дорожная песня. Ее поют, когда идут на покос, с покоса. Это село Красная Сибирь Качковского района Новосибирской области.
5: Полно

0: Осваю умерять.
1: Удивительное дело, я же много слышал сибирских песен, но вообще сибирский стиль пения, он мне знаком хорошо, он такой въедливый. Но ничего общего с Сибирью это вообще не имеет. Хотя эти песни живут в Сибири, да, но звучат они совершенно не по-сибирски, а звучат они как-то вот так прямо первично, практически по-калужски. Давайте дальше продолжим путешествие. Что споем?
2: Ну, давайте какую-нибудь веселенькую, да? Заиграю скрипицу, сыграем. Это карагодная песня.
3: Это курский карагод.
2: Да, это курско-калужский такой. Это село Кочки Качковского района, там тоже и курские, орловские, и калужские. Они все взаимно друг на друга влияли. Карагод. Заиграю скрипицу, его водят, ну, он круговой, все скачут, пляшут в нем.

0: Вот это да, вот это карагод настоящий. И скакали, наверное, по нему.
1: Скакали.
0: Еще
1: скакали,
0: как.
1: Скакали, мужики, да, подпрыгивали, да, брали девчонок на руки, подкидывали. Скакали, это весь...
0: Типичный такой, да, вот смесь какая-то. Да. По форме немножко напоминает западно-русские, даже какие-то брянские
1: караводы. Да, да, типа, да, брянско-курское пограничье. То есть, ну там, интересно же, границы губернии при царе, они были маленько другие, при Российской империи они были маленько другие. Поэтому, когда люди перемещались, у нас бывают такие даже споры с коллегами, что-то они говорят, это белорусские переселенцы. Мы говорим, подождите, Черниговская губерния современная сейчас — это Брянская область. То есть это не могут быть ни белорусские, ни украинские переселенцы, потому что вот люди, которые вот переселились, они по диалекту, по всему, это вот она, Брянская область, ничего с этим не сделаешь, она такая. Мы смотрим и на те карты, и на эти, как бы сравниваем, смотрим, узнаем, откуда что получилось.
0: Что еще споем?
1: Когда Марюшку любил, я счастливый был. Это тоже село Красная Сибирь, Качковского района. Мы, ну, как любой нормальный этнографический ансамбль, сидим на 2-3 селах и как бы сильно туда-сюда не ходим, потому что очень много материала.
0: Углубляетесь.
1: Да, и то есть на самом деле задача-то наша понять вот это, а записей очень много, помимо этих сел. И именно поэтому мы не бросаем заниматься вот этой традицией. То есть, казалось бы, можно спеть там 20 песен из села и забыть, собственно, это все. И петь всю жизнь только его. А у нас очень много таких сел, где вот это есть. Ну, давайте мы сыграем вам, когда Марюшку любил. Тоже дорожная песня.

0: Отлично. Спасибо коллективу «Череда». А мы еще продолжим встречу в следующих странствиях.
1: «25 июня был Всемирный день Битлз. Александр Маточкин перепел на свой лад песню «Мишель». Маша, душа, да чего ж ты, девка, хороша, ой, Маша!» Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин заявил о необходимости быстро нарастить производство средств ПВО. Вооруженные силы России поразили пункт управления дронами ВСУ на Запорожье. И в России могут расширить национальный режим на гранит, стекло и керамику. Все подробности далее. России необходимо наращивать производство средств противовоздушной обороны. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину. По его словам, все эти средства есть. Вопрос в масштабах производства.
2: Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить нужный, необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: По словам президента, удары украинских войск по гражданской инфраструктуре преследуют не только военные, но и политические цели. Киев таким образом пытается посеять панику и расколоть российское общество, а также добиться паузы в наступлении нашей армии на линии боевого соприкосновения. Также Владимир Путин рассказал, что контакты с украинской стороной продолжаются и есть новые предложения по переговорам о завершении конфликта. Первая инициатива Киева касается прекращения ударов вглубь территории с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.
2: Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
1: Владимир Путин заявил о возможности проведения российско-украинских переговоров в Минске, подчеркнув готовность белорусского лидера Александра Лукашенко поддержать мирные инициативы. Операторы дронов Добробата Барса-22 ударом молнии поразили украинский пункт управления БПЛА в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. В ходе воздушной разведки военнослужащие 55-й дивизии морской пехоты группировки «Восток» выявили замаскированный объект противника. Также в Запорожской области были обнаружены и ликвидированы скопления живой силы и опорный пункт ВСУ в лесополосе.

0: В то же время, по данным оборонного ведомства, ВСУ отступили из городской застройки Константиновки. Артиллеристы группировки войск «Южная» уничтожают противника, который пытается закрепиться в пригородах. США и Иран, как ожидается, продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании, утверждает агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника. По данным Axios, США и Иран планируют провести 30 июня в Дохе переговоры по Ормузскому проливу. Также стороны условились о прекращении обстрелов друг друга. На выходных страны обменялись ударами. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на воскресенье подтвердило удары по Ирану в ответ на якобы атаку по коммерческому судну в Ормузском проливе. Позднее иранские военные нанесли удары по нескольким местам дислокации вооруженных сил США на Ближнем Востоке. Сверхлегкий самолет упал в Волосовском районе Ленинградской области. Погиб человек, сообщили в пресс-службе МЧС по региону. По предварительным сведениям, пилот совершил аварийную посадку. В СКР сообщили, что на место крушения сверхлегкого самолета были направлены следователи. Проводятся первоначальные следственные действия. В России могут расширить национальный режим в госзакупках на границ, стекло и керамику. Это решение позволит отдавать преимущество отечественной продукции и товарам из стран ЕАЭС, сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии. В Минпромторге подтвердили изданию, что совместно с профильными отраслями прорабатывают возможность таких нововведений. Необходимость меры обсуждается на фоне снижения производства строительных материалов, пишет газета. Согласно документу, в 2025 году выпуск такой продукции в России сократился на 8,3%. По совместному прогнозу Минпромторга, Минстроя и Минтранса, в 2026 году спад при базовом сценарии может составить 6%, а при рисковом – 22%. Жители Германии переходят на ночной образ жизни из-за аномальной жары, которая парализовала жизнь в крупнейших городах страны, сообщает газета Bild. По данным издания, в минувшую субботу улицы Берлина, Мюнхена, Гамбурга днем практически полностью опустели. Жители предпочитали оставаться в домах из-за аномальных температур. Настоящая активность в городах начала форсироваться лишь с наступлением сумерек, когда жара пошла на спад. Москву и Подмосковье тоже ожидает жаркая неделя. К четвергу температура может подняться до плюс 32 градусов. Об этом сообщили в гидрометцентре. А теплая погода сохранится на протяжении всех рабочих дней. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские дзюдоисты Тамерлан Башаев и Адам Сангариев и Эли Старцева завоевали золотые медали на этапе Гран-при в Циндао. В воскресенье Башаев в весовой категории свыше 100 килограммов одержал победу над японцем Хегой Ооттой. В весовой категории до 100 килограммов Сангариев победил бразильца Джованни Феррейру. Другой россиянин Идар Бифов в поединке за бронзу одолел Карла Баата из Швеции. У женщин Старцева в весовой категории свыше 78 килограммов одолела француженку Лео Фонтен. Сборная России заняла второе место в медальном зачете, завоевав 3 золота, 1 серебро и 4 бронзы. Первыми стали японцы, тройку лидеров замкнули немцы. Шанхай Шэньхуа разгромил Далянь Инба в матче 16-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-1. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, прервал серию из 7 матчей без побед и с 16 очками занимает 11-е место в таблице чемпионата Китая. Хорватский центровой Лука Шаманича покинул петербургский «Зенит», сообщается на сайте баскетбольного клуба. Причиной ухода 26-летнего спортсмена стало окончание срока действия контракта. Шаманич перешел в «Зенит» в ноябре 2025 года в единой лиге на счету форварда 42 мяча со средними показателями 10,5 очка за игру. Российский форвард «Айлендерс» Максим Шабанов до сих пор не получил контрактного предложения от клуба, сообщают инсайдеры. 1 июля хоккеист станет ограниченно свободным агентом. По информации источников, генменеджер «Айлендерс» еще не принял решение по Шабанову. Нападающий может быть обменен. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. Сегодня в Мурманске плюс 14-16 градусов, облачно, кратковременный дождь. В Архангельске без осадков плюс 19-21. В Петрозаводске плюс 19-21 градус, временами дожди. В Вологде плюс 20-22, малооблачно. В Великом Новгороде плюс 26-28, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге утром дожди, днем без осадков и плюс 22-24. В Москве плюс 21-23, кратковременный дождь. Сейчас в столице плюс 16 градусов, без осадков и безветренно. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба.

Чорніта Сыктывкар, Бурасов, талун леджаном ятылыш, кыж экмысадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 29 июня, понедельник. В эфире государственная радиостанция «Комигор».

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, на крайнем северо-востоке – гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция Коракывзына Вультерьяс. Студиян Максим Канов.
2: Сыктывкар, штория военной операции Ноданина, мадонесна гуманитарной отсага выль чукар, сэфтас чукартаман, вочмас честная коммунальной умас управления уже лыщас, туйвачан умас яс, транспорт да итат ведомство ясен зелищас, а сиджа культура учреждения яс. Эту выньясен най дачтесны медкуланаториясен коммун кырыб. Гуманитарный сэфтасын зарнитан станция, срация, сдамкрат яс, вылага, мыщантор яс да кылуй.
3: Мы сохраняем добрые традиции. Администрация в очередной раз передает Общероссийскому народному фронту гуманитарную помощь. Сегодня поучаствовали у нас управление транспорта и коммуникаций, и также управление жилищно-коммунального хозяйства. Огромное спасибо ребятам. Я считаю, что любая помощь, даже самая маленькая, она всегда будет в пору, впрок и будет полезна.
4: В ближайшее время волонтерскими группами и военнослужащими, которые находятся в отпуске в Республике Коми, весь груз будет доставлен в зону проведения специальной военной операции.
2: Сыктывкар дурын мунисны туюса авария бырыдым кужа вела, чем яс тренировка пырычесны мездан став служба яс. Туйдачесны ужавны отсагласа. Кымынан быттека доймалысны да кыжиналы отсалысны воджа муниш сюжетын.
1: Сыктывкарша не лын вятка трассан кылыны гора шия с неминуча овечкалым ес короны отсык было. Белочим яслан мы в пчерти зурашисны кокнет куим машина да автобус. Авариян этиморт погибитис кычкакан йона доймалысны. Место тарыбовоисны мездан став служба яс. Спасатель яс, кусачищ яс, туюса инспектор яс, катастрофа медицина шириныш специалист яс.
5: Мы учитываем, что трасса оживленная, место удаленное, и прибытие сил и средств мы реально будем смотреть в течение 20 минут должно быть. Мы выбрали федеральную трассу по той простой причине, что в ряде субъектов Российской Федерации не так давно произошло много дорожно-транспортных происшествий. Это было вызвано и сильными осадками, и погодными явлениями, и несоблюдением правил дорожного движения. Поэтому нам тоже тут необходимо было, почему посмотреть, как мы в этой ситуации, не дай бог она произойдет, сможем организовать реверсивное движение и пропуск других автомобилей.
1: Доймалы-малы тэрэп отсык заводительный щетны кад воштытык. Диагноз яс йонатор яланы эти яс доидесны кынам, мукад яс юрвем, чегелесны кикок, сотесны нырвом, коймад яс зевьяна повчесны. Того медводжаэш тренировка прэчис Ми-8 вертолет. Сия ну из больнича меча щекада доймалы-малас.
6: Санитарно-авиационная эвакуация нашим отделением проводится регулярно. На сегодняшний день у нас уже с начала 2026 года эвакуировано почти 500 пациентов по воздуху по Республике Коми. Соответственно, для нас это уже достаточно привычный способ эвакуации. На федеральную автомобильную трассу посадок мы еще не производили. Посадка будет производиться на неподготовленную площадку. С подбором решения на посадку будет проводиться командир воздушного судна с воздуха, ориентируясь по наземным ориентирам. То есть это нестандартная для экипажа посадка.
1: Бур повод для дырье вертолет, вая с пациент яса Сыктывкарса аэропортач даст минутен. Ставный спеткалисный бур ужалан ног, шедесный отсек ылье стыча да бура, катпасы да корм яса кучишиман. Белочим яс подуалисны. Республика за служба яс пыр дачащ мездыны езыс сбылюйся немену часу иган.
2: Рашеса герой Станислав Коча вычес карса гагартас бурмадам уштас комин пыртымлык кывкартад. Кыкшурскыч этед вочань федерацияса проект куже республикан бурмадесны куимшо кыжек мысмутас. Тае ерьяс, скверьяс, паркьяс да изердьяс. Станислав Кочев тычедис уштас пыртымы ыжитпай пукта республикаса войтыр. Бурыш ачныс олышьяс бырьяны кучам мутасьяс кола мичмадны либо джонтавны. Бырья голосуйтама кыкшурскыч шижимад вовасна пырычес шижимда сая шурс морд. Но рашеса герой пасье став балая спыртом вылодше, когда острым ищем.
7: Чтобы программа работала масштабнее, нужны федеральные ресурсы. Я буду добиваться того, чтобы комфортная городская среда получила дополнительное увеличенное финансирование для северных регионов. Коми заслуживает того, чтобы благоустройство дошло до каждого жителя республики. Место, где хочется жить, это не подарок сверху, это то, что мы делаем вместе.
2: Кырткерес районца дочь шихт клубын ло тычына шона джек шочанынын вежаны шонтан шиштема вуджыданы биару вылы. Они кыжы джырьяс вэсна культура керкан лом торяс нодны озвылы артмы. Кыжы муна уджы свечтала Селена Золотарева.
8: Был радиатор, я спрошлась на ин стена подряд. Ома сауджала, честная, с отуфтана еды, да. Дождься клуб локтантыла, краснолом-то на биаруан. Не бесны как пач, хоть и спырча, мэдна скутасна водичина жугла с кометшерес. Они джонтелана шонтан ин жир. Щиктовой тертая уджия свечичесна важен. Хоть жир я сосна клуб, эзверма трое уджамна. Виджи данзалан водичина склад подди.
9: Проблемный и очень-очень нужный для населения. Как, куда жителям нашего сельского населенного пункта прийти, пообщаться, встретиться на мероприятиях. Здесь, конечно, было очень холодно. Мероприятия проходили только в фойе в одном помещении. Теперь надеемся, что будет комфортно.
8: Клуб строит из тачи совхоз, а словом то ясного да могу совет кадана, и как яма за своя с помощью стрыба сая джунта луны. И сукулям вояса артми свежный вефт, очень да уджис я стала джунта шаман мэтшу под большон танит была республика со бюджетач, то рядись на эти миллион еще щуршает, но мучит я сколь основна.
10: Проблема нет воды в клубе и санузла. Как бы библиотека не всегда совпадает. Я работаю 6 дней в неделю, она работает 3 дня в неделю. Поэтому, конечно, сложно.
8: Они дочься сермасна пофта куторна пачка ломтур яс концерт да гаж яс шонтан система подряд омасла кола вежна октябрь помощь, но джонь тащи час даравен савечка для час эскана, уж яс эшта дас на воджик.
2: Та яс дук кежла ставыс, ты кэв зэнэт вультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, на крайнем северо-востоке гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
1: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Ефірин Міянкат.
3: Віджа Оланед, студіан Єлена Бистрова. Мелія гумов та тина сочтир, ківелен лейкуй та лайка да дир, мороса інала джуджида джуджида, а кади скорвоас чилять ливуджида. Ольга Баженова коміки в кубурен учдедле давила дон'яле мам кивсе. Топы даичи маслан чужан кывес муска да рыдбужыскыт. Алын якады мяджам, мыюнан яндыщы начнысы шуны коми мортын. Таяс мекажалам оксымын карын, но ищик тиясын. Но эмэш том войтыр, кодес нинам виджеттык, петкадлыны чужан муслышты чан лунцы. Зелены пачкадны коми кывсы, таями котыра пырыщас. Том войтыр вычаны коми кывса аскостана асколанан да тычанан. Элина Шлопова, ми котыран вечкадлыш, Сыктывкар саканмы университеты студентка, пырача бычама ордьющемы, форум ясы, гижа проект яс. Не важен, сыборду в ешпетыс шин на шин учтас. Кучартмы тая учас, юаши Элина лыш.
4: Тая учтас сегижиме, асламны в ёрткад, кукшурскую жнёлёд воун, аэропортын, мимуним хантымансийска, медым пырачыны сэчас конкурса, колы дачтына кучамка тому ловлую проект. И ми думаш тим вычны вот тачам шама подкаст. Гижим, бочты медведжа места, локтым горта.
3: Кымын мортнын пырачистыян проекта?
4: Миян проект сбыльмадамыс мунына, став нас должен пырачыны куимщу как ямус дасая морт. Гагырвана ми гижам дас подкаст, быт подкаст вылы должен локны дас витышнее чаджик морт, но ми сэщаку там нышта ветлыны школа эсэд, и вишташна тая проект ющу ставасна мечай та йозыс чукармас.
3: Гыштяс джик комикы вылын чорнитыны?
4: Да, быт гыштыс чорниты комикы вьен, гагырвана разный диалект эсэн, абуджик литературный комикы вьен. Но комикувьюс Юрга и коми том ещень.
3: А куди ты заводитан, куди бурьяна та гостяса?
4: Проект, аз думаю, что ма гижны подкаст яс, петас яс разный ёскат, разный сфера ясыщ. Тая и здравоохранение, и наука, и искусство, культура, челяди с велодом. Та в основном борьем бурыч тая сфера ясыщ, меча тычана ёзэс, код я скужу на чёрнит на комин.
3: Коды таун тэн петка час?
4: Таун миянын петка час Евгений Семяшкин, лыжин котралыщ, да Ирина Карманова велодыщ.
3: Щёкад наэскад чёрнит чынысы или кычк классно сразу локтасно, куди ёрташен тенкад?
4: Некот кочё куда изво в чорничом ставу он рад пырыч пырычисну мен уштаса.
3: Коды нуадыч наслованы?
4: Ме Элина Шлопова, ми котыры пырыч яс, Виктория Терентьева, Никита Филиппов и Янина Вокуева.
3: Талун коды нуадас?
4: Талун оти петаса нуадас Янина Вокуева, Евгений Семяшкин кад, а рытланис ме Ирина Карманова кад.
3: Кола локны тачи или гашка кычекат пуктаны ту везы?
4: Дертми пуктам ту везы, ми тая ставса снимай там. Съемка яс дыр, я думаю, что мам едым езус чаш локтесны и аз шины с юалым яс вермес на щетны гоштлы. Коми там войтур из гогар войс, мы коми муун, им пожан лун, сбыльмадны ащуют потенциал та, да, лон и уджид мортан. Мен вот таем шормогус, медым езус гогар войс, Николь чесноком ему портную олу машину сучла съесться.
3: Ты за вручу, ну, данет корщанет, мука для семей, гашка и йоги тады, а ты анвекушем кабара, выль чужам, выль район, выль кар. Кому он гость локала, подкастала?
4: Думаю, что мы даст петас и даст морт локтас.
3: Кучам ты ан вводи проект яс, ми коты рад. Мы думаешь, ты над гашка.
4: Но гашка остальный план я силу еще ос Йонаков вещтавным, идем на яжес бульмасны, но окута вещтавным и ми косям вводи модная школа блог блогеров учтасы. И косям портнолам, ас есть бурачи жмалан. Ми пока сиен завьёна узья.
3: Декор таче бурачин, илоин юрну дочнат. Щекы длуна свыли, повжилин ты та учас, илиен?
4: Поланка кола мунны. Вот сиджи. Сене те будман, сене те верстямман, сене те верман йозыслы вочным буртор. повний осков, коло смілме чи не імунне.
5: Коло корисна команда.
4: Команда це ме, якщо ми за все код величу картна, це в основному ме велича комі юсповстин, комі кафедраун, ми на ми мож бур йорт яс і мука до учреждення, це ще величанин яс. Вони ж кося, що на мікотори стоміс, мен подолу стає студент яс.
5: Ще кодло на стане кучем?
4: Ще кодло на щоку джека йоскат, код до ремунни, код лутая кола, код лутая інтересна. Ми ще куда ветлам школа яса, ми дам тут мотне рот челядя з комі культура, ну і комі челядся, чо пуди джека вот комі мірас пыртны. Зе в гаштам корти аджан ми челядя са тая осков. Се не ва ще кодло нас нінам вули виджет так мунну воджа, і тут на ми воджен тене бур челядь відчищане код лутая кола, і код яса озгіне там.
5: Елина, а вот им тян мув пьясад, гашка район ясад, гашка аслад удара района ответлены, кушамка вот та синда, син проекта, ну или кушамка мэдэн.
4: Ну вот ми как раз школа блогерован, петка чам вот мук от район ясын, школа блогерован с вообще муны снин куимыш, медводжаешься помоздынын, мэдышся Усогорскан удара районын, кой мэдышся Абьячоин, Луздор районын, и окота ижма ветлены. Салана ми дярт ми котыран чыш, петка чам и мук от Финогор регион ясын, ветлывлам и Мариэла, и Мордовия, Кудымкары ветлем колянво, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой, ветлодлам чокуда.
5: Талкывзам выли проектлыш гостяссы. Янина Вокуева велыча Сыктывкарса Канма университетын. Нуадыз син на син учтас. Щорнитыз немала спортсменкад Евгений Семяшкинкад. Янина, вишталь не у нас силщит?
6: Мей велыча Сыктывкарса Канма университетын, нюлет курсу международные отношения.
5: Кумынтыны дарыс?
6: Менің көжеті кар.
5: Ты велычан, да?
6: Ну, они мені шта ұжала, кола на английской кыл велы, да, да, даже подработка шуриз. А сиджа ми котырын активиста.
5: А важен пурин ми котырас?
6: Но ме даса-даса тикат гласын велычи гимназия искусствен, и вот сады шан позже ме игнава всачам активист, но Ксения Сергеевна Таскаева меня на свек вовлекает из кучам к мероприятия яса, вот и гимназия шан позже вещтану ми котырын.
5: Кучам проект ясты нуодан?
6: Аслам менам вылез мэми проект Пызанвы Савор сам сайним, та я с меги же проекция. Они порачи Элина шлоповала на второй проект «Щин на щин», та я подкаст я с меги желам. Коми черный тыщ том ескат.
5: Кому начну нодин «Щин на щин»-то?
6: А чим отпырнувати саму?
5: Медводжавична.
6: Да, медводжавична.
5: І куди ти надлоїз шаргерой нас?
6: Мен шаргеройз, Євгеній Семяшкін, спортсмен, лыжник.
5: Сіку тиш?
6: Сі іжва район сачач, мен мохча шік тиш, місі кедаті школа анвела чиматіка да тацач.
5: Що куд вали ну однесе медводжавш та ефірса?
6: Медводжавш інтерв'ю куд колись бо штаташам форматин. Медводжавша вали, звісно, що волнительне, не вона волнучі, кілей джукшіс, но артміс бура.
5: Бура артміс. Елина адмышуи сартмис?
6: Элина шуи завбур.
5: Эбор. Мадыш мунан?
6: Мияна ния проектын месеша огнин снимачи, но водже вылы чайта мы да.
5: Но тен адбыте комед водяши и ставы сартмис.
6: Да, ача. Чолым Йоркин на Шин подкаст. Ме Янина Вокуева, а ми Анталния гэшч, спортсмен, лыжник, Россия чемпионатын призер Евгений Семяшкин. Чолым Женя.
7: Здравствуйте.
6: Вись ты шас ещет, каны чужин бытбин, каны велочин, в школа ещет, мы яна не занимачен.
7: Мы Евгений Семяшкин, мы лыжник, родом из Ижмы. Ижман занимается на вашей лыжи. Вот же продлитые занятия по сегодняшний день.
6: Вам там корта вообще медводжалыш суфтин лыжи вылад, котты на суфт, ады сгашка мам, бать или школан физкультура веладыш?
7: Медводжин мянте суфт, ады школан первен суфтим на уроках физкультуры. Мы вашим занимаемся, нам кесан неженку тим войлны, соревнучены одноклассники аскет. Мянте суфт, ады первейший Игорь Николаевич, еще Татьяна Викторовна, меня малыс учителен физкультуры.
6: Мне кажется, кажется, что мы Женя как тикщиктен велочим, мохчу школа на тикада велочим, так что мы и тацаш, и учителя со сиджами чоч то дала. Чем ян велыс на кучемка спортивной традиции?
7: Спортивная за традиция зизваны, но я и занимаюсь спортом. Сидь только в школьное время, не у нас мы занимаюсь. Маме меня любит только вот кросс, а буза и любитель прям лыж. Корнин мекут и профессионально занимаюсь, маме сутись не лыжила. Получается, место свой пример петки для Исамина.
6: Колан велочиган, да, мы ставно понимаем, там мы и тренировка я созаю на время требует она вын, да и лунын проходит, там и та школа сопропускает, наверное, да. И кыджи совмещает ин, а еще тренировка я.
7: Кут и более серьезная занимательная лыжна с меня нам тренирует с Алексей Алексеевич Ануфриев. и сам мянлы определенные дни, там соревнования, зимой мянлы освобождаетесь дни. Медми вермим тренируючены, подойдитны правильно к соревнованиям, мед игвалы муджамаш, мянлы еще тисны, там школа еще выходные яс, и месяч как бы, ну, борьбы комщи отрабатывать. Из пятого класса, не понимаете, мы коли еще робить, коли продолжать, ну, лыжся, а учеба, как бы, ну, как получится. Именно.
8: Да, коли с барьины, да? Либо да. Аттитор, либо мод.
7: Да. Да. Но все равно, как бы, быдво, коли с этого экзамена, сдавать, ну, имею пытачи поддерживать, ну, плюсы с локтас, лыжный сезон эште, и с этим займите, ну, учебу.
8: Белый тыщ, медьюна, качка, коли с памяти, кашка, котка, ёнджика, отца, из гагарво, из мытэнэн, да, коло спортэн занимать, ну, милая, мы жданы, а котка, яс, наоборот, да, узко, коло велочин, бура.
7: Василий Григорьевич, покойный уже, не... Са меня заявно поддерживаете. Са в прошлом был директор школы, но са кормя велочи, са был с учителем биологии. И са заявно поддерживаете спорта и первисталось, ну, направлячу в этом направлении.
8: Василий Григорьевич, вот кашка, мы как учим катэн заявкола на совет чьи-то исходы, и они век на тэн отцагалы кашка.
7: Ну, Василий Григорьевич, они пыр чувствуете поддержку, мля мя ветли, Трени соревнования у нас, а трени болеетесь, прям гижись минум. Пыр локта, да, меня пыр встречаетесь, ижмы, и вот молодец, молодец. Иди школа и продолжать на воде.
8: Да, мы тоже я Василий Григорьевич вспомнился, я была за чем сердечный учитель, хотя мы были не тюля на курса муны с ним, я новым, но миссия стадии, мы с вами были за зоопарк, да, мы с дырочу челядь к ответлым гости, за чем сердечный,
7: за активист,
8: добрый вишу, активист, да, за бурков я сам позже себе вспоминать. Мыла, ты барин кольчина и водя занимательна тайн лыж нас. Школа занимательна, а сейчас муна на университете поступает на велочина, но спорт сейчас серьезные, ознин барины, а ты кольчин мыла?
7: Ну, мне нам велись как бы в старших классах уже в 9-м, 10-м, 11-м классе мне нам велись, ну, как бы результаты я больше сильно получаю на российском уровне. Мне короче я слом сэшем университет, куда меня примитас сэшем мы имею куда войлуны, а учеба была мне куда борьбу волны. И мне нам с Смоленском мы нисно на встречу, имею куда по своим сборам ветлоны и раз в год на дорогу ветлоны щиптыны, о чем зачет я сей. Ну и за год мне щипты получать через ставсы.
8: Не ульвосы, а сэдита дживелочин,
7: да? Место велочи квайтво.
8: А, квайтво,
7: ну, да. Магистратура эштеды.
8: А, сэтэн же.
7: Получать на дорогу числичи и за них же уступаете на соревнованиях раз в год. Место сэтэн на университете быдво мне почти медаль и на лыса заявно лыс.
8: Да, ну вот, и тенет, да. Конечно, тоже заучит. Позже он будет медом развивать наши двое способности, если да. Кашка с этой кучемка тренера сверман каштил на коды тене. Аджи скажал из кучка отцал из тоже чочьёна именно вот университет.
7: Сотен Гурский Александр Викторович. Сами антес видите, защищаетесь от всех. Ментес никуда сверзедли, лишний раз никуда звонит. Медми главное в сроки уедали машину гонкаяс. И са за нас сулались.
8: А учеба са следите с медлана тиян стала свой
7: сдать? Да, следите са и мян урцащис, ми пыр локтам быдво. Мян кет вестала по педагогам и вообще мы коле. И са мян урцались во всем.
8: Те чужин быдвин мог чашиктын, и чат шик, том зон. Почем ты надвалась на ощущение, я сад эзва страшно, качка вот ме и чат шик тыш зон, и кучем к уже соревнования он участвует, а Россия посчитала спортсмен несколько.
7: Сначала было, да, для меня в младших, в юниорских возрастах, мы локтим соревнования с локтаны москвич, а я как метра сутаешь, а мне метра вещь. По результатам, не по гонкам, понимаю, там, совершенно же морт, я с никуда по носков. Каждым годом, как бы, психологически, телуан вунаджик, и кутан сейчас не отвлекачены на стресс и на всякие вот эти мелочи.
8: Да вот мы ведь чищен тачем спортивная карьера сейчас.
7: Со школьной скамьи мы еще в сборную России. Мед сетанин продолжать на, ну, в лучших условиях и с лучшими спортсменами России мед тренируючены и на кет состигачены. И мне нам спустя 10 лет с армии, то того мне не будет стесны. И мне того сейчас куда за сборную России ветлен.
8: Боже, наверное, чело мам, ты нам и ты на это шам заучат могут.
7: Ну да, мне нам вылись вот в течение 10 лет мне робить имя дальше шур.
8: Ты спортсмен, да, ты над мам бачит, шу ин спорта не занимается, но ты заводит и не на это заводит и сны. На я кыджи видит, она ты на спортивной карьере была, оза, вещь там нам и та пола или осков наоборот.
7: Маме заявно поддерживает меня, ты не переживайте, ты не ищи сейчас пукте, молитесь, но сейчас мы на гонка я слышу, ну, Ёнджика мне еще переживает, чем мне старт вожен. Мне слышу, например, рыдна звонит, чем шам, и вообще, к мы на войдан, мы шам витамин. Ой, витамин, господи, да, вот сейчас это, шам мне не переживает. Мы кадры даже, мы шакашки не вещь, что он мы имя войда. Войдем бара, звонит, чего довестало.
8: Алло, мам, да, мы первым с тобой что-то.
7: Ну да, это, если ты бура выйдет, то бур, да. Обычно велика выйдет, а ок звонить не ходит.
8: Мы думали, что это, да.
7: Ну да.
8: Колан вали тренер, это Алексей Алексеевич. Защо университетен, ведь там тренер вали.
7: Ну, сай есть тренер, сай, мне он главный, да.
8: Главный. Да, вот, а они тренят код тренера.
7: Тренер Владимир Саныч Стрипнев, Волженцев. Станислав Валентинович. Ну, на ЭККН меня вот тренируетесь ну, уже на протяжении последних 4 лет, уже 5-й год. Меня на кедарк мисс Будман.
8: Кому нво те занимать чану пшел лыжи? Позже я озлый дина качка тая вояса.
7: Профессионально 12 лет. Меня заметились на комьюн. Первый сам я вали соревнования вали Джулианна. Меня больше тисну миян вали садбор и Жимский район. Садам больше тисну пятеркасы. Пятеркасы больше тисну. Мы муны 6-м номером. В итоге мы выиграете гонка с Республика Лун. И на следующий год меня корисна команда уже в Республику Коми.
8: А они, если еще не намеча, уже двермом юлись, вот Даска Конин, профессионально занимать, они кучем ты на те меча ожидает, и кучем ты надвалась на ощущение скорта вермин.
7: Мы в прошлом году вошли больше на этапах Кубка России с лучшими, с олимпийскими чемпионами и с тавыскадами вошли ветлинами. Нам были в прошлом году 3 медали на этапах Кубка России. Сыща, Мегатикович выиграет ли в прошлом году, были серебро и гонка в гору, мы нам были 3-й. Табо, ну, медаль чемпионат России на 50 километров коньком, бронза. Бронзами больше тем в эстафетной команде.
8: Шочина с это Барьян активная или вот как раз диван вынкуйлана или по настроению?
7: Ну, по настроению тоже. Разные аулы. Бля, мы когда мы вообще не дышим, чьи говорить. Мы сидим муджа, и мы нам аулы, мы имеем лун куим, вообще огмат горд, чьи петол. Не идем даже карно горм. Петол амики, полнце верда, да, бар горд. Вот шочан, видимо, организм шучка, вот иди тас от нагрузки и Колымике вошли сейчас. Кутам бар психоз лоас, мы-то горд не пукалан. Все мики вошли на вось.
8: Кучам кар я сын-то вообще волын. Каны ты волын, россиян. И каны ты мечайон окажет чис.
7: Ну, мне нам заявно понравится Кавказан. Налан, во-первых, налан кухня заи. Бур, на сиен мене, наверное, и подкупитесь. Сетен мену вьюна вот понравился. Ангараяс, при Эльбрусе, поселок Тирскол. Безетен тренируем раз в год. Армения еще вылезь, мену Армения понравится. Сахадзорун, сам тоже высота. Германия анвалы, Германия нравится. Гонка получилась больше бронза, и за 2 бронзы меня больше тисну на мир. А мне мир было, можем, что я кушаю мир, мешаю мир, Россия, ну и топтай гуэлла. В итоге меня резко мир было, но через бор, опять же, Сочи мы валим, Сочи тоже бур, с Хмелевские озера в им место, с Энни первенство мира у нас, мы нам результат с легкие еще лысны, бля, мы психологически вот перегорит, если там, ну, там же к нам валы. Позже, может, уже масштаб я сейчас. У меня там комната осталась, спортсмена из Германии. И на язык там по-немецки черный, и я мне вот намол, и меня там страшно было, и сказка на немецкий черный, видимо, ну, кино я себе видел, и меня там неловко было. Мне ну, понравилось поездка, но и понравилось типа результаты активности. Лучшее место осталось 21-й во всем мире, получается, по молодежи до 23 лет.
8: Ну, да, все равно ты же заучил достижением, и вообще ты нас от тебя постишь.
7: Ну, да,
8: да. Да,
7: мы тут еще время. Мне даже силы их рассчитывать, даже их думать, даже в планах, его, даже их мечтать.
8: А мне Анталния Гэщ, спортсмен, лыжник Евгений Семяшкин. Тянка двалы, Янина Вокуева, Дащин на Щин подкаст.
5: Женя, а тачем адишлым я со школы, но оз Томком его и трыскат?
7: Томком его и трыскат обязательно, когда проводить нашим адишлым я смоля, когда языслы, во-первых, пять кедлыны, меня начнут том ясы, информировать на яс, развивать на будущее нашей республики и коми языка. Если как коми нуланы, то обязательно вела до коми кылса. Тянлыса о ком час.
5: Алина Артеева чужлама Усинск районан, а сласкотырын пыдди пуктаны коми кыв. А вела чанка дыре скотралама лыжан. Да и окота пырыш локты стачи, медым кывзына нимала на спортсменас. Алина, ты над овод Артеева, ты гашка тычка бой вылась?
6: Да, мы Ущинский район, село Мутный материк. Таны Велыча, 11 класс барын, университетен.
5: Вот было Велыча.
6: Международные отношения с Велы, 2 курс Велы.
5: А комиков с этой тазы бураты дан? Ты на Велы дейсь на школа?
6: Да, Джоля Шан Чорнита и Семян Чорнита на коми Велы, школа с Велы дейсь на коми Велы. Тоже город звонита, тоже в Чорнита коми, родственники аскеда, йорки аскеда.
5: Ми котер вычис зевбур проект. Син на син шуща. Ты медводжаешь, Таня?
6: Да, мы Таня медводжаешь.
5: Кажичис алиестен.
6: Заявьона кажичис. Тачом форматы сей вдельный.
5: Евгений Семяшкин сатудлинен спортсмен сатачомсы.
6: Кылылый. Кубок России вали с Ктывкарын и Виджеди воли сметани на стадион вулын. Тач аджишу первый вещь.
5: А кажичис ли тенед мы тани комен самын чёрни тене?
6: Да, вот мен та вообще ёна кажичис мы самыда коми кылыс. Коми сэнэ жвуля вошаны вунэдны и кыясы сунэчэны. Та не ще мкия за словощи, та вспомнити, код це стадли воджи.
5: А ти лижні на дачі котралин?
6: Занімачі школа, верне, клас п'ятий щань, одінадцятий, двоїли лижі вилин, кушаки сорівнування свилеветлили, Сыктывкарач волыли, школа дырищ волыли лыжин. И сиен мента тема зэй кажичис и близкий. Ущинскан волыми, ухтан волыми лыжин.
5: Мы те верман шуны комик вилсис.
6: Оскову нэдны, мы все кула развивательны. Бля, унан, муна на городе велачины, сэщай вунэдэны комикысы, и то писэ оско. А шо равно, те родичин, те не веледисны коми вылын. И оско коми са вунэдны, кула развивательны кучке и шорнитны. Це все-таки буркшимки, кужантор, чорніт на комі вилин. У на поколінні чорнітись на комі вилин, ти дожен це теж нудний, і аз челядідли ти це теж віледне дожен, це теж челядід, куже чорніт на комі вилин.
5: Коли там женя са ще челядь це віледе комі, да? Карача рочман, но чорніт гортас. Ти гашко сиджу кутан?
6: Конечно, да, вот о чем челядис, спасибо, віледне комі вилин, вручити на віледасны.
5: Уже даття, Алина, ты не?
6: Тянзе, уже даття.
5: Мадгышня свылы Ирина Карманова. Коми дорочкы в да литература веладыш.
9: Мена шоуны Ирина Шлопова, а миян гышть коми кыв, рочкыв да литература веладыш Ирина Карманова. Ира чолам, вай не уна поправитышт мена, не важан ты веджин ащид уджаланынта.
10: Да, та я сиджи, Ирина. Вежи уч, ойджи служалы лозум со санаториен, бурдачанынын веладым челядь, а он имею уджала автомеханическую технику. Велада студент ясас.
9: Важно уджалан?
10: Но мод недель модачис.
9: Тач ты уджалын лозум санаториен, да? Веладын шикца челядь с комикывья, рочкывья, литература, сыч. Кыджи арт мисты надвишкавны бурач лозума?
10: Но мы корче уч, мы там были те образование, кучем хуже, где сужали школа, не кысы сейчас мы как вильтор видлено. А где те учся и джик пур бы согласить, что те уч вас с нами те мы как вильтор, с нами челядис пур вешены, кыжи эти лун вела дан, отик вам партия, но кыжи позже меча за что.
9: Да, да, да, смена.
10: Смена. Сейчас бара локтона и сиди во чёж ты не свела дан. Челядис, конечно, съезжи локтона, эти съезжи, но все-таки не асы сполу со стороны младший кажек, когда школа.
9: А еще когда вообще тачем режим инвелодный челядис?
10: Не у нас медводжевал, медводжевосовал еще когда, но со щакочка кокни длоис, и режима пыран, и бытье сыджи кола.
9: И ты уджал ин лозумен вид вочеш, ты вид вочеш, метода ты улан карын, ты вид вочеш, туча тача, час, да, мунны лозумеджис. Вед лащин, буракутай шор причина асвалы мылате мунын.
10: Да, и мы нам сошмем принцип, мы вид во уджалан. И когда шел на психологи, а школа вежна. Уджалан инте, кола вежна, кыча ты ветлан, вульёз медвэлэ, на те кола метеад вэлэ бур асрук.
9: Но ты над челядис позжешуную верстя мыштысны, да? Ты веладын тавычсы кучам класс яс.
10: Меня Мартин Витет чань, кусит класс яч меня веды.
9: И дастатика дастат класс яс из Воловны, яс, да? Ты веладан студент яс.
10: Меня студент яс. И буря читал на чаш локтисны, передача вы за ним ходим.
9: Веладын ты челядис коми республика сауна пелесыщ, и пыр велочу сейчас дярть вечщина смена аж смена. Ты над из вов ас класс, классное руководство. Сычам понятие, ты над оломен вопши из вов.
10: Чем издат, вид откватит классным, я вылыл еще дам вот эта документация, гижам оценка, я свылыл, чем сно модного абукати школа.
9: А как читая муна, мне чоч велича комик в да литература рочка, в да литература вела дошла, и уже не ветли практика была, мне два джаз практика была того, ты в нас, и сбыльвалочка, еще кот кодь, челядис нудны классен. Лона классная руководителен.
10: Ну, мне кажется, что с нами Йодис хор школа, он уже был классным руководителем, и ты буд морда свой там буд ногус. Ты обусом он рочку в литература, комиков, а ты на кот тут машан, кыджи ловья ловкот, кыджи версти йоскот гашка. С вас нам и кола медвоч задача вела дышла. Ты, конечно же, лон и бур вела дыша. Медвим ты гагарвоен буд морда свой, ты налыч потенциал, гагарвоен кушу нала кажеча предмет, кучу нала нем косьем я стоял у нас мы не косиновочные. Та и меча главная вот задача вела дышла.
9: Но та я нашла из Евкивку-то науч. Со вас нам эти челядь вас на Кивку-тан, он сам он школа, он санаторий, да? А кодыр на вещи, кто горта, но смуноны?
10: Да, им сочем с и батьмам, вещи, сене им сочем корпус, коим от корпус, олон и батьмам, кады не чуч матыщи, натя, олон, что он завжидать, мы бара вылищ волом. И им сочем челядь, код яс во нас, какую мы, гашку и нёлищ, или витыщ волом, на зэвью накажет.
9: Кучом, но что асус послун, я сам еще санаторий уджаламан.
10: Ну, санаторий уджалам все держа локтан, и ты от сразу урок я зарычу. Ты ада букад, мед на кад кушом ка мероприятия народу. То есть он же, конечно, это не образовательный процесс. И кыжи эти лунан, ты сэмэн завы там велалны, коды кудишоны, коды кушам щиктыч, коды кушам карыч. И сэны самые вот те барья лун, если корная мунаны, зэв йона за это ангаштамщина. Соответственно, мы только ты гагарвэн кушам мортис, кыжи сэкад ужалны, один инструмент я скажи сэкад чёрнитны. И сэ уже мунанин, вот тая, конечно, щек.
9: И сэ уже мунанин, и вещи кто-то, он тут мав кучам бура, али лёкас я тодом лун я с усвоитись. Сие то думал, я сам и тещи от инцилы.
10: Ну, меня мы маслом ключ, я с маслом проверками, зев, кучу, надеячам, и мы еще эти кушу материал, на зев бурата доноси материалса, и мы аслам хима ощерти ок переживаем.
9: Зев бур. Кучам принцип, я с этой кучищен, челядя с комик, в я вела дымын. Эн самым челядя с ной, он я вот студент, я сас.
10: Творчество пыр. Творчество пыр, на школы кучка удивляет нам. Локтан кушам ка костюмам. Или заветан урок я сади пара, я сани шилан кывьян. Кола мед тевлы заветис на виджодны, мед гаджет я соберитис на. Та именно мед ча, то шам пункт, каза скола вечны. Удивляй там на яс, шилан, вишталан кывбур. Или кушам ка история, кода ти адвалы, корты велочин. Или мы кот вишталы, например, суббота, ан мик на язэвью на волгужины, ча ме выходные нас скирал и баршевик, на яс, он мы вечны. Все, и ме было та день виджодны. Ага, мы сыны вычины, а мы все черниты в ключе, что вам Гончарович Велодим Роман, канеем Обломов, канеем Штольц и на Йоласны. Ты я на кажете, он же как лучшим героем, меньше и мы Штольц, с основными вот чай юем, нам мы кое скажет, чем и петы, и все с меча остался уберет, и мы имеем мешать с мямщинлы.
9: Мыла ты вообще решите не велодны челядяс, мыла аскада буреч тачем, туй ты бурин.
10: Сейчас на мяч им вела чилекор школа, а меня гашка мы кастырмы, вела до щащань гашка. Кас ищи с мед унжи пыли творчество, кас ищи с лона сечем вела до щан, бедам ты дыры локтис на урок влад, он и пара я свала, да, бедам ты на пыдди пуктис на. И гашка кычка вот, как я мысят классен, мне бары, мне мега гырвай, кушам мне кася лон вела до щан, мне рочка в литература комиков, то я сечем предмет, я скоды мне кася вела до немца. А вела до щта я быдлун вела чан, вела дан произведение, вылищ выльпыл лыгян, микаджан. Вот гашка сия. Мы тянем все путан велочин.
5: Митрофан Вокуев из во района Штомморт. Они оло да ужала Сыктывкарын. Мы лас ел окты из Кывзына Ирина Васильевна. Они тот малам. Митрофан, ты кытыш?
11: Мы мамохча Сыктыш, из во район.
5: Син на син, учта сын. Аджишлы мы Семяшкин Евгений кыт. Ты систа дан?
11: Да.
5: Кышта дан?
11: Отик школаны велочим.
5: Сиуджиджик ты, сичаджик?
11: Аджиджик.
5: Тадан мы си лыжен котралы, спортсмен?
11: Да, тадам и города с хорки аджишлам же сыкет.
5: А ты ачид лыжен аден котрал? Тян сыны сым да немала на спортсмен?
11: А чем то тоже вовойлял жирен катачам на Динамо. Менам дяде Ижвалыш Вокуев Михаил Мимитрофанович, мамасцы спорта по лыжным гагонкам. Ермил Вокуев, менам одноклассник, деревня Гагамыш. Сыкет мил отик класс велочим.
5: Аджишлан кашорничаны, да?
11: Да,
5: аджиш. Комикувен, наверное, сам
11: да, конечно, да.
5: Син на
3: синучта с влас Ирина Карманова. Куди сука ты это цеш?
11: Ми познакомичим корми оти керкан олим тени кутен ремонт карши смен.
3: Отсащим, да?
11: Отсащим, да. Таки познакомичим. Тоже какомиен ферните куди ме.
3: Ты на чиме откани олы?
11: Миям мам бать та Иван олена. Вок тоже выем родный вок олы. Сыктывкарин спорта занимаче. Тоже лыжину оволис. Занимайтесь разными места я с кубоке свои меч, медали свои меч тоже.
3: Ижва ответла для нон.
11: Да, ветла, то нас ветла и гошна светла. Пескарны то нас и гошна турнкарно точно.
3: Куска.
11: Кор горт локта, конечно, наставы с родными места с родные любимые места свои меч тоже.
3: Ты над шам нимыд? Митрофан. Кышны ты над шам мыс?
11: Меньшим нимса пуктисны через деда. Тоже волис свокуй в Митрофан. Ветеран Великой Отечественной войны. Воюет из Сенжи, кан ими служит армян. Дикжи сен мемистан.
3: Кыси.
11: Мурманской области, Североморский район, служит с минимум сначала косисно пуктаны ним поповел, но бабе и стали с медом пуктисно через деда.
3: Это мытка двойца, да вечка черни артмис син на син учтасын. Том войтер вызяна виджатана аски алуна, да корщина туйдена водже выла нырвизяс. Сиям, медналан эту вя выньясан артма став кысьямыс. А та волен ставис, аджиш лететь став бурса.

0: вести Комигор.
1: Юрьяс дачтан редакция Коракывзына Вильтерьяс, студиян Максим Канов.
2: Сыктывкары штория военной операции Ноданина мадалесна гуманитарной отсага выль чукар сэфтас чукартаман вочмас честная кумы коммунальной умас управлениян ужалыщас, туйвачан умас яс транспорт да етат ведомства ясан зелищас, а сиджа культура учреждения яс. Эту выньясан наедаштесная медкуланаториясан кумын кырыб. Гуманитарный сэфтасын зарнитан станция, срация, сдамкрат яс, вылага, мыщантор яс да кылуй.
3: Мы сохраняем добрые традиции. Администрация в очередной раз передает Общероссийскому народному фронту гуманитарную помощь. Сегодня поучаствовали у нас управление транспорта и коммуникаций, и также управление жилищно-коммунального хозяйства. Огромное спасибо ребятам. Я считаю, что любая помощь, даже самая маленькая, она всегда будет в пору, впрок и будет полезна.
4: В ближайшее время волонтерскими группами и военнослужащими, которые находятся в отпуске в Республике Коми, весь груз будет доставлен в зону проведения специальной военной операции.
2: Сыктывкар дурын мунисны туюса авария бырыдым кужа велычым яс. Тренировка пырычесны мездан став служба яс. Туйдачесны уравны отсыгласа. Кымынан быттека доймалысны да кыжиналы отсылысны воджа муниш сюжетын.
1: Сыктывкарша неылын вятка трассын кылыны горашы яс. Неминуча вечкалым яс короны отсыг было. Велычым яслан мыв пшерти зурашесны кокнет куим машина да автобус. Авариян ытимурт погибитис кычкыкын йона доймалысны. Место тэрыбавоисны мездан став служба яс. Спасатель яс, кусачищ яс, туюса инспектор яс, катастрофа медицина, шириныш специалист яс.
5: Мы учитываем, что трасса оживленная, место удаленное, и прибытие сил и средств мы реально будем смотреть в течение 20 минут должно быть. Мы выбрали федеральную трассу по той простой причине, что во ряде субъектов Российской Федерации не так давно произошло много дорожно-транспортных происшествий. Это было вызвано и сильными осадками, и погодными явлениями, и несоблюдением правил дорожного движения. Поэтому нам тоже тут необходимо было, почему посмотреть, как мы в этой ситуации, не дай бог она произойдет, сможем организовать и реверсивное движение и пропуск других автомобилей.
1: Дой мало-мало терып отцик заводительный щетный кад воштыток. Диагноз яс йонаторьяланы ыть яс доедесны кыном, мукад яс юрвем, чегелесны кикок сотесны нырвом, коймад яс зевьяна повчесны. Того медводжаеш тренировка прочис Ми-8 вертолет. Сия ну из больничая меча щекада дой мало-мас.
6: Санитарно-авиационная эвакуация нашим отделением проводится регулярно. На сегодняшний день у нас уже с начала 2026 года эвакуировано почти 500 пациентов по воздуху по Республике Коми. Соответственно, для нас это уже достаточно привычный способ эвакуации. На федеральную автомобильную трассу посадок мы еще не производили. Посадка будет производиться на неподготовленную площадку. С подбором решения на посадку будет проводиться командир воздушного судна с воздуха, ориентируясь по наземным ориентирам. То есть это нестандартная для экипажа посадка.
1: Бур повод дядырье вертолет, ваяс пациент яса Сыктывкарса аэропортыч дас минутын. Ставны спеткалесны бур ужалан ног, шедесны отсак ыдье стыча да бура, катпасы да корам яса кучишиман. Белычым яс подуалесны. Республика за служба яс пыр дащеш мездыны езыс сбылюса немину часу иган.
2: Рашиеса герой Станислав Коча вычес карса гагартас бурмадам уштас комин пыртымлык кывкартад. Кыкшурскыч ытед вочань федерацияса проект куже республикан бурмадесны куимшо кыжек мысмутас. Тае ерьяс, скверьяс, паркьяс да изырдьяс. Станислав Кочев тычедис уштас пыртыма ыжытпай пукта республикаса войтыр. Буреш ачныс олышьяс бырьяны кучам мутасьяс кола мичмадны либо джонтавны. Бырья голосуйтама кыкшурскы шижимад вовасна пырычес шижимда сая шурс морд. Но рашиеса герой пасье став балая спыртом вылад шекода остер мышем.
7: Чтобы программа работала масштабнее, нужны федеральные ресурсы. Я буду добиваться того, чтобы комфортная городская среда получила дополнительное увеличенное финансирование для северных регионов. Коми заслуживает того, чтобы благоустройство дошло до каждого жителя республики. Место, где хочется жить, это не подарок сверху, это то, что мы делаем вместе.
2: Кырткерес районца дочь шихт клубын ло тычына шонат жык, шоченынын вежаны шонтан чиштема, вуджыданы бияру вылы. Они кычыт жырьяс высна культура керкан лом торяс нодны озвылы артмы. Кычы муна уджы свечтала Селена Золотарева.
8: Был радиатор, я спрошлась на инстена подряд. Ома сауджала, честная, с отуфтана еды, да. Дочься клуб локтантелла, куда сналом тана биаруан. Небесно как пач, оти из пырча, мы одна с куда сналодичина жугласка мечерес. Они джонтелана шонтан и на жир. Щикцевой тертая уджи осветичина важен. Кочет жир, я сосна клуб, извермы трое уджамны. Виджи данзалан, водичина склад подди.
9: Проблемный и очень-очень нужный для населения. Как, куда жителям нашего сельского населенного пункта прийти, пообщаться, встретиться на мероприятиях. Здесь, конечно, было очень холодно. Мероприятия проходили только в фойе в одном помещении. Теперь надеемся, что будет комфортно.
8: Клуб строит из тачи совхоз, а словом то ряснуло да могыч совет кадана, и как яма за своя спомщень, стрэба саэс джунь лыны. И сукулям вояса, артме свежны вефт, ошень да уджес я става джунь та чаман мэт шупад. Быль шон та нидет вэлэ республика са бюджетыч, то рядисна эти миллион ще щуршает, но мучит я сколь основна.
10: Проблема нет воды в клубе и санузла. Как бы библиотека не всегда совпадает. Я работаю 6 дней в неделю, она работает 3 дня в неделю. Поэтому, конечно, сложно.
8: Они дочься с фирмасна пуфта куторная пачка ломтур, я с концерт дагаж, я с шонтан система подряд омасла коловежна октябрь помощь, но джонь тащи сейчас даравен совечка для сейчас эскана, уж яс и что даст на воджик.
2: Та я сдук кежла ставис, ты как взянет вультер яс.
0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
11: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, на крайнем северо-востоке гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Радио России «Кумигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, на крайнем северо-востоке гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Вести Коми-Гор.
1: В эфире новости, в студии Татьяна Мельхер. Ростислав Гольштейн и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков обсудили ключевые проекты развития республики. Главной темой встречи стала Воркута. По словам главы Коми, город, где 80% экономики завязано на угольной отрасли, нуждается в новой модели развития. Алексей Чекунков поддержал предложение Ростислава Гольштейна рассмотреть вопрос льготного финансирования и обнуления акцизов на газ для предприятий газохимии в Арктике. Министр отметил, что проект по созданию в Воркуте газохимического комплекса

0: города будет включен в масштабный план развития трансарктического транспортного коридора. Это обеспечит новые логистические возможности для вывоза продукции через Северный морской путь. Еще одной темой стало переселение из Арктики. Сегодня более 15 тысяч человек стоят в очереди на получение жилищных сертификатов. Темпы выдачи около 100 в год. На решение проблем только в Оркуты может потребоваться до 500 миллиардов рублей. Ростислав Эрнстович предложил расширить действие льготной арктической ипотеки на Сыктывкар. Это ускорит переселение, сохранит население в регионе и снизит нагрузку на федеральный бюджет. Алексей Чекунков сообщил, что министерство готово проработать это предложение с Минфином России и федеральным научным учреждением «Восток-Госплан». В Сыктывкаре прошла вторая стратегическая сессия по обмену опытом реализации лучших практик в агропромышленном комплексе. В числе ключевых вопросов – пути выхода на безубыточный уровень производства. Специалисты из разных регионов поделились опытом решения проблемы и лучшими практиками по развитию отрасли. О важности мероприятия – генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов.
1: Такие встречи – это всегда возможность, во-первых, обменяться опытом, во-вторых, встретиться с коллегами, в-третьих, расширить горизонты. И я надеюсь, что дискуссия как раз позволит на некоторые вопросы, возможно, взглянуть по-другому. Действительно, для регионов, которые находятся на севере, развитие сельского хозяйства, ну, очевидно, не является приоритетной отраслью. Но это не значит, что она не может быть эффективной. Современные технологии, современные подходы, опыт, который накоплен не только в Российской Федерации, он действительно может создать условия для эффективного производства. И молока, и овощей закрытого грунта, и для развития переработки, особенно для обеспечения качественными и свежими продуктами именно населения северных территорий, для того, чтобы минимизировать объемы импорта продукции из других регионов и прежде всего потреблять качественную, свежую продукцию, которая производится непосредственно в регионе.
0: Глава Ударского района Иван Кузнецов ответил на вопросы жителей республики на прямой линии Центра управления регионом. Обращения касались строительства новых спортивных объектов, обновления дорожной инфраструктуры, отлова безнадзорных собак, обеспечения населения дровами. Иван Кузнецов также прокомментировал ситуацию с частым отключением электроэнергии.
2: Я понимаю проблему наших жителей. Это уже стало как практикой. Наша энергосистема, она, в принципе, уже немножко устарела. Была построена в 70-80-е годы. Не ремонтировалась капитально. Соответственно, добраться и доехать нашим энергетикам бывает порой сложно. Это и зимой налипание проводов, и опрокидывание опор, веток, деревьев. Но наши энергетики стараются сделать все возможное, чтобы ликвидировать данные аварии и дать электроэнергию нашему населению. С этого года у нас реализовался такой проект. Построили новую линию Чернутьево-Пыса, 10 километров. Это опоры уже железобетонные. Линию перенесли ближе к автомобильной дороге для обслуживания данной линии электропередач. Я думаю, что энергетики также продолжат эту работу. Замена опор и проводов.
0: В Книжпогостском районе подходят к концу работы на дороге между селом Турья и деревней Кони. Об этом сообщает местная администрация. О необходимости ремонта в марте этого года в ходе личного приема главы Коми рассказала местная жительница. Тогда было решено отсыпать и выровнять проблемные участки, а это 4 километра по проекту «Народный бюджет». А в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» продолжаются работы на трассе республиканского значения в направлении Мещуры. Там также укладывают новый асфальт. В Усть-Куломском районе продолжается капитальный ремонт автодороги в селе Вольдино. На участке длиной около 2 километров меняют водопропускные трубы. Уже заменены 14 из 16 предусмотренных. Обновят также асфальт. Завершить ремонт должны до конца августа. В Доме культуры села Дотс Кардгировского района скоро станет теплее. Система отопления будет работать на газе. Из-за холода в зрительном зале большие мероприятия и концерты давно не проводили, рассказывает глава сельского поселения Дотс Елена Орехина.
3: Проблемный и очень-очень нужный для населения. Как, куда жителям нашего сельского населенного пункта прийти, пообщаться, встретиться на мероприятиях. Здесь, конечно, было очень холодно. Мероприятия проходили только в фойе в одном помещении. Теперь надеемся, что будет комфортно.
0: На ремонт из республиканского бюджета выделили 1 миллион 100 тысяч рублей. Но окончательно проблемы Дома культуры это не решит, делится заведующая клубом Христина Потапова.
4: Проблема нет воды в клубе и санузла. Как бы библиотека не всегда совпадает. Я работаю 6 дней в неделю, она работает 3 дня в неделю. Поэтому, конечно, сложно.
0: Все же теперь додзинцы не мечтают о полномасштабных мероприятиях, а смело их планируют. Ремонт подрядчику нужно завершить до 31 октября. Но и у его руководства и муниципалитета есть уверенность – объект сдадут раньше. На другие темы. Завтра, 30 июня, с 14:15 в общественной приемной главы Республики Коми состоится прямая линия на тему «Как стать сотрудником полиции». Телефон прямой линии 8-82-12-28-52-98. Волонтеры отряда «Радуга добра» при столичном детском доме номер 3 даже летом не перестают помогать бойцам СВО. Собирают очередную партию гуманитарного груза, а недавно научились шить адаптивные шорты с завязками. Такие изделия очень востребованы в госпиталях. Заказы принимают через Народный фронт или напрямую от военных бригад, рассказала директор Зоя Вахнина.
5: У многих детей находятся родители на СВО. Наши ребята, с которыми они жили вместе бок о бок, вот таким вот образом они понимают эту необходимость, что сегодня идет СВО и необходимо оказывать помощь, ту, которую мы можем сегодня оказать. Мы в основном контактируем с Народным фронтом, контактируем с родником и также 61-й бригадой. То есть мы стараемся помогать этим организациям, и они нам, в свою очередь, дают нам тот материал, который необходим для выполнения того или иного заказа.
0: В Усинском историко-краеведческом музее музейно-выставочного центра открылась новая экспозиция «Тайны арктической земли». Она будет интересна каждому, кто увлечен загадками Крайнего Севера. Среди тем – история потерянных экспедиций, арктические миражи, загадочные сферолиты на острове Чамп, ямальские кратеры и легендарные поиски земли Санникова. Об этом и не только рассказывает выставка, объединившая в себе исторические документы, природные артефакты и документальные исследования.
6: Радио России. Коми-Гор. Спорт.
0: 4 июля арктический марафон вновь объединит любителей бега в Воркуте. Участники смогут проверить свои силы на дистанциях 42, 21, 10 и 3 километра. Для юных спортсменов подготовлен забег на 600 метров, а семьи смогут принять участие в специальном командном зачете. Маршруты проложены по знаковым местам города и живописным просторам тундры. Стартовая часть расположится вблизи главного символа города – Воркута, 67-я параллель. Марафоновская и полумарафоновская дистанции пройдут с панорамными видами на приполярный Урал. Для участников и гостей организаторы подготовили насыщенную программу в стартово-финишном городке. Разминки с приглашенными спортсменами, детскую зону, развлекательно-познавательные активности, посвященные традициям народов Крайнего Севера. Специальным гостем станет заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка, рекордсменка и чемпионка мира по легкой атлетике Ирина Привалова. Вы слушали новости.
6: Вести Коми-Гор. Радио России. Коми-Гор. Погода.
7: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременный дождь, на крайнем северо-востоке гроза. Ветер северной четверти 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 18-23 градуса. В Сыктывкаре днем облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северный северо-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти.

0: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны. А, правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ, неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас, отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.
1: Президент подчеркнул, что Киев заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, где будет создана зона безопасности.
0: Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье. Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но до города Сумы осталось где-то 10,5 километров. Это областной центр, как я сказал, 30 тысяч домов. Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба. Войска на этом направлении действуют активно, решительно, идут быстрыми темпами.
1: В Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, заявил президент. От Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник, по словам Владимира Путина, приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации. Белоруссия может стать площадкой переговоров по Украине, заявил Владимир Путин. По словам главы государства, президент Беларуси Александр Лукашенко готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирным путем. А также Путин отметил, что дефицит топлива в России носит временный и некритический характер.
0: Понятно, и что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно. Необходимо также слаживание работы всех уровней и структур, участвующих в отражении атак беспилотных летательных аппаратов и ракет на нашу инфраструктуру и, самое главное, людей. Главная задача здесь – защита людей, гражданского населения. Минимизация ущерба для экономики, для отдельных отраслей производства, для промышленности. Как я уже сказал, ущерб есть, но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят. Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности. Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: Владимир Путин назвал удачной и содержательной недавнюю встречу с Александром Лукашенко на Валдае. Он также рассказал, что пригласил на нее премьера Михаила Мишустина. И прежде всего обсуждались вопросы экономического характера. Российские военные в течение ночи перехватили и уничтожили 209 украинских беспилотников на территории страны, в том числе над Московским регионом. Об этом сообщила Минобороны. Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Азовским и Черным морями.

0: Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Пекине, передает центральное телевидение Китая. В пятницу Лукашенко был с рабочим визитом в России, где почти сутки проводил переговоры в закрытом формате с Владимиром Путиным. Москвичам рассказали, когда в столицу вернется 30-градусная жара. Завтра воздух прогреется до плюс 28 градусов, а в среду прогнозируется плюс 29. В четверг потепление выйдет на пик. Температура поднимется до 30 градусов.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Андрей Рублев по-прежнему 13-й, а Карен Хачанов 22-й. Лидирует в рейтинге итальянец Яник Синер. Полузащитник Арсен Захарян может сменить клубную прописку уже в ближайшее трансферное окно. По информации армянских СМИ, полузащитник сборной России должен покинуть испанский Реал Сосьедад и близок к переходу в Краснодар. Сообщается, что российский клуб рассматривает возможность подписания 22-летнего хавбека, а сам трансфер будет оформлен в течение 1-2 недель. Калининградская футбольная «Балтика» просмотрит 17-летнего защитника испанского «Вильяреала» Тихона Бердышева. Об этом сообщает пресс-служба российского клуба. Бердышев может сыграть как в центре, так и на позициях правого и левого защитника. Сборная Канады стала первым участником 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Канадцы взяли верх над командой Южноафриканской республики со счетом 1-0. В 1/8 финала команда Канады сыграет с победителем матча между сборными Нидерландов и Марокко. Сборная России по баскетболу на выезде уступила команде Венгрии со счетом 71-72 в товарищеском матче. Самым результативным игроком встречи стал российский нападающий Павел Совков, который набрал 21 очко. Краснодарский баскетбольный «Локомотив Кубани» центровой Винс Хантер договорились о прекращении срока действия контракта. Об этом сообщает пресс-служба российской команды Единой лиги ВТБ. 31-летний американец присоединился к «Локомотиву Кубани» в августе. В минувшем сезоне Хантер принял участие в 53 матчах. В среднем он набирал 11 очков за игру и совершал более 5 подборов. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Мурманске плюс 14-16 градусов, кратковременный дождь, а в Архангельске плюс 19-21 градус, малооблачно. В Вологде плюс 20-22 градуса, в Великом Новгороде плюс 26-28, кратковременный дождь, в Калининграде без осадков плюс 29-31, в Перми плюс 18-20, облачно с прояснениями. В Кирове плюс 17-19 градусов дожди, в Уфе кратковременный дождь плюс 19-21 градус, в Санкт-Петербурге утром дожди плюс 22-24. 4, а днем без осадков. В Москве кратковременный дождь, плюс 19, 21, 23 градуса. Сейчас столица плюс 20, без осадков, безветренно. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
3: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
3: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска.
4: Прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
4: Передаем сигналы точного времени.
5: 9:12:20 показывают часы эфирной московской студии. Понедельник, 29 июня. Кирилл Гришин, Валентина Веретенникова, у микрофонов. Здравствуйте.
6: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам, пишите, читаем все ваши абсолютно сообщения. 8-925-222-99-92. Телеграм-канал, Макс-канал. Что еще? Платформа «Смотрим», между прочим, и портал «Вести.ру». Присоединяйтесь к нам, будьте с нами.
5: Сегодня в нашей стране отмечают День кораблестроителя. На отечественных предприятиях создают суда, от которых зависит развитие Северного морского пути. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге сейчас строят самые большие мощные атомные ледоколы в мире. Один из них — «Чукотка», уже проходит швартовые испытания. Мы много раз в наших эфирах рассказывали, как создают морских гигантов, способных обеспечивать навигацию в Арктике практически круглый год. Обязательно к этой теме будем возвращаться в других наших эфирах. Но все-таки основной новостной бум на прошлой неделе был о достижениях отечественной авиационной промышленности. А на прошлой неделе, в среду, Владимир Путин в Жуковском осматривал передовые гражданские самолеты МС-21, Ил-114-300 Суперджет, которых очень ждут перевозчики, а еще началось серийное производство двигателя ПД-8. Учебно-боевой Як-130М впервые поднялся в небо. Благодаря такой машине курсанты получат новый уровень подготовки. Перспективы широкие, обсудить с экспертом есть что, но все-таки хочется вернуться в события прошлой недели. Владимир Путин сказал о том, как санкции помогли российскому авиапрому. Давайте вспомним это заявление.
7: Ряда большого количества причин, прежде всего санкционного давления, у нас ситуация изменилась, и Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить, так сказать. Причем, вот мы посмотрели сейчас технику, которую показывали, по ряду направлений, безусловно, не только добились того, что техника не уступает самым лучшим мировым образцам, а по целому ряду компонентов и превышает эти иностранные, западные показатели. Что любопытно и что особенно приятно, Это мне, кстати, говорили сейчас летчики-испытатели, которые летают на этих машинах. А что особенно приятно, это то, что многие вещи создаются совсем молодыми коллективами инженеров и конструкторов. Средний возраст коллективов этих 32-35 лет. Это, конечно, очень приятно. И имеет хорошие перспективы с точки зрения дальнейшего строительства и укрепления наших инженерных конструкторских школ. Кроме того, Россия входит в четверку государств, способных обеспечить, как я уже сказал, весь производственный цикл по выпуску авиационных двигателей. Тоже хороший еще показатель. Я еще скажу о том, что все надо делать быстрее. Очень бы хотелось, чтобы все было быстрее и масштабнее. Это все понятно. Но то, что мы это сделали, уже хорошо. И как сказал мне сейчас один из людей, с которыми я общался, такой очень опытный авиатор, летчик-испытатель, говорит, как бы хорошо, это вот я много раз слышал еще после 2014 года в отношении сельского хозяйства, теперь вот слышу в отношении авиастроения. Как бы хорошо, сказал он, если бы санкции еще не скоро закончились. Потому что мы создали рынок для собственного производства, и это позволило создать нам инженерные школы, их воссоздать, точнее, укрепить, и, имея в виду наличие этого рынка, дает возможность развиваться. И в этой связи, конечно, очень важно наращивать имеющиеся компетенции, укреплять технологическую независимость в данной сфере. Напомню, российские авиаперевозчики и авиастроители одними из первых ощутили на себе последствия санкций, о которых я только что сказал, и попытки экономической изоляции России со стороны ряда недружественных правительств. В частности, столкнулись с нарушениями обязательств по поставкам и обслуживанию воздушных судов, с ограничениями на международные перевозки. Очень хорошо помню, когда вот МС-21, да, с крылом там возникли проблемы. Но, да, к сожалению, это отодвинуло вправо чуть ли не на 2 года всю эту программу. Но все-таки наша компания, в данном случае «Росатом», справились с этой задачей. И надо сказать, что те, кто принимал такие ограничения, сами в целом понесли определенный ущерб. Прежде всего, конечно, это перевозчики. Да и производители тоже. Мы же покупали у них эту технику и в большом количестве.
6: Глава государства Владимир Путин сообщил на совещании о том, как санкции помогли российскому авиапрому, о том, какие молодые кадры, инженерные команды занимаются сборкой перспективных российских самолетов. От 32 до 35 лет средний возраст инженерного корпуса. И отдельного внимания стоит еще и двигатель ПД-8 для импортозамещенных суперджетов. Он прошел ранее все испытания. Действительно, гордость нашей экономики, нашего авиастроительной отрасли. ПД-8 расшифровывается как перспективный двигатель тягой 8 тонн. Причем разработка его заняла вдвое меньший срок, чем требовалось обычно. Есть и опыт, и технологии, и производственные мощности, даже с поправкой на то, что сохранили научные школы и институты. И все это в итоге дало результат, потому что в нулевые начали вовремя инвестировать в модернизацию производственной базы и подготовку кадров. В итоге создание ПД-8 наглядно подчеркивает и говорит, что Россия способна не только сохранять, но и развивать свои существенные заметные компетенции в авиации.
5: Но особо, наверное, важно подчеркнуть вновь, что долгосрочные санкции благоприятным фактором являются для нашей страны. Они создают стабильный рынок для отечественного производства, способны создавать и укреплять инженерные школы и дают возможность российской авиационной промышленности развиваться за счет внутреннего спроса. Поговорим более подробно с исполнительным директором агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев с нами на связи. Олег Константинович, здравствуйте.
6: Олег Константинович, доброе утро.
5: Пытаемся мы наладить связь.
6: Что касается ПД-8, я еще раз дополню и добавлю, да, что этот двигатель может использоваться не только на суперджетах, но и в других отечественных моделях, в том числе и на самолете-амфибии Б-200. Это тот самый самолетик, который помогает тушить пожары лесные и природные. И, в общем, действительно уникальный самолет, который оснащен теперь еще и вот таким вот движком. Коллеги, ну что, связь есть?
5: Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Вторая попытка наладить связь. Олег Константинович, вы нас слышите?
8: Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, почему Владимиру Путину показали именно Ил-114-300, Суперджет и МС-21? Какую нишу должен занять каждый из них?
8: Это три лайнера, которые разработаны Объединенной авиастроительной корпорацией. Ил-114 уже сертифицирован, Суперджет в полностью импортозамещенном облике и МС-21. Также в полностью импортозамещенном облике сейчас проходит сертификацию. В будущем году этот процесс должен быть завершен. Должны начаться поставки таких лайнеров российским авиакомпаниям. Три машины, которые охватят три смежных сегмента перевозок в гражданской авиации. Самым востребованным массовым должен стать МС-21. Это магистральная машина, которая будет связывать крупные города, например, столицу с центрами федеральных округов, может быть, за исключением Дальнего Востока, куда проще будет добираться на дальнемагистральных воздушных судах. Суперджет возьмет на себя перевозки между городами, минуя столицу. Ну и, наконец, Ил-114 – это региональная машина, которая будет уже работать по относительно небольшим и отдаленным населенным пунктам. В целом это позволит закрыть очень значительную часть потребностей российских авиакомпаний, но, тем не менее, это не вся продуктовая линейка отечественного авиапрома. Работа по расширению этой продуктовой линейки продолжается.
5: А что из этой линейки еще вот лично вы, как специалист, отметили бы?
8: Самое важное, что МС-21 – это самый современный в мире среднемагистральный самолет, в котором применен целый ряд передовых решений. Например, на самолетах такой размерности у конкурентов не используется крыло из композитных материалов. Они используют традиционные алюминиевые сплавы. Это приводит к тому, что наш самолет получил некоторое конкурентное преимущество за счет лучшей аэродинамики, и это обеспечит ему хорошие экономические показатели. Ну и то же самое можно сказать и о самолете Ил-114-300. Это самая новая в мире платформа турбовинтового самолета, в которой учтены и опыты наработки отечественные, и запросы авиакомпаний, что, в общем-то, позволяет рассчитывать и на спрос на такие самолеты, и на хорошие экономические показатели от их эксплуатации в авиакомпаниях.
6: Скажите, вот для наших слушателей, может быть, станет понятнее, от проектирования в 2000 году, я про сухой суперджет, до реального серийного пуска проходит практически у нас сколько? Четверть века, да, обозначим именно так. Это не многовато ли? Ну, учитывая, что были или какие-то нарекания к работе, потом мы знаем, что и, в общем-то, он далеко не весь был российский, мягко говоря, и «Боинг» вышел из акционерного капитала этого проекта.
8: Вы совершенно правы. Действительно, на начальном этапе нарекания были по надежности комплектующих, пожалуй, в первую очередь как раз зарубежного производства. И проблема была даже не в том, что у самолета были какие-то детские болезни, а в том, что не удалось оперативно наладить систему послепродажного обслуживания. Поэтому поломки происходили немногим чаще, чем на самолетах-конкурентах, а вот ожидать починку, исправление этих проблем ожидать приходилось как раз дольше. Сейчас эти проблемы были устранены в конце прошлого десятилетия, но проблема возникла совершенно другая. После введения антироссийских санкций как раз зарубежные комплектующие для выпуска суперджетов уже перестали поставлять. Стал вопрос о том, чтобы заместить порядка 40 систем, а это не десятки, не сотни, а тысячи комплектующих изделий, на отечественные аналоги. И эта работа была выполнена как раз в кратчайшие сроки, не имеющие прецедентов в мировом авиастроении. И вот сейчас мы видим, что самолет уже в импортозамещенном облике успешно проходит сертификационные испытания и готовится получить сертификат типа.
5: А какие сложности еще предстоит преодолеть? И что сегодня является неким таким ограничением?
8: Собственно, ограничением сегодня является отсутствие сертификата типа. Необходимо досконально изучить все вопросы, подтвердить, что самолет полностью безопасен при эксплуатации в самых различных условиях, в том числе экстремально высоких и экстремально низких температурах, на высокогорье и так далее. Ну и, конечно же, станет задачка номер один расширять производственные возможности в первую очередь по поставщикам комплектующих, которые как раз и создали импортозамещенные системы, и им нужно сейчас эту продукцию выпускать в многих десятках экземпляров. Ну и второй вопрос, не менее трудный, это организация финансирования продаж самолетов. Все-таки у авиакомпании нет возможности сразу выложить все 100% стоимости самолета. Нужно запускать программу льготного лизинга. Соответствующее решение как раз принято и озвучено по итогам совещания президента Путина в Подмосковье. Поэтому ожидаем, что эта программа стартует и позволит авиакомпаниям получать самолеты на коммерчески привлекательных условиях.
6: В том числе при использовании механизма так называемого мокрого лизинга и для самолетов сухой Суперджет 100.
8: Это...
6: Поясните, пожалуйста, эту узкопрофильную историю.
8: Когда речь идет о мокром лизинге, подразумевается, что авиакомпания, одна, другой компании, может передать не только воздушное судно, но и экипаж возьмет на себя и техническое обслуживание и так далее. То есть, по сути, одна компания будет заниматься технической эксплуатацией, а другая решать все коммерческие вопросы. Это позволяет, в принципе, повысить устойчивость и гибкость авиатранспортной системы в целом. Ну, а если переводить эту ситуацию на новые отечественные воздушные суда, в свое время разрабатывался проект так называемого эталонного эксплуатанта отечественной авиатехники. В роли такого эксплуатанта выступала авиакомпания Red Wings, «Красные крылья». Она в целом должна была наработать передовой опыт эксплуатации отечественной авиатехники, а затем... В принципе, при необходимости можно было бы ставить вопросы о том, чтобы передавать эти воздушные суда в мокрый лизинг другим перевозчикам.
5: Владимир Путин обратил на молодые кадры особую роль. Насколько действительно сегодня востребованы профессии, связанные с авиастроением, и как можно повышать, на ваш взгляд, престиж профессии?
8: Мы видим, что сейчас достаточно серьезное усилие предпринимается для того, чтобы сформировать кадровый потенциал отрасли, повысить его, и это движение идет сразу же по нескольким направлениям. В первую очередь, это первичная подготовка. Сейчас авиастроители сотрудничают и с профильными вузами, и с специализированными вузами, которые, например, занимаются робототехникой, химическими технологиями и многими-многими другими направлениями. Кроме того, особое внимание уделяется рабочим профессиям, поэтому множество колледжей, лицеев сейчас готовят специалистов в интересах авиастроения. Ну и надо напомнить, что реализуется масштабная программа по повышению квалификации и переподготовке специалистов, в том числе получают новые специальности, новые профессии и те специалисты, которые... Ранее работали в других отраслях, кто-то, может быть, прошел службу на СВО и, вернувшись на гражданку, становится авиастроителем. Такие примеры уже не редкость.
6: Спасибо большое, Олег Константинович, за экспертизу. Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев был с нами на связи. Ну и вообще, что касается компоновки российскими двигателями, то, возвращаясь к тому самому движку ПД-8, он должен стать частью обновленного импортозамещенного «Суперджета». И он уже становится его частью, при этом до 50 таких двигателей в год в России будут производить.
9: Когда появляются дети, вопросов становится больше, чем сна. И как с этим быть? Давайте разбираться.
10: Здравствуйте, в эфире программа «Я ж мать» и я ее ведущая Кристина Косова. В каком возрасте приучать ребенка к чистке зубов? Как давать детям сладости? Что делать, если ребенок боится контрольных и из-за этого показывает худший результат? Как вести себя родителям, чтобы выстроить доверительные отношения со своим чадом?
9: На каждый вопрос найдется ответ. Реальные истории, полезные советы и все, что волнует родителей в программе «Я ж мать». По пятницам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
11: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
4: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени.
6: Продолжаем программу. 9 часов 31 минута 8 секунд. Понедельник, 29 июня. В эфирной студии Валентина Веретенникова и Кирилл Гришин. Теперь вновь об актуальном.
5: Здравствуйте. Говорим вам вновь. Хочется вернуться к словам Владимира Путина вчерашним по поводу ситуации в энергетике, в том числе в Крыму. Дословно, что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас в несколько дней, но потребности будут обеспечены, мы будем наращивать по земле эти поставки. И уверен, что эта задача будет решена. Ну а в целом удары по нашей инфраструктурной, по нашей гражданской инфраструктуре наносятся не только для того, чтобы нанести нам какой-то ущерб, хотя это для противника важно, но и для подпитки информационной кампании. Может быть, если быть более точным, информационная операция как часть противоборства с Россией, как минимум с целью породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше довести до раскола в российском обществе, заставить Россию приостановить хотя бы на какое-то короткое время наступления наших войск на линии боевого соприкосновения и создать условия для начала переговорного процесса на выгодном для себя, то есть для нашего противника, условии. Мы не дадим им такого шанса, тем более это важно, все эти террористические вылазки никак не влияют на ситуацию на фронте. Это принципиальная вещь, которую подчеркнул в вчерашних заявлениях Владимир Путин. Никакой паники на полуострове нет. Продолжают работать и предприятия, открыты магазины, в больницах проводят все плановые операции, обследования. Крымчане с уверенностью заявляют, все сложности они смогут преодолеть вместе, помогая друг другу. Эта помощь действительно уже заметна. Я подписана в некоторых каналах на отели Крыма и вижу, что они предоставляют скидки в размере 50%, кто-то больше для крымчан, потому что они понимают, что отдых нужен. Видела в комментариях, писали жители Краснодарского края, что они тоже хотят, и ательеры идут навстречу, дают возможности соседям также отдохнуть. И, ну, при этом, понятное дело, что проблема с топливом сохраняется, кое-где есть перебои с электричеством, но в Севастополе, вот сейчас открываю новостные ленты, видим, что отражены две атаки ВСУ, за сутки сбиты 29 беспилотников, повреждены 4 частных дома, об этом сообщает Развожаев, из-за падения обломков беспилотника горит хвойная подстилка на 8 гектаров, обнаружено 13 очагов пожара повышенной сложности.
6: Что касается ситуации у Крымского моста, проезда сейчас ждут порядка 1400 автомобилей. Это канал «Оперативная информация о ситуации на транспортном объекте» информирует. С нами же на связи аналитик, автор канала «Юрист на югах», практикующий юрист Павел Селезянов. Павел, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
5: Расскажите, дополните нас о ситуации в Крыму, что мы еще не сказали из важного.
12: Ну, в целом, если сравнивать с прошлой неделей, ситуация она продолжает оставаться сложной, но видны, да, действия властей. Прежде всего я хотел бы отметить о том, что крымские власти ввели власти Республики Крым и города Севастополя ввели режим чрезвычайной ситуации регионального значения. То, о чем мы говорили с вами, да, вот в прошлый понедельник, что такого режима не хватает для оперативного реагирования и для более эффективной работы в нынешних условиях. То есть власти сами понимают, да, то есть необходимость таких мер, и несмотря на какие-то, да, может быть, с точки зрения негатива, да, потому что некоторые регионы боятся подобные вводить режимы, опять же, перед Москвой, и, знаете, как имидж, да, портить. Здесь все-таки люди работают и предпочитают работать эффективно. Хотел бы отметить, что, да, с топливом действительно, да, опять же, перебои, они, к сожалению, остаются. Есть объективные причины, по которым эти перебои продолжаются, и связаны они все-таки с тем, что действия ВСУ, да, по, опять же, дроновая опасность, она никуда не делась, к сожалению, и пока эффективного противодействия налажено не будет на всех участках, то есть и на участках трассы Таврида, которая до сих пор все равно находится под воздействием дронов, и участки трассы Новороссия, которая тоже продолжает находиться под таким воздействием. То есть уже такого, знаете, как вот страшная ситуация, какая была, например, в мае, в начале июня, когда просто беззащитные машины десятками горели там на Новороссии, такой ситуации все-таки уже, насколько я знаю, нет. То есть мобильные огневые группы работают эффективно, но угроза все равно сохраняется, то есть все равно есть какие-то одиночные прорывы. А также в последнюю неделю активизировалось очень сильно информационное, так сказать, воздействие противника, помимо воздействия дронов, которые тоже никуда не делось, да, информационно противник пытается давить на психику. Вкидывали, да, фейки различные, также горе-блогеры украинские, которых у нас почему-то любят читать по поводу высадки там на Кинбурнскую косу, еще, то есть различные вот эти вот инсинуации, они вбрасываются для того, чтобы, в общем-то, да, панику посеять. Это, опять же, напрягается, народ, в общем-то, это также, скажем так, читает, но какой-то паники вот именно в плане того, что все пропало, и как-то так же были вбросы на прошлой неделе, что вот народ якобы весь побежал из Крыма. Такого тоже нет. Просто стоит отметить, что очереди на мосту вызваны, во-первых, тем, что туристы все-таки есть, то есть они объективно едут, потому что, во-первых, у многих, как бы открою такой секрет, у многих, да, граждан России куплены объекты недвижимости, да, то есть дома, квартиры в Крыму, и они ездят отдыхать и летом, и даже там в межсезонье, и они, в общем-то, как бы от отелей и таких каких-то, да, туристических объектов особо не зависят, и они все равно едут. Также стоит отметить, что сами крымчане, да, регулярно ездят в соседний Краснодарский край за топливом. И эти моменты, они создают, собственно, очереди на мосту. То есть, когда есть, да, большая очередь на выезд из Крыма, это не потому, что люди оттуда вещи собирают и бегут, а потому что люди, местные жители, банально за топливом едут. То есть уже как бы там сам народ также организовался на уровне горизонтальных связей, и, да, ездит. Это вызывает тоже определенные проблемы небольшие у жителей Краснодарского края, потому что у них тоже есть небольшие там перебои, небольшой дефицит с топливом. Но тут, как говорится, ничего не поделать, необходимо все-таки, да, терпеть, потому что мы жители и граждане одной страны, они не просто, да, каких-то разных там регионов. И, собственно, нужно понимать, да, проблему снабжения и ситуацию в Крыму. Вот. В целом ситуация стабильная, однако, да, есть проблемы все равно с электричеством и водой, еще помимо прочего, из-за ударов ВСУ. То есть инфраструктура сейчас находится на таком достаточно серьезном уровне нагрузки. Также стоит отметить, что особенности электропитания, скажем так, в Крыму, вот я как житель это, да, ну, с этим столкнулся, заключается в том, что обычно, знаете, как бы, да, ну, например, жители Москвы, Московской области, кто, если нет электричества, да, то вода чаще всего в домах есть. Никакой проблемы с этим нет. То есть вода все равно идет, она запитана на отдельных подстанциях. В Крыму, к сожалению, не так. В Крыму в большинстве населенных пунктов, если электричества нет, то и воды, к сожалению, тоже нет.
6: Увы, да, потому что последний случай показывает именно это, да. Но опять же, по поводу воды, ведь важно понимать, что еще и жара в Крыму вновь установилась. Плюс 36 сегодня обещает в некоторых населенных пунктах. Вообще вопрос водоснабжения питьевой воды, он далеко не праздный, согласитесь.
12: Он никогда, в Крыму никогда он не был праздным. Вообще вода и Крым, да, это всегда... Вопрос серьезный, поэтому, собственно, да, в советские годы проводились огромные работы по обеспечению воды с одной стороны, с другой стороны, и с 2014 года также эти работы проводятся. Но я хочу отметить, что вот нам в этом году повезло очень сильно. В этом году было очень дождливое межсезонье, то есть... Как бы в
6: оно позволило апреле, аккумулировать в водохранилищах и озерах достаточное количество воды, верно?
12: Не просто достаточное количество. Ну, то есть обычно, например, в мае месяце, да, водохранилище Симферопольское, да, на реке Салгир, оно уже перекрывается, потому что, ну, скажем так, достигает определенного уровня воды. В этом году, в мае, даже еще во второй половине мая, дамбы были открыты и сливали избытки воды, потому что, ну, то есть во второй половине мая был избыток воды в Симферопольском водохранилище, что, собственно, даже местные жители, с кем вот я общался, говорили, что, в общем-то, ну, такое крайне редко бывает, и за последние 10 лет такого не было никогда. То есть вот это межсезонье до июня месяца, оно было самым дождливым за последние годы. Поэтому Крым, самое главное, что, то есть собственные водные запасы в Крыму, они на достаточном уровне, то есть дефицита воды нет. Есть, да, проблемы вот с подачей воды определенные, но, опять же, объективные, они вызваны вот, общей энергосистемой и такой, в общем, да, ситуации в Крыму изначально.
6: Ну и есть некоторые нюансы, да, с обеспечением части районов Крыма, да, вот мы знаем, что в этом году региональные власти планировали достроить тракт подачи воды для жителей восточных регионов полуострова, завершить строительство турстанции очистки воды. Как идет процесс, что известно?
12: Насколько я знаю, опять же, да, я как житель Евпатории, у нас очистные сооружения, в том числе, да, находятся в процессе строительства. Также часть водопровода у нас на завершающей стадии, там основную часть в прошлом году непосредственно тоже к нам пустили. Что касается строительства, здесь, слава богу, все идет нормально, насколько, опять же, я знаю, то есть... Опять же, техника работает, да, проект этот реализовывается. Он на самом деле тоже очень важен, потому что главная проблема с водой в Крыму заключалась в том, что из-за высокого износа вот, системы, да, водопровода, потери воды в некоторых местах достигали до 70%. То есть вы представляете, да, если, вот, грубо говоря, 100 литров вы заливаете, 70 уходят в землю, только 30 доходят. Это именно было вызвано износом системы, потому что, ну вот опять же, по Евпатории я, например, да, знаю, что некоторые участки, да, не менялись аж с начала 20 века. И это как раз-таки нивелируется современным водопроводом, который сейчас строится.
5: Павел, спасибо большое за подробнейший рассказ.
6: Спасибо.
5: О текущей обстановке. Практикующий юрист, аналитик, автор канала «Юрист на югах» Павел Селегзянов был с нами на связи. Понятное дело, что ограничения сохраняются, но тем не менее и туристы едут, и местные жители также стараются отдохнуть от, в том числе, неправдивых новостей. Кирилл Гришин и Валентина Веретенникова. Совсем скоро продолжим прямой эфир программы.
4: Радио России. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России +7 910 444 91 59 +7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
14: Радость или грусть нас ждут потом.
13: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
4: Радио России. Главное радио страны.
15: На правах рекламы.
16: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о проблеме заболеваний суставов. Поэтому, дорогие радиослушатели, если вы столкнулись с заболеваниями суставов, предлагаю вам приготовить ручку и бумагу, так как сегодня будет очень много полезной информации. А у нас в гостях эксперт, специалист в области новейших технологий Нина Солнцева. Здравствуйте, Нина Андреевна.
17: Здравствуйте. И позвольте вначале назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-000-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И сразу скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. Итак, телефон 8 800 777 1213. Я повторю, 8 800 777 1213. И согласно исследованиям, различные поражения суставов встречаются у каждого четвертого жителя России. А среди людей старше 60 лет на боли в суставах жалуются 97% человек. Но с другой стороны, вы когда-нибудь видели, чтобы главы государства или премьер-министры ходили с палочкой?
16: Нина Андреевна, какие на сегодняшний день есть способы борьбы с суставными заболеваниями и какие нам предлагает современная медицина?
17: Ну, для начала, конечно, стоит сказать, что нужно обращаться к врачу, чтобы вам поставили верный диагноз, провели обследование, назначили стандартное лечение. И первое, когда у человека возникают такие проблемы, чаще всего назначают обезболивающие, ну или согревающие кремы. Человек идет в аптеку, пробует разные мази, кремы. Но надо понимать, какой бы ни был замечательный состав, они очень плохо проникают через кожу и практически не доходят до больного сустава. Второе – это уколы. Да, после укола боль проходит ненадолго, временно. И это всего лишь иллюзия, кратковременный эффект. И при внутримышечном введении препараты действуют не локально, а равномерно распределяются по всему организму. Поэтому в поврежденные ткани проникают лишь частично. Третье – таблетки. Угу. Чаще всего врачи назначают нестероидные противовоспалительные средства. Но и здесь нужно быть очень аккуратными. Ведь если у человека есть другие хронические заболевания, а, как правило, они есть, нестероидные препараты могут просто-напросто не сочетаться с другими лекарствами, которые пациент вынужден принимать. И мы уж не говорим про ряд побочных мощных эффектов от расстройства желудочно-кишечного тракта до отека квинки.
16: А какие еще возможности лечения существуют?
17: Знаете, проблема очень распространенная, а наука не стоит на месте, и ученые постоянно работают над поиском решения, и на сегодняшний день очень большое внимание уделяется аппаратной терапии. Задача ведь не в том, чтобы приглушить боль, а как заставить клетки восстанавливаться. Вот в чем задача. Но прогресс не стоит на месте. Нашим ученым-медикам из Санкт-Петербурга удалось создать потрясающий медицинский аппарат. «Надежда». Его появление на выставках медицинской техники произвело фурор. Зарубежные медики были потрясены его возможностями. Аппарат стал медицинской сенсацией. И при этом, в отличие от западных аналогов, он стоит не миллионы, и лечение доступно практически всем.
18: Поразительная разработка. Действительно, медицина сейчас идет очень быстро вперед. А если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
17: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Звонок по России бесплатный. И важный, приятный момент. Сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать прибор по старым ценам. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте, на колене, локтях, на спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей, суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр открывает 9 новых, увеличивается кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. И что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. И согласитесь, ни один крем, ни одна мазь не могут так впитываться.
18: Нина Андреевна, скажите, вот людям с какими заболеваниями вы рекомендуете воспользоваться прибором «Надежда» в первую очередь?
17: Для начала хотелось бы отметить такие заболевания, как остеохондроз, остеоартроз, артрит и артроз суставов, а также заболевания внутренних органов. Такой физиотерапевтический фактор, как токи, стоит рекомендовать людям с хроническими сильными болевыми синдромами. Те же заболевания суставов могут давать разную симптоматику. В некоторых случаях с такой сильной болью, которая присутствует даже в покое. Также он подойдет для людей с низкой двигательной активностью. Наши пенсионеры, которые исключены из активной жизни. Угу. Ведь чем меньше двигаешься, тем все сильнее атрофируются мышцы. Чтобы этого избежать, нужно проводить курсы электротерапии. И также «Надежда» может помочь людям, нуждающимся для постинсультного восстановления мышц после длительного периода обездвиживания. Он для этого и был разработан, помогать справляться с болью. И что самое главное, он не занимает много места, его можно брать с собой. Это будет ваш незаменимый для всей семьи помощник, ведь пользоваться им могут все, кто с вами рядом.
18: А подскажите, пожалуйста, вот чтобы воспользоваться аппаратом, не обязательно иметь медицинское образование и быть специалистом, правильно?
17: Ну, это одно из основных преимуществ «Надежды». Каждый может научиться использовать прибор буквально с первого раза. Угу. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. Процедуры можно совмещать с просмотром любимой передачи, лежа на диване, в своей квартире. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Надежда» действует акция, и количество по акции ограничено. И также вы получите гарантированную скидку в размере 2000 рублей. Позвоните сейчас и успейте заказать по старым ценам. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
18: Нина Андреевна, а что вы можете сказать тем, у кого заболевание уже в запущенной стадии?
17: Знаете, это не панацея, и надо понимать, что упущенное время уже не вернуть. Здоровьем, конечно, надо заниматься с молодости, но мы все понимаем, что не всегда это удается, у каждого свои дела, проблемы, и часто какие-то небольшие признаки мы просто игнорируем, а потом с годами только начинаем задумываться, А вернуть упущенное время вспять не может никто. И в этом случае аппарат «Надежда» будет другом и помощником. Он может помочь облегчить боль, снять отек, помочь суставам восстановиться, уменьшит потребность в лекарственных средствах, ускорит процесс реабилитации после травм. И что еще главное, в отличие от мази и таблеток, аппарат «Надежда» воздействует непосредственно на сустав, стимулируя противовоспалительные и восстановительные процессы на микроуровне. «Надежда» награждена двумя платиновыми знаками качества «Всероссийская марка». Знак качества 21 века. Получила золотой знак качества и звание лауреата конкурса «100 лучших товаров России».
18: Записывайте номер телефона, звоните 8 800 777 1213. 8 800 777 1213. Итак, а мы идем дальше. Нина Андреевна, давайте еще раз перечислим заболевания, помочь справиться с которыми готов прибор «Надежда».
17: Конечно, давайте повторим. Возможно, кто-то к нам только что присоединился. Да. И, как я ранее говорила, это большинство заболеваний опорно-двигательного аппарата, в том числе тазобедренных суставов, артрозы, артриты, остеохондроз, поражение межпозвоночных дисков, радикулит, полиартроз, коксартроз. «Надежда» направлена на купирование сильных болевых синдромов одновременно с лечением. Аппарат действует на весь организм, несмотря на локальную область воздействия, возбуждает энергетический потенциал клеток и заставляет организм работать. Клиники и санатории очень успешно применяют «Надежду» в кабинетах физиотерапии, а вы можете применять ее дома. А цена для такого уникального медицинского аппарата профессионального класса весьма и весьма скромная. Ведь «Надежда» послужит всей семье. А сейчас еще идет реализация партии аппаратов по старой цене. Есть смысл сделать заказ прямо сейчас. Не откладывайте жизнь на потом. «Надежда» для всей семьи. Позаботьтесь о себе и близких. Заказать «Надежду» можно прямо сейчас по телефону. 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13.
18: Наша программа подходит уже к концу, и самое время сейчас взять карандаш и записать телефон. И последний вопрос, Нина Андреевна, что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Вот поможет ли им аппарат «Надежда»?
17: Никогда не стоит опускать руки. И таким людям я советую в первую очередь попробовать аппараты как можно скорее. Применение прибора «Надежда» — это ваш шанс испытать забытое чувство свободы от боли. Ощутить радость наступившего дня. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатная. Также вы получите гарантированную скидку 2000 рублей. Диктую номер 8 800 777 1213. 8 800 777 1213.
19: Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Prodex». Здесь вы найдете аппарат «Надежда». Персональный выбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
18: Вот и подошла наша программа к концу. Нина Андреевна, спасибо вам за такую интересную беседу. Я думаю, наши слушатели взяли для себя ценную информацию. А я еще раз повторю номер телефона 8 800 777 12 13. 8 800 777 12 13. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио России.
20: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+. 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйлин-Кригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйлин Криг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин рассказал о предложении Киева о прекращении ударов вглубь территории. ФСБ предотвратила поджог синагоги в Ярославле. И российские военные зачищают в Константиновке от попавших в окружение украинских боевиков. Все подробности далее. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил Владимир Путин в программе «Москва-Кремль. Путин» на телеканале «Россия».
2: Если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло...

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: 1386 году из Золотой Орды бежал 14-летний юноша, старший сын и наследник великого князя Дмитрия Донского Василий Дмитриевич. Вместе с небольшой группой соратников княжич пробрался через причерноморские земли в православное молдавское княжество господарю Петру Первому Мушати. Там он встретился с направлявшимся из Константинополя митрополитом всея Руси святителем Киприаном и вместе с ним отправился в литовские земли, а затем в Москву. В Литве княжич Василий предстал перед князем Витовтом, будущим великим князем литовским, одним из наиболее грозных и удачливых правителей 14-го столетия. В замке Витовта, Тракай, Василий впервые увидел дочь литовского князя, Софью. Девушка была ровесницей московского наследника. И тогда же, желая примирить двух собирателей русских земель, Великое княжество Литовское и Великое княжество Московское, митрополит Киприан совершил помолвку Софьи и Василия, дочери литовского завоевателя и сына донского победителя татар. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. И сегодня мы поговорим о великой княгине Софье Витовтовне и ее супруге Василии I. Родилась Софья в 1371 году, вероятно, в замке Тракай или Троки.

0: Ее мать, Анна, вероятно, происходила из рода смоленских князей, а отец, как было сказано, был князем Гродненским, а впоследствии великим князем литовским. Причем, если ее мать была православной, то отец, как и все литовские князья того времени, оставался язычником. Крестился Витовт впервые, когда его дочери было 11 лет, затем вернулся к вере предков и позже дважды совершал повторные крещения в лоне православной и католической церквей. В 16 лет Софья обручилась с княжичем Василием I. Их брак, как сказано, был устроен святителем Киприаном, митрополитом всея Руси. Спустя 2 года, в 1390 году, когда Василий I уже больше года находился на престоле своего почившего отца, Дмитрия Донского, он отправил посольство к Витовту, прося его благословить и отправить дочь в Москву. Зимой того же года Софья Витовтовна была торжественно встречена в стенах Московского Кремля. 9 января 1391 года она венчалась с великим князем Василием. Таинство венчания совершил лично митрополит всея Руси Киприан в старом белокаменном Успенском соборе Московского Кремля. В качестве отцовского благословения Софья, по преданию, привезла в Москву икону Богоматери «Благодатное небо», образ, который ныне известен лишь в списках конца 17-го столетия. Примечательную характеристику Софьи дает тверской летописец. Добрый нрав имела от отца, была неблудный мед. Правление великого князя Василия I было крайне благоприятным для Москвы и московского княжества. Василий успешно продолжал политику собирания русских земель вокруг Москвы. После успешных переговоров с ханом Золотой Орды, Василий I в 1392 году выкупил и присоединил к Москве Нижегородское княжество. В том же году отец Софьи, Витовт, стал великим князем литовским. Спустя несколько месяцев после его воцарения Василий I и Софья ездили на встречу с Витовтом в перешедшей к Литве Смоленск. Спустя 3 года Софья и Василий I, как и все жители Москвы, столкнулись с небывалой угрозой. Среднеазиатский полководец Тимур, или Тамерлан, разбив хана Золотой Орды, Тохтамыша, вошел в русские земли и принял решение идти на Москву. Во всем московском княжестве и в союзных уделах не было войска, способного остановить орды Тимура. Перед Русью встала чудовищная перспектива – повторение Батыева нашествия, после которого русские земли не оправились бы долгие столетия. Тогда же было принято решение с молитвой перенести из Владимира в Москву икону Богоматери Владимирской. Икона была встречена у стен Белого города митрополитом всея Руси Киприаном, великим князем Василием и великой княгиней Софьей, там, где сейчас у Бульварного кольца возвышается Сретенский монастырь. И тогда же войско Тамерлана, стоявшее уже у Ельца, без всяких к тому причин, когда выгоднее и выигрышнее было бы разорить богатые русские города, развернулось и ушло на юг, к Азову, а затем к Каспи. Москва была спасена заступничеством Богоматери. В том же 1395 году Софья родила супругу первого ребенка, Юрия Васильевича. Однако мальчик умер, не дожив и до 5 лет. Ту же участь разделили еще 2 сына Софьи и Василия – Даниил и Симеон. Меж тем, видя ослабление Золотой Орды, Василий I перестал выплачивать дань татарам. И в те же годы он поддерживал теснейший союз со своим тестем Витовтом, не мешая последнему воевать с враждебным Москве Рязанским княжеством. Главным камнем преткновения между Рязанью и Литвой был Смоленск, однако Москва не вмешивалась в эту борьбу, ценя союз с Витовтом и с почестями принимая литовского князя в Коломне. В 1399 году Витовт решил выступить против Золотой Орды, и в состав его войска, в том числе с дозволения великого князя Василия, вошли прославленные соратники его отца, герои Куликовской битвы, кузены великого князя литовского, князья Дмитрий и Андрей Ольгердовичи. Однако литовские и русские князья были разбиты, а Ольгердовичи пали в катастрофической битве с татарами при Ворскле. В эти же годы великая княгиня Софья с детьми часто ездила в Смоленск и литовские земли, подолгу оставаясь при дворе своих родителей и привозя от них в Москву драгоценные подарки, прежде всего иконы и реликвии страстей Христовых. В 1405 году из-за продолжающихся посягательств Витовта на Псков и северо-западные русские земли началась война между великими княжествами Литвы и Москвы. На протяжении 2 лет Софья вынуждена была жить в состоянии, когда на полях сражений сходились войска ее отца и ее мужа. Война, после первого в русской истории шестимесячного стояния на Угре завершилось в 1408 году заключением мира, выгодного в большей мере для Москвы, нежели для Литвы. Василий I смог добиться изгнания литовского князя из Новгорода, поставив там на княжение собственного брата Константина, а также отбить у литовцев важную крепость Дмитровец, контролировавшую Вяземскую дорогу. Мир между Литвой и Москвой был заключен вовремя, так как вскоре оба княжества столкнулись с новым вторжением татар – Едигеевой рати. Причем во время наступления на Москву Василий Дмитриевич, памятуя о примере своего отца при нашествии Тохтамыша, доверил оборону города своему двоюродному дяде Владимиру Андреевичу Храброму, а сам вместе с Софьей и детьми бежал в Кострому, где стал собирать дополнительные силы. Однако благодаря стойкости князя Владимира, его войск и народного ополчения взять Москву татарам не удалось. Однако карательный поход темника Едигея вынудил великого князя Василия возобновить выплату дани Орде. В 1411 году старшая дочь Василия I и Софьи Витовтовны стала византийской императрицей. Она была выдана замуж за Василевса Ромеев Иоанна VIII Палеолога. Вышитый шелком и золотом образ двух царственных пар Иоанна VIII с Анной и Василия I с Софией украшает один из уникальных шедевров музеев Московского Кремля – Большой Сакос митрополита Фоти. В 1415 году Софья Витовтовна снова была на сносях, однако беременность и роды дались ей крайне тяжело. Великая княгиня была на пороге смерти. Тем не менее, она смогла родить великому князю сына, которого, по откровению одного из монахов кремлевской обители Спаса на Бору, нарекли в честь отца Василием. Муки Софьи Витовтовны во многом можно считать пророческими, так как правление ее горячо любимого сына, Василия II Темного, будет сопряжено с чередой бедствий как для самого князя, так и для вверенных ему русских земель. 1417 год унес двух детей Софьи и Василия. В Константинополе умерла императрица Анна, а во время путешествия из Коломны в Москву от мора, то есть от чумы, умер их сын и наследник, князь Иван Васильевич Нижегородский. 27 февраля 1425 года умер и великий князь Василий I. По воле умиравшего князя, регентство и попечение над его десятилетним сыном, права на наследование которого отнюдь не были гарантированы, вверяло Софье Витовтовне, братьям князя Василия, а также великому князю литовскому Витовту. Так, впервые в своей истории Москва оказалась доверенной женскому правлению. На плечи Софьи легла борьба за престол, отстаивание жизни и власти своего сына. И об этой истории мы поговорим с вами в следующем нашем выпуске.
1: Россия. Обстоятельства времени. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
3: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
4: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Уважаемые радиослушатели, сегодня я хочу поговорить с вами о важности заботы о своем здоровье, особенно когда речь идет о нашей постели и сне. Наверняка каждый из вас знает, как важно иметь комфортный и здоровый сон, который позволит нам быть полностью заряженными энергией и готовыми к новому дню. Позвольте мне представить вам ортопедическую подушку Felicity. Вы, конечно же, слышали о них, но, возможно, не осознаете, насколько они могут быть полезными для нашего сна и здоровья. И поможет нам в этом специалист, который изучает влияние нарушений сна на здоровье человека. Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, рада вас снова слышать в нашей студии.
8: Здравствуйте.
7: Тема сна обсуждается всю эволюцию человека и обросла многими мифами и легендами, несуществующими фактами. Савелий Александрович, вы как эксперт помогите мне и нашим радиослушателям просветиться и поделитесь знаниями.
8: Да, конечно, все, что знаю, расскажу, и даже больше, как сделать ваш сон полезным и здоровым, но обо всем по порядку.
7: Читала где-то, что бессонница — это не проблема, и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длится длительное время и влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее первым последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека. Учащаются простуды, ОРВИ, чаще обостряются хронические заболевания. И страдающим от бессонницы и проблем со сном наверняка будет интересно узнать, что использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточенными на протяжении всего дня. Более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity узнайте у наших консультантов по бесплатному номеру телефона 8 800 200 ровно 3050. Повторю еще раз, 8 800 200 ровно 3050. И напомню нашим уважаемым радиослушателям, что обратившиеся в течение часа получат вторую подушку в подарок.
7: Я от многих своих знакомых слышала, что 5-часового сна вполне хватает, чтобы выспаться. Так ли это?
8: Ну, смотрите, количество сна, которое необходимо для полноценного отдыха, может различаться для каждого человека в зависимости от его индивидуальных потребностей. Однако большинству людей рекомендуется спать от 7 до 9 часов, чтобы быть выспавшимися, успешно функционировать в течение дня. В нашем случае 5-часовой сон, скорее всего, является недостаточным для полноценного отдыха, может привести к усталости, снижению эффективности в течение дня. Ортопедическая подушка Felicity — это не просто предмет для украшения вашей постели, это настоящий инструмент поддержания правильного положения шеи и позвоночника во время вашего сна. Она обеспечивает идеальное распределение давления, благодаря чему вы сможете ощутить комфорт и снизите риск возникновения болей в спине и шее. Звоните и заказывайте себе подушку для здоровья по бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 30 50. 8 800 200 ровно 30-50. Первым 100 обратившимся, вторая подушка в подарок.
7: А как проявляет себя шейный остеохондроз?
8: Симптомы шейного остеохондроза могут включать вестибулярные нарушения, это шаткость при ходьбе, проблемы с координацией, это может быть шум в ушах, боль между лопаток и в области сердца, боль в плече или локте, неполный поворот шеи, потемнение в глазах, кратковременные потери сознания, бессонница, прерывистый поверхностный сон, постоянное чувство усталости, быструю утомляемость, панические атаки и вот эта внутренняя неуверенность, раздражительность, нервозность, эмоциональная неустойчивость и снижение остроты зрения даже.
7: А о чем говорят нарушения зрения при шейном остеохондрозе?
8: Самые распространенные офтальмологические расстройства, сопровождающие остеохондроз шейного отдела позвоночника, это, значит, вспышки в глазах, это мелькание мушек и искр, раздвоение картинки, затруднение движения глазниц и падение зрения при плохом освещении. Любые проявления нарушений зрительных функций становятся признаком кислородного голодания мозга и зрительного отдела. И вот этот перечисленный мной список осложнений в шейном остеохондрозе подчеркивает важность ранней диагностики этого заболевания, потому что своевременное вмешательство может помочь предотвратить серьезные последствия и сохранить качество жизни человека. И вот если вышеперечисленные симптомы у вас есть, то незамедлительно обратитесь к врачу, а также звоните нашим консультантам и заказывайте ортопедическую подушку Felicity по номеру телефона бесплатной горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050. И тот, кто оформит заказ сегодня, получит гарантированно вторую подушку в подарок.
7: Какой кошмар. Савелий Александрович, я и представить себе не могла, что могут возникнуть подобные проблемы.
8: Наши подушки также имеют ряд других преимуществ. Они могут помочь тем, у кого возникли проблемы с дыханием во время сна. Благодаря правильному положению шеи возможно предотвратить сжатие дыхательных путей, что может сделать дыхание более свободным и спокойным. Кроме того, ортопедические подушки Felicity изготовлены из гипоаллергенных и экологически чистых материалов, что делает их идеальными для людей, которые страдают от аллергии. Наслаждайтесь свежим воздухом и чистотой, не страдая от насекомых и пыли. Не жертвуйте, пожалуйста, своим здоровьем и качеством сна ради какой-то экономии. Ортопедические подушки Felicity – это небольшая инвестиция в ваше благополучие. Они не только обеспечивают комфорт и правильное положение шеи, но и могут поспособствовать улучшению кровообращения и снижению напряжения в мышцах. Позвольте своему телу и разуму отдыхать каждую ночь. Более подробную информацию вы можете получить по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. И наши консультанты подскажут, какой модельный ряд, и помогут подобрать по вашим параметрам ортопедическую подушку. И тем, кто обратится в течение часа, вам приятная скидка 30% или вторая подушка в подарок. 8 800 200 ровно 3050.
7: А как правильно спать? На подушке или без подушки?
8: Ну, смотрите, когда подушка отсутствует, как уже упоминалось выше, шейные мышцы постоянно напряжены. Если человек регулярно отказывается от этой постельной принадлежности, кроме неудобства и дискомфортных ощущений, он может получить проблемы со здоровьем. Храп. При сне на поверхности, без каких-либо возвышений, лежа на спине, тело принимает неестественную позу. В основном что страдает? Шея и голова, конечно. Происходит сужение внутреннего просвета в дыхательных путях. В результате возникает храп. Кроме того, есть риск западания языка, нарушения мозгового кровообращения. Дело в том, что в зрелом возрасте шейный отдел достаточно сильно изогнут, лордоз. Когда человек спит без хотя бы какого-то минимального возвышения под головой, тем более на спине, позвоночник принимает тоже неестественное положение. Из-за этого пережимаются артерии, по которым вместе с кровью в мозг поступает кислород. Получается кислородное голодание со всеми вытекающими неутешительными последствиями. Проблемы с позвоночником. Если диагностирован шейный остеохондроз или сколиоз, спать без подушки вообще противопоказано. Сон на лишенной возвышенности постели усугубит протекание этого заболевания. Объясню почему. Из-за того, что шея будет находиться в неестественной для нее позиции. Нарушится питание мышечной ткани и позвонков. В результате получаем что? Возникновение отечности. Дальше еще хуже. Сдавливание нервных корешков в конечном итоге приводит к развитию дегенеративного процесса в дисках между позвонками. При сколиозе лучше всего подойдут валик, либо невысокая подушка повышенной жесткости. Звоните нашим консультантам и узнавайте более подробную информацию об ортопедической подушке Felicity по бесплатному номеру 8 800 200 ровно 3050. 8 800 200 ровно 3050. Давайте еще раз повторю медленно. 8 800 200 ровно 3050.
7: Савелий Александрович, читала где-то, что бессонница – это не проблема и ее не надо лечить.
8: Бессонница может быть проблемой, особенно если она длительное время влияет на качество жизни человека. Нарушение сна может вызывать физические и эмоциональные проблемы, такие как усталость, раздражительность, проблемы с концентрацией и памятью, а также повышенный риск развития депрессии и тревожных расстройств. К ее последствиям относятся снижение работоспособности, хроническая усталость, нарушение памяти, нездоровый цвет лица, невроз. При длительной бессоннице снижается активность работы иммунной системы человека, учащаются простуды, ОРВИ, обостряются хронические заболевания. Использование ортопедической подушки Felicity способствует расслаблению мышц, снижению напряжения и способствует глубокому и качественному сну. Вы просыпаетесь отдохнувшими и более сосредоточены на протяжении всего дня.
7: Еще хотела одну вещь уточнить. Есть ли какие-то группы риска, люди, которых мы вот сейчас должны ради их же блага обязать спать на ортопедической подушке Felicity?
8: Конечно, есть. Людям старше 50 лет, у кого уже заболевания в хронических стадиях, спать на ней будет удобно и полезно. И вообще каждому человеку без исключения. Не бойтесь никаких периодов привыкания, как с некоторыми очень жесткими подушками. Лег и уснул. Но я бы посоветовал обратить внимание на подушку Felicity в первую очередь. Людям преклонного возраста, разумеется. Даже если сейчас вы чувствуете себя нормально, всем известно, как коварен инфаркт или инсульт. Наша команда экспертов заботится о вашем комфорте и здоровье. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать разницу и положительный эффект использования подушки. Доверьтесь профессионалам. Сделайте выбор в пользу ортопедической подушки Felicity, которая поспособствует и обеспечит вам здоровый и комфортный сон. Всего вам наилучшего, спокойных вам и, главное, полезных снов.
7: И как мы поняли из сегодняшней передачи, дорогие наши радиослушатели, что ортопедическая подушка Felicity способна обеспечить человеку правильное положение шейного отдела, расслабляет и способствует кровотоку в область головного мозга, улучшает сон и общее состояние человека. Это не просто постельная принадлежность, а выгодное вложение в свое здоровье на долгие годы. И еще раз повторю номер телефона для консультации. 8 800 200 ровно 3050. Повторю, 8 800 200 ровно 3050. Первым 100 обратившимся вторая подушка в подарок. Всего вам наилучшего. Имеются противопоказания, перед применением проконсультироваться со специалистом.
9: ООО «Felicity», ОГРН 125-770-022-85-54, адрес 119-017, город Москва, улица Пятницкая, дом 37, помещение 1/1.
1: Радио России.
10: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
11: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
12: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Владимир Путин сомневается, что европейские лидеры могли переубедить Дональда Трампа в свою пользу. Министр обороны Белоусов провел очередную встречу с военными корреспондентами. И США, и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре. Все подробности далее. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только в Херсонской, Запорожской областях, а также Донецкой, Луганской народных республик, заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
2: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области,

0: очень спокойно, уравновешенно, взвешенно. Мы ему благодарны за те усилия, которые предпринимает Александр Григорьевич на этом направлении. Особенно это касается решения гуманитарных вопросов, в частности, обмена военнопленных. Как мы помним, в Минске же и начинались когда-то переговоры в 2022 году. Потом по предложению украинской стороны мы перебрались в Стамбул. Но в Минске же были заключены соглашения по урегулированию взаимоотношений между Киевом и Донецком. К сожалению, мы знаем об этом теперь точно. Ни украинская сторона, ни наши западные участники переговоров не собирались выполнять этих соглашений. Но это другой вопрос. А важно, что Беларусь предоставляла нам всегда свою территорию, свою площадку для ведения переговоров. Уверен, что если дойдет дело когда-то до переговоров, мы можем использовать тоже белорусские возможности. Я знаю позицию Александра Григорьевича. Он готов всячески поддерживать все, что направлено на решение спорных вопросов мирными средствами.
1: При этом президент усомнился, что европейским политикам удалось переубедить Трампа в отношении Украины. Россия готова продолжить обсуждение с администрацией США тех тем, которые обсуждались в Анкоридже, заявил Путин. Отметил, что в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Глава государства рассчитывает на их визит после завершения горячей фазы конфликта в Иране. Внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетных проектов Министерства обороны России. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
2: Искусственный интеллект в основном применяется в двух ипостасях. Значит, первое – это все, что касается распознавания образов и автозахват цели. Это раз. И второе – это навигация. Нейросетки должны обучаться. Для этого мы сейчас активно внедряем DC везде и создаем витрину данных. Ее создали уже, просто она сейчас наполняется из DC, куда сбрасывают все данные. DC сейчас во все группировки внедряется. Большой курс искусственного интеллекта – это поддержка принятия решений. Тоже сейчас активно этим занимаемся, я имею в виду в ПВО, значит, на уровне… Это один из 7 проектов, которые мы должны реализовать до конца этого года. Будем вместе с рядом гражданских компаний, значит, по крайней мере, с одной, значит, мы все это сейчас активно развиваем, и результат должен быть реализован к ноябрю месяцу.
1: Министр обороны провел встречу с военными корреспондентами, обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе развитие войск, беспилотных систем, вопросы материально-технического обеспечения подразделений в зоне проведения СВО и прочее. Преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок в силу отсутствия в стране должного пограничного и таможенного контроля. Об этом сообщило Бюро службы внешней разведки. Цель – расширить географию поставок наркотических средств, в том числе фентанила, из-за активизации антинаркотической кампании в США. Уточняется, что интерес украинцев очевиден. Погрязший в коррупции режим Зеленского стремится получать дополнительный доход от транзита наркотиков. Многие из продуктовых магазинов исчезнут «Киндер» и «Рафаэлло». Как пишет ТАСС, компания X5, управляющая сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», приостановила закупки продукции брендов «Феррера Роше», «Рафаэлло», «Киндер». Мера связана с неоправданным завышением отпускных цен.
3: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Первая ракетка России Даниил Медведев остался на 9-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. На прошедшей неделе 30-летний россиянин не принимал участия в турнирах. В первом раунде Уимблдона 8-й сейный Медведев сыграет против хорвата Марина Чилича. Встреча пройдет сегодня в 16:30 по московскому времени. Лучшим результатом россиянина на турнире является выход в полуфинал в 23-м и 24-м годах. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержит клуб, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Генеральный директор «Ахмата» Ахмет Айдамиров заявил, что клуб не рассматривает возможность подписания контракта с нападающим Артемом Дзюбой. «Мы не рассматриваем его кандидатуру, нападение у нас укомплектовано», — сказал Айдамиров «Матч ТВ». В мае 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два сезона футболист играл за Тольятти.

0: Ельцинский окрон. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реал» Сида Арсена Захаряна в Краснодар не было. Об этом РИА Новости сообщил агент «Хавбека» Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в «Стан Быков». Генеральный директор Минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о поиске нового главного тренера. Ранее клуб покинул Дмитрий Квартальнов, отработавший в столице Беларуси 3 сезона. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или система НХЛ», цитирует Басков белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в Вегасе. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
1: Года. 30 июня в Петропавловске-Камчатском плюс 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске плюс 17-19 градусов, небольшие дожди. В Магадане плюс 17-19, без осадков. В Хабаровске плюс 27-29, во Владивостоке плюс 19-21 градус, небольшие дожди. В Челябинске дожди плюс 22-24, в Тюмени плюс 20-22 и также дождливо. В Ханты-Мансийске плюс 28-30, дожди и грозы. В Санкт-Петербурге без осадков плюс 24. 26, в Москве без осадков плюс 25-27. Сейчас столица плюс 22 градуса, без осадков, ветер северный 1 метр в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Утерянные обычаи.
1: Ну, это решение о ежегодных проверках. Это конкретный повод подтянуться. Подтянуться каждой авиакомпании. И каждой авиакомпании понимать, что теперь вся документация может оказаться под контролем.
2: Угу. Вот эта самая документация, о которой вы говорите, в ей насколько занимаются добросовестные авиакомпании, как она вообще готовится, что зависит от этой самой документации, и самое главное, от чего в первую очередь, вот это, наверное, самый важный вопрос, да, зависит безопасность пассажиров, или это все вкупе?
1: Это все вкупе. Документация, она подтверждает летную годность воздушного судна, и она подтверждает, готовность летного персонала в соответствии с утвержденными документами, собственно, к работе на том или ином воздушном судне. Это важно, с одной стороны. А с другой стороны, от чего зависит авиационная безопасность? Она зависит от технической исправности самолета, от соблюдения всех регламентов по его обслуживанию и от, опять-таки, от готовности летного персонала, от его квалификации, от того, проходит ли летный персонал временно соответствующие курсы переподготовки. Но это касается пилотов, не бортпроводников. От состояния здоровья пилотов, от всего этого.
2: Я просто почему спрашиваю, Кирилл Владимирович? Потому что мы же знаем с вами еще со времен Салтыкова-Щедрина, что в России, да, все, что на бумаге, совсем не означает, что все так же соответствует тому, как в жизни, да, происходит. Вот здесь все сейчас слушатели наши, наверняка, кто на самолетах часто летает, может быть, даже усмехнулись.
1: Понимаете, самолет не автомобиль. Это когда вы на автомобиле, допустим, и вы должны как водитель профессиональный, допустим, каждый день проходить предрейсовый недосмотр, это можно делать водители автобусов и даже водители такси. Это легко подделать, потому что здесь одна подпись, один штампик и все. И вы могли пройти уже медосмотр за год вперед. Ну, 365 штампиков вам поставили, и у вас уже бумага, что вы прошли медосмотр. Это делается одним человеком. Обслуживание воздушного судна делается большими коллективами, причем в разных аэропортах, да, и если, допустим, где-то в одном месте, там, на одной базе допустить, что можно что-то подделать, то подделать это во всех аэропортах, куда самолет летает, а ведь в каждом аэропорту проводятся какие-то технические мероприятия, эти самые простые перед вылетом, но они проводятся, пилот принимает самолет, пилот меняется, да, и сделать вот такую вот глобальную фальсификацию, что все техники и все пилоты подпишутся под тем, чего не было, это очень и очень непросто. Да, конечно, бывает. И с медосмотрами пилотов мы знаем, иногда бывают фокусы, но это все-таки скорее исключение.
2: Большое спасибо вам за комментарий. Кирилл Янков, член общественного совета при Минтрансе России, председатель Союза пассажиров, был с нами на прямой связи. И еще раз напомню, обсуждали мы документ, проект постановления правительства, который разработан Минтрансом, про проверки, осуществляющие авиакомпании, осуществляющие пассажирские перевозки. Их будут проверять не реже раза в год при помощи инспекционных визитов, рейдовых осмотров и других контрольных мероприятий. Это важно. Через минуту, друзья, у нас будет очень серьезный разговор еще про одну очень важную историю для всех и каждого. Это возвращение уголовной ответственности за домашнее насилие. Почему я говорю возвращение? Потому что в уголовных кодексах различных периодов в истории нашей страны такое наказание было. А что предлагается изменить? И вернется ли это самое наказание? Вот это большой вопрос.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
3: Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
5: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты

0: становления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Слушаем.
2: Итак, дед бил-бил, не разбил, бабка била-била, не разбила. Первая в истории человечества сказка о домашнем насилии, друзья, в общем, обретает свои, знаете, такие законодательно-уголовные рамки. Не шучу, потому что в России продолжается обсуждение возможности возвращения уголовной ответственности за домашнее насилие. И если вы сталкивались на эту тему с новостными статьями, то здесь наверняка у вас вызвало вопросы вот какая история. В Госдуме, пишут агентства, предложили вернуть уголовную ответственность за домашнее насилие. Ага, значит, она когда-то была, спросите вы. Была, конечно же. Ну а что предлагается? Сегодня статья 116 применяется в случае побоев, совершенных по мотивам ненависти или из хулиганских побуждений. Депутат Ксения Горячева предложила приравнять к этому насилие в отношении родственников, близких и беспомощных людей. Я вопрос изучал вот здесь вот какое-то количество времени, ну и продолжаю, потому что мы эту тему поднимать будем и в моей авторской программе «Мужские грезы» в пятницу, не в эту, а в следующую, скорее всего. И выяснил вот что, что оказывается в 1960 году в Уголовном кодексе РСФСР статья за побои с тяжкими последствиями, в общем-то, претерпела некоторые изменения, которые вступили в силу еще в 1926 году. Оказалось, что было уточнено определение самого преступления, да, и здесь в закон была возвращена норма о семейном насилии, ужесточая это самое наказание. В 97-м году, после распада Советского Союза, вот здесь вот тоже была статья «Побои», но она была выделена в разделе «Преступления против жизни и здоровья». И здесь, в эту самую статью, как раз была, значит, строчка «В отношении близких лиц». Что, как вот пишет РБК, например, сейчас в законопроекте, который первое чтение прошел уже в Госдуме, предложено убрать из текста статьи слова «близкие люди». Угу. Значит, все-таки есть у нас такая статья. Тогда непонятно, чего здесь за огород городят и почему такие дискуссии. Но давайте во всем разберемся по порядку. С Марией Ярмуш, адвокатом, специалистом по гражданскому и международному праву. Мария Михайловна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Дмитрий и радиослушатели.
2: Поясните, пожалуйста, что же все-таки сейчас предлагается с этим законом сделать, на какой стадии, что где находится сегодня, ну и в частности, вот эта формулировка «близкие люди», она существует сегодня в Уголовном кодексе в статье «Побои» или ее нет пока?
3: Сейчас у нас вообще нет статьи относительно домашнего насилия как таковой, да, как вот определенный объект преступления. Сейчас, если статья 116, это побои, возбуждается только, если побои были совершены из хулиганских побуждений или из-за ненависти вражды. Обычно такие...
2: Так. Пропала у нас Мария Михайловна.
3: Алло.
2: Вот давайте да. Слово «обычно» продолжим.
3: Да, обычно. Возбуждается уголовное дело, если побои были нанесены из хулиганских побуждений или ненависти вражды. Угу. Тогда действительно кто-то на улице напал, видно, что это или хулиганство, или какая-то ненависть. Но в отношении близких лиц, если кто-то в семье побил, да, близкого члена семьи или соседа и так далее, получается, что первая ответственность административная. Штраф от 5 до 30 тысяч. Может быть, арест максимально 15 суток. И получается, что в 2017 году у нас депутаты декриминализировали побои как таковые. И обычно побои, где совершаются? Дома. когда наносят не тяжкие телесные повреждения, а просто повреждения, синяки, травмы, например, там, гематомы и так далее, что-то такое, удары, и человека можно довести до психологического коллапса, когда член семьи обычно мужчины сильнее. И у нас можно сказать, что женщин очень много страдает от домашнего насилия, даже гибнет. А ведь начало начинается именно с побоев, когда государство не карает и не наказывает за это. То есть получается, в 2017 году, когда это декриминализировали, по сути, развязали руки людям, которые утверждают свою самооценку, да, и утверждают свое право в семье благодаря тумакам. При этом сейчас, Дмитрий, важно очень сказать, сейчас это новые люди дают в эту поправку, и уже одна поправка была отклонена. Более того, Нина Астанина, представитель КПРФ, заявила, что если мы опять декриминализируем домашнее насилие, это будет способствовать тому, что мужчины не захотят заключать брак. Ну, здесь вот брак и домашнее насилие, оно как бы совершенно разные вещи. И
2: а я поясню, почему. А я поясню, почему вот так сказала Нина Исанна. Но я, кстати говоря, на ее стороне, как ни странно, нахожусь. Потому что за эти самые 10 лет с 2017 года очень много чего поменялось в мировоззрении, в том числе и женском, кстати говоря. Потому что теперь у нас, знаете, такой семейный рэкет выходит на первое место. Если ты мне что-то вот не так вот, я на тебя сразу подаю. Если ты мне как-то вот не так вот что-то сказал, что-то не сделал, я на тебя сразу жалобу пишу. И тут же возникает вопрос, не будут ли вот этим вот самым возможностью вот этого вот домашнего насилия и уголовной статьей дамочки наши пользоваться сверх меры. Вот об этом идет речь-то.
3: Дмитрий, не будут. И я вам скажу-то больше. 89% опрошенных граждан, которые составляют и мужчины, и женщины, поддержали включение домашнего насилия в уголовный кодекс. Только 10%, и я думаю, как раз это те 10%, которые хотят устанавливать такой, делать домострой, я хозяин семьи. Кстати, иногда бывает, что и женщины, крупные, сильные женщины могут драться со своими мужьями, и даже знаю такие случаи, когда подавляли мужей. Поэтому здесь домашнее насилие, оно относится к любому члену семьи, и если сейчас, на самом деле, мне кажется, что эта поправка не пройдет, но изменение в законодательстве нужно, или изменение, когда правоприменительная практика и правоохранительные органы реагируют на домашнее насилие, потому что часто люди идут в полицию не с первого раза, когда их побили, а когда уже жить с таким вот насилием невозможно, и уйти некуда. И у нас нет института ордера защитного, который есть во всех практически странах цивилизованных. Когда приходит женщина к судье и просит: дайте охранный ордер, чтобы ко мне не подходил там бывший муж, бывший партнер и так далее, ближе, чем на, там, не знаю, на 50, на 100 метров. Угу. И если человек подойдет, вызовут полицию, его скрутят, и только за это, за нарушение запретного ордера, ему дадут 15 суток. Не надо будет ничего доказывать женщине. И еще, конечно, никто не будет использовать вот такое: ты мне не купил шубу или там что-то ты сделал не так, я вот на тебя пойду напишу. Для того, чтобы было домашнее насилие, нужно, чтобы были следы от этого домашнего насилия. Нужно собрать доказательства, чтобы было что предъявить в полиции, потому что у нас есть еще одна статья — заведомо ложный донос. И просто использовать, ну, представляете, хорошая семья, начинает женщина терроризировать и шантажировать мужа, ну, он возьмет от нее и уйдет. А у нас женщин больше одиноких и не как бы разведенных, чем мужчин. Поэтому мужчин у нас на вес золота, как бриллианты. И поверьте, никто не будет портить свою жизнь для того, чтобы потерять семью и надежного партнера. Но если этот партнер ненадежный, если он избивает, если он дарит потом какие-то подарки, а при этом еще может и побить сильно, и женщине некуда деться, она понимает, она придет в полицию, у нее даже не примут заявление или не дадут ход этому заявлению. Вот тут уже проблема общества.
2: Есть у нас минута, Мария, я хочу ваше мнение узнать относительно вот этой строчки о том, что за 20 лет доля агрессоров женщин выросла с 5% до 20%. И, кстати говоря, 16% из пострадавших от домашнего насилия — это, между прочим, мужчины.
3: Я за то, чтобы женщин-агрессоров тоже привлекать к уголовной ответственности. Потому что для меня разницы нет. Это граждане, которые должны защищаться законом и полицией, и судом от насилия. Пусть это будут мужчины и женщины, и разницы никакой нет, мы все равны перед законом и судом. И даже очень хорошо, мужчины должны поддерживать такое изменение в законодательстве, и женщину, которая поднимает руку на мужа и причиняет ему боль, и знает, что если он ее ударит взамен, да, такой вот, как бы даст сдачи, то она его посадит, потому что у него будет сильнее удар. Но, значит, такую женщину тоже нужно привлечь к ответственности. Там, кстати, предлагают до 2 лет лишения свободы или ограничения свободы.
2: Да. Так что это у выход. У кого удар сильнее, здесь сомнений нет никаких, а вот кто кого посадит в итоге, вот это здесь, знаете ли, еще вопросики-то вызывают очень серьезные. Спасибо вам большое за комментарий. Мы вернемся обязательно к этой истории, к этой теме, друзья, в программе «Мужские грезы» в одну из ближайших пятниц. Мария Ярмуш, адвокат-специалист по гражданскому международному праву, была с нами на прямой связи. Далее у нас песня по случаю, но уже по-другому. Михаилу Притеченскому слово.
1: Песня по случаю.
4: Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский, а случай у нас сегодня такой. В июне 1971 года состоялось первое выступление ансамбля «Поющие сердца», одного из первых ВИА в СССР, в дальнейшем пионеров советского тяжелого рока. Создал ансамбль Виктор Викштейн, выпускник Московского музыкального училища, работал в коллективах Вадима Мулермана, Майя Кристалинска, Иосифа Кобзона. А когда на советском музыкальном небосклоне засияли первые ВИА, Викштейн загорелся идеей создать свой ансамбль. Контролируя со знаменитостями, присматривал по стране талантливых музыкантов, решил назвать ансамбль «Современник». Однако, как выяснилось, коллектив с таким названием уже существовал. Нужно было придумывать новое. Переименовали в «Поющие континенты». Однако после одного из первых концертов, который проходил в Рязани, к ним подошла представительница Минкульта и сказала, что это слишком пафосно. Слово «поющие» решили оставить. Второе слово заменили, рассудив, что петь надо душой и сердцем. Так и появилось название «Поющие сердца», под которым коллектив получил известность. Именно этот ансамбль впервые исполнил множество хитов. «Кто тебе сказал?», «В реку смотрятся облака», «Бабье лето», «Только я не верю». В «Поющих сердцах» начинали такие исполнители, как Игорь Офицеров, Николай Носков, Анатолий Могилевский, Антонина Жмакова, Вэлланд Рот, Валерий Кипелов. В аранжировках коллектив ориентировался на брас-рок в духе популярных западных групп «Blood, Sweat and Tears» и «Чикаго». Ну а в конце 80-х Викштейн почувствовал тягу молодежи к хард-року и на базе «Поющих сердец» создал группу «Ария», которая, как и «Поющие сердца», кстати, с успехом выступает до сих пор.

0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
1: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
2: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, вот свою машину сдаешь на утиль, на металл там, или продаешь там в третьей стране.
1: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
4: На правах рекламы.
5: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня наша беседа будет о движении. От состояния опорно-двигательного аппарата во многом зависит деятельность всего организма. Сегодня мы поговорим про реабилитации после операций, травм, переломов, как вернуть себе былую подвижность. Ответить на этот вопрос нам поможет мой гость, эксперт, консультант в области физиотерапии, который занимается инновационными разработками в области медицины, Савелий Александрович Степанов. Здравствуйте, Савелий Александрович.
6: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Все, наверное, хотят после 60 чувствовать себя здоровым, активным, а ведь это по нынешним меркам, можно сказать, молодой. Многие еще работают в этом возрасте, но в то же время хочется и на даче сделать дела, и на рыбалку сходить, и в лес за грибами, это вообще святое. Но все это может уже даваться нелегко, тем более, если всю жизнь была тяжелая физическая работа, а если была серьезная травма, то последствия с годами только усиливаются. Спина начинает болеть, колени тяжело разгибаются, суставы надорваны, руки опускаются, и наступает полный упадок сил. И сейчас я хочу немного углубиться в прошлое. Все, я думаю, помнят, в каком состоянии была медицина в 90-х. Упадок был ужасный. Но даже тогда, в сложные времена, были врачи, горящие своим делом, которые пробовали, которые искали новые возможности. Цель была, чтобы люди после травм заходили на костылях или с палочкой, а после курса процедур выходили без, своими ногами. Кому-то требовалось лечение спины, кому-то поясницу, тазобедренный сустав. Были пациенты и с неврологическими болями. Кого только не встретишь в очереди.
5: Могу предположить, что тогда были популярными какая-то физкультура или физиотерапия.
6: А тогда в кабинете можно было встретить большой аппарат с электродами. Это был аппарат для нейромиостимуляции нервов и мышц. И многие, я думаю, помнят советских времен. Надевали, например, ворот или жилет и запускали электроимпульсы с приятным покалыванием. Вот тут то же самое. Аппарат то сокращает, то расслаблял мышцы, заставляя их работать. Причем именно те, которые успели атрофироваться. Человек может начать ощущать, что ноги становятся потихоньку послушными, и даже спина болит значительно меньше.
5: Савелий Александрович, но сама технология не устарела же, если она тогда работала и помогала людям, то ее можно и сейчас применять.
6: Все верно, да, только аппараты стали компактнее, с большим количеством функций, и если тогда приходилось ходить на процедуры, то сейчас уже выпускают медицинские приборы, но для домашнего применения, что упростило жизнь. Об одном таком аппарате я и хотел бы сегодня рассказать. По своему функционалу он является полным аналогом, но, скажем так, в усовершенствованном виде. Это тренажер Маркелова. С его создателем, Маркеловым Вадимом Евгеньевичем, я знаком лично, поэтому могу с уверенностью про него рассказать. Вадим Евгеньевич уникальный человек. Почетный гражданин Республики Карелия. Будучи спортсменом, он долгое время занимался восстановлением и реабилитацией после травм. И, опираясь на свой опыт и знания, он изобрел аппарат. Все подробности о тренажере Маркелова можно узнать по телефону горячей, бесплатной линии. Возьмите листочек, ручку, запишите. 8 800 777 45 45. Повторяю, 8 800 777 45 45. И еще важная информация. Сейчас на аппарат действует акция, скидка 5000 рублей для всех, кто позвонит в течение часа, поэтому не откладывайте, позвоните. И кроме этого, сейчас еще при заказе доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, что влияет на результат работы?
6: Принцип работы в корне отличается от всех известных электромиостимуляторов. Он заставляет работать мышцы, которые трудно прокачать обычными физическими упражнениями. При остеохондрозе, грыжах, протрузии – это ощутимая помощь. Тренажер Маркелова также используется в период реабилитации, после травм, ушибов, переломов, а еще болезней сердечно-сосудистой системы, восстановительной терапии после инсультов, при нарушении обмена веществ и решении проблем мочеполовой системы у мужчин и женщин. Есть разные виды электродов.
5: Так много показаний для применения?
6: Да, эксклюзивная технология лечения позволяет безболезненно лечить детей и взрослых без применения медикаментов. Представляете, какая это экономия? Аппарат мягко воздействует и направлен на избавление от боли. При использовании аппарата Маркелова сразу обратите внимание, что ощущения будут похожие на работу мышечного стимулятора или электрофореза, или работу аппарата, который стоит в кабинете у врача-физиотерапевта. Это действительно так, потому что природа сигнала электрическая, и ощущения будут схожими, поэтому область применения может быть очень широкой, как говорится, от пяток до макушки.
5: А я повторю еще раз номер бесплатной горячей линии 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. В течение часа акция 5000 рублей на тренажер Маркелова и также доставка по России бесплатно. Савелий Александрович, а что из себя представляет, как выглядит аппарат, и давайте подробнее остановимся, при каких проблемах могут назначать аппарат.
6: В народе говорят, встречают по одежке, а провожают по уму. Это выражение можно точно применить к тренажеру Маркелова. На первый взгляд, обычная коробка. Все по-простому, только пульт и электрод. Сразу скажу, даже человек в возрасте сможет в нем разобраться. А все потому, что производители вложились в качество, а не рекламу. Поэтому и цена по сравнению с аналогами ниже. Не надо переплачивать. Электроды выполнены в виде воротника, для шеи, в виде лепестка, для спины и поясницы. В виде наколенника или налокотника, то есть есть несколько разных вариаций электродов, которые накладываются на разные участки тела. То есть вы берете, кладете на больное место, подключаете электроды к специальному пульту, выбираете программу для нужной вам области и нажимаете кнопку. Лечение начинается, вы начинаете ощущать, как ваши мышцы начинают сокращаться и расслабляться за счет электростимуляции. То есть ощущение похоже на массаж, поэтому он и называется тренажер массажный. Давайте разберемся. Берем несколько примеров. Они могут быть использованы для снятия боли при таких заболеваниях, как остеохондроз, радикулит, протрузия, одиночные грыжи в нижнем отделе спины. Массаж верхнего отдела спины позволяет снимать синдром хронического переутомления, нормализовать сон. Прекрасно подходит для снятия болей в шейном, грудном отделе позвоночника при остеохондрозе и радикулите, при нарушении кровотока и головных болях. Массаж мышцы связок коленного сустава позволяет бороться с воспалительными процессами колена и такими заболеваниями, как артроз и артрит. Массаж мышцы связок плечевого сустава помогает бороться с воспалительными и болевыми синдромами плеча, куда входят такие заболевания, как артрозы, артриты, периартриты плечевого сустава. Для массажа четырехглавой или двуглавой мышцы бедра. Программа способствует выведению молочной кислоты, а также восстановлению после травм. Массаж можно использовать для снятия отеков. Массаж икорных мышц позволяет снятию гипертонуса. Массаж отеков и последствий ушибов в зоне предплечья. Массаж шеи. Снятие боли при радикулите и остеохондрозе. Этот электрод хорошо подходит для снятия боли при одиночной грыже 31-го шейного отдела позвоночника. И это только небольшая часть, при каких проблемах может назначаться тренажер Маркелова. Для более подробной информации я советую записать и позвонить по бесплатному горячему номеру. Операторы ответят на все ваши вопросы и подробно проконсультируют о тренажере Маркелова. Записывайте 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Доставка по России бесплатная.
5: Савелий Александрович, за счет чего достигаются такие ощущения массажа?
6: Во время процедуры электрические импульсы аппарата преодолевают сопротивление слоев мышц, разжимают зажатые мышцы и снимают спазм, и ощущение непередаваемое, как будто тысячи невидимых мягких пальцев массируют ваши мышцы снаружи и изнутри. Это потрясающее чувство комфорта, и хочется, чтобы не прекращалось. Происходит полное расслабление, боль может начать отступать уже на первых сеансах, появляться сила, энергия. Кажется, что каждый орган, каждая клетка вашего организма начинают работать с новой силой, как будто внутри тебя какая-то неведомая сила запустила двигатель, как мотор в машине. Направленное действие электростимуляции достигается за счет следующих эффектов: улучшение трофики тканей, купирование болевого синдрома, устранение причины возникновения болевого синдрома, нормализация функций двигательных нервов, активизация кровообращения. Под действием импульсных токов путем расширения кровеносных сосудов и ускорения в них кровотока может улучшаться кровообращение. Также может усиливаться и стабилизироваться венозный и лимфатический дренаж. Спина, поясница, все может становиться гибким, как будто только и делал, что всю жизнь занимался спортом. А я давайте напомню, что сейчас действует акция. Каждому позвонившему в течение часа будет предоставлена скидка 5000 рублей, но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 45 45 8 800 777 45 45. Если у вас остались вопросы о тренажере Маркелов, вы можете позвонить и задать их нашим операторам. Вас обязательно бесплатно проконсультируют. 8 800 777 45 45.
5: Савелий Александрович, наша передача уже подходит к концу. Может быть, вы хотели еще что-то напоследок добавить нашим радиослушателям?
6: Оглянитесь вокруг. Сколько людей с больными суставами и спиной, сгорбленные, скрюченные, с палочками. И это только те, кого видно. А сколько еще дома лежит, не в силах даже выйти на улицу? Хотите пополнить их ряды? Нет? Тогда начните уже лечиться по-настоящему. Приведите, наконец-то, в порядок свою спину и суставы. Помогите им. Воспользуйтесь тренажером Маркелова. Поверьте мне, тренажер Маркелова подарит вам шанс вернуть радость движения, и тогда больше не нужно будет обременять родственников или просить посторонней помощи, ведь главное преимущество аппарата – его можно применять дома. Вы сами с легкостью сможете проводить процедуры, прямо не вставая с дивана. Удобно? Конечно же, да. А какое приятное ощущение во время процедуры, что не хочется вставать с дивана, а вы все еще терпите боль. Зачем? Поэтому звоните прямо сейчас по номеру 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. Сегодня звоните, не откладывая в долгий ящик. Завтра все равно ничего не изменится. Ваша болезнь никуда не денется, а вот лечить ее станет уже сложнее. Так стоит ли терять драгоценное время? Я напоминаю, доставка по России бесплатная. И в течение часа всем позвонившим скидка 5000 рублей. 8 800 777 45 45.
5: Спасибо вам, Савелий Александрович, за такой интересный, а главное, полезный рассказ. А я напоминаю, что заказать тренажер Маркелова вы можете по телефону 8 800 777 45 45. 8 800 777 45 45. До свидания, дорогие слушатели. До новых встреч. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистами. ИП Епифанова Татьяна Владимировна, ОГРН ИП 306-730-205-900-051.
0: Радио России. Слово «это больше, чем текст». Это смысл, позиция и время. «Культ-бригада». Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
7: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. «Культ-бригада». По средам в 23.10 по Москве и в 22.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
9: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
8: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Минобороны заявила о взятии под контроль села Богодаровка в Днепропетровской области. Владимир Путин рассказал о контактах по украинскому урегулированию. И в Госдуме напомнили о законах, вступающих в силу в июле. Все подробности далее. Подразделения группировки войска «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Об этом сообщила Минобороны. В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры. Также нейтрализованы пункты временной дислокации ВСУ в 137 районах. В военной сводке говорится, что военнослужащие южной группировки войск в населенном пункте Константиновка продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку юго-западной части населенного пункта от разрозненных групп ВСУ. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих. Бойцы группировки войск «Запад» в Красном Лимане заняли 48 зданий. Силы ПВО за это время уничтожили 415 беспилотников и 12 авиабомб противника. В общей сложности армия Украины потеряла более 1500 человек военных на всех участках СВО. Переговорные контакты по украинскому урегулированию есть. Они идут по нескольким линиям, есть и новые предложения. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Президент рассказал, что Москва получила от Киева предложение о прекращении ударов вглубь территорий с обеих сторон и об ограничении боевых действий только четырьмя областями.
2: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасая

0: кадры боев за село Благодаровка. Ранее в ежедневной сводке военное ведомство сообщило, что подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Благодаровка в Днепропетровской области. Также за последние сутки в Красном Лимане взяты под контроль еще 48 зданий. Российские артиллеристы поразили в городе пункт управления тяжелыми дронами ВСУ. Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб и 415 украинских беспилотников. Эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск. Активная работа по совершенствованию системы ПВО продолжается. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
1: 2-3 месяца ситуация меняется. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
0: Новая семейная выплата для работающих родителей составляет в среднем 30 тысяч рублей по итогам первого месяца предоставления социальной меры, сообщили РИА Новости в пресс-службе соцфонда. При этом уточнили, что в каждом конкретном случае сумма выплаты индивидуальна и зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц. Соответствующий налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается семье. Размер выплаты определяет с учетом уплаченного НДФЛ, при этом ее сумма не уменьшается на сумму налоговых вычетов по лечению, имуществу, образованию и так далее. Это позволяет назначать средства в более высоком размере. В России с 1 июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
2: Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии Большого шлема Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются два россиянина: Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Первый сет выиграл Сфиулина 6-4, также ведет во втором 2-1. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парада в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», — заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парада провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дзюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря срок проведения сезона существенно не изменится. Никаких контактов и переговоров по возможному трансферу российского полузащитника испанского «Реала» Сосьедада Арсена Захарян в Краснодар не было. Об этом РИА Новости сообщил агент футболиста Геннадий Голубин. Ранее армянские СМИ сообщили, что Захарян близок к переходу в стан «Быков». Генеральный директор минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о критериях выбора главного тренера. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или системы НХЛ», – цитирует Басков белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в «Вегасе». Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Также по состоянию здоровья турнир пропустит чемпионка мира Олимпийских игр Ангелина Мельникова. Соревнования пройдут в Калуге с 28 июня по 6 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
0: Во вторник, 30 июня, в Петропавловске-Камчатском ожидается 12-14 градусов, временами дожди. В Южно-Сахалинске от 17 до 19 тепла, небольшие дожди. В Магадане плюс 17, плюс 19 градусов, без осадков. В Хабаровске также будет сухо, 27-20.

29 градусов. Во Владивостоке 19-21 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Екатеринбурге кратковременные дожди, плюс 19, плюс 21. В Санкт-Петербурге без осадков, днем 24-26 градусов. В Москве дождя не ожидается, ночью 13-15 градусов, днем плюс 25, плюс 27. Сейчас в столице 21 градус.

0: Сердца, сказ остальной воде и тульском косом левше.
1: Левша! Ша! Нет!
0: Евгений Иванович Замятин!
1: Плохо!

0: я.
1: Молчать! Яжены и колдуны, скоморохи и шуты, одним словом, лицедеи и колдеи, молчать! Молчать, колдеи, лицедеи, молчать! Всем молчать, всем лицедеи, молчать! Всем колдеям молчать! Я буду говорить! А слушатели, слушать!
2: А мы что делать будем?
1: Пока молчать. Говорю пока, ну пока я говорю.
3: Ты недолго говори-то.
4: Недолго.
1: Эй, слушатели, дозвольте вам представить мою краткую биографию жизни. Что я есть?
3: Что значит я?
1: Что мы есть?
2: Вот правильно, мы.
1: Что мы есть древнего халдейского происхождения, российского рождения.
2: Во-во-во, халдейского происхождения. Российского рождения.
1: Но я про себя расскажу. Папашу моего я не видал в глаза, а должность его была называемой коза. А именно представлял штуки с ученым медведем Михайлой. Умные хвалили, дураки хаяли, потому кроме потехи кое-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю. А нынче я веду прогрессу.
2: А нынче мы веду прогрессу.
1: А нынче мы веду прогрессу. Честь имею.
2: Имеем
1: честь предложить вместо медведя научную блоху. А также прочие были небылицы про славную петербургскую столицу, про заграничных англичан-чудаков, а также про наших русских туликов. Это будет игра в пяти актах и четырех антрактах при настоящем электрическом освещении и в полном составе моих дорогих товарищей.
5: И зовут их...
6: И я Древнов.
7: Дарья Белоусова.
8: Сергей Колесников.
9: Алена Хованская.
10: Александр Кош.
11: Дмитрий Филимон.
12: Валерий Трош.
13: Сергей Бурунов.
14: Прохор Чеховской.
15: Елена Милевотти.
16: Василий Бочкарев.
17: Геннадий Фролов.
18: Алексей Дубровский.
19: Валерий Сторож.
20: Михаил Данилюк.
21: Олег Зима.
22: Владимир Левашов.
1: И вот, например, в следующей персоне можно убедиться, что это есть наш знаменитый артист Саша, который играет их императорское величие, то есть вообще, извините, царя. Саша! Саша! Откликнись! Викторыч!
23: Ну, что?
1: Из чего вы можете видеть неподражаемое сходство, а затем наоборот, распоследний тульский левша, который, однако, есть первый герой всему. Илюша, отзовись!
24: Утрите нос!
1: Благодарю вас. Говорите.
24: Ну, я из Тулы левша. Я оружейник.
1: Теперь мы начинаем. Прошу всех слушателей проливать смех и слезы по собственному желанию, но беспорядков при том отнюдь не производить. Так, тишина, темнота, музыка, занавес.

0: Ой, ой, левша.
1: Не впрямь ты.
0: Известно, я.
1: Машка, Машка.
0: Что?
1: Машка, пока занавес открывается.
0: Ага, пока темнота.
1: Давай пообожаем.
0: Давай. Так, темнота, темнота, темнота, темнота, темнота. А сейчас свет. Музыка. Занавес открывается. Спектакля начинается.
2: Актеры!
3: Ух ты!
4: Петербург!
3: Точно такой, как вчера на Заваленке рассказывал прохожий страх!
5: Ё-моё!
6: И царский дворец похож, как он говорит!
3: Генералов-то, генералов!
7: Генеральская рота по возрасту стройсь! Молодые уперед, старые усад, ходьба, брюхо убрать, колени не гнуть, голову женихом держать.
8: Ваше превосходительство!
9: Что тебе? Ты кто?
8: Подметало!
9: И что?
8: Ну это, что с ихнейшими генеральскими совокупными отходами, ихнейшей генеральской жизнедеятельностью, ихнейших генеральских организмов? Ну, одним словом, с песком, что из них всех сыплется делать-то?
9: Собирать, складывать, сдавать.
10: Здравствуйте, господа почтеннейшие.
11: За здравия желаю, господин министр.
12: Приветствую вас, граф Кисель, уроды.
10: Уведомляю вас, что царь нынче не выспался. Сердитый, ух. Так сам себе навстречу и ходит. Беда.
12: Страхнул, немчуре.
10: Уж вы, миленький, чего-нибудь ему такое эдакое придумайте. Не то нам всем капут. А я уж вам уж и того, и сего, и этого, как говорится, по первое число. Уж это будьте спокойны.
9: Ну, завел финты-фанты, немецкие куранты.
10: Ох, слышите, едут, едут, везут. Ну, миленький, с молитвой по-русски, ну как это? Выручай, матушка казанская сирота.
13: Ну, здрасте, что ли?
14: Здравия желаю, ваше царство!
13: Ну, то!
14: Точно, ваше царство!
13: Что так точно? Ну!
15: Не угодно ли вашему царскому величеству и чего сладенького?
16: Али кисленького покушать!
15: Не угодно ли вашему царскому величеству?
17: Удивительных людей поглядеть!
15: Ну, послушать!
16: Не угодно ли вашему царскому величеству?
18: Заткнись! Неси зови!
10: Заткнись! Неси зови! Сейчас, сию минуточку. Неси...

0: Ха-ха-ха.
1: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дураки ведь, как говорится по-русски, дураки законы пишут. Ну-ка, лицедеи халдеев, и чего-нибудь эдакое повеселее, повеселее, повеселее!
2: Ага, сейчас. А вот я и не халдей. Я английский химик-механик, голландский лекар-аптекар. Объявляю я свои науки, чтоб старики не сыпали от скуки. Стариков молодыми в печи переправляю, и при этом Москов совсем не повреждаю. Со всех стран ко мне приезжайте, мои науки прославляйте.
0: А ну-ка, ну-ка.
2: Эй, волшебно!
3: Тебе какая нужна, старая или молодая?
2: Эй, нет, ты пока не нужна. Но,
4: поди сюда.
5: Но.
2: Ты далеко не уходи. Слышишь, по свистку явиться должна.
5: Ну.
2: Эй, Малашенко!
6: Чего? Чего надо? Кто нужен-то? Я ничего не слышу, мне уж стопать.
2: Вот ты, старая, и нужна. Подкатывай сюда.
6: Вот, пожалуйте, паспорт. Мне от роду 100 годов без куду.
2: Ну и что хочешь?
6: Не желаю старухой оставаться, а желаю...

0: снова с кем в пляс пуститься? Господа генералы, а? Кого обнимать? Кого целовать? Кому лысину лизать? А?
1: Со мной целуйся! Со мной обнимайся! Со мной в пляс пускайся! А лысину мою не трожь!

0: Дело. Пиши указ Маловену, ту, которая из печи вылезла, за заслуги перед отечеством и передо мною лично назначить царской фрейлиной с жалованием в полушку. Ну, чтоб облопнуть, веселый вы халдей народ.
1: Так точно, голосом пляшем, ногой поем, с воды пьян живем, с квасу бесимся.
0: Ну что ж, удивительные люди, чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим. Мне переговорить с моими лицедеями халдеями надо. Эй, ты, да ты ко мне?
0: Переговори, переговори. А я с Кисельвородиной переговорю. Граф Кисельвороди, сколько раз вам говорено, чтобы официально не ковырять в носу?
3: Я это только так. Для моциону.
0: И это сейчас такого моциона устрою.
4: А вы меня слушайте.
5: А что делать надо?
4: Что? Выходите, переодеваетесь царскими курьерами и изнаружи громко стучите и еще громче орете. Скороходы-курьеры, скороходы-курьеры.
6: Понял!
0: Кого еще нелегкой принесла? Граф, сбегай, отопри.
7: Здравия желаем!
0: Кто такие?
7: Ваше Величество, скороходы-курьеры! Из Англии только сейчас прибыли.
3: Еще горяченькие.
0: Ну здравствуйте, что ли. Поди сюда поближе. Ты поди. Ближе. Что же это у тебя циферблат? Это разнесло эдак.
3: Это я, как, значит, по морю плыл, так у меня от водного колыхания морская свинка и сделалась.
0: А ну, дыхни, дыхни-ка. Ай, как из бочки, хорошая.
3: Так точно, ваше царство.
0: И ты дыхни. Тоже хорош.
3: Так точно, ваше царство.
0: Ну что же, с добром или с худом явились?
3: Уж так худо.
8: Хуже бы, да некуда.
3: Захвастали англичане.
8: Ну прямо не продохнешь.
3: У вас где, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету.
8: У вас где, говорят, лаптем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют.
0: Вы, перхуны, тише, не ровен час рассыпьтесь.
9: Говорите. Да говорите всю правду, а то у меня знаешь.
3: Хвастают ваши де казна против нашей. Тьфу!
8: Ваши де пушки против наших игрушки.
9: Шо?
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Врут! Это со страху попричалось, как по нашей русской пословице «пуганая ворона на молоку дует».
0: Уж ты, русский,
9: сию минуту казну сюда. Вот увидим, вруть или не вруть.
3: Неси казну!
0: Ну еще что? Говорить все равно.
10: А еще хвастают ваше несукно против нашего рядно.
11: А вашим мастерам
12: аглицкий и немецкий нос утрут.
13: О как!
0: Что? Аглицкий нашим? Да вы... Да я вас...
3: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Фрут. Дело ясное. Что немец? По нашей по-русской пословице немцев обезьяна выдумала.
0: Тебя вот действительно обезьяна выдумала. Открывай-ка сундук лучше, нечего зуб заговаривать. Под локоток-то поддержи. Да подай рук-то с трона слезь.
9: Пособи на корточки сесть.
0: Ну как все отойдите в сторонку, целее будет.
3: Отойди, всем отойди, целее будет.
9: Так стой.
3: Стой, всем стой, целее будет.
9: Это что тут за особенная шкатулка за семью замками? Ха. Ну-ка. Что ты?
5: Скороход, курьер, отоприте-ка, братцы.
6: Нам расплюнуть. Пожалуйте, ваш сосед.
4: Орех. Бриллиантовый.
12: Раскрыл.
4: Из ореха вытряхивает ладошку.
12: На собственноручную.
4: Что ж это? Гляди, ей же ей плохо.

0: плохо.
1: Кисель, уродина, это что ж такое? Это что ж такое? Как же это ты, кисель, уродина, в казне каких-то блох содержишь? Да и блоха-то дохлая, коченелая. Ну, чего молчишь, говори.
2: Не расстраивайтесь, ваше царское величество. Дозвольте я ее вон выкину.
1: Нет, стой, кисель вредина. Выкинуть успеется. Это не так, это что-нибудь да обозначает. Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная блоха. Ну, скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией. А ну-ка, привезти сюда голландского аптекаря из Аничковской аптеки. Живо!
3: Привезти аптекаря!
4: Привезти аптекаря!
5: Привезти аптекаря!
6: Привезти аптекаря!
7: Привезти аптекаря!
8: Привели аптекаря!
4: Привели аптекаря!
9: Батюшка, ваше величество, не буду, прости, помилуй, прости, помилуй, прости.
1: Кто-то милую. А ты за это разгадай, что мы тут за диковину обнаружили. Никто не знает, а ты всевозможную химию произошел. Должен знать, что к чему.
9: Так. Во-первых, это есть называемое животное, извините, блоха по-нашему, которая сосет кровь, согласно науке, у всякого человека.
1: Ну, я такую премудрость невелика химия знать. Говори дело, а то знаешь?
9: Не знаю, знаю. Так. Во-вторых, согласно науке температуре, чувствую на языке хлад, как бы от крепкого металла. А на зуб ее? В-третьих...
1: Ну?
9: Как вам будет угодно, только это не настоящая блоха.
1: А что же это? Коль не блоха?
9: А это, согласно науке, есть называемая нимфозория. Под видом блохи. И произведена она из настоящей железной стали. А работа эта не русская, а заграничная. А как нынче у нас с заграницей трудновато, то я больше вам на этот счет ничего произъяснить не могу.
1: Спасибо. Ступай к себе в аптеку.
9: Ступаю.
1: Ну, граф кисель в роде. Вот что. Если да ты мне сейчас не дознаешь, откуда у меня в казне эта иностранная нимфозория и на какой предмет, кормить тебе блох да тараканов в крепостном каземате.
2: Сейчас. Знаю. Дозвольте фрейлину Малафевну сюда кликнуть.
1: Фрейлину Малафевну? Дозволяю.
2: Ей отроду 100 годов без году.
1: Сколько?
2: 100 годов без году. Может, она чего про блоху помнит?
1: Ой, ну ладно. Так и быть, зови.
10: Малафевна!
11: Иду тут уже. Здравия желаю, ваше царское величество.
1: Ну, здравствуй, что ли.
11: Здравия желаю, ваше царское величество.
1: Не знаешь ли, чего вот про эту штуку? Бриллиантовый орех нашли, а в орехе блоха.
11: Глуха? А и то это, батюшка, глуха. Ищи хоть куда, а вот с приглашью стало, это истина.
1: Ну, вот и сквозь печку ее пропустили, фрейлины сделали, денег полкучи дали, а толку чуть. Блоха, говорю тебе, блоха.
11: Без греха? О, верно, что ж без греха. Я хоть и не первой молодости, а как время к постели беда. Одна ни за что не усну, пока мист Василий Иванович под одеяло не влезет. Васька, это мой кот ангорский, я про него.
1: Уйди с глаз моих долой, увести, чтоб духа ее тут не было.
11: Уходи. От кого роди? От царя роди?
1: Скинь! А эту кишель в роду! Казимат без срока!
2: Ваше царское, дозвольте, сейчас.
0: Но!
2: Дозвольте в казначейской книге посмотреть, может там что записано насчет этой государственной блохи?
1: Ну ладно, погляди, так и быть.
2: Несите его!
5: Машка.
8: Ой.
5: И впрямь ты.
8: Известно, я.
5: Машка.
8: Что?
5: Машка, а пока книгу-то несу.
8: Ага, пока книгу.
5: Давай, пообожаешься.
8: Давай.
5: Ой, Машка.
8: Ой, давай. Обожай. Давай. Обожай.

0: контракта!
1: Нет, нет, нет, я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты: Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов. А пьесу все-таки написал Евгений Замятин. До завтра!

0: Радио России. Просвещение. Радио России и Русское географическое общество представляют проект «Моя Великая Россия».
1: Если вы спросите любого прохожего на улице, где теплее, на юге или на севере, то он, не задумываясь, ответит: «Ну, конечно, на юге». Так? Так. Но если прохожий достаточно эрудирован, то скажет, что на Южном полюсе, в центре Антарктиды, все-таки морозы крепче. Это верно. Рекордная, самая низкая температура на Земле, официально признанная Всемирной метеорологической организацией, была зарегистрирована 21 июля 1983 года на антарктической станции «Восток» и составила минус 89,2 градуса по Цельсию. Ну, чуть-чуть до 90 не дотянуло. Почему именно там? Ну, оно понятно. Станция «Восток» находится далеко от океана, да еще довольно высоко над уровнем моря. Ну, правда, там не привычные нам горы, а очень плавный подъем вверх. В то время как самая низкая зарегистрированная температура непосредственно в точке Северного полюса составляет, ну, около 50 градусов, почти на 40 меньше. Оно и тоже понятно. Океан хоть и северный, хоть и ледовитый, но греет-то изрядно. Поэтому полюс холода в северном полушарии следует искать в глубине материковой суши. И находится он в нашей стране, в Якутии. Минимальная температура воздуха в 71,2 градуса по Цельсию была зафиксирована в Аймеконе, это Республика Саха, Россия. Вот эти экстремальные значения объясняются тем, что поселок-то расположен во впадине между горными хребтами, которые удерживают холодный воздух. Здравствуйте, я Александр Хабургаев, журналист и путешественник. Вместе с Русским географическим обществом мы продолжаем знакомить вас с самыми красивыми и интересными уголками моей великой России. Сегодня наш путь лежит... Ох, чуть было не сказал, лежит на север. Нет, все-таки не на север, на восток от столицы, хотя значительно севернее. Кстати, даже 60-градусные холода там бывают далеко не каждую зиму, так что на них еще надо попасть. Нашему собеседнику Павлу Владимировичу Разину, доценту факультета журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова и известному в джиперской среде путешественнику-экстремалу, повезло. Попал в свое время. Он прошел этот путь более 9000 километров по тяжелейшей дороге на внедорожнике и хватил знаменитых морозов в полной мере. Но не забывайте, что потом еще пришлось идти столько же, 9000 километров назад в Москву. Для такой экспедиции пришлось очень долго и тщательно готовить машины, что, кстати, требовало больших капиталовложений.
2: Если вы хотите провести отпуск в Якутии и из Москвы доехать на автомобиле до полюса холода, надо обязательно найти человека, который желательно был там шофером, или просто много ездил по Якутии, именно зимой.
1: Вот это очень важный момент, поскольку ехать туда зимой на неподготовленной машине и без опыта, ну, без привлечения сказать самоубийство. Печальная летопись сохранила немало подобных трагедий. А советы во всезнающем интернете, простите, частенько из области мифологии, а не реального опыта. Даже такой опытный путешественник, как Павел Владимирович Разин, не дотянул до центральной точки полюса холода всего 300 километров. Ну, правда, по якутским меркам это пустяк рукой подать. А все потому, что повезло. Мороз перевалил за минус 60 градусов, так что хлебнули экзотики по полной программе.
2: И не доехали мы по одной простой причине. У нас замерзла солярка. Кроме этого, у нас замерзло все остальное в нашем автомобиле. А что такое остальное? Остальное – это тормоза, это руль, это амортизаторы. Машина становится очень плохо управляемой именно рулем, потому что замерзает гидроусилитель. Тормоза практически отсутствуют. Мы тормозили механическим ручником или там, переключением скоростей. Ну и амортизаторы куда-то исчезают, машина превращается в телегу, а дороги там, прямо скажем, не самые лучшие. дорогой из Якутска до Аймекона, это не самая лучшая дорога, это не хайвей.
1: Ну уж какой там хайвей. Кто ездил, знает. Кстати, часть пути на Аймекон пролегает по колымской трассе Р-504, по печально знаменитой дороге костей, которая исторически была местом каторжных работ и гибели тысяч заключенных. Эта дорога до сих пор славится своей труднодоступностью и суровостью.
2: Никогда не слушайте знатоков на местных, имеется в виду на московских, на петербургских сервисах. Все знают, что делать. Но на самом деле тот, кто там не бывал, даже представить не может, что такое 60-градусный мороз. А мы схватили именно такой мороз, который на самом деле не вполне характерен для тех мест. Даже для полюса холода. Он бывает достаточно редко. Средняя температура, ну, где-то 40-45, и только дня 3-4, может, 5 дней в году, и то не каждый год, опускается вот такая температура за 60. Градусники в ваших современных автомобилях тарированы, как правило, до 50, потом они выключаются. Мы скотчем примотали местный градусник, который можно найти в сувенирных магазинах. Обычный спиртовой градусник, но он размечен до 70 или даже до 75. Мы его примотали к лобовому стеклу. Кстати, про стекла. Надо клеить еще одно стекло, лобовое стекло, и желательно такие небольшие стеклышки боковые, потому что вы ничего не увидите, они сразу у вас замерзнут. А с двумя стеклами, да, все будет нормально.
1: Ну, вы понимаете, что между стеклами должен быть вакуум. То есть это фактически стеклопакет. И такую работу смогут выполнить далеко не на каждом автосервисе. Но это еще не самая дорогая доработка автомобиля для подобного путешествия. Представьте себе, какая температура будет у вас за стеклом на улице и какая будет хлестать из печки на обдув другой части стекла в кабине. То есть по законам физики стекло лопается.
2: Дело не в том, что оно вылетит, дело в том, что оно замерзнет. Хотя бывали такие случаи, и такой случай нам рассказывали местные, когда мы там были, люди гнали японский автомобиль, двое мужиков. Японские автомобили характеризуются очень хорошей течкой, которая дует на лобовое стекло. Температура была очень низкая, стекло чуть-чуть лопнуло. Ну, потому что за бортом, допустим, минус 60, а здесь дует плюс 50, например, на стекло, или плюс 40, но оно лопнуло и слегка выгнулось. Они попытались его обратно чуть-чуть разогнуть, и оно у них выскочило совсем, выскочило лобовое стекло. А что было дальше? Дальше они погибли. Ничего не сделаешь. При такой температуре человек живет очень недолго. Баллон горит, если вы хотите, да, согреться, баллон горит 40 минут. Весь автомобиль горит тоже 40 минут. Но вы попробуйте еще разжечь баллон, вы же не умеете это сделать.
1: А это еще один суровый парадокс. Даже если вокруг деревья и кустарники, на морозе в минус 50-60 градусов далеко не каждый сможет заготовить дрова, развести костер и поддерживать огонь. Для этого нужен опыт, причем немалый. А, кстати, о баллоне, который горит 40 минут. Резина же на морозе становится хрупкой, как стекло. Может и разлететься вдребезги.
2: Да, такое тоже бывает. Мы сбросили запаску с багажника на крыше. Она разлетелась на мелкие кусочки. Вообще очень много интересного там происходит.
1: И, кстати, не только с техникой, не только с природой, но и с людьми. Изменения с психикой, например. Можно увидеть то, чего нет, услышать то, что другие не слышат. Ну и, конечно, удивительная природа самого холодного края в северном полушарии. Но об этом речь пойдет в следующий раз, когда мы снова встретимся с Павлом Владимировичем Разиным, доцентом факультета журналистики МГУ и известным экстремалом в джиперской среде. Моя великая Россия. Аймеконский улус Республики Саха-Якутия.
0: К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России. Цикл программ Александра Хабургаева «Великая радиоэпоха».
3: Что такое радио?
1: Странный вопрос, не правда ли? А вот задайте его на улице любому прохожему, и увидите, сходу никто не ответит. Задумается.
0: Задумается, потому что радио – это целый век открытий. От первых опытов Попова до великих событий в эфире. От культовых программ «Театру микрофона», «Встреча с песней», «Радио няня», «Клуб знаменитых капитанов» до наших дней. Великая радиоэпоха. Слушайте по субботам в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
3: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
3: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
4: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запора? запоров. Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть». При заказе в течение часа вы можете получить пилорис в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
5: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
4: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы. И с каждым днем их все больше. Стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
5: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
4: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами?
5: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли? Нарушение флоры – причина запоров.
4: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
5: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно, почему.
4: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
5: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
4: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель при заказе в течение часа может получить пилорис в подарок. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
5: И как же это средство изобрели?
4: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
5: И как же работает пилорис?
4: Два его основных целебных вещества, фукоидан и аскофилан, проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта Pylorus способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт Pylorus – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема.
5: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
4: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание Pylorus с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема Pylorus поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
5: Но скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
4: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку по пить кефир, вот и все.
5: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
4: Напомню, что при заказе в течение часа вы сможете получить Pylorus в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03. Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. За месяц удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Путин сообщил о новых предложениях Киева по урегулированию конфликта и допустил переговоры с Украиной в Минске. ПВО сбили 96 украинских дронов над регионами России. И теперь подробнее. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы. В понедельник президент Владимир Путин провел первую встречу с Ландратовой в этой должности.
2: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет эта поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела приемы людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14 752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
1: Ландратова сообщила президенту, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только 4 областями. Об этом сообщил президент Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
3: Есть и новые предложения, но некоторые из них я готов назвать. Ну, например, прекращение ударов вглубь территории с обеих сторон, да, например. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные. Приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима. Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Черкасской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
1: По мнению Путина, Беларусь может стать площадкой переговоров по Украине, если на них удастся выйти. Президент также ответил на вопрос, пытается ли Киев втянуть в войну Белоруссию.
3: Эти оценки должен делать президент Беларуси. Мы с ним так в деталях не останавливались на этой теме, но, конечно, это вызывает озабоченность, когда грубые какие-то окрики со стороны раздаются. Но это не вызывает какой-то паники со стороны президента

0: Украинская сторона, не наша западная.
1: Действия с нотами и со...
2: Радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня продолжаем говорить про национальную историческую память, про вопросы, связанные с увековечиванием памяти в вопросах геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. И помогает нам в этом разобраться руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты Елена Малышева. Елена Петровна, добрый день.
4: Добрый день.
3: Мы с вами в прошлый раз говорили о том, что сам факт постановки под сомнение величия победы советского народа – это в некотором роде фальсификация истории. Вот тут есть один маленький момент. Я очень хорошо помню, как в свое время, не так давно, лет 10 назад, на страницах газеты появлялись комментарии, связанные с деятельностью ряда общественных движений и организаций, которые изучали жертв советских репрессий, жертв геноцида. И вот один из руководителей тогда в интервью сказал о том, что мы выяснили более-менее точное число жертв геноцида, жертв советских репрессий в том числе. Но мы не готовы называть эту цифру, потому что наше общество к ней не готово. Это имелось в виду действия времен начала 90-х. Чего больше в вопросах фальсификации истории и кто приложил к этому больше руку? Наши заклятые друзья по большой политике, мы прекрасно понимаем, информационную войну никто не отменял за последние 70 лет. Или слом эпохи, вот тогда, конца 80-х, 90-х годов, когда переписывалось все?
4: Ну, конечно, Алексей, я все это очень хорошо помню, потому что начинала учиться в институте и изучала на первых курсах диалектический материализм, историю партии. А где-то с середины обучения на третьем курсе мы все, безусловно, занялись другой траекторией отечественной истории. И я хочу сказать, уже тогда у мыслящей молодежи возникал вопрос, а что вот такое происходит? Потому что вектор очень круто поменялся. Тот ментальный слом, который произошел в 80-е и 90-е годы, в Советском Союзе и затем уже перекочевал в Россию, это и есть целенаправленное действие наших западных партнеров. Это однозначно. Потому что изменение мировоззрения, а историческая память является методологической основой мировоззрения, это тот инструмент, который очень хорошо работает. И мы это видим как в исторической ретроспективе, так и в совсем недавнем прошлом, если мы говорим там о Украине. Мы тоже это все видим. И вот здесь вот как раз, возвращаясь к 80-м, 90-м годам, вот посмотрите, каким образом или через какую механику начиналась смена мировоззрения. Сегодня мы говорим фальсификация истории. Если честно, мне не очень нравится слово фальсификация, потому что речь идет не о заблуждении в ней, да, а именно о сознательном изменении для достижения определенных целей. Целей либо политических, внутриполитических, либо геополитических. И вот здесь вот целенаправленные деструктивные такие векторы, которые вбрасывались, да, такие нотки, которые заносились, они четко были нацелены на расшатывание страны изнутри. А как это делается именно через механизм исторической памяти? Самое главное – посеять сомнения. И посеять это сомнение можно за счет появления множественности альтернативной информации, которая не дает однозначного ответа. Вот такая хаотичность, кстати, это тоже один из подходов манипуляции сознания. Начинается паника, и здесь факт интересный. И вроде бы этот похож, и этот, где правда, да? И вот на эту почву затем хорошо очень ложатся, да, вброс и фрагментаризация каких-то документов, либо информации из документа, когда он рассматривается не в контексте, либо не в полном тексте, нарушая, как мы с вами знаете, все правила критики исторического источника. И вот здесь тоже появляется вот этот повод для того, чтобы увидеть, вау, да, это же новое что-то, а нам не все показывали. И вот это вот шатание, это же целенаправленная политика, четко выстроенная с точки зрения такого методического подхода и инструментов, в которые создается благополучная, такая благоприятная почва для затем манипуляции уже сознанием. И вот это мы как раз в 80-е, 90-е годы очень хорошо на себе ощутили, но это было не спонтанное явление изнутри нашего общества, а это была продуманная политика, разные механизмы, начиная от действия фондов, работы через учебники, работы через грантовую систему определенных фондов, да, поддержку и так далее. Все вот это помним, кто в это время уже проходил или путь своего профессионального становления, или работал уже в это время. И, вы знаете, было видно, как меняется сама историческая парадигма, да, вдруг появилась теория модернизации,

0: догоняющей модернизации. Потом пошла следующая смена. И было видно, как вот мировоззренческого каркаса, который в семьях сохранился, в наших личных отношениях, в дружеской коммуникации, в профессиональном сообществе, школы все равно сохранились, да, научные школы, потому что это ценность, которой мы дорожим. Свидетельствует о том, что вот изнутри этой гнили не произошло.
1: Я сейчас на секунду встану на позицию современной молодежи, современных зумеров. Хорошо. Пусть не коммерческая организация, но тем не менее госструктура, Национальный центр исторической памяти, который нам говорит, что вот мы собрали все, вот мы все кодифицировали, мы все разложили по полочкам, вот геноцид советского народа выглядит вот так. Зумеры говорят, окей, допускаем, но не будет ли так, что через 10 лет придет другой центр, и будет другая историческая память?
0: Да. Ну, во-первых, мы не государственная структура однозначно. Это надо иметь в виду, мы больше экспертное сообщество, это первое. Во-вторых, совершенно правильно вы говорите, что самое сейчас проблемное сообщество – это сообщество родителей тех самых зумеров, потому что их становление как раз пришло на те 90-е годы, когда вот эта хаотичность сознания и формировалась. И третий момент – центр не формирует и не дает. А центр аккумулирует те действия, которые идут в разных профессиональных средах и социальных, в том числе и в числе тех самых зумеров, да, которые сами же включаются в эту работу, например, вспоминая и обращая внимание на историю своей семьи, находя там тех, кто стал жертвами геноцида. И эту информацию они уже заносят сами. И точно так же, как и в других профессиональных сообществах, мы не говорим, что мы что-то пишем, да, и передаем. Работают институты научно-исследовательские, например, мы говорим там об Институте российской истории, Институте государства и права, мы говорим о экспертах в регионах, мы говорим о вузах. И вот вы говорите, а через 10 лет придет кто-то другой. На самом деле, вот для того, чтобы не создавалось возможности апеллирования...
1: Пересмотра.
0: Да, пересмотра. Там правда должна быть в основе. Это должна быть та самая историческая правда. Плюс к этому глубокое академическое знание, которое базируется на исторических источниках, профессионально причем отработанных с использованием той самой критики исторического источника, и на межпоколенческом диалоге. Вот это три кита исторической памяти, которые делают ее фундаментальной и научно обоснованной, и общественно воспринимаемой. Потому что если этого нет, то вот любые другие конструкции, они действительно... Через 10 или иное количество лет обязательно появится тот, кто сможет это опровергнуть.
1: Ну и секрет, существует же максимум, под которую правду пишут победители. Нам потом не вернут вот эту максимум, что правду написали победители, а на самом деле все было не так.
0: То, что победители, это вы совершенно правильно сказали. И победитель имеет право писать правду, потому что ему скрывать нечего.
1: Когда мы говорим о геноциде советского народа со стороны немецко-фашистских войск, мы прежде всего, конечно, имеем в виду нацистскую Германию и ее прибалтийских сателлитов. Но ведь на территории Советского Союза в составе вот этой коалиции нацистских войск были подразделения Испании, подразделения Италии, подразделения Франции, кого только не было. По ним подобные же правовые решения ожидаются?
0: Если идти по букве закона, я сейчас апеллирую к судебным решениям, то в них значатся именно нацисты и их пособники. А это означает все те, кто разделяет нацистские идеи. И здесь страновеческая принадлежность, она является одним из ключиков таких, да, к пониманию того, что речь идет не просто о стране, а речь идет о самой идеологии. И вот это очень важно подчеркнуть, потому что нацистский геноцид, да, то есть это позволяет сегодня говорить о неприятии нацизма именно как идеологии, а не сужать и локализовывать эту историю в адрес какой-либо отдельно взятой страны
1: и отдельной госполитики.
0: Или отдельной госполитики. Говорить о идеологии, которая имеет основой античеловеческие преступления, преступления против человечности.
1: Да? Мы пытались разобраться в том, что из себя представляет деятельность национального оператора по увековечиванию памяти советского народа, по увековечиванию жертв геноцида со стороны нацистских войск, и какую роль в этом играет Национальный центр исторической памяти при президенте. Помогает нам в этом разобраться руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, член Общественной палаты, кандидат исторических наук Елена Малышева. Елена Петровна, спасибо огромное.
0: Спасибо.
1: На сегодня это все. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
4: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг, когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
5: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
6: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
2: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. На правах рекламы.
7: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний – катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
8: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату «Дюна Око». На сегодняшний день это прибор номер один в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
7: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
8: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
7: Как понимаю, они были успешными.
8: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
7: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
8: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
7: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат «Дюна Ока». Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
8: С удовольствием. В основе работы «Дюна Ока» лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слабость. Слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат «Дюна Ока» излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
7: Ну, прямо военная точность.
8: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат «Дюна Ока», как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. «Дюна Ока» способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
7: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения «Дюна Ока»?
8: Используя «Дюна Ока» всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
7: А вот есть ли шанс благодаря «Дюна Ока» снять очки и контактные линзы без операций?
8: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что «Дюна Ока» не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
7: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор «Дюна Ока» по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь. Желающих приобрести «Дюна Ока» много, а количество аппаратов ограничено.
8: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но Как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
7: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
8: С удовольствием. Представьте очки будущего: компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
7: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
8: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
7: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
8: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
7: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-300-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
2: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
2: Радио России. Главное радио страны. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
12: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
13: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Хранилище ГСМ материалов ВСУ поражено беспилотником «Герань» в Кировоградской области Украины. Президент Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий. За месяц удалось вернуть в Россию 550 человек в рамках обменов пленными с Украиной. И теперь подробнее. Российские войска за минувшие сутки заняли в Красном Лимане в ДНР 4 опорных пункта ВСУ и 48 зданий, сообщает Минобороны. По данным ведомства, за сутки противник потерял там более 40 военнослужащих, уничтожен бронеавтомобиль, 2 наземных роботехнических комплекса, склад боеприпасов ВСУ. Российские военнослужащие в ходе боев за Константиновку в ДНР продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и ведут зачистку юго-западной части города от разрозненных групп ВСУ. Средства ПВО за сутки сбито 12 управляемых авиабомб и 415 беспилотников. Еще одно сообщение Минобороны. Хранилище горюче-смазочных материалов поражено беспилотником «Герань» в Кировоградской области Украины. Военное ведомство показало кадры. В результате высокоточного удара произошло объемное возгорание резервуаров с ГСМ, разрушен ряд объектов хранилища. Президент Путин ответил на предложение Киева об ограничении зоны боевых действий. Глава государства рассказала автору вестей Павлу Зарубину, что с украинской стороны звучат предложения об ограничении боевых действий только 4 регионами.
2: Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только 4 территориями. То есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике. А на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской области, а также с некоторых участков госграниц. И перебросить эти подразделения в 4 вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, я говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.
1: В Кремле назвали динамику продвижения войск армии России красноречивой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что при обсуждении отдельных направлений, где формируется буферная зона безопасности после вторжения ВСУ в Курскую область, Киев понесет ответственность за это вторжение. Также, по его словам, Кремль не намерен давать оценку эмоциональным заявлениям Зеленского.
3: Что касается эмоциональной тональности заявлений Зеленского, то не нам давать такую оценку, пусть это делают специалисты или вы, журналисты. Я лишь хочу обратить ваше внимание на вчерашнее заявление Путина. Наша позиция по урегулированию хорошо известна, она последовательна. И динамика на фронте тоже весьма очевидна на всем протяжении фронта. Все направления, по которым идет продвижение вперед наших войск, Путин вчера перечислил, называя населенные пункты, и так далее, и тому подобное. Эта динамика, безусловно, весьма красноречива, и, конечно, она придает уверенности в том, что наши цели будут достигнуты. Кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, что, называя определенные направления, там, где создается буферная зона безопасности после вторжения в Курскую область, банд формирования киевского режима, сказал, что киевскому режиму придется заплатить за это вторжение, заплатить вот этой самой территории, которая окажется в буферной зоне. Поэтому вчера было много сделано важных, очень многозначительных заявлений, которые красноречиво говорят и показывают положительную динамику на фронте.
1: Накануне Владимир Путин заявил, что российские войска прорвали считавшуюся неприступной линию обороны на Добропольском направлении и подошли к Доброполью. Кроме того, армия России контролирует уже 96% территории населенного пункта Константиновка. А на Запорожском направлении проведения спецоперации российские военнослужащие ежедневно продвигаются широким фронтом, сказал президент. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что за месяц с момента ее назначения на этот пост удалось вернуть в

0: За этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Также Ландратова доложила президенту, что посетившие атакованный ВСУ колледж в Старобельске иностранные журналисты убедились, что там жили дети, и что и Верховный комиссар ООН по правам человека ответил на ее обращение по Старобельску. Омбудсмен добавила, что пострадавшим детям в Старобельске регулярно направляется гуманитарная помощь. По словам Ландратовой, она посещала раненых, которых перевели на лечение в Москву. Два человека задержаны после стрельбы в учреждении помощи молодежи в немецком штате, сообщили местные СМИ со ссылкой на правоохранителей. Ранее сообщалось, что до 5 человек погибли в результате стрельбы в этом городе. Согласно текущему состоянию расследования, 5 человек получили смертельные ранения, еще несколько ранены.
2: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. На теннисном турнире серии «Большого шлема» Уимблдоне сегодня стартовал первый круг. В эти минуты встречаются два россиянина – Андрей Рублев и Роман Сфиулин. Счет по сетам 2-1 в пользу Рублева. В четвертой партии 5-3 Сфиулин впереди. Российский футбольный союз объявил о старте продаж билетов на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком». Встреча пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля, начнется в 19:30 по московскому времени. Стоимость билетов начинается от 1500 рублей. Переход российской премьер-лиги на систему «Весна-осень» возможен только в том случае, если эту инициативу поддержат клубы, заявил президент РФС Александр Дюков. По словам главы ведомства, принципиальных различий между двумя системами проведения чемпионата сейчас нет, поскольку в условиях нынешнего международного календаря сроки проведения сезона существенно не изменятся. Спортивный директор испанского футбольного клуба «Алавес» Серхио Фернандес подтвердил информацию о переговорах по переходу защитника Виктора Парада в московский «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которого я не могу комментировать», заявил Фернандес в интервью «Спортэкспрессу». В прошлом сезоне 24-летний Парад провел за «Алавес» 33 матча и отдал 3 голевые передачи. Генеральный директор минского хоккейного «Динамо» Дмитрий Басков рассказал о критериях выбора главного тренера. «Нам нужен современный иностранный тренер из НХЛ или системы НХЛ», цитирует Басков белорусские СМИ. Ранее появилась информация, что основным кандидатом на пост считается Доминик Дюшарм, который с 23 года работает помощником тренера в «Вегасе». Олимпийский чемпион Давид Белявский сообщил, что не выступит на чемпионате России по спортивной гимнастике из-за некачественной подготовки и небольшой травмы. Также по состоянию здоровья турнир пропустит чемпионка мира Олимпийских игр Ангелина Мельникова. Соревнования пройдут в Калуге с 30 июня по 5 июля. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: Во вторник, 30 июня, в Новосибирске ожидается 27-29 градусов, кратковременные дожди и гроза. В Иркутске без осадков 29-31 градус. В Красноярске от 26 до 28 тепла, кратковременные дожди и гроза. В Мурманске 19-21 градус выше нуля, кратковременные дожди. В Архангельске 23-25 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге 24-26 градусов без осадков. В Москве также без осадков. 25-27.

0: Театр «Радио России» представляет.
1: Чем еще удивить можете?
2: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха» – радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
3: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
4: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла.
5: Захвастался, кабы не захряст.

0: Гляди, брат.
1: Вот те и гляди.
2: Блоха. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
5: С Невских берегов, из Санкт-Петербурга.
6: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
7: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Разное время», и сегодня для вас проведут эту программу ведущие Наталья Стребнева и Иван Фурсов.
9: Всех приветствуем, действительно, разное время, 2 часа в прямом эфире, и, конечно же, мы с Иваном не забываем, что у нас что на носу? Макушка лета.
8: Да,
9: поэтому
8: точно.
9: Мы постарались подобрать как можно больше летних тем, особенно во втором части дадим себе разгуляться, и хоть, конечно же, свойственной нашей программе манере мы и некоторые проблемы поднимем, в том числе и с макушкой леса, с доступностью пляжей, с их качеством и так далее, но, тем не менее, даже про мороженое мы сегодня планируем поговорить, особенно в контексте его предложения на международный рынок. Вот таким образом зайдем из Вологды. Но начинаем мы, как всегда, с нашей злободневных тем, проблем и острых вопросов. У нас, правда, есть объявление. Помимо того, что мы, конечно же, вас ждем к общению,
8: да,
9: и поэтому
8: да,
9: все мессенджеры 8-925-222-99-92 доступны для ваших посланий. Мы с Иваном с интересом прочтем и ваше мнение, и сообщение. Но с сегодняшнего дня у нас ведь новость, да?
8: Да, у нас прекрасная новость. С сегодняшнего дня, уважаемые радиослушатели, вы можете наблюдать за нами и в мессенджере Макс. Если прежде это можно было сделать только в Телеграме или во ВКонтакте, то теперь национальный мессенджер Макс присоединился к этому списку. Пожалуйста, подключайтесь к нашему каналу Радио России и наблюдайте за нашим эфиром. Очень будем рады вам.
9: Ну и так, сейчас мы отправляемся на полуостров, в Крым, как и положено летом это сделать, но сами понимаете, что не отдыхать мы там планируем, а выясним, как живут сейчас наши соотечественники на этой замечательной части суши. Денис Маринин с нами на связи. Денис, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Денис.
10: Да, приветствую вас, дорогие коллеги, и приветствую, конечно же, всех наших радиослушателей.
9: На прошлой неделе говорили о необходимости, ну, собственно говоря, прекратить, к сожалению, оздоровительную программу в детских лагерях, и все это совершенно очевидные и понятные причины. И вот на выходных или к выходным получили сообщение, что все, завершен выезд детей даже из Артека. Мы понимаем, какой объем работы здесь был сделан. Куда отправили детей? Есть ли сведения? Не все ведь наверняка согласились домой уехать, я так думаю, побывав на Крымской земле и на Крымском берегу.
10: Конечно, не все вернулись домой. Кто-то продолжает отдыхать, но в связи с такой ситуацией был и указ принят главой Крыма о приостановке летней оздоровительной кампании. Ну, конечно же, это все связано с безопасностью нахождения и отдыха детей в Крыму. К сожалению, вот как вы и сказали, да, из самого большого международного детского центра «Артек» уже вывезли детей, но многих из этих детей приняли оздоровительные лагеря в Краснодарском крае.
9: Соседи географически, конечно, мы понимаем.
10: Да, ну то, что тут рядом. Ну, небольшая часть, конечно, вернулась по своим домам. Но я хочу сказать, если мы вот затронули Международный детский центр «Артек», вы можете представить, сколько тысяч детей отдыхало. Там же около 15 только детских лагерей, которые входят в состав, не говоря уже о центрах. Но несмотря вот на сложившуюся ситуацию с детскими оздоровительными лагерями, которая сложилась в Крыму, детский центр «Артек» не прекращает свою деятельность, даже несмотря, что там уже нет детей, а продолжает развиваться по разным направлениям. И их, хочу отметить, очень много. Для этого вот предлагаю послушать комментарий директора Международного детского центра «Артек» Константина Федоренко.
0: Слушаем. Мы реализуем крупномасштабный проект федерального уровня. Это программа развития по 5 направлениям. Вопросы инфраструктуры, это строительство новых объектов, вопросы содержания, создания уникального образовательной среды, пространств, подготовки новых программ, объединение ресурсов с нашими тематическими и социальными партнерами. Это, конечно, подготовка кадров для последующих вызовов. Это вопросы безопасности, которые как никогда актуальны. Конечно, «Артек» сегодня занимается вопросами эффективности. Мы ставим перед собой задачу повысить эффективность использования ресурсов финансовых, инфраструктурных, кадровых. Для этого проводится большая работа по аудиту и формируется целый ряд предложений, которыми мы будем делиться с организациями всей нашей страны, которые работают в сфере отдыха и оздоровления.
9: Ну, совершенно очевидно, действительно, какими знаниями, каким опытом обладает «Артек», это и требует и анализа, и главное, хорошо, что уже сейчас планируют делиться, да, собственно говоря, своими наработками. А, Денис, что касается Крымского моста, мы понимаем, что...
10: Да, я хотел продолжить по «Артеку», если вы не против.
9: Давайте, пожалуйста.
10: Несколько слов добавить.
9: Если мы
10: говорим о строительстве и инфраструктуре, то в настоящее время в Международном детском центре «Артек» завершают масштабный проект по строительству образовательного центра «Солнечный». Также уделяют большое внимание, о чем говорил и Константин Федоренко, и финансовой стороне. Кроме аудита, тут же должна оказываться поддержка и сотрудникам, да, центра, и выплата зарплаты, соцпакетов и так далее. Также в детском центре «Артек» ведут активную подготовку школы. Если кто не знает, на ее территории находится школа на 350 мест, а также и детский садик на 75 мест, подготовки именно к новому учебному году. Параллельно выполняются работы по налаживанию оборудования и подготовке инфраструктуры всей огромной для работы центра в осенне-зимний период. А с сегодняшнего дня в «Артеке» начались курсы по повышению квалификации и переподготовке кадрового потенциала. Кроме того, начала работу известная школа педагогического работника, в которой повышают свой уровень абсолютно все вожатые центра. И также на этой неделе в детском центре «Артек» с участием экспертов, доктора педагогических наук, ведущие преподаватели педагогических вузов России проведут несколько лекций, обучающих семинаров для сотрудников центра. И вот по мнению директора центра «Артек» Константина Федоренко, все эти усилия позволят не просто сохранить коллектив и инфраструктуру, но и быть готовым в любой момент, в любой день вновь открыть свои двери для детей из разных регионов России и других государств, которые приедут в Крым. По поводу того, что вот спросили по Крымскому мосту, на самом деле все зависит от ситуации, я имею в виду и об очередях, которые выстраиваются многочисленных, от времени суток и от ситуации, когда движение перекрывают во время налета украинских беспилотников. Допустим, сегодня ночью проезд через Крымский мост ограничивали на 5 часов. Это привело к тому, что в очереди с обеих сторон стояли в общей сложности около 1500 автомобилей. Затем эта очередь постепенно начала сокращаться до 400 машин, а время ожидания досмотра составляет около 2 часов. Вот такая история, если говорить про очередь.
9: Объективная реальность, да, такова. Знаем, что увеличен лимит провоза топлива по Крымскому мосту. Раньше он был у нас 100 литров, теперь его удвоили, да, в связи с тем, что...
10: Совершенно верно. По новым правилам автомобилисты могут провозить через Крымский мост до 200 литров топлива и других жидкостей, если при условии, что эта тара проходит по требованиям досмотра. Я имею в виду, что емкости должны быть размером 65 на 75 сантиметров, чтобы пройти через энтероскоп. И при этом действует важное ограничение, что емкости объемом 200 литров и более, контейнеры огромные, превышающие вот такие габариты допустимые, к проезду через мост просто не допускаются. Запрещено. И это такие меры приняты в связи вот с соображениями тоже безопасности. Ну, если рванет такая вот...
9: Хорошо, да. Простите, что прерываю вас, но очень хочется еще и передать большой поклон и
8: благодарность.
9: Профессиональные, да, лучики уважения сотрудникам вашей компании, я имею в виду филиалу ВГТРК Крымскому, поскольку вот эти вот 9 минут программы, разъясняющие, что не стоит доверять всей информации, которую старательно размещают в соцсетях, да, и активно пропагандируют ужасающую, пугающую, настораживающую, это был просто вот пример, когда как вот на пальцах, как будто бы разложили странички азбуки перед тобой, две очаровательные девушки объяснили, что, собственно говоря, сейчас происходит на ниве информационной войны.
10: Действительно, чтобы пресечь или дестабилизировать, ну, пресечь попытки, да, дестабилизировать ситуацию в Крыму, когда отдельные товарищи, в скобках, да, пытаются вызвать ажиотаж или страх, связанный с проблемами там со светом, водой или топливом на полуострове. Многие крымчане стали скупать продукты питания, фонарики и другие вещи. Так вот, вместе с крымскими властями, объединив свои все силы, и наша телерадиокомпания в Крыму тоже не осталась в стороне и запустила рубрику на ТВ, которая называется «Инфобес», где рассказывает об уловках и фейках, которые нужно замечать, рассмотреть и не вестись на такие провокации. И достаточно ощутимая пошла и обратная связь. То есть люди благодарны за вот такую рубрику. Предлагаю послушать комментарий директора нашего вот крымского филиала ГТРК «Таврида» Михаила Андроника.
9: Конечно.
1: Идея родилась в результате наблюдения группы неравнодушных людей за катастрофическими процессами, происходящими в нашем информационном поле, а именно за тем, как противник ловко овладевает умами наших граждан, как активно действия врага на земле сопровождаются кампаниями в соцсетях, побуждая людей совершать различные необдуманные поступки. Работать с этим можно, только объясняя людям инструменты, которыми пользуется противник, и приемы манипуляций. Среди наших сотрудников, сотрудников крымских вестей, эту идею встретили с большим воодушевлением, все моментально включились в работу, и в это воскресенье в итоговом выпуске первая рубрика уже увидела свет. Отклик как от коллег, так и от населения был очень хороший, потребность в подобной информации колоссальная сейчас. Мы, в свою очередь, готовим уже следующий выпуск, поработаем немного над формой подачи, над деталями, но начало положено, тем более враг для обсуждения дает нам достаточно материала, поэтому рубрика «Инфобес» будет выходить два раза в неделю, в четверг и в воскресенье на телеканале «Россия-1» в Крыму.
8: Но мы настоятельно рекомендуем всем посмотреть этот выпуск. Он доступен в телеграм-канале «Вести Крым». И это очередное напоминание о том, как не стоит поддаваться панике и вестись на провокации украинских спецслужб.
9: Ну, можно найти фактически на любой интернет-странице, да, поисковике это найти. И мне кажется, Денис, что называли-то вы это информационная безопасность, да, сокращая инфобес, а получилось больше на ликбез, да, вот, собственно говоря.
10: Ну, и это тоже. Ведь да. Многим людям стоит разъяснять, как сохранять спокойствие и не распространять дальше, не репостить, как говорит молодежь, непроверенную информацию, которая вызывает ажиотаж, страх, испуг и всякие другие страшные ощущения. И вот я бы так сказал.
9: Спасибо, Крым, за доброе и здравое отношение ко всему, что с нами сейчас происходит. Денис Маринин, наш коллега, был из столицы региона. Ну вот, собственно говоря, благодарим. И в следующие дни обязательно тоже будем
8: летать, да, будем в Крым и узнавать, как там дела.
2: Большая страна, разное время.
8: Но теперь перемещаемся в Югру. У нас уже вовсю идет лето. Это значит, что пожароопасный сезон также начался. И вот как раз-таки в Югре площадь лесных пожаров, к сожалению, увеличилась. Ну, сейчас об оперативной обстановке, как борются с огнем, нам расскажет Марина Грей, редактор службы радиовещания Радио России Югория. Марина, здравствуйте.
9: Добрый день, Марина.
11: Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Что касается лесных пожаров, да, действительно, в Югре сейчас непростая обстановка. На сегодняшний день на территории Югры действуют 34 лесных пожара, общая площадь возгораний почти 7500 гектар. Очаги зафиксированы в Нижневартовском и Сургутском районе. Часть из возгораний уже, конечно же, локализована. Но, тем не менее, ситуация остается сложной, прежде всего, потому что погодные условия в Югре вот в этом году какие-то уж слишком жаркие для северной территории. Средний столбик термометра где-то показывает в дневное время отметку свыше 30 градусов, естественно, со знаком плюс. Ну и большое влияние оказывают грозы. К сожалению, вот в Югре есть такое понимание, как сухая гроза, то есть грозы мелькают, гром идет, а дождя при этом нет. И вот при таких обстоятельствах очаги возгорания могут возникать друг от друга на расстоянии нескольких сотен километров, сразу в десятках мест. И если учесть, что тайга, она не обладает огромным количеством инфраструктуры в виде дорог, да, каких-то трасс, куда очень сложно добираться до мест возгорания, поэтому в большинстве своем Югру тушат у нас десантники пожарные. Да, и, соответственно, невозможно проехать туда ни на какой пожарной машине, это только авиаперевозки, самолеты сейчас работают вертолеты, в тушении задействовано более 350 спасателей, это сотрудники авиалеса, охраны Югры, МЧС, конечно же, вот для переброски пожарных десантников в труднодоступные места активно используется самолетная и вертолетная техника. На данный момент угрозы жилым домам, поселкам и объектам экономики нет, но, тем не менее, возникает еще одна проблема, которую сейчас вот люди, живущие в городах Югры, заметили. Горят торфяники, а когда горят торфяники, они очень сильно тлеют, и из-за этого выделяется огромное количество густого дыма, который потихоньку накрывает города и поселки Югры. Конечно же, учитывая жаркую погоду, вот этот смог, который стоит в городах, ну, скажем так, обстановка не очень приятная, но, тем не менее, как бы пока все под контролем. Плюс синоптики обещают, что уже на этой неделе в Югру придут дожди. Безусловно, они помогут справиться с верховыми пожарами, да, с верхними пожарами. К сожалению, торфяники, когда горят внутрь, это тлеющий такой огонь, его очень тяжело тушить, он даже может этот торфяной огонь выживать и под снегом в том числе, поэтому сейчас, вот, что касается Нижневартовского района, это очень большая территория, здесь объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера, действовать он будет минимум до 18 июля, но это все для защиты, естественно, жителей, но и территории. Запрещено, конечно же, въезжать в лес, разводить костры, устраивать пал и так далее и тому подобное. То есть пока ситуация под контролем, но она достаточно непростая.
9: Вот эти упреждающие меры и ограничения, которые ситуация сейчас накладывает, они кем контролируются и какая, собственно говоря, ответственность за нарушение этих мер осторожности?
11: Безусловно, она контролируется, но проблема в том, что вот у нас в Югре пожары чаще всего возникают не потому, что человек виноват в этом пожаре, а именно виновата гроза. Вот эти возгорания происходят из-за сухих гроз, которые поджигают тайгу. Многие места, вот где сейчас идет непосредственно пожары, там и людей-то нету. То есть это очень отдаленные территории, это, ну, действительно очень далеко, туда очень сложно забраться, и поэтому здесь, ну, понятно, что штрафы существуют.
9: И человек усугубить ситуацию не может, мы вас поняли, да, действительно, масштаб природы не всегда даже осознаешь, насколько у нас вот, богатая, в том числе и лесная часть страны, но вот она подвержена в том числе и такой опасности. Благодарим. Спасибо. Нашу коллегу из Югры, редактор службы радиовещания «Радио России» ее горе. Мария Грей, Марина Грей была с нами на связи. Говорили мы о пожарах. К сожалению, на прошлой неделе в основном Красноярск был на повестке дня, но вот и Югра. Будем надеяться, что поможет дождь, который обещают синоптики в любом случае. Ну, собственно говоря, и на природу тоже уповать приходится в некоторых вопросах, а когда особенно о тайге речь.
2: Как рождаются открытия? И кто стоит за научными прорывами? Говорим просто о сложном. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
12: Почему, чтобы вода была холодной, в нее бросают камешки? На небе четное число звезд или нечетное? Почему мясо быстрее портится на лунном свету, чем на солнечном? Что это за вопросы? Все они взволновали ученых, наших с вами современников, которые в поисках ответа провели экспериментальные исследования и нашли разгадку.
2: Российские исследования, передовые технологии и те, кто двигает науку вперед. Научный подход. По средам и пятницам в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
2: Большая страна. Разное время.
9: У микрофона в московской студии для вас сегодня работают Иван Фурсов и Наталья Стребнева. Еще раз приветствуем вас. Ну вот, собственно говоря, к осторожности призываем мы вас не только в обращении с огнем и на территориях, где сейчас высокая температура, в лесу. Аферисты создают фальшивые сайты, якобы с оповещением об атаках беспилотников. Вот, собственно говоря, такие новости у
8: весьма
9: нас
8: актуальны.
9: На Ниве обмана, да, возникли. Схема такая: вас просят ввести 6-значный код, его же сайты предлагают. Потом приходит сообщение о взломе личного кабинета, госсервиса и так далее, и так далее, линии поддержки и прочие, собственно говоря, информация,
8: камни, да.
9: которая лишь на одно нацелена, чтобы как можно больше сведений, которые не нужно делиться с чужими посторонними людьми, из вас выпутать. Ну, разберемся, собственно говоря, с этим видом мошенничества и в чем тут мы можем заранее проявить осторожность и не попадаться на эту удочку. Узнаем у заместителя директора фонда «За права заемщиков», куратора платформы «Мышеловка РФ» Народного фронта Аллы Храпуновой. Алла, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Алла.
14: Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, Иван.
9: Ну что, фантазия аферистов, она просто прям-таки вот, ну, не знаю, неисчерпаема, во-первых, а во-вторых, на очень актуальные темы, да, сценарии подбирает.
14: Да, вы совершенно правы. Схема, которую вы сейчас рассказываете, лишний раз показывает, что мошенники, всегда выстраивая новые легенды или модифицируя старые легенды, они смотрят за новостной повесткой и настроением граждан. Конечно, сейчас такая ситуация, что все стараются дополнительную информацию получить о своей безопасности. Ведь это же безопасность человека, и как раз мошенники всегда эксплуатируют вот эти призывы, как защитить себя. Какие фиксируем и мы по сигналам ситуации, когда мошенники закидывают вот эту информацию о фейковых сайтах, о фейковых приложениях, называют это «Радар». Кстати, у Народного фронта есть приложение «Радар». Можно на платформе Народного фронта прямо найти и уже пользоваться официальным «Радаром».
9: Да, мы и пользуемся все эти годы. Да, собственно говоря, это у нас очень хорошее, очень хорошо знакомое название.
14: Вот, да, спасибо. Но видите, и мошенники тоже, насколько мы знаем, подстраивают и визуальное оформление, и в название вшивают вот привычное слово «радар». Так вот, что делают мошенники? Они заходят в чаты, причем это чаты могут быть домовые чаты или какие-то по сообществу, по интересам. Домовые чаты же очень часто там «зайдите, перейдите по ссылке, тут хорошо обувь можно поремонтировать, а тут можно заодно проверить информацию о своей безопасности». Забрасывают туда информацию, что вот это проверенная страница, проверенные интернет-ресурсы, иногда и телеграм-бот. Человек, когда переходит по этой ссылке, учитывая, что он получает эту ссылку из какой-то для него доверенной среды, там просят пройти идентификацию, ну, якобы, чтобы понять, где человек находится и так далее. Присылается 6-значный код. И на самом деле это первый этап обмана. А помимо того, что мошенники все-таки таким образом пытаются собирать данные и о местонахождении вашей, и так называемый все равно первый этапный сбор персональной информации о вас, дальше, на самом деле, после того, как вы ведете этот код шестизначный, начинается самый главный этап обмана. На вас начинает сыпаться огромная куча поддельных сообщений. Это будет и через почту, и телефонные какие-то оповещения, и смс-ки, и могут сообщения через соцсети или мессенджеры. Якобы ваш аккаунт госуслуг или банковское приложение взломано, и вам нужно срочно обратиться на линию поддержки, на горячую линию. В этих поддельных сообщениях пишется номер телефона и призывается срочно перезвонить, чтобы обезопасить свои данные. Как раз мошенники добиваются того, чтобы человек сам позвонил, поэтому телефон попадает напрямую в колл-центр мошенников. Ну, эти мошенники начинают рассказывать, что якобы это линия поддержки госуслуг, иногда представители правоохранительных органов, и уже жертву ведут, запугивая ее по огромному кругу, пугают, что и финансирование ВСУ, и куча разных страшилок. Что мы с вами должны запомнить?
8: Да, давайте озвучим.
14: По ссылкам переходить нельзя. Есть проверенные ресурсы. Даже если, например, вам говорят, что вот это все проверенное и доверенное, вы должны помнить, что домовой чат, он все равно открытый. Туда точно так же могут попасть мошенники. Поэтому, если вдруг все-таки вы очень доверяете коллективу в онлайне, где вы общаетесь, и все-таки рискнули перейти по этой ссылке, помните, что никакие персональные данные вводить нельзя. Нельзя вводить шестизначные цифры, но самое главное, если потом вас начинают засыпать вот такими поддельными сообщениями, они всегда характеризуются, пытаются засыпать, запугать агрессивно, быстрее и быстрее перезваниваете. Пожалуйста, им не стоит верить, это явный признак мошенничества, обмана, перезванивать по таким поддельным телефонам нельзя. У тех же госуслуг есть официальная линия поддержки, посмотрите ее в личном кабинете госуслуг и только по нему звоните, но не по телефону. Из этих поддельных сообщений это, наверное, самое главное правило. И помните, что мошенники всегда следят за новостной повесткой, ситуация с топливом, которая сейчас существует, она, в принципе, повторяет эту же схему. Начинает все забрасывать ресурсами,
9: да,
14: которые якобы показывают
9: возможность,
14: топливник.
9: Да, получить какую-то маленькую квоту, талон на получение или что-то еще.
14: Да, топливную карту, доступность топлива. И поверьте, здесь, помимо вот этих сигналов про сигналы коды, когда запрашивают якобы для идентификации, здесь мошенники идут еще дальше. Они стараются собрать как можно больше информации о россиянах, и через вот эти фейковые фишинговые сайты можно собрать огромный пул проблемы, которая есть в данном регионе. И это уже достаточно опасно, потому что это уже социально угрожает, ну, в том, правда, нашей безопасности. Поэтому по ссылкам не переходим, не нужно паниковать, проверяйте всю информацию только на официальных ресурсах. И повторюсь, любые призывы перезвонить на горячую линию должны быть проигнорированы. Ищите и проверяйте информацию самостоятельно и звоните только по официальным телефонам.
8: Да, и сохраняйте, конечно же, холодную голову и критическое мышление.
9: Это главное, да, что ничему нельзя приступать в панике и в каком-то эмоциональном возбуждении. Только спокойствие. Алла Храпунова, заместитель директора фонда за права заемщиков, куратор платформы «Мышеловка РФ Народного фронта», была с нами, предостерегала нас. Очень полезная информация.
2: Большая страна, разное время.
8: Ну вот как Наташа в начале программы так вскользь упомянула о мороженом, то сейчас у нас достаточно времени, чтобы вдоволь поговорить об этом. И, конечно же, сегодня поговорим о замечательном вкусе детства. Это, конечно же, вологодское мороженое. Для меня это вообще, мне кажется, один из эталонов по вкусу, по качеству.
9: Любая молочная продукция из Вологды.
8: Да, в том числе, конечно.
9: У нас тут какой-то национальный код. Если это масло, так вологодское. Если молоко, так тоже оттуда. Ну вот какое мороженое любит наша коллега, абориген вологодских мест, корреспондент Российской газеты Вологда Марина Чернова. Мы сейчас узнаем. Марина, здравствуйте.
8: Здравствуйте, Марина.
15: Да, Добрый день, рада, что вы так оцениваете нашу продукцию. Это всегда очень приятно, греет душу. Я люблю мороженое, наверное, все-таки не вологодское, потому что я взыскательный такой вот потребитель. И когда я общаюсь с экспертами, которые работают в молочной академии местной, они мне говорят: Марина, ты слишком пристрастна, потому что тебе кажется, что в твоем детстве была трава зеленее, и небо было более голубое и так далее.
9: Ну, вы имеете право на собственное мнение, но зато вот жители Поднебесной, да, и, по крайней мере, те, которые локализуются в Шанхае, я думаю, с вами не согласны, потому что 8 тонн вологодского мороженого уже было экспортировано в Китай, собственно говоря, проконтролировано и так далее. Какие сорта туда отправляют? И, собственно говоря, вообще, почему возникла такая идея Китай накормить нашим вологодским мороженым?
15: Действительно, то, что продукт и действительно мороженое вкусное, это несомненно. Поскольку у нас несколько производителей, они производят разные виды с разными наполнителями, это правда не оставляет никого равнодушным. Наши компании, они пробуют сотрудничать с разными странами. И если сравнивать, например, ситуацию с 2023 годом, то 2024 годом, то, например, вот в прошлом, за прошлый год, если подводить итоги, то можно сказать, что цифры отгруженной продукции выросли в 4 раза и составляют около 800 тонн. Поэтому многие страны, в том числе это и Монголия, и Китай, Абхазия, Израиль, США и Китай, они стали постоянными, получается, клиентами наших предприятий. Что именно любят? Ну, например, Монголия, которая получила 220 тонн продукции в 2025 году, очень любит там фактически пломбир в вафельном стаканчике.
9: Так,
15: классика. Действительно, то есть и вафелька такая, знаете, вот хрустящая, и пломбир очень похож на натуральный
9: вкус. Братьев кочевников понимаем. А вот экзотический Сенегал, у вас нет ли здесь сведений о том?
15: Есть данные, да, конечно. Какие вкусы в этой стране? Жители Сенегала, им нравится больше ванильное эскимо, шоколадные глазури. Mm-hmm. Кстати, вот США, которые заказали в этом году около 3 тонн, у них тоже, в общем, предпочтение. Они любят шоколадный пломбир в вафельном стаканчике.
9: Mm-hmm. Классика такая.
15: Такая вот история, да.
9: Ну, хорошо, что мы Америку подкормим, по крайней мере, в любом случае, говорят,
8: охладим.
9: Ну, и это тоже. И потом, опять-таки, сахар там и для размышлений полезен, ну, да. Там и голова хорошо соображает. А потом еще я откуда-то знаю, что вот, собственно говоря, гормон удовольствия, вот серотонин, да, выделяется, когда мороженое едят. Поэтому, собственно говоря, пусть они будут там и добрее, и умнее, ну, и, как Ваня правильно сказала, охладим их пыл. Хорошо. Израиль. Ну, тут, наверное, ностальгия, да, поэтому люди, которые имеют корни в нашей стране, они, собственно говоря, как и вы, считают, что мороженое, которое родом из детства, оно, собственно говоря, такое вкусное.
15: Ну, просто вы помните, какие были, какое было разнообразие сортов, то есть и все не отличались друг от друга. Молочное, сливочное, пломбир. Я помню, даже вологодские компании и фабрики производили тогда томатное мороженое, вот, используя томатный сок.
9: Откуда вы это знаете? Вот, понимаете, я пробовала это мороженое в своем детстве, в классе, наверное, 6-м, зимой. Зимой. Я ездила через весь подмосковный свой город в школу художественную, и там нужно было проходить, сейчас это совершенно замечательное место, парк, сквер, торговый центр, а тогда это был такой вот полигон с полем. И вот в начале этого полигона стоял ларек, который работал круглогодично. И почему-то там вот одной зимой вдруг продавалось именно томатное мороженое. Вкус отвратительный, хочу вам сказать.
8: Может быть, это подарок судьбы, чтобы вот сегодня озвучить это в эфире.
9: А вы его любили.
15: А потому что летом, конечно, это иначе совсем все чувствуют, потому что фанаты томатного сока, конечно, им нравилось и даже в замороженном виде. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы вернулись то разнообразие и тот недостижимый идеал. И когда мы обсуждаем с экспертами, разработчиками, которые работают вот как раз в академиях, в вузах, они говорят о том, что Есть, конечно, такие разработки, в том числе в Вологодской области, когда студенты вместе с преподавателями пытаются изобрести новое овощное мороженое. Угу. Я думаю, и в Москве, и в Петербурге такие виды мороженого тоже
9: продаются.
15: Есть.
9: Продаются, а вот тыквенное, да, например, очень вкусно, да, оно как раз там и с мятой, еще с чем-то очень хорошо, да, сочетается. Тоже, в общем-то, да. Ведь, да. Ну, тыква, она так на границе, скажем так, кулинарно. Какой еще, давайте помечтаем, огуречный еще, нет?
15: Можно, вот я тоже предлагала эти огурцы попробовать, ага. Да, потому что огурец такой свежий тоже привкус дает. И вот эти разработчики, они уже сделали вот такие смеси из брокколи, цветной капусты, свеклы, кабачка.
9: Ох, Марина, как вот, вкусно, да, и как вот замечательно. Так. Какие у нас перспективы мороженые.
8: Пойдем в перерыве, купим мороженое.
9: Марина Чернова, корреспондент Российской газеты из Вологды, спасибо. Говорила нам, да, о вкусах необыкновенных вологодского мороженого, которое пользуется популярностью практически во всем мире. Вон и Америку, и Сенегал, ну и Китай. Подкармливаем им.
2: Театр «Радио России» представляет.
16: Лучшие вальшины командира роты у меня в полку нет.
2: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
17: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
18: Строить, товарищ майор.
2: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иваншина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
19: Трудно.
18: Не труднее, чем воевать, справимся.
19: Не скажи.
2: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14:10 по Москве и в 13:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
21: Это волшебство технологий.
22: Каждый гость студии – настоящая находка. На правах рекламы.
23: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
24: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
23: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
24: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия. Люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
23: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
24: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
23: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
24: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, жизни помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется «Кардиаль». Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле «Кардиаль» содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты «Кардиаля» способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов «Кардиаль»? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
3: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
4: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом «Кардиаль»?
24: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле «Кардиаль» содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
4: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
24: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта «Кардиаль», каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
3: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
4: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
24: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукаидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
23: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
24: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
23: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
24: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
3: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
23: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
24: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
23: Давайте подведем итог нашей беседы.
24: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни. Тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
3: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
0: Военное ведомство должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но Если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот сложно решить проблему с антидроновой защитой.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Минобороны заявила об ударе дронами по газораспределительной станции в районе Панютина в Харьковской области. Посетившие атакованный ВСУ колледж в Старобильске иностранные журналисты убедились, что там жили дети. Иран запросил встречу с США. Она состоится в Катаре. Из многих супермаркетов в России исчезнут Kinder, Рафаэлло и Тик-Так. Теперь подробнее. Российские военные нанесли серию ударов беспилотниками по украинской газораспределительной станции в районе поселка Панютино в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Удары по станции нанесены беспилотниками «Герань-2» и «Герань-4» в ночь на 29 июня в целях снижения военно-экономического потенциала противника, говорится в сообщении министерства. В результате высокоточных ударов расчетами БПЛА подразделения войск беспилотных систем на территории станции были, в частности, выведены из строя часть резервуаров для хранения газа, газоперекачивающие установки и цех по подготовке газа, заявили в военном ведомстве. Средствами объективного контроля, полученными в режиме реального времени, были зафиксированы объемные возгорания, сказано в сообщении министерства. Вооруженные силы России за минувшие сутки также заняли в Красном Лимане, в ДНР, 4 опорных пункта ВСУ и 48 зданий, также сообщает Минобороны. За сутки противник потерял там более 40 военнослужащих. Российские бойцы знают, где в Красном Лимане находятся мирные жители. Артиллерия работает по врагу точно и быстро. Об этом сообщил командир гаубичного артиллерийского дивизиона 19-го танкового полка группировки «Запад» с позывным «Стажер».
2: Мы стараемся работать быстро, точно и четко для того, чтобы не зацепить наших ребят, которые держатся и закрепились в Красном Лимане. Не попасть по мирным, которые прячутся в подвалах. Мы знаем, где находятся мирные, где находятся враги, где наши. Работаем точно и быстро. Работаем за Красный Лиман, все наблюдается с дронов, все контролируется, пути подвоза. И в случае необходимости отрабатываем по противнику. Разведка находит пункты управления, там пехоту противника, штурмовики запрашивают огонь. И сразу в режиме онлайн все отрабатывается, все цели отрабатываются, и продвижение идет дальше вперед.
1: Также за последние сутки под контроль России перешло село Благодаровка в Днепропетровской области. Посетившие атакованный ВСУ колледж в Старобильске иностранные журналисты убедились, что там жили дети. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова Владимиру Путину. Президент впервые принял нового омбудсмена в Кремле. Она подчеркнула, что пострадавшим в Старобильске детям регулярно направляется гуманитарная помощь.
3: Конечно, не могу не сказать, это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление. Я выехала на территорию, здесь, спасибо Министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа, а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми, с которыми продолжаю сотрудничество. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совет по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо. Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно ее направляем.
1: Лантратова сообщила президенту, что за время ее работы на посту омбудсмена удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Россия получила от Украины предложение о прекращении ударов вглубь территории с обеих сторон и об ограничении боевых действий только Херсонской и Запорожской областями, а также Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом заявил Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Также, по словам Путина, Беларусь может стать площадкой переговоров по Украине, если на них удастся выйти. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил на брифинге, что позиция Москвы по Украине, изложенная Путиным еще 2 года назад, остается прежней.
4: Наша позиция хорошо известна. Наша позиция собственно, не претерпевает изменений. Она была изложена 2 года назад главой нашего государства в выступлении в Министерстве иностранных дел перед руководящим составом МИДа. Она хорошо известна киевскому режиму, она хорошо известна американским переговорщикам, и она весьма последовательная.
1: Также, по мнению Кремля, каналы связи, имеющиеся между Москвой и Киевом, должны оставаться непубличными.
4: Для того, чтобы эти каналы, имеющиеся, работали и функционировали, они должны оставаться в тени, они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос, но, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке дня неформально.

0: прибегнуть к использованию военной?
1: Они все не могут принимать желающих искупаться, только как места отдыха у воды могут использоваться. Ну а хуже всего это поселок Каменники, он находится на берегу Рыбинского моря, то есть дальше уже вниз идет Рыбинск, Тутаев, Ярославль, все поплыло. Собственно, там очень такие нехорошие, я бы сказала, показатели. Кишечная палочка выше нормы в 6 раз, фекальное загрязнение практически в 5 раз, энтерококки в 24 раза. И это, я прошу заметить, температура воды вот сейчас на данный момент у нас 15 градусов. Что будет дальше? Наверное, будет еще грустнее.
2: Ну, я наверное, в 15-градусную воду не лезут, да, ярославцы,
1: да,
2: все-таки?
1: Я как раз общалась со специалистом Роспотребнадзора, я говорю, как у нас, ну, в общем-то,
2: с нарушителями, да?
1: Вот. Она говорит, у нас пока вот поэтому все спокойно, но кто же полезет, собственно, в такую воду, поэтому вот пока пострадавших от вот именно купания...
2: Инфицированных, после купания, да, Волжской водой или Рыбинского водохранилища пока
1: вот
2: нет.
1: Такого нет. Да. Да, у нас была ситуация там в середине июня, когда было и 30, и за 30, вот как раз на 12 число. Но температура была еще холоднее. Желающих, в общем-то, искупаться, ну, не было. Вот как-то у нас вот все это пока так проходит.
2: Но на самом деле, да, информация, которую вы нам сейчас озвучили, Оля, наводит на печальные размышления. Очень хочется знать причину такой концентрации вреда и гадости, собственно говоря, в воде, которая...
1: Который... Вот я с точки зрения обывателя могу, ну, наверное, одна из причин — это то, что мы не настолько вот как-то скрупулезно относимся, не настолько мы педантичны на берегу нашей родной Волги, на берегу нашего родного Рыбинского водохранилища, нежели если мы поедем куда-нибудь в зарубежный отель, где, собственно, в бассейне все станет видно, если вы тут вдруг решите пошалить. Все понимают, о чем я говорю, да? Вот, здесь мы особо, может быть, кто-то там и не напрягается, зачем нам бежать в кабинку, если можно, вот она река, никто не увидит. Это одна причина. Понятное дело, что какая концентрация должна быть. Но с другой стороны, у меня такое, ну, тоже я думала, у нас ведь очень много промышленных предприятий находится недалеко от рек, вот, непосредственной близости к Волге. И, к сожалению, не все очистные сооружения, которые у нас существуют, справляются с должным образом с очисткой воды. Возможно, здесь также идет, ну, то есть неотфильтрованное что-то попадает,
3: да, вот, кстати,
1: в Волгу.
3: Хотелось спросить, подобные, или точнее, дополнительные мероприятия очистные будут ли проводиться или нет?
1: Вы знаете, у нас же есть проект «Оздоровление Волги».
2: О, и... да, да, это многострадальный проект, который уже, да, сколько раз провален и сколько уже, да, собственно говоря, мира предпринято.
1: Где-то функционируют вот эти очистные, ну, так, как нужно. Где-то требуется реновация, скажем так, реконструкция, потому что построены они были еще до вот этих требований, более жестких, которые вот в 20-е годы у нас появились. Вот, где-то ожидается окончание строительства и запуск в эксплуатацию осенью. Вот это вот, ну, 26-го года. Поэтому, вот знаете, вот такая вот у нас,
2: да, Ольга, спасибо огромное. Ну, вот, собственно говоря, повод для новой встречи в нашем эфире Жанны Анатольевны Рябцевой, которая является у нас, наверное, самым главным рыцарем, да, по вопросу защиты Волги от всех тех, кто ее загрязняет. Ну, вот, наверное, новые поводы у нас опять появились,
3: числе,
2: потому,
3: да,
2: что, да, мы говорили о каких-то промышленных масштабах, о каких-то значительных, а о том, что вот в бытовой жизни, собственно говоря, река уходит от людей, и она становится просто источником заразы, а не удовольствия, это становится все более, да, важным и значимым. Да. Да. Большое спасибо. Наша коллега Ольга Шалаева из Ярославля была на связи с нами. Хотели мы, в общем, с легкостью выяснить, а где же искупаться. Ну, вот,
3: но,
2: помимо,
3: увы,
2: того,
3: да,
2: что с погодой, пока
3: получается,
2: еще не, да, не купальный сезон, так вот, выяснилось, что, собственно говоря, и Волга, и Рыбинское водохранилище вредны для водных процедур сегодня.
4: Большая страна, разное время.
3: Ну, вот теперь Алтай.
2: Отправимся в горный Алтай не с целью искупаться, мы понимаем, собственно говоря, температурный режим, который могут иметь горные озера. Но тем не менее, узнали мы, что вот есть совершенно потрясающее дело — Телецкое озеро. Ну, не то чтобы узнали, мы всегда об этом знали. А вот насколько оно доступно и, собственно говоря, зовет ли оно и манит ли сегодняшних путешественников, да и жителей республики? Юлия Веснина на связи с нами. Юля, здравствуйте. Расскажите про свое водное сокровище.

0: Здравствуйте, коллеги. На Телецкое озеро на самом деле стоит приехать хотя бы раз в жизни.
1: Так,
0: вот
1: ставим
0: я это
1: себе
0: понимаю,
1: за
0: впервые было прошлым летом. Меня манит как магнит до сих пор. Я просто тоскую по Телецкому озеру. А все почему? Потому что необыкновенная, неземная, первозданная природная красота там. Надо понимать, что эта территория не избалована цивилизацией, но при этом все тропы для туристов, подходы к природным объектам, они благоустроены. Турбизнес прикладывает большие усилия местные, чтобы было комфортно все-таки там отдыхать с разными людям разных категорий, да, вот таких социальных групп. Поэтому с большим удовольствием, вот туда стоит, конечно же, съездить. Территория озера относится к Алтайскому государственному природному биосферному заповеднику. Туда можно приехать для знакомства с охраняемой природой.
1: Юля, давайте послушаем комментарий эксперта, который вы взяли. У нас очень мало времени, просим прощения,
0: я
1: что
0: поняла.
1: Торопим вас.
0: Угу. Да, вот я хотела рассказать о том, что прогревается ли летом вода в этом озере. Местный предприниматель, владелец теплохода «Пионер Алтая» рассказал об этом. Иван Южаков, предлагаю послушать.
1: Слушаем.
2: Купаться на Телецком озере можно только во второй половине июля местами, где возможно. Вода холодная, потому что льды, снег еще в горах тает постоянно. И поэтому озеро, оно глубина большая, не прогревается вода. Даже в августе прогревается, в июле-августе только чуть-чуть верхний слой, там порядка бывает 70 сантиметров. Теплоходы, которые ходят, ну и корабли, лодки, ходят до юга Телецкого озера, там купаются на пляже на Кырсае, на Карагае, Чулышмана теплая вода течет, и поэтому та часть прогревается, туда ездят покупаться специально. На базах ставят небольшие бассейны, это пользуется популярностью. Сезон послабее пока, люди не так активно едут, но раскачиваются. Сейчас хорошая погода, жара. Основная масса потока, он так называемый бегущий поток, это люди, которые приехали на один день, допустим, живут они там на Чемале или там где-то, ну, по Катуне. Они приезжают, прокатились по озеру, поднялись на смотровую 5 минут, и 5 минут съездили на третью речку и уехали.
1: Ну, мы хотим, конечно, не на такие 5 минут, и водопады, и скалы, и реки, и тайга, и глубина, все нас там привлекает. Юля, до каких температур-то прогревается Телецкое озеро?
0: Ну, знаете, вот все-таки купаться вот, ну, не рекомендуют там, но все-таки холодно, да?
3: Наверное, только закаленным людям.
0: Да, ну, наверное, да, моржи там проводят свои соревнования, это для них излюбленное место. Я хочу сказать, что вот этот таежный воздух, настолько вот он тоже вот невозможно надышаться, кедровый привкус вот этих орешков, вот только подъезжаешь к Телецкому, сразу это чувствуется за несколько километров. Чтобы вот этот бегущий поток туристов остановить. Турбизнес, конечно, прикладывает очень большие усилия, сегодня они там продумывают, как сделать прогулочную зону вдоль побережья Телецкого
1: озера. Было насладиться этим, не спеша.
0: Да, чтобы можно было гулять вечерами. Пока финансирования на это нет, но проект готовится и хочется сделать.
1: И будем вместе с вами за этим следить. Спасибо большое. Юлия Веснина была с нами на связи. Вот, собственно говоря, Горный Алтай – еще одна точка притяжения. Телецкое озеро. И вне зависимости от того, какая температура в нем, стоит съездить.
4: Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал с паузой.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
4: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
3: Наталья Стребнева и Иван Фурсов сегодня работают для вас. Программа «Разное время». Говорим о жизни регионов нашей страны. И вот сейчас наш выбор пал на Белгород. И, Конечно же, Белгород, к сожалению, последние 4 года борется с приграничными террористами и укронацистами, но так или иначе живет свою жизнь, и мирная жизнь продолжается, и множество разных программ поддержки бойцов специальной военной операции, их семей в том числе существует. И вот сегодня мы решили посмотреть на Белогорье по-новому, потому что областная столица встретила жителей Старооскольского округа, и как раз-таки среди них 7 участников специальной военной операции, и они стали участниками проекта «К соседям в гости». Ну, обо всем об этом нам сейчас расскажет наш корреспондент Александр Сердюк из Белгорода. Александр, рады вас слышать.
1: Саша, здравствуйте.
9: Здравствуйте, Иван, Наталья. Действительно, проекту, региональному проекту «К соседям в гости» уже 4 года, столько же с августа 2022 года он продолжается. Тут не только, я бы так уточнил, не только областная столица. Понимаем, что по объективным причинам, по оперативной ситуации, не все муниципалитеты могут принять вот такие экскурсии. Да, в основном проект нацелен на всех желающих. Для них это бесплатно. В основном это люди старшего возраста. И вот в последнее время было принято такое вот решение, чтобы участники, ветераны СВО, а также члены их семей могли побывать и в областном центре, такие же и в нашей Старом Осколе, столице металлургической региона, и в Губкине том же. Вот, да, приехали представители Старооскольской группы, отмечу, в среднем в месяц, где-то в неделю, от 2 до 3 групп приезжают в областной центр. Понятно, что такие акции не анонсируются. Мы уже из день в день сталкиваемся с гостями областного центра. Культурная программа совершенно разная, потому что и задача действительно показать в первую очередь, вот правильно, в сложное время. Областной центр живет, да, 2 параллельных реальности на улицах областного центра. И эти убежища бетонные, коробки, и я видел машины в мангалах, гражданские бусики от промышленных предприятий, которые ездят. Вот. Ну, идет. Но самое главное показать, что и наши новостройки, и исторические места, музеи, вот здесь расширились. Для вот этой группы Старооскольца в этот раз включили впервые посещение нашего Преображенского кафедрального собора, где находятся мощи святителя Асафа Белгородского. Ну, давайте послушаем. Встречает всегда представитель администрации. В этот раз встречала Инна Тяпугина, зама главы администрации Белгорода по социальной политике, и вот участников этого проекта, наших гостей.
1: Давайте.
10: Мы встречаем гостей из Староскольского городского округа. И это не просто гости, не просто жители, это семьи участников специальной военной операции. Для них мы построили разнообразную программу для того, чтобы они смогли познакомиться с современным Белгородом. Но понимая категорию участников и в целом понимая, что для любого жителя Белгородской области это очень важно, начинается наша экскурсия, встреча в нашем, в сердце нашего города, в Преображенском соборе.
11: Мы очень редко бываем в таких соборах. Поразило нас великолепие, вот эти все очень интересные святые лица. Смогли мы и помолиться за родных и близких, за упокой души тех, которых нету рядом с нами. Ну, огромное спасибо за все.
12: Первый раз, поэтому мне все интересно, все понравилось.
13: Отлично. Центр подготовки никогда. Школы, в основном детские сады.
1: Ну и совершенно.
9: Да, слушаю. Хочу вот опять Староскольцы, только в июне, вот в этом месяце, вот староскольские делегации, понятно, группы немногочисленные, они уже побывали и в Красненском районе, и в столице Красногвардейского района, это город Бирюч, и в Головчино. Члены семей участников СВО из Прохоровки побывали в Белгородском округе, там, где возможно, им показали нашу школу «Северная Медведица», новую новостройку. Также их отвезли в поселок Разумное. То есть есть чем показать. Есть исторические места. Вот если по области я беру, ездят в экскурсии в подземный монастырь Холковский, это Чернянка. Есть, конечно, Валуйка, но в Валуйках я насчет не буду утверждать, потому что обстрелы идут, если посещение этого подземного монастыря в Валуйках. То есть смотрим на вас. Действительно, регион живет, это мобилизует людей. Мы видим своими глазами. Я, в принципе, проехал всю область, тоже могу сказать, что не каждый день, да, все 22 муниципалитета провести. Но когда видишь эти же, на том же областном центре, да, тот же Белгород-арена, тот же спортивный комплекс для художественной гимнастики «Сирень», знаете, в душе становится, что действительно город живет.
1: Гордишься, будет, конечно же. Гордишься.
9: И гордишься всем этим.
1: И видишь, что не зря живем, что есть места.
9: И показать это соседям и участникам, ветеранам СВО, опять еще дополнительный стимул и понимание, что они не только там за родных, близких стоят, но стоят за все наше святое Белокорье.
1: Саша, принято говорить, это поездки одного дня или бывают более продолжительные?
9: В зависимости, есть ночевка, но сейчас в свете оперативной информации, обед обязательно предусмотрен, это же едет экскурсионный автобус, на трассах небезопасно, вот Наташа, сегодняшний день у нас 7 пострадавших, утром ракетно-бомбовый удар по Веселой Лопани, там одна женщина, травма позвоночника, вторая обратилась уже с баротравмой, в другом районе у нас по грузовику ударил, 3 человека, 2 мужчины, женщина ранения, еще 2 мужчины утром в Алуйском горокруге, удар дрона по грузовику, то есть, в принципе, ну вот так мы живем. Ездим на свой страх и риск, верим, что нас прикрывают наши барсы. Вот.
1: И мы, конечно же, мы понимаем, что действительно БАРС работает, как и все остальные военные части и подразделения, которые призваны отражать.
9: Да, но для участников этого проекта это все бесплатно, все берет на себя муниципалитет. То есть действительно это очень такое, тоже в такое сложное время очень хорошая форма поддержки.
1: И поддержка, и собственно говоря, не забываем о том, что мы не только какими-то предосторожностями должны жить, человек. Он, собственно говоря, живет для того, чтобы получать впечатления яркие, положительные. А уж то, что вы начали с посещения сегодня, сегодняшней группы Кафедрального собора, это еще и душеспасительно, поэтому, собственно говоря, все замечательно. Мы хотели вас немножко отвлечь, но Александр Сердюк на своем боевом посту и со своим профессионализмом, конечно же, нам и очередную сводку печальных, трагичных, но наших событий привел. Белгород был на связи, признательный. Ему. Идем дальше.
4: Большая страна, разное время.
1: Вот, собственно говоря, о делах семейных продолжим говорить. А только что мы говорили о нашей белгородской семье. Вот, собственно, переходим теперь уже к конкурсной программе. Всероссийский конкурс, это у нас семейное, проходит уже второй год. В прошлом году с удовольствием рассказывали о его итогах. Вот движемся к новому финалу. На связи с нами Оксана Очкасова, заместитель генерального директора президентской платформы России «Страны возможностей». Оксана, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Оксана.
14: Добрый день, добрый день.
1: Ждем от вас подробностей, все ли готово к финалу конкурса и все ли готовы к участию в этом финале?
14: Да, конечно, у нас традиционным уже становится проведение финала и награждение, в общем-то, победителей к празднику, главному празднику семьи, наверное, к 8 июля, к дню семьи, любви и верности. И в этом году, вот, собственно, по традиции, с 5 по 8 июля пройдет финал конкурса, куда приедут 330 команд из 85 регионов России. Это почти 2000 человек, даже чуть больше, чем 2000 человек, которые у нас попали в финал по итогам отбора по всем окружным полуфиналам на протяжении всего предыдущего этого года.
1: Ничего себе! 30
14: финалистов, да.
1: То есть, когда вы уже нам сказали, мы понимаем, к празднику приурочено, все здорово, а где пройдет финал?
14: Да, пройдет он традиционно в мастерской управления «Сенеж». Это уже такой хороший дом не только для управленцев высокого уровня, но и, собственно, для наших семей. И в прошлый раз мы точно так же их с огромным удовольствием встречали в мастерской управления «Сенеж». Ну, а финал будет уже в Москве. Награждение, точнее, само уже пройдет в Москве.
1: И такое количество участников «Сенеж» готов принять?
14: Конечно.
1: Тысячи?
14: Да, да. Но у нас, на самом деле, достаточно большие пространства для того, чтобы можно было разместить. Плюс мы все традиционно на хорошую погоду, потому что если будет солнечно, не будет дождя, то часть мероприятий пройдет на улице, чтобы были большие гуляния, празднования. У нас там запланирован целый парад семей в национальных костюмах для того, чтобы, собственно, как раз показать вот эту вот всю мощь и богатство русских традиций.
1: Это совершенно точно. Чем конкурс, помимо того, что вот вы сейчас сказали, это гордость нашими национальными традициями и нашим национальным единением, многонациональным единением, чем конкурс этого года отличается и на что делаете особый акцент?
14: Но в целом у нас в этом году это вообще, в принципе, история культурного кода страны, как раз все традиции многонациональные, многонародные, когда каждая семья рассказывает о своих традициях. Очень много было про это на полуфиналах, и, собственно, продолжим мы с этим же на финале. В том числе даже сделаем такой небольшой фестиваль гастрономической России, где расскажем и покажем про блюда разных народов России, для того, чтобы участники могли попробовать национальные блюда своих регионов или других.
1: Я думала, это вы от участников ждете каких-то, да, вот таких испытаний кулинарных. Оказывается, вы их подчивать готовы.
14: Да, да, да. Мы с ними, ну, вместе мы смотрим, что у них интересного. Опять же, у них были много кулинарных заданий на дистанционном этапе, где они тоже многое готовили. Мы сами узнали огромное количество новых для себя блюд из теста и каких-то начинок, потому что про вареники и пирожки мы знаем все. И где-то там еще хотя бы какие-то есть понятные для нас варианты из серии хинкали или манты. А вот дальше я даже не запомнила уже, да забыла название, если честно, но там что-то порядка, не знаю, мне кажется, 30 или 40 блюд, которые вот просто делались в формате национальных традиций.
3: Ну, еще у каждого
1: а мы
3: свой
1: только
3: рецепт,
1: хотели
3: начинки,
1: вот как раз рецепт от вас
3: да.
1: какой-нибудь, да, это получить в тайне, да, на всю страну, а вы даже не запомнили. Оксана, все, в общем, собственно говоря, как только проведете финал, у нас будет отдельное включение с рецептами конкурса, собственно говоря, это у нас семейное. По-моему, очень красивая такая книга с кулинарными рецептами, это у нас семейное. Мне кажется, в общем, идея замечательная, дарим ее.
3: Мне кажется, и она пополняться 100% в дальнейшем будет.
14: Конечно, конечно. У нас есть эта мысль. Я вам открою тайну. У нас есть эта мысль. Мы второй сезон лелеем историю про то, что мы сделаем все-таки большую кулинарную книгу из рецептов, которые наши семьи присылают и показывают, как готовить. Потому что огромное количество материала, правда, интересного, который точно будет всем полезен. Поэтому, да, возможно, это точно удастся.
1: Ну, видите, идеи витают в воздухе, и мы тут, собственно говоря, не оригинальны, но зато мы поддерживаем такую замечательную идею. Ну и, собственно говоря, расскажите, у нас остается-то буквально минутка с небольшим, что должны продемонстрировать финалисты, чтобы стать победителями, и что им за это будет, ну, в случае победы, конечно.
14: Ну да, начнем с того, что будет в этом году из 330 семей финалистов, 60 получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, и традиционно все семьи финалистов у нас поедут в большие семейные путешествия по нашей прекрасной стране. Вот. А что касается того, что сделать, чтобы победить, но на финале мы всегда смотрим на то, насколько семьи внутри дружные, сплоченные, уважают друг друга, насколько они патриотичны, как они относятся с уважением и взаимопониманием к разным поколениям своей семьи. У нас есть свои супертайные форматы, как мы оцениваем семейные ценности. Мы научились это делать и оттестировали в прошлом году, и в этом году продолжим это делать. Поэтому главное, чтобы семьи приехали и показали себя во всей красе, как они действительно друг друга любят, поддерживают, супер дружные и точно являются одной единой командой.
3: Но мы желаем им удачи, потому что это все-таки дела семейные, не всегда приходится просто. И вот пусть победит самые сплоченные семьи.
1: Самые влюбленные друг в друга, да, потому что очень приятно было услышать, что у нас опять история про семьи, это история про любовь. Вот на связи с нами была заместитель генерального директора президентской платформы России «Страны возможностей». Говорили мы о конкурсе «Это у нас семейный», финал которого вот-вот в начале июля планируется, собственно говоря, в Сенеже. Благодарим Оксану Очкасову, ждем результатов и завидуем уже победителям, которые получат и возможность улучшить свое жилье, и, главное, попутешествовать по стране. Очень хорошее дело.
4: Радио России.
15: 3 июля. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Дон Жуан Моцарта возвращается на сцену зала «Зарядье». Полусценическая версия оперы в исполнении Ильдара Абдразакова, Надежды Павловой, Алексея Тихомирова, Московского государственного симфонического оркестра. Режиссер Ильдар Абдразаков, дирижер Иван Рудин. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
16: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Большая страна, разное время.
3: Иван Фурсов, Наталья Стребнева уже близится к логическому завершению сегодняшней нашей программы «Разное время». Уже много чего успели обсудить, но у нас еще впереди целый слот, и мы поговорим о том, что 5-й открытый фестиваль народных ремесел Калужской области имени Владимира Никаноровича Ракова под названием «Калуга ремесленная» состоится уже 4 июля в городском парке культуры и отдыха в Калуге.
1: Сегодня весь выпуск наш можно было, по крайней мере, значительную его часть под нашим джинглом, да, «Путешествую в России»,
3: да, «Отдыхаем в России»
1: и что-нибудь еще там, «Люблю Россию» и так далее. Но вот Дмитрий Хрусталев может нам сейчас влюбиться еще в один уголок, еще в одну территорию, ну, собственно говоря, во всю Калужскую область, я так понимаю, которая соберется в городском парке культуры и отдыха, как уже Ваня сказал, 4 июля. Дмитрий, привет! Приветствуем вас.
3: Здравствуйте, Дмитрий.
17: Да, здравствуйте, коллеги. Вы абсолютно правы в том смысле, что действительно городской парк и его аллеи превратятся в настоящую ярмарку, масса подворий с различными мастерами. Причем главной изюминкой этого фестиваля является то, что здесь можно не только лицезреть произведения различных умельцев из уголков Калужской области, но и самим попробовать что-то создать наподобие. А главное, что это такой своеобразный симбиоз между традиционными промыслами и современной интерпретацией. Я предлагаю послушать Викторию Сидорову, которая возглавляет у нас Дом мастеров, этакий музей народных промыслов Калужской земли. Она расскажет подробнее о программе.
18: На главной сцене парка выступят лучшие творческие коллективы. Зажигательные народные мелодии подарит ансамбль народной музыки «Калужская тальянка». Калужан порадуют местные таланты, а специальным гостем станет ведущий фольклорный ансамбль Москвы «Семенов день». На ярмарке будут представлены традиционные направления. Наша знаменитая хлудневская игрушка, вышивка, лоскутное шитье, резьба по дереву и плетение из бересты. Современные направления – авторская керамика, вязаные игрушки, изделия из ювелирной смолы, винтажные ватные елочные игрушки, реалистичные цветы из холодного фарфора, искусство гальваники и многое другое.
3: Ну, мастер-классы прям наверняка еще будут различные.
1: Подожди, Вань, это прям сейчас была какая-то сказительница у нас на связи. Прям вот, я не знаю, это тоже какой-то народный промысел, да, сказки рассказывать? Или народный умысел, это не промысел?
17: Ну, сказки, конечно, это тоже часть, можно сказать, калужской земли. Недаром Дом мастеров получил название «Калужан сказочного домика», потому что это действительно такой сказочный, с резными наличниками, с необычным крыльцом княжеского.
1: А мы бывали у вас, да, и очень даже знаем. Дима, ну вот, собственно говоря, я перебила коллегу, Иван спросил, сможет ли, приехав он 4 июля, сам получить какие-то навыки вот этих вот творческих возможностей.
17: Безусловно,
1: ну,
17: на сказки это и делается расчет, и так может, потому что, как я уже сказал, можно не только будет пройтись по рядам и посмотреть, что и где делается в калужской глубинке, но и самим попробовать себя в роли, ну, не знаю, допустим, глиняных дел мастера, ну, или кузнечных дел мастера, и с собой небольшой сувенир, а заодно и насладиться концертом. Кстати, у нас есть еще одна интересная новость, она пришла буквально на днях. Одна из мастериц, ну, надеемся ее увидеть в том числе и в Калуге, 4 июля, Евгения Коноплева, недавно стала лучшей мастерицей глиняных дел в России. Она изготовила самую лучшую глиняную игрушку на всероссийском конкурсе «Русь мастеровая». Мне об этом рассказал Вадим Остриков, который у нас в областном доме народного творчества работает. Я предлагаю послушать.
19: Для нас это действительно большое событие, большая победа, поскольку там более 50 мастеров приезжают из разных регионов России. И действительно очень серьезная конкурсная борьба. В течение 8 часов Евгения должна была сделать фигуру по теме культурной традиции в творчестве народов России. Вот ее фигура была признана лучшей. Она у нас мастер хлудневской игрушки, работает в центре хлудневской игрушки и также имеет звание народный мастер России.
1: Слушайте, впервые слышу, что соревнование мастеров творческое на время — это прям какой-то вот спорт.
3: Ну, это, наверное, уже какой-то высший эшелон мастерства.
1: Наверное.
17: Ну, да, недаром это всероссийский конкурс. А что касается центра хлудневской игрушки, то он открылся относительно недавно и представляет из себя такой образовательно-просветительский центр, где куют молодые поколения аутентичные глиняные игрушки, которые производят на Калужской земле.
1: Хотя, казалось бы, да, самому-то промыслу сколько, ого, там, столетия.
17: Ну, тысячелетия там и говорят,
1: Столетия, конечно, оговорилось. Ну, с одной стороны, очень хорошо, что, промысел продолжается, дело живет. У кого-то руки помнят, у кого-то узнают. А что, был какой-то период, когда пытались даже забыть дело это?
17: Ну, не то, что забыть, но просто мастеров становилось все меньше, передавать было некому, и сейчас активно возрождают этот промысел. Еще в советские времена это началось, а в нашей уже российской действительности это активно продолжается. Мало того, что Хлудневская игрушка — это официальный региональный бренд, который везде теперь медийно рекламируется, если можно так выразиться, применительно к промыслу. Но вот теперь еще появился и центр, где не только демонстрируются достижения мастеров, но и мастер-классы устраиваются. Кстати, центр находится буквально по соседству со школой, поэтому школьники здесь завсегдатые.
1: Вот прям вот, собственно говоря, с языка сорвали. Хотела спросить, неужели в системе дополнительного образования никак этот ресурс не использовали все эти годы?
17: Ну вот, до недавнего времени не было такого центра. Mm-hmm. Были отдельные мастер-классы, были вот такого рода либо конкурсы, либо ярмарки. Ну, а теперь это постоянно действующее учреждение, где собираются, рассказывают, показывают и учат.
1: Ну, здорово, что не потеряли. Совершенно хорошо. Что еще, помимо глиняных дел, вы сказали о возможности испробовать себя в роли кузнеца. Это что же, в парке будет какая-то такая мобильная кузница? Или там есть постоянно действующая?
17: Нет, постоянно действующих там, конечно же, нету. Это будет небольшой такой демонстрационный стенд, если можно так выразиться. Uh-huh. Рядом, кстати, можно будет резьбу по дереву попробовать. Ну, естественно, изготовление традиционной куклы трепишной, которая, ну, я думаю, во многих регионах существовала, но со своими особенностями, и в своих платьях. Они тоже традиционные для Калужской земли, так, для Брянской, для Тульской, к примеру. Ну, а самое главное, по сути дела, это такой, знаете, выездной вариант музея. Дом мастеров, то, что каждый день могут гости увидеть в витринах, вот теперь пятый год к ряду можно увидеть атмосферно на аллеях городского парка.
1: Совершенно замечательно. Вот только вы мне расскажите, пожалуйста, а вне вот этого фестивального действия, вне этого праздника, насколько востребована эта тема и насколько Дом мастеров, ну, в общем, открыт для особенно подрастающего поколения?
17: Ну, Дом мастеров постоянно открыт. Более того, у Калужской Малышни до недавних пор он вообще был известен как резиденция калужского Дедушки Мороза. Mm-hmm. Здесь круглый год встречали, привечали гостей, даже Новый год делали по-народному. Если
1: можно. А зачем Дед Мороз оттуда съехал?
17: Ну, теперь у него появилась другая резиденция, как раз в городском парке.
1: Так.
17: Поэтому теперь у нас Дедушка Мороз в самом центре находится. Как-то так вот получилось.
1: Сложилось. Ну, а что касается... ну, видимо, и Дед Мороз, да, тоже ищет себе, да, где лучше, не только люди и рыба, да, получается?
17: Ну,
1: в,
17: да,
1: в поисках.
17: Поближе.
1: Понятно.
17: Поближе, да,
1: хорошо,
17: к центру города.
1: А с точки зрения того, чтобы вот овладеть всеми этими ремеслами, узнать наши традиции, помимо посещений сказочных там радостей Дед Морозовских, это можно? Я могу ребенка записать в Дом ремесел?
17: Безусловно, чтобы он... можно. Угу. Более того, Дом мастеров — это не просто средоточие различных достижений, да, умельцев материальной, если можно так сказать, культуры, но и нематериальной культуры. Там как раз базируется калужская тальянка, здесь упоминался этот ансамбль, который, ну, по сути дела, репертуаром имеет песенные напевы из различных уголков Калужской земли. А при калужской тальянке, которая там регулярно устраивает концерты, есть еще филиал, ну, что говорится, для младших, тальяночка. Есть даже для еще более младших гармошечка. Ну, в общем, как говорится, можно детишек приводить и всему их обучить.
1: Вот очень жалко, что мы у вас не попросили еще такой синхрон записать или просто откуда-то...
3: Ну, может быть,
1: да,
3: во время фестиваля у Дмитрия получится.
1: В следующий раз, да, пожалуйста, рассказ про вот такие замечательные праздники вы нам еще и музыкально сопроводите, потому что рассказали нам про тальяночку, нам сразу захотелось услышать, что за напевы там калужские такие. Ну, вот, собственно говоря, придется для этого нам всем вместе с радиослушателями ехать к вам в Калугу, ну, что, в общем-то, тоже
3: хороший. Вообще, в Калуге масса чего можно посетить, так что помимо фестиваля еще в целом по региону можно поездить и посмотреть.
17: Ну да, далеко ходить не надо. надо. Городской парк в самом центре, поэтому налево-направо, как говорится, пойдешь или в центр, что-нибудь да найдешь интересное.
1: В любом случае, в сказку попадешь, калужскую. Спасибо большое. Спасибо. Дмитрий Хрусталев был на связи с нами. Говорили мы о фестивале народных ремесел Калужской области, который у нас на 4 июля намечен.
3: Да, между прочим, юбилейный, так что всех приглашаем ехать недалеко и... 100% вы насладитесь.
1: Для нас с тобой недалеко. Ну, да, а вот из Алтайского края чесать да чесать. Иван Фурсов, Наталья Стребнева, рады были провести с вами эти 2 часа. До следующих встреч.
4: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
20: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
21: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
20: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
23: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
24: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
25: Ходить на спектакль.
26: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
4: Радио России. Главное радио страны. Страхи и мечты. Эмоции и поступки. Тайны подсознания и секреты счастья. Все, что мы хотим знать о себе и окружающих, в программе Дмитрия Таирова «Психология».
27: Психология продвинутого века, интеллекта гиперсовременного. Психология любви, расставаний, осознание себя и понимание других. Встреч, надежд, осуществление желаний. Психология судеб людских.
4: В откровенных беседах с ведущими психологами страны ищем ответы на важные вопросы. Психология. Слушайте по вторникам в 15:35 по Москве и в 14:35 по времени Калининграда. Радио России.
15: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19:00. 6+.
28: 12 июля в Зеленом театре ВДНХ состоится уникальный джазовый концерт признанных мастеров жанра. На одной сцене выступят известный трубач Вадим Эйлин Крик с его группой Эйлин Крик Крю, а также прославленный пианист Олег Акуратов с его трио. Прозвучат как любимые мелодии, ставшие классикой джаза, так и авторские композиции. Также специально для этого концерта музыканты подготовят и впервые исполнят несколько композиций вместе. 6+.
15: 5 июля, 21:00. На открытой сцене в Большом амфитеатре парка «Зарядье» состоится масштабное закрытие 4-го московского летнего музыкального фестиваля «Зарядье» и 8-го концертного сезона. В заключительный вечер прозвучит торжественная месса Бетховена в исполнении солистов Академического большого хора «Мастера хорового пения», хоровой капеллы России имени Юрлова, фестивального симфонического оркестра «Зарядье». Дирижер Иван Рудин. 6+.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Под контроль России перешло село в Днепропетровской области. Путин сообщил о новых предложениях Киева по урегулированию конфликта. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке. И теперь подробнее. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. Ведомстве отметили, что задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток». В течение суток нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, пунктом временной дислокации ВСУ в 137 районах, говорится в сводке. Южная группировка в Константиновке продолжает активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку юго-западной части населенного пункта от разрозненных групп ВСУ. За сутки противник потерял там до 95 человек. Бойцы группировки войск «Запад» в Красном Лимане заняли 48 зданий. Силы ПВО за сутки уничтожили 415 беспилотников ВСУ и 12 авиабомб противника. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила Владимиру Путину. Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО.
2: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет эта поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела приемы людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14 752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
1: Лантратова также сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. России поступило предложение ограничить боевые действия четырьмя территориями – Херсонской и Запорожской областями, ДНР и ЛНР. Об этом сообщил Владимир Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Президент также отметил, что удары ВСУ по российской инфраструктуре не влияют на ситуацию на фронте и положение на линии боевого соприкосновения. Также, по словам президента, в Константиновке 96% города под контролем вооруженных сил России, от Дружковки до Краматорска 4 километра. Противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из агломерации, сказал Путин.
3: Насколько известно, это было уже и в средствах массовой информации, противник приступил к эвакуации промышленных предприятий из этой агломерации. Хотел бы отметить также особо действия группировки «Восток». Несмотря на усиленную оборону противника, противник перебросил из Донецкой республики, перебросил войска, хорошо подготовленные войска, перебросил их на это запорожское направление. Ну так вот, здесь наши войска под командованием генерал-полковника Иванаева Андрея Сергеевича выполняют боевые задачи по освобождению Запорожской области. На широком фронте продвигаются от 1 километра до километра 300 метров ежедневно. Большая зона ответственности и у группировки «Днепр». Она успешно воюет на Ореховском направлении и действует вдоль побережья Каховского водохранилища в общем направлении на Запорожье.
1: По словам главы государства, в Кремле ждут визита представителей США для продолжения диалога по украинскому вопросу. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке для обеспечения необходимых объемов топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с губернатором Калининградской области Алексеем Бесфразанных, отметили в правительстве. Новак поручил продолжить мониторинг цен на наличие нефтепродуктов в российских регионах, состояние логистических цепочек, призвал регионы эффективнее использовать топливный ресурс. Напомню, накануне Владимир Путин провел совещание по обеспечению топливом внутреннего рынка. Президент предложил рассмотреть дополнительные меры, в частности, полный запрет на экспорт дизеля. Глава государства подчеркнул, что последствия террористических ударов ВСУ по гражданским объектам должны быть сведены к минимуму. Путин отметил наличие очередей на АЗС. По словам президента, проблемы для автомобилистов и бизнеса сохраняются и заявил о необходимости наращивать объемы предложения и выдерживать экономически обоснованные цены. Стрельба в городе Штаде в Германии произошла в местном центре. Матери и ребенка погибли взрослые, 4 женщины и мужчина. Жертв среди детей нет, сообщают немецкие СМИ. Центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье. Задержаны 2 подозреваемых, включая предполагаемого стрелка. Полиция проводит расследование. Завтра завершается прием заявок в отряд космонавтов госкорпорации «Роскосмос», как пишет.

0: от 50 до 90 килограмм. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол в московском «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов заплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. Портал «Трансфермаркт» оценивает стоимость Тюкавина в 17 миллионов. «Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера Ахмата Максима Самородова. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного. Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет в Краснодар. Ранее издание «Армении Футбол» сообщило о том, что трансфер 23-летнего Захаряна может быть оформлен в ближайшие 1-2 недели. «Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он вчера прилетел в Испанию на предсезонку с командой», – заявил Голубин «Спортэкспрессу». Российский теннисист Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив в 5 сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Далее Сафиулин сыграет с Ботиком Ван де Зандсхульпом. Напомню, в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. Новости хоккея. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. И пока это все новости спорта.
0: Во вторник, 30 июня, в Перми ожидается 19-21 градус, дожди временами сильные. В Кирове небольшие дожди, 21-23 градуса. В Уфе плюс 18, плюс 20, кратковременные дожди. В Оренбурге от 19 до 21 тепла, кратковременные дожди. В Казани 22-24 градуса выше нуля, небольшие дожди. В Самаре 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Воронеже 26-28 градусов без осадков. В Санкт-Петербурге дождя не ожидается, 24-26 градусов. В Москве тоже сухо, ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 21 градус тепла.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России я, Игорь Маржарета. Это программа «Пути дороги». И как всегда мы нашу автомобильную программу начинаем с обзора самых важных автомобильных новостей, которых было в последнее время немного. И эти новости так или иначе будут влиять на нашу жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Но кроме новостей существуют еще и сезонные темы, которые мы поднимаем каждый год. И вот сейчас давайте вспомним о важном моменте. Лето, многие хотят купаться и устремляются на своих автомобилях к воде поближе. Давайте сегодня обсудим, как правильно парковаться у воды, чтобы не получить штраф. Сам я на машине, честно говоря, на пляж только на один езжу в Подмосковье, но паркуюсь довольно далеко на парковке специальной и иду пешочком, потому что есть очень много тонкостей, связанных с парковкой у воды. Есть целый ряд законов, целый ряд строгих норм, которые четко прописывают, на каком расстоянии от воды в том или ином случае можно оставить автомобиль. Все эти законы категорически запрещают мыть автомобиль в водоеме в открытом. Для этого у нас есть мойки. Есть довольно высокие штрафы, если вы припаркуете автомобиль рядом с водой или, не дай бог, попытаетесь его помыть. Ну, давайте обратимся сейчас к специалисту. У нас на прямой линии автоюрист Лев Воропаев. Здравствуйте, Лев Владимирович.
2: Да, здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот я не помню навскидку этих цифр. Может, вы помните, на каком расстоянии от водоема нужно парковаться, чтобы не нарваться на штраф?
2: Смотрите, все зависит от того, какой водоем, да, водный объект. Если мы говорим про

0: по реке, там в зависимости от длины этой реки расстояние должно быть от 50 до 200 метров. Если мы говорим про водохранилища и озера, там расстояние в 50 метров. Если мы говорим про моря, там расстояние не менее 500 метров, причем там от максимальной величины подъема зеркала воды. Вот такие расстояния у нас предусмотрены действующим законодательством.
1: А кто контролирует, кто имеет право наложить штраф?
0: Смотрите, у нас природоохранное подразделение, обычно с сотрудниками полиции, Росприродоохраны выходят, да, в места массового скопления людей, где находятся автомобили, и составляют соответствующие протоколы, либо выносят постановление.
1: Я вас понимаю. А за мойку автомобиля в водоеме, там же очень серьезные наказания?
0: Да, там в зависимости от того, причинен ущерб, не причинен ущерб, разнится размер штрафа. Но лучше не рисковать и вообще даже не пытаться помыть свой автомобиль в каком-либо водном объекте, потому что вы можете на серьезные денежные средства попасть.
1: Ну, я уж не говорю о том вреде природе, который вы нанесете.
0: И причем вам его тоже придется возмещать. Обычно Росприроднадзор отдельным исковым заявлением подает и размер причиненного ущерба охраняемому природному объекту.
1: Я вас понял. Спасибо большое. Вывод один. Собираетесь на озеро, на речку, к морю. Внимательно посмотрите, изучите, где можно парковать автомобиль, где нельзя. Лучше не пытаться даже поставить его у самой кромки воды, как бы красиво это ни выглядело, а поставить на отдалении, так чтобы быть уверенным, что инспектор, который может оказаться здесь в любую минуту, не предъявит вам претензии. Ну, давайте вместе беречь природу. А вот еще какая новость. В России могут увеличить штрафы за нарушение шумового режима транспортными средствами. Соответствующий законопроект поступил в Государственную Думу. Предусматривается повышение штрафов с 500 до 2500 рублей. Много разговоров идет по этому поводу. Есть московское предложение, пока немножко зависшее в воздухе, где предлагалось увеличить эти штрафы вообще на порядок, сделать их в зависимости от мощности двигателя, что с моей точки зрения, с инженерной точки зрения, не совсем правильно. Но много предложений, к сожалению, ни одно из них не дошло до уровня закона, хотя бы потому, что очень непонятно, как на сегодняшний день этот самый уровень шума замерять, определять и на основании чего наказывать шумные машины. Хотя, конечно, меня, как и других жителей крупных городов, так же, как всех автомобилистов, шумные машины сильно напрягают. И это может быть автомобиль с прямоточным глушителем, так называемый, или мотоцикл, специально сделанный так, чтобы показать свою крутость, едет и ревет, как истребитель на взлете. А может быть, как правило, это какая-нибудь девятка, летом выезжает на столичные улицы, все окна открыты, а оттуда какая-то мелодия. На сегодняшний день существуют штрафы как федеральные, так и региональные, но они применяются не так часто. Конечно, если кто-то на автомобиле остановился под вашим домом ночью и включил громкую музыку, или на вашей улице стритрейсеры оттачивают свое мастерство, тут вызывается полиция, и, в общем, можно и оштрафовать, и наказать этих людей, и прогнать оттуда. Но на улице в автоматическом режиме идут только разговоры, причем не только у нас, а во многих странах мира, что надо бы сделать какую-то систему, которая бы в потоке вычленяла шумные машины и в автоматическом режиме выписывала им штрафы. На сегодняшний день нет технологий, которые позволяют, особенно в потоке, где идет несколько полос движения, вычленить точно шумный автомобиль, потому что вероятность ошибки очень велика. Ну, представляете, например, едет три полосы движения в одну сторону, едут там три легковых автомобиля, и тут между ними проносится шумный мотоцикл. С таким же успехом камера, связанная с микрофоном, может назначить штраф любому из трех автомобилей, которые ехали, а мотоцикл поэтому пронесся просто так. В общем, технических проблем много. Нарушать тишину – это очень плохо. Если, еще раз говорю, стационарный какой-то источник шума еще можно наказать, с движущимися достаточно сложно, но работа идет и с точки зрения техники, и с точки зрения законодательства. Вот предложение очередное вышло. Но, насколько я знаю, уже есть отрицательный отзыв правительства на этот законопроект. А теперь давайте поговорим о рисках при покупке автомобиля с пробегом из-за рубежа. Это достаточно популярное направление, и, кстати, поток автомобилей из-за рубежа, пришедших к нам по параллельному импорту, растет. Всегда было модно, я, помнится, даже сам гонял машины для себя и для своих друзей когда-то из Европы. Но сейчас этот процесс достаточно сложный. Некоторые мои друзья так машины покупали, но, понимаете, в связи с тем, что усложнились логистические потоки, это раньше можно было купить машину в Германии и самостоятельно ее пригнать знать, в России, благо, дорога короткая. А теперь дорога очень длинная, обходная. Автомобиль будет ехать, может быть, даже несколько месяцев. Может быть, несколько переоформлений произойдет в разных странах. То есть не только там, условно говоря, где-то в Европе, а еще там в каких-нибудь Арабских Эмиратах, потом придет сюда. Сложный процесс. Неоднократно обсуждали тему, как надо выбирать фирму, которая привезет этот автомобиль. Ну и достаточно опасный процесс, потому что много мошенников в этой сфере, которые обещают золотые горы, и много случаев, когда берут деньги, предоплату или полностью оплату за автомобиль, а потом компания исчезает. Давайте поговорим со специалистом. У нас на прямой линии эксперт направления «Народный фронт аналитика», автоюрист Екатерина Соловьева. Здравствуйте, Екатерина Андреевна.
2: Добрый день, Игорь. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
1: Собственно, многие покупатели уверены, что можно пробить ВИН-номер по базам данных, и это вполне достаточно, чтобы убедиться в чистоте судьбы автомобиля. Существует еще поверье, что именно в Европе продаются самые честные машины. Вы можете это прокомментировать?
2: Могу только прокомментировать, что, на мой взгляд, если уж так глобально, допустим, брать, что абсолютно, да, любой товар, неважно, машина это не машина, все, что дистанционно, человек должен отдавать себе отчет, что всегда есть определенный элемент риска. Если мы хотим в минимум данный риск свести, то, на мой взгляд, это достигается путем усложнения двух мер. Если человек, ну, с сопутствующим признаком по каким-то, либо чувствует, что что-то не то со сделкой, либо есть очевидные признаки, например, когда там полностью предоплату с него требуют, не отвечает там на какие-то запросы касательно чистоты автомобиля. Ну, либо международную систему каким-то образом развивать, потому что сейчас, по факту, у каждой страны свои меры ответственности. И бывали случаи даже, когда человек покупает через автосалон импортированный, точнее, автомобиль, у которого даже изначально по пробивкам по базам, даже по европейским и по страховым базам, все в порядке, он приезжает в Россию, допустим, оформляется, он даже ездит на нем несколько месяцев, а потом получается, что приходит запрос по линии Интерпола, что возбуждено где-нибудь там в условных Нидерландах, в Бельгии, уголовное дело в угоне, допустим, автомобиля или подделки ВИН-номера. От этого никто не страхован, только развитием путем международных систем.
1: Скажите, пожалуйста, а как еще могут обмануть при покупке БУ машины из-за рубежа? На что стоит обратить внимание? Я так добавлю сразу, что надо обратить внимание на то, как и где уплачены все необходимые платежи, потому что автомобиль в угоне, да, бывает такое, но чаще, как я вижу, приходит из налоговой уведомление, что дорогой владелец, а вы должны доплатить утильсбор. Да.
2: Да, совершенно верно. Такая проблема есть, и нужно обращать внимание, сколько она в собственности у человека, да, у приобретателя. Если особо подозрение, если он его приобрел, допустим, из-за рубежа недавно, месяц назад, то у него никаких больше посредников не было. То есть он является первоприобретателем автомобиля из-за рубежа, посмотреть по срокам, сколько он ей владел, и, соответственно, не полениться сделать каким-то образом совместно, с ним пойти в таможенные органы, налоговые органы, сделать запрос об оплате утильсбора. Потому что, как вы правильно говорите, это у всех на слуху случай. Приобретается автомобиль, проходит там 3 месяца, он его начинает продавать, вроде все в порядке, а потом человек покупает, получает какое-нибудь уведомление о доплате 1,5-2 миллиона утильсбора. Выясняется, что этот гражданин не как, да, частное лицо вез, а вез так 5 или 10 автомобилей. Ну, в коммерческих целях, когда он начисляет, соответственно, о чем покупатель не знал. Проверять, не хвататься сразу, потому что, как правило, человек видит машину чистую, вроде нормально, хочется купить. Подождите времени, поленитесь, сделайте запрос, не вместе съездите, официальный. Либо ты отдаешь пустоту 6, там, условно, 10-15 миллионов, либо ты ждешь месяц и с вероятностью там 70-80% покупаешь чистый автомобиль.
1: Ясно. Спасибо вам большое, Екатерина. Ну, вывод один. Люди, будьте бдительны. Если вы хотите автомобиль любимой марки получить вот так из-за рубежа, то тут надо очень тщательно проверять все-все-все моменты, все пункты договора, искать надежную компанию, которая возьмется привезти вам этот автомобиль, и буквально каждую буковку договора читать внимательно, все документы изучать. В общем, процесс непростой. Может быть, проще пойти к официальному дилеру здесь. Хотя, конечно, любимые марки многие у официального дилера уже давно недоступны. И вот еще одна тема, которая особенно может быть важна в связи с тем, что у нас многие люди едут на дачи, дачный сезон у нас в разгаре. Тему, которую бы я назвал так: случилась авария, без паники. Именно что без паники, потому что авария – вещь такая, она может не зависеть от того, что у вас есть прекрасный опыт вождения, что у вас замечательный автомобиль. Может быть, у второго участника не такой опыт и не такой надежный автомобиль, но в любом случае паниковать не стоит. Тут главное – выдохните. Все самое страшное позади, а теперь начинаем действовать по алгоритму. Алгоритм заключается в следующем. Остановились, вышли из машины, как положено по правилам дорожного движения, быстро обозначили место ДТП, ну, то есть перед этим включили аварийку, поставили знак аварийной остановки, как положено, обозначили это место, чтобы вот никто из других участников дорожного движения не наехал на вас. Ну, и дальше начинаем не выяснять отношения, кто прав, кто виноват, а звонить. В первую очередь, если авария случилась на скоростной платной дороге, надо, конечно, звонить аварийным комиссарам, которые немедленно придут на помощь. Телефон достаточно простой, звездочка 2323. Ну, а если в других местах случилась авария, тут, конечно, надо сделать два звонка. Первое, может быть, позвонить в службы какие-то экстренные. Самый простой вариант — по телефону 112. В любом случае, надо бы сообщить о том, что вот такое случилось. Ну и, соответственно, если вы видите, что повреждения невелики, я рекомендую в этой ситуации сказать по телефону офицеру полиции, на которого вас, в конце концов, выведут: вот повреждения невелики, мы стоим там-то, можно ли оформлять европротокол или обязательно вызывать. Как правило, сотрудник скажет, что оформляйте сами европротокол, потому что вам придется стоять долго. Эти разговоры все записываются, так что в случае чего, если вдруг один из участников начнет говорить, что вы оставили место ДТП, у вас есть подтверждение, что вот сказали так. Потому что если вы занимаете всю дорогу или одну из важных полос, видите, что повреждения невелики, быстро их сфотографировали и отодвинули автомобили хотя бы на обочину, чтобы, а, не подвергаться опасности, б, не мешать другим участникам движения. Ну, а дальше уже начинаем оформлять аварию по европротоколу. Имейте в виду, что есть несколько ступеней. Европротокол в любом случае оформляется, если нет пострадавших людей, повреждений только по железу, если участвуют два автомобиля, и последнее условие, если у обоих участников есть действующий полис ОСАГО. Если полиса хотя бы у одного участника нет, тогда придется в любом случае вызывать ДПС. Ну и дальше оформляется в зависимости от того, есть ли какие-то разногласия, есть ли общее решение, что виноват автомобиль А, его водитель, Б, или наоборот. Тут одно дело, если нету согласия между участниками, другое дело. Оформить европротокол можно в бумажном виде, и это даст возможность получить пострадавшему до 100 тысяч рублей. Можно оформить уже в цифровом виде, более современные есть способы. Есть, собственно, специальные порталы, называется один из них помощник ОСАГО, или через госуслуги можно оформить, или через приложение самих страховых компаний. Если сделано все правильно и все фотографии сделаны, как полагает там алгоритм, он вам будет подсказывать все ваши шаги, то, соответственно, вы получите в случае, когда согласны, что виноват конкретный человек, до 400 тысяч рублей, имейте в виду, а если нет согласия, то до 200 тысяч рублей. Но, если, еще раз говорю, есть у вас какие-то сомнения по этому поводу, можете после того, как оформите что-то на месте, подъехать на ближайший пост ДПС и там уже с сотрудниками полиции разобрать ситуацию на месте. Самое главное в этой ситуации, то, с чего я начинал, не надо паниковать, не надо впадать в истерику, надо выдохнуть и действовать по логичному вполне себе алгоритму.
3: Главная тема.
1: И вот какая очень важная тема. Лето у нас время отпусков и автомобильных путешествий. Ну и простейшие правила для тех, кто собирается в автопутешествие, это, конечно, проверить состояние своего автомобиля, убедиться, что он полностью готов к дальнему путешествию, ну и четко построить маршрут так, чтобы вы знали, где вы заправляетесь примерно хотя бы, где вы обедаете и где вы останавливаетесь на ночлег. И это залог того, что путешествие будет приятным и незабываемым в хорошем смысле этого слова. Но у нас сейчас на прямой линии вице-президент Ассоциации Альянс туристических агентств Александр Грчан. Здравствуйте, Александр Мушегович.
4: Здравствуйте, Игорь Александрович, рад вас слушать.
1: Аналогично. Вот я про свои советы уже сказал. А куда бы вы рекомендовали автопутешественникам отправиться в июле? Самые популярные, самые неочевидные места назовите, вы же профессионал у нас.
4: Игорь Александрович, ну, смотрите, понятно, что дорожают авиабилеты, дорожают ЖД-билеты. И семьям, особенно большим семьям, им абсолютно невыгодно покупать по 5-6 авиабилетов там, или ЖД. А если говорим о ЖД, даже невозможно в одно купе попасть, а зачастую в один вагон. Поэтому путешествия любые, то, что там 1000, 2000 километров, понятно, что 2000 километров – это уже обязательно ночевка. Если вы едете на юг, там в той же Ростовской области очень много пунктов, где можно переночевать. Потому что, понятно, без ночевки вы не доедете на тот же Кавказ или в Сочи. Это то, что очевидно, да? Вот. А вот то, что не очевидно, куда я сам... Вот вы сказали, вы хотите на север, а я сам вот только собираюсь поехать в Южную Осетию, где летом, на самом деле, прохладно, плюс 25, там высоты 1000 метров, 2000 метров над уровнем моря, горные озера, снежные вершины, очень низкие цены, потрясающие гостеприимные люди, и главное, никаких пробок, да, легко преодолеть. Очень живописные места. Я вот недавно приехал и собираюсь уже поехать в августе, ну, либо в июле.
5: Замечательное направление. А вообще, насколько готова инфраструктура по всей стране? Я так понимаю, что по основным трассам все в порядке?
4: В общем, да. Мы видим, что мотели открываются. Все уже владельцы, инвесторы поняли, что не нужно где-то открывать в лесу, далеко от трассы. То есть люди понимают 3, 4, 5, ну, до 10 километров от трассы, так, чтобы человек мог спокойно съехать, там, проехать 10-15 минут. А вы понимаете, что такое 15 минут на машине? Это уже тишина, лес, водоем. То есть не нужно делать кровки там 50 километров от трассы, да, потом. А вот туалеты, заправки, общественное питание, все это появляется. Где-то недостаточно, кстати, на севере. Там уже туго с и глэмпингами, кемпингами. На юге все-таки больше, где жить.
5: Это естественно. Север пока только мы обживаем. Спасибо вам большое и хороших всем путешествий.
3: Путешествия.
5: Ну а теперь переходим к самой интересной, с моей точки зрения, части нашей программы – путешествию. Я в прошлый раз начал рассказ о том, как в течение 3 дней с большим удовольствием перемещался по территории Воронежской области. Она находится недалеко от Москвы, в самом сердце России. Большая область, интересная, много интереснейших мест. Хотя, еще раз говорю, от Москвы совсем недалеко, 500 километров по великолепной современной трассе М4 «Дон». Но вот несколько мест, о которых я уже рассказывал, были для меня вновь, и вновь для меня был музей-заповедник Дивногорье. Хотя до этого раза два я ездил в скальные монастыри, которые там есть замечательные совершенно, Белогорский монастырь и Костомаровский. Ну а тут был музей-заповедник, это такой уникальный природно-археологический комплекс в Лискинском районе. И тут замечательное сочетание природы и истории. Уникальный комплекс с меловыми останцами. Есть такие пещерные храмы, там есть стоянки древних людей. Между прочим, есть руины средневековой Маяцкой крепости. Ну и природа сама по себе потрясающе красивая. Ну и главный туристический объект – это меловые скалы причудливой формы, головокружительные виды на степи Воронежской области. Очень все это красиво. Надо понимать, что много миллионов лет назад здесь было древнее море, и его наследие – это как раз мощные пласты мела, каньоны, овраги. И это совершенно необычные и нетипичные для Средней России пейзажи. Так что очень все интересно, гулять можно часами, самые разные есть экскурсии, перемещаться из одной исторической эпохи в другую, вот вам древняя стоянка человека, есть такая там, вот средневековье, пожалуйста, появление первого монастыря, крепость, опять же, средневековая, есть бронзовая эпоха там и современный, собственно, монастырь, который действует и тоже привлекает большое количество паломников. В общем, замечательное место, и туда хорошо добираться, хорошие дороги ведут из Воронежа, и от трассы Дон можно проехать, и других направлений. Людей там много, но, вы знаете, все уходят восхищенные. Я там был первый раз, еще хочу. Ну и, собственно, когда рассказываешь о Воронежской области, нельзя проехать мимо областного центра. Воронеж – замечательный современный город с населением более 1 миллиона человек. К сожалению, исторических памятников в самом городе осталось не так много, как хотелось, потому что в годы Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. Немцы так и не смогли взять город целиком, полгорода осталось под Красной армией. Жесточайшие бои были с артиллерией, с авиацией, поэтому его практически восстанавливать пришлось с нуля. Была даже такая мысль, а может быть, начинать строить в другом месте, просто площадку какую-то подобрать. Потом решили, все-таки нет. Ну, Воронеж – город исторический. Возник он в конце XVI века как крепость на пути набегов степных людей. Позже Воронеж стал известен как будущая столица, родина русского флота. Хотя вы скажете, какой флот он? До моря отсюда больше 500 километров? Нет. Здесь, собственно, река Воронеж впадает в Дон, а по Дону корабли могли попасть в Азовское море. И, собственно, Петр I приезжал сюда неоднократно, провел здесь более 500 дней, и здесь были построены первые русские корабли, которые по Дону спускались в Азовское море и участвовали в двух азовских походах Петра I. Ну и есть очень много мест, куда стоит сходить. Я могу порекомендовать художественный музей имени Ивана Крамского. Есть Воронежский литературный музей имени Ивана Никитина. Ну, а мое любимое место – это уже Адмиралтейская площадь и набережная. Там есть старинный корабль. Ну и плюс активно экскурсии организуют на корабликах по водохранилищу. Расскажут, покажут разные интересные места в городе. Вообще множество интересных мест. Я могу долго рассказывать о том, что надо посмотреть в Воронеже и Воронежской области. Но лучше поезжайте сами. Уверяю вас, не пожалеете.
3: Тест-драйв.
5: Ну и теперь несколько слов про автомобиль. Я не путешествовал на нем в Воронеж, потому что тогда у нас был автомобиль Ssangyong Rexton, вернее, КГМ Rexton, я уже о нем рассказывал. Я хочу рассказать об очередной премьере российского автомобиля, которая состоялась буквально на днях. Российская группа Solers выводит на рынок семейство новых легких коммерческих автомобилей Solers SF5. Это большой рестайлинг, серьезный рестайлинг автомобилей Solers Atlant, которые у нас уже несколько лет продаются в России, себя неплохо зарекомендовали. Более того, Solers SF5 – это первый российский автомобиль в своем классе, который серийно оснащается классическим автоматом. То есть, представляете, коммерческий автомобиль с автоматической коробкой, что создает, ну, хорошие условия для работы водителя, он просто не устает, особенно при работе в городе. И сейчас такие автомобили появляются у дилеров. Пока только один мотор у нас под капотом. Это дизельный двигатель российского производства объемом 2,7 литра, 150 лошадиных сил. И соответствует он экологическому стандарту Евро-5. Кабина в новом автомобиле улучшенной отделки, продуманная эргономика, с усиленной шумоизоляцией. Есть там все, включая там круиз-контроль, кондиционера, аудиосистему, ну и многое другое для комфорта водителя и для его безопасности. В базовой версии, между прочим, автомобиль оснащается АБС и ESC, подушками безопасности, ассистентом трогания на подъеме и многое другое. Разные модификации. Полной массой 3,5-4 тонны. Есть автобусы максимальной вместимостью 15 человек. Мне понравились варианты комби. Это грузопассажирский вариант, 7 пассажиров. Ну и, собственно, большой достаточно грузовой отсек. Вот подумаю, не взять ли мне такой для путешествия большой компании. Что интересно, гарантия на все версии Solers SF5 составляет 2 года без ограничения пробега. Расширенная гарантия на лакокрашенные покрытие и на автоматическую коробку производитель дает гарантию 4 года или 200 тысяч километров пробега. Между прочим, цены очень человеческие, что радует. Отметка стартовая 3 миллиона 270 тысяч рублей, а версии с автоматом всего на 150 тысяч рублей дороже. Это, в общем, небольшая разница. Так что вот такое интересное предложение на российском рынке от российской компании Solers. Максимально локализованный коммерческий автомобиль, который в некоторых случаях может быть, между прочим, и автомобилем для большой многодетной семьи. На этом наша программа подошла к концу. В студию для вас с удовольствием работал Игорь Маржарета. Хорошей вам дороги и берегите себя.
3: Пути дороги.

0: 20 мегабайт.
1: Всем привет! Я Станислав Миловидов, и это программа 20 мегабайт. Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций. Итак, поехали!
0: Сегодня в программе...
1: Большое исследование рынка труда выяснило, кого искусственный интеллект сделает богаче, а кого выталкивает на обочину. Студия Midjourney, которая прежде рисовала картинки, теперь строит спа-салон, где вас за минуту просканируют не хуже, чем на МРТ. И, наконец, летающий робот, который висит в воздухе как птица и подозрительно напоминает орнитоптера из фильма «Дюна». Кстати, если вы смотрели фильм Дени Вильнёва, то наверняка помните эти машины-стрекозы, парящие над барханами. Так вот, к концу выпуска выяснится, что наука подобралась к ним вплотную. Начнем с вопроса, который сейчас тревожит примерно всех. Отнимет ли искусственный интеллект мою работу? Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers выпустила большое исследование под названием «Барометр рабочих мест», проанализировав больше миллиарда вакансий на 6 континентах. И вывод оказался неожиданным. Массовое сокращение не видно. Наоборот, компании, которые сильнее всех завязаны на искусственный интеллект, нанимают людей быстрее остальных. У них рост штата составил 52%, против 36% у тех, кто внедряет нейросети неохотно. То есть пока все ровно наоборот, где больше искусственного интеллекта, там больше рабочих мест, а не меньше. Более того, у 20% компаний высшего эшелона производительность с 2018 года выросла на 163%, почти в пятеро выше по сравнению с теми, кто неохотно внедряет нейросети. Но есть и нюанс, и он важный. Рынок, по наблюдению аналитиков, расслаивается на два этажа. На верхнем — профессии, где нейросеть усиливает человека, берет на себя черновую работу, а итоговое решение остается за специалистом. Классический пример – врач-рентгенолог. Искусственный интеллект делает привычный разбор снимка, но окончательный диагноз, сложные случаи и разговор с пациентом остаются за человеком. Такие должности растут вдвое быстрее. На нижнем этаже – роли, где технологии просто упрощают работу и снижают требования к квалификации. Там перспективы куда скромнее. И вот цифры, которые стоит иметь в виду для тех, кто сейчас выбирает профессию. С 2018 года зарплаты в компаниях, плотно работающих с искусственным интеллектом, выросли на 24%. А средняя надбавка за умение работать с нейросетями достигла 62%. Специалист, который умеет работать с искусственным интеллектом, зарабатывает в среднем в 1,5 раза больше, чем коллеги, которые не умеют. Отдельно меня зацепила деталь, прямо продолжающая разговоры об образовании. Аналитики изучили 2,5 миллиона вакансий начального уровня в США и обнаружили интересный момент. Должности для новичков, сильнее всего затронутые искусственным интеллектом, теперь в 7 раз чаще требуют качеств, которые раньше спрашивали только с опытных сотрудников. Лидерство, стратегического мышления, умение собирать команду, логика жесткая, но понятная, рутину, на которой вчерашний выпускник набивал руку, теперь делает машина, а от живого человека сразу ждут того, что машина пока не умеет. И технология эта расходится по компаниям стремительно. За один только год число сотрудников, работающих с искусственным интеллектом, выросло на 84%. То есть нейросети уже давно вышли за пределы узкого круга инженеров. Любопытно, что в медицине, которую мы привели как пример, доля таких вакансий пока меньше 1%, так как отрасль пока еще осторожничает.
0: 20 мегабайт.
1: Студия Midjourney известна тем, что по текстовому описанию рисует красивые картинки. Так вот, теперь она объявила, что также займется медициной. И размах тут такой, что захватывает дух. Компания разрабатывает ультразвуковой сканер всего тела, который за 60 секунд строит подробную трехмерную карту внутренних органов по качеству, как утверждают разработчики, сравнимую с МРТ, но почти в 100 раз быстрее. Работает это как в научной фантастике. Человек заходит в неглубокий бассейн и медленно, со скоростью около 5 сантиметров в секунду, опускается на платформе сквозь кольцо датчиков. В кольце 500 000 крошечных элементов размером с песчинку, и каждый одновременно излучает ультразвук и ловит отраженное эхо. Принцип ровно тот же, который используют дельфины и летучие мыши – эхолокация. Звуковая волна меняет форму на границе ткани разной плотности. Вода, кожа, жир, мышцы, кость отражают ее по-разному, и система по этим измерениям восстанавливает строение тела с точностью до доли миллиметра. Объемы данных при этом чудовищные. Датчики выдают терабайты в секунду. Чтобы было понятнее, если перевести этот поток поток в обычное видео высокой четкости, то на одну секунду сканирования пришлось бы 500 часов записи. Переварить такое способны только тысячи компьютеров, работающих разом. И вот тут как раз и пригождается искусственный интеллект. Он разбирает срезы и помогает опознавать, где какой орган. Но самое любопытное не техника, а замысел. Midjourney хочет, чтобы обследование перестало быть походом к врачу и стало походом в спа. Первый такой салон планируют открыть в Сан-Франциско уже в 2027 году. Гидромассажные ванны, сауны, бассейны с холодной водой, комнаты отдыха, а сканирование будто побочная, почти незаметная часть визита, после которой у вас на руках карта состояния здоровья. Дальше больше. К 2028-му компания обещает выйти на новые города и перейти на сканеры третьего поколения с собственным, специально спроектированным кремниевым чипом, а к 31-му замахивается на 50 тысяч аппаратов по всему миру. Основатели верят, что массовая ранняя диагностика могла бы предотвратить до 30% всех смертей и вдвое срезать мировые расходы на медицину. И отдельно стоит отметить устройство самой компании. У Midjourney нет венчурных инвесторов, она живет на деньги сообщества своих пользователей и называет себя независимой исследовательской лабораторией. Редкость для проекта с такими амбициями. Все это звучит прекрасно, но я обязан добавить ложку дегтя. Во-первых, регулятор. Каждая диагностическая функция требует одобрения американского надзорного ведомства. Поэтому на старте компания будет осторожно показывать лишь карту состава тела, а не ставить диагнозы. А во-вторых, задумайтесь на секунду, что значит обширная база данных о состоянии здоровья каждого посетителя в руках частной компании. Удобство и тотальный сбор данных о вашем теле тут идут рука об руку, и об этой второй стороне медали стоит помнить. Ну и еще одна новость напоследок, чисто инженерная и красивая. Помните летательные аппараты из фильма «Дюна» Дени Вильнёва? Те самые орнитоптеры, которые взмывают в небо над барханами планеты Аракис и на которых перемещаются главные герои. Машина часто машет крыльями, будто огромной стрекозы. Идея, которую фантасты подсмотрели у природы, проста. Чтобы держаться в воздухе, не обязательно строить самолет с жестким крылом или вертолет с винтом. Можно повторить за птицей или насекомым. И вот эта кинематографическая картинка только что обрела вполне реальное воплощение. Знаете главную дилемму летательных аппаратов? Квадрокоптеры и вертолеты прекрасно висят на месте, но жадно жрут энергию. Самолеты экономичны, но не умеют зависать. Немецкие инженеры из общества Макса Планка и Штутгартского университета нашли изящный выход и собрали робота, который висит в воздухе вообще без моторов. Назвали его «Флоти», от английского слова «парящий». Секрет в подражании птице. Вы, наверное, видели, как пустельга или коршун неподвижно висит над полем, не взмахивая крыльями. Они ловят восходящий поток воздуха и просто балансируют в нем. Флоти делает ровно то же самое. У него нет винтов для подъема, он использует только потоки воздуха, бьющие снизу со скоростью до 10 метров в секунду, то есть около 36 километров в час. А чтобы его не сдувало, на верхушке корпуса стоят 4 подвижные заслонки. Поворачивая их под разными углами, робот меняет сопротивление воздуха и сам выравнивается. Даже после резкого бокового толчка возвращается на место, как птица подправляет угол крыла. Точность такого балансирования стало возможной благодаря машинному обучению. Ученые провели сотни испытаний в аэродинамической трубе, скормили данные алгоритму, и тот в реальном времени вычислил, как развернуть заслонки, чтобы удерживать равновесие. Путь, кстати, был негладким. Первый плоский прототип при боковом порыве просто заваливался на бок. Помогли две простые идеи. Центр тяжести опустили как можно ниже, а жесткие заслонки заменили на изогнутые. После этого робот стал устойчивым сам по себе, без всяких хитрых алгоритмов, чистая физика и форма. Где это пригодится? Инженеры видят, например, такое применение. От инспекции заводских дымовых труб, где всегда есть сильная тяга вверх, до корректировки метеозондов и даже управления ракетами при входе в атмосферу. И это, между прочим, не первый их эксперимент в таком духе. Годом раньше та же команда собрала роботизированные крылья по образцу бабочек-монархов, которые машут вообще без батарей и электроники на одних магнитных полях. Мне в этих сюжетах нравится вот что. Пока одни компании заливают задачи терабайтами данных и тысячами компьютеров, другие просто внимательно смотрят, как держится в небе пустельга или летит бабочкой, и получают изящное решение почти даром. Иногда лучшая технология – это хорошо подсмотренная у природы идея. Ну и это все, что я хотел рассказать вам сегодня. С вами, как всегда, был Станислав Миловидов. Через неделю новые технологии и новые инновации. Пока!

0: 20 мегабайт. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
1: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
2: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15.10 по Москве, в 16.10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Общество. Психология.
5: Вас приветствует Радио России, друзья. Большущее спасибо, что вы с нами. Ну, а меня зовут Дмитрий Таиров. Да, психология, да. Нужное дело. Нужное, важное, полезное, многое разъясняющее. Итак, Алиса Метелина с нами, психолог, эксперт, специалист. Спасибо ей большое. Алиса, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Алиса Метелина, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Поэтому мы будем говорить о жестах и мимике. Жесты и мимика, как человека выдает его тело. Ну и будем говорить о личном общении в этом выпуске. Жесты и мимика, как человека выдает собственное тело в личном общении. Внимание, Алиса Метелина начинает. Пожалуйста.
6: Ну, что мы можем сказать про жесты и мимику? Безусловно, 70% внимания вашего собеседника – это как раз ваши жесты и мимика, и они должны быть конгруентны, то есть соответствовать тому, что вы говорите. И если ваша мимика и жесты говорят немножко не то, и что-то такое про другое, в отличие от ваших слов, да, то в этом случае ничего хорошего не получится, потому что ваш партнер будет чувствовать недоверие, а на этом ничего не получится, и как бы отношений не построишь. Поэтому как же сделать так, чтобы расположить к себе собеседника в личном общении? Первое, конечно, с чего стоит начинать, особенно если мы будем сейчас говорить про отдельно, я сделаю такую ремарочку для мужчин, и отдельно такую ремарочку для женщин. То, что касается обоих полов, это, наверное, открытость, некое как бы то, как вы показываете свои мотивы и показываете свои намерения. То есть это прямой взгляд в глаза. Почему это важно? Почему, я бы сказала, это необходимо просто? Если вы смотрите человеку в глаза, то это говорит о вашей в нем заинтересованности. Все мои слова, все мои рекомендации вы можете проверять на своем опыте. И если вы говорите с человеком, но при этом вы отворачиваетесь от него и как бы говорите в другую сторону, то ваш оппонент тоже теряет интерес к вам автоматически. Так устроена наша психика, потому что мы разрываем таким образом контакт. Если мы смотрим непосредственно в глаза все это время, то человек непроизвольно слушает, потому что ваш, скажем так, прямой взгляд сигнализирует о двух вещах. Первое – это то, что ваш собеседник вам интересен и нравится. И второе – то, что вы сейчас будете нападать. Но для того, чтобы проявить как раз свою симпатию, стоит начать улыбаться. Потому что если вы говорите, и при этом вы улыбаетесь и держите контакт, то это, наверное, самая главная база любых взаимоотношений, и личных, и отношений, где там присутствуют там неформальные переговоры. Это контакт, который говорит о смелости, о том, что вам симпатичен собеседник, и, собственно говоря, улыбка, которая говорит о ваших намерениях. Дальше, на что стоит обратить внимание? Это, конечно же, осанка. О ней очень много говорится, о пользе ее и так далее. Но мало кто задумывается, что когда мы не держим осанку и не держим спинку прямо, то люди считывают нас как неуверенных, даже если при этом мы чувствуем себя в целом неплохо и, в общем-то, спокойно. Но когда нас воспринимают как человека, который не уверен в чем-то, то с нами не хотят иметь дело. Причем не хотят иметь дело ни с точки зрения личного общения, мы как бы сразу становимся ниже, наши акции падают. Ни с точки зрения делового общения. Мы проигрываем по всем статьям. Поэтому сидим, стоим, да, мы всегда должны держать спинку прямо. Мы должны держать контакт с собеседником взглядом и улыбаться. Не обязательно в 32 зуба, но обозначать улыбку на лице. То, что можно назвать доброжелательностью.
5: Да, надо еще уметь доброжелательно улыбаться. А то если ваша улыбка будет изображать, да, какой-то саркастический с оттенком таким, знаете...
6: Бывает.
5: Сатирическим.
6: Да, когда улыбочка такая кривоватенькая.
5: Да,
6: такое,
5: ехидненькая такая.
6: Да, да, да.
5: В глаза смотрит, ехидно улыбается. Что там у него на уме? Слава хороший, говорит. А на самом деле...
6: А вот здесь вот как раз вы затронули очень важную тему. Это то, что наши жесты нас выдают. И если мы разговариваем с человеком, улыбаемся, ему спинку держим прямо, и при этом скрестили руки на груди, мы ставим определенный барьер, и у нас получается дистанция. Мы как бы говорим открыто, но при этом мы закрыли ворота, потому что скрещенные руки на груди обозначают то, что я не готов открываться до конца. Поэтому руки лучше положить перед собой, даже сцепленные в замок ног, которые лежат на виду у вашего собеседника.
5: Если вы стоите.
6: Если вы стоите, в таком случае одну руку можно...
5: Не, по стойке смирно, надеюсь, не по стойке смирно.
6: Свобода, расслабленность должна быть. Вы можете что-то взять в руку, если вы чувствуете неудобство, вы можете себя занять. Это такой, знаете, как помощник, да, лайфхак для того, чтобы не нервничать и для того, чтобы расслабить в том числе собеседника. Вы можете взять в руку телефон или бутылку с водой или сумку, в конце концов, да. Вы можете положить руку на сумку или положить на стол, опереться на какой-нибудь подлокотник, на стенку. Вы можете расположить свои руки как угодно. Но главное не скрещивать их ни внизу, ни вверху, то есть не создавать дополнительный барьер между собой и собеседником. И если уж мы сейчас касаемся темы, которая имеет прямое отношение к личным, скажем так, к личному взаимодействию, да, мужчины и женщины, то, конечно же, я бы сказала, что женщинам нужно больше двигаться. Жестикуляция, богатая мимика – это все ваши козыри и ваш большой плюс. Почему? Да потому что, когда мы начинаем движение, то у мужчины включается инстинкт охотника, он начинает за вами наблюдать. Понятное дело, что если вы красивая женщина, вы замерли, то...
5: Так, на охоте продолжаем, так очень интересно.
6: Когда вы замерли, вы красивая женщина, на вас приятно смотреть, но... Через какое-то время наверняка были такие ситуации, когда вы там выглядели на все 100 баллов, но приходила менее симпатичная, но бойкая, шустрая, веселая и с богатой мимикой подруга, и она перетягивала внимание на себя. И вы смотрели и думали, ну как же так? А вот так? А вот так? Это так работает наша психика, так работает мужская психика. Поэтому, когда мы что-то говорим, мы жестикулируем. Если вы человек, которому жестикуляция дается с трудом, такое тоже бывает, то здесь вы как бы искусственно создаете, есть такие так называемые жесты привлекательности. Это длинные жесты, и, собственно говоря, что вы делаете? Вы кладете руку, прям можете это проделать, глядя в зеркало, и посмотреть потом, как это работает на коллегах, на друзьях, на своих мужчинах, в конце концов. Кладете руку себе на плечо и медленно, глядя мужчине в глаза, начинаете вести как бы наискосок, то есть левую руку на правое плечо и медленно, вот пока я говорю, считая про себя до 10, ведете руку через всю свою грудь. Потом можете дотронуться до своего лица. Это не пошло. Если не озвучить, если вот без моих объяснений, человек даже не мужчина, даже не поймет, что происходит.
5: Так, здорово.
6: На самом деле.
5: Хорошо, значит, а мужчине, давайте сразу, а мужчину в какую сторону водить руку?
6: А в мужчине в такой ситуации, конечно же, лучше, ну, как бы дотрагиваться до женщины, скажу я такую вот крамольную мысль, но в социально приемлемых зонах. То есть мужчина может потрогать какой-то предмет, нет взять. То есть есть, скажем так, социально приемлемые, прекрасные форматы взаимодействия физического мужчины и женщины. И если мужчина, когда женщина спускается, протягивает ей руку, выходит из машины, поддерживает ее под локоть, это все абсолютно прилично. Но женское сердце начинает биться сильнее, потому что мужчина, во-первых, прикасается, как бы приучая женщину к своим рукам, а во-вторых, он показывает, что он готов о ней заботиться просто с помощью мельчайших, не требующих никаких дополнительных усилий движений.
5: Алиса Метелина, друзья, рассказывает нам очень секретные вещи, которыми руководствоваться нужно при общении человека с человеком, мужчиной и женщиной. Очень мало времени осталось, поэтому расскажите что-нибудь еще о женских хитростях.
6: О женских хитростях.
5: Значит, рука так, понятно, еще.
6: Да, длинные жесты, это прекрасно считаете про себя. И чего делать нельзя, это перестать улыбаться. Вот это вот очень важно. Если вы смотрите на мужчину, вот я сейчас смотрю, например, на Дмитрия, улыбаюсь ему, потом я отвожу глаза в сторону и убираю улыбку с лица. Дмитрий, что вы чувствуете сейчас?
5: Одиночество.
6: Да. Поэтому возвращаемся глазами и никогда не убираем улыбку с лица.
5: Это Алиса Метелина, друзья, психолог, эксперт в области человеческих отношений. Вы все слышали, вы были очень внимательны, я тоже. Спасибо большое. Всем тоже благодарность, друзья. До новых встреч. С вами были Дмитрий Таиров и Алиса Метелина.
6: Удачной охоты.
0: Психология. Театр Радио России представляет.
7: Чем еще удивить можете?
8: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
9: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
10: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
11: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
12: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
13: Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий Чернов, я ведущий канала «Слушаем».
0: «Слушаем».
13: 2 часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
0: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Первое государственное Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
15: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
16: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
17: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России.
18: 30 июня. Москва. Летний фестиваль «Зарядье» представляет. Скрипач Иван Почекин и пианист Борис Березовский исполнят камерную программу из сочинений Моцарта Грига Бартока. Место проведения – концертный зал «Зарядье». Начало в 19.00. 6+.
19: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эллен Крик Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Восток» заняла село Благодаровка в Днепропетровской области. Все жители Курской области, которых удерживали на территории Украины, вернулись домой, доложила президенту омбудсмен Лантратова. Кабмин заявил о работе НПЗ на максимальной загрузке. И теперь подробнее. Российская авиация нанесла удары по пунктам управления беспилотниками Нацгвардии Украины в районе села Кучеров-Яр в ДНР, сообщили в Минобороны. В ведомстве сообщили, что по выявленным целям был нанесен авиаудар экипажами ВКС России с применением 5 авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Средствами объективного контроля подтверждено успешное поражение цели. Активность БПЛА противника на данном участке снизилась, сообщили в Минобороны. Также военная публикация публиковали кадры поражения расчетами БПЛА «Герань» пункта управления подразделения РЭБ ВСУ в Днепропетровской области. В военном ведомстве уточнили, что разведкой был обнаружен в одном из районов города Никополь Днепропетровской области пункт управления 310-го отдельного полка радиоэлектронной борьбы ВСУ. На опубликованном видео зафиксировано его активное возгорание. Все жители Курской области, которых удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом доложила Владимиру Путину уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она также сообщила, что за месяц удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории 550 российских военнослужащих.
2: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотелось сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО. Путин признал, что удары по критически важной энергетической инфраструктуре создают определенный дефицит, но проблемы критического характера не носят. Все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, заявил Владимир Путин. Также президент прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму.
3: Что касается поставок энергоносителей в Крым, ежемесячная потребность, министр мне докладывал, ежемесячная потребность 70 тысяч тонн. В Крыму сейчас запас нескольких дней, но потребности будут обеспечены. И мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена.
1: Накануне в ходе совещания по топливному обеспечению внутреннего рынка Владимир Путин заявил о необходимости выдерживать экономически обоснованные цены на топливо. И в продолжение темы вице-премьер Александр Новак поручил регионам уделить особое внимание эффективности использования топливных ресурсов и выработать взвешенный подход к их распределению с учетом текущих потребностей ключевых отраслей, сообщили в правительстве по итогам совещания о ситуации на рынке топлива. Нефтеперерабатывающие заводы в России работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами, сообщил также Новак. Профильная рабочая группа Совета Федерации России занялась разработкой корпоративного стандарта адаптации участников СВО конструктора мер поддержки, который поможет в трудоустройстве ветеранов, сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник встретился с Матвиенко и представителями Совета Палаты. Вот что он сказал.
4: Сенаторы создали рабочую группу по законодательному обеспечению прав наших защитников. В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Правительство также дало положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для этой категории граждан. Военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших. Мы также одобрили предложение сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО и договоры аренды или безвозмездного пользования участками, заключенными нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения.
1: Мишустин также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей. Лауреат Нобелевской премии по физике за работы в области искусственных нейросетей и применения их для машинного обучения британско-канадский когнитивный психолог и специалист по теории вычислительных машин Джеффри Хинтон заявил, что он наблюдал у машин признаки самосознания, присущего человеку. Хинтон участвовал в создании искусственной нейронной сети машины Больцмана и заложил основы технологии глубинного обучения, на базе которой работают ИИ и чат-бот. За это его прозвали одним из крестных отцов искусственного интеллекта. По мнению ученого, у большинства людей неверное представление о сознании и чувствах, а также о субъективном восприятии у искусственного интеллекта. По его убеждению, людям стоит перестать считать, что человеческое сознание – это нечто особенное и недоступная машина. Далее новости спорта и прогноз погоды в городах России. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
5: Спорт. Здравствуйте.

0: Для новости. Сообщается, что 22-летний бразилец уже успешно прошел медосмотр, а его переходе будет объявлено в ближайшее время. В испанском клубе «Алавес» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в московском «Спартаке». А напомню, последние три сезона 33-летний игрок выступал за «Ак-Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта Национальной хоккейной лиги 27 Назаром Приваловым, пишет «Спортэкспресс». По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Российский теннисист Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив в 5 сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Далее Сафиулин сыграет с Бодиком ван де Зандсхулпом. Напомню, в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. И пока это все новости спорта.
1: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
2: Во вторник, 30 июня, в Казани ожидается 22-24 градуса, небольшие дожди. В Самаре 17-19 градусов, кратковременные дожди. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, без осадков. В Пензе, Ярославле и Туле 25-27 градусов, дождя не ожидается. Во Владимире тоже сухо, 24-26 градусов. В Воронеже 26-28 градусов выше нуля, в Ростове-на-Дону и Волгограде 27-29. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 градусов. В Москве также без осадков. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице плюс 20 градусов, ветер северо-западный 1 метр в секунду.
1: Театр «Радио России» представляет.
3: Лучшие вальшины, командира роты у меня в полку нет.
1: К столетию Бориса Васильева. Радиоспектакль «Неопалимая Купина».
4: Иди учиться, Иванщина. Демобилизуют не сегодня, так завтра. И куда ты тогда?
5: Строить, товарищ майор.
1: История о послевоенной судьбе женщины-фронтовика. Антонина Иванщина прошла Великую Отечественную войну. Однако даже после победоносного мая она продолжала служить.
6: Трудно.
5: Не труднее, чем воевать, справимся.
6: Не скажи.
1: Слушайте радиопостановку «Неопалимая Купина» по будням в 14.10 по Москве и в 13.10 по времени Калининграда. Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
7: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
1: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
7: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
1: Громче звук – это только начало.
7: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.

0: Мы снова здесь для того, чтобы подвести итоги очередного информационного дня в программе «Наше время» на Радио России. У нас есть мессенджеры 8-925-222-9992. Ничего не поменялось, сюда можно писать, если захотите прокомментировать то, что слышите в нашем эфире. Мы выбрали сегодня интересные, очень актуальные темы и надеемся, что наша дискуссия с нашими экспертами будет не безинтересной. Ольга Максимова, Игорь Шатров, сейчас расскажем, о чем пойдет речь, и приветствуем всех, кто сейчас с нами.
1: Здравствуйте, Оля, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я добавлю, кое-что поменялось с сегодняшнего дня. Видеотрансляция в Максе идет нашей программы, и это как раз то самое новое, что вот сегодня появилось.
0: В канале Радио России.
1: Да, канале Радио России. О том, чему будет посвящен первый час нашей программы, очень много важных сообщений, и даже вот я пытаюсь...
0: Потому что пока мы вчера отдыхали, наш президент работал.
1: Пытаюсь дойти до конца. Да. Итак, мы будем говорить о том, почему, напоминать в очередной раз, о том, почему съемки прилетов снимать не надо. Ну вот как маленьким детям будем объяснять нашим радиослушателям, которые, к сожалению, некоторые из них, видимо, продолжают это делать, и у некоторых это заканчивается очень печально.
0: Вот давай вот просто небольшой анонс, давай, который, наверное, очень заинтересует некоторых наивных наших слушателей. В Волгограде продолжается задержание тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия.
1: Да, попытаемся объяснить, если до сих пор вы не поняли, почему это, дорогие наши радиослушатели, делать не надо и почему это правильно, да, что это не какие-то запреты, которые говорят о каком-то необычно жестоком режиме в Российской Федерации. Как раз он очень лоялен, и вот поэтому до сих пор люди и снимают. О Сербии будем говорить отдельно. Дело в том, что президент Сербии Александр Вучич на многотысячном митинге сообщил, что через несколько недель уйдет с должности почти на год раньше своего срока, и в стране будут объявлены внеочередные президентские и парламентские выборы. Важное событие, что изменится в отношениях России и Сербии после того, как Вучич уйдет в отставку. Ян Ландратова, наш постоянный эксперт, а ныне уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, доложила Путину об успехах в возвращении мирных граждан и обмене военнопленными, и этому будет посвящен также отдельная часть нашей программы. А вначале мы будем говорить о Владимире Владимировиче Путине, который очень много заявлений сделал в последние часы, то есть вчера, наверное, в течение суток с этого момента, он сделал очень много заявлений, выступая на съезде «Единой России», давая интервью Павлу Зарубину, и там очень много важных моментов, на них мы сейчас и обратим внимание. Начинаем.
0: Наше время. И начнем мы с заявления президента на съезде «Единой России». Их вчера было очень много, правда. И поэтому будет о чем нам поговорить первую часть нашего эфира. На совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка и в интервью с Павлом Зарубиным он тоже делал очень небезынтересные заявления. Вот что прозвучало на съезде партии «Единая Россия». Мы все не будем упоминать, потому что иначе нам не хватит времени на обсуждение с нашим экспертом. Коротко. Россия не могут победить на поле боя, а при этом киевский режим отступает по всей линии боевого соприкосновения, и у Запада не получается победить Россию, поэтому он попробует раскачать политическую ситуацию. Но и это не удается. Экономика России будет выведена на новый технологический уровень. Проходим мы сейчас трудный этап, но он многому нас научил. Ну и, соответственно, Россию пробует на зуб и пытается от нее избавиться, как от мирового фактора, который всегда стоял на пути зла. Я предлагаю еще вот на что обратить внимание. Вот обращение непосредственно к депутатам, политикам и чиновникам. Надо меньше сидеть в кабинетах и мессенджерах, а больше выходить в поле. Вот это хотелось бы с нашим экспертом сегодня в том числе обсудить. Ну, а сейчас мы предлагаем вам послушать фрагмент выступления, где президент говорил о целях России. Российских войск на Сумском и Волчанском направлениях. Это уже в интервью Павлу Зарубину, о котором мы поговорим тоже подробнее, вот после того, как этот фрагмент послушаем.
2: Напомню, что цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наши приграничья. Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территории.
1: Ну что же еще сказал Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину? Вот, наверное, главное его высказывание, тоже несколько всего лишь назовем, потому что времени мало. Главная задача вооруженных сил — полностью освободить Донбасс и Новороссию. Он рассказал о том, как вооруженные силы прорвали трехуровневую линию обороны в зоне группировки войск «Центр». До сум российской армии осталось 10,5 километров, но целью России создается создание зоны безопасности в Сумской области. Никаких политических целей в отношении Сумской области у России нет. Российским войскам осталось до Славянска 8-9 километров. Под контролем российских военных находится 96% города Константиновка в ДНР. И в Красном Лимане осталось освободить 149 домов из 11 тысяч. Ну и в Запорожской области войска продвигаются широким фронтом. Ну и, наверное, вот это важное заявление, что Украина заплатит за свои преступления в Курской области утратой территории, которая нужна нам для создания зоны безопасности.
0: Ну, а меня, ты знаешь, меня вот очень поразило следующее заявление. Украина предложила вести боевые действия только в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, чтобы перебросить туда подразделения, что было бы спасением для Киева. Но спасать киевский режим планы России не входят.
1: Какая-то, знаешь, игра в какого-то подкидного дурачка, такое ощущение. Вот это не переговоры. Если они так видят переговоры, то, конечно, мы понимаем, с кем мы их ведем.
0: Еще очень много говорилось об энергетике, но об этом мы во второй части этого нашего эфирного сегмента поговорим. И хотелось бы еще коротко упомянуть, что президент наш отозвался о своих коллегах. Например, о Дональде Трампе. И сказал, ну, я считаю, что он поддержал его репутацию, сказав, что в Анкоридже никаких подписанных договоренностей не было, поэтому ничего странного не происходит. И о президенте Лукашенко, который не испытывает никакой паники из-за укриков его украинского коллеги.
1: Хотелось бы, чтобы Дональд Трамп тоже в ответ как-то поддержал репутацию Владимира Владимировича, которая в наших-то глазах высока, но там чего только они сами не творят, а в последнее время Трамп молчит и ничего хорошего не говорит. Мы уже начинаем сомневаться. А Трамп, наш ли Трамп, Оль? Я не знаю.
0: Ну, мне кажется, что изначально уже всем было понятно, и мы об этом говорили, что никакой он не наш.
1: Это, конечно, это была шутка.
0: Это ирония.
1: Да, ирония. Ну что, мы поговорим с экспертом, я думаю, да?
0: Конечно.
1: У нас военный эксперт, правильно, Института права и национальной безопасности РАНХИКС Александр Степанов. Александр Юрьевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, приветствую уважаемую аудиторию.
1: Конечно, очень много тем, не только не военных, но вот прозвучали определенные военные заявления, и очень много, во-первых, поразил Владимир Владимирович тем, что он вот эти все населенные пункты, направление ударов, расстояние до городов,
0: количество домов,
1: вот просто на зубок знает и говорит, как будто это вот для него, ну не знаю, урок в первом классе, выученный однажды, и до сих пор не его помнит. Удивительный, конечно, человек, но, ладно, мы не будем это комментировать, мы и так это знали, но все в очередной раз удивились. А вот скажите, пожалуйста, все-таки, вот зачем мы напоминаем, что у нас нет, например, политических интересов на Сумскую область, что мы создаем там зоны безопасности, о том, что мы уже близко, мы уже возле Сум, мы уже, ну, мне кажется, мы уже возле Запорожья, да, мы уже возле других городов. Кому мы это говорим? Неужели те, кто, с кем мы воюем, имеется в виду не граждане, конечно, Украины, а именно вот эти режимы, и сами этого не знают и не понимают?
3: Да, но я, во-первых, все-таки хотел к первой реплике вашей обратиться. Надо не забывать, что наш президент, он является одновременно верховным главнокомандующим. И погружение его во все аспекты специальной военной операции не то что естественно, а мы прекрасно понимаем, что он держит руку на пульсе, ведет постоянные консультации со всем силовым блоком. И Генштаб, я полагаю, чуть ли не в ежечасном, если не каждые 10 минут ведет доклады о складывающейся оперативной обстановке, ее развитии. И это действительно на сегодняшний день является приоритетной задачей с точки зрения обеспечения национальной безопасности. Поэтому тут все очевидно, правильно, естественно. И, конечно же, погружение стопроцентное. Мы это прекрасно понимаем. И вся команда работает сейчас очень плотно над этими вопросами. А касательно месседжей. Ну, смотрите, понятно, что киевские режимы, ВСУ, которые на определенных направлениях сейчас испытывают затруднения, как кадровые, так и де-факто перспектива прорыва оборонительных линий, они всю эту обстановку прекрасно знают и прекрасно осознают, где какие перспективы у них присутствуют. А, как мне кажется, все эти публичные заявления, они адресованы операторам эскалации и тем, кто сейчас очень сильно обеспечивает военно-техническое сопровождение террористических ударов киевского режима. И на самом деле иногда за этими словами, мне кажется, стоит более широкий посыл в том плане, что киевский режим ответит за нападение на Курскую область своими территориями, но тут можно сказать, что за скобками остается, что те, кто обеспечивают сейчас подпитку этого режима, финансовую, военно-техническую, инструментальную, в том числе в рамках передачи разведданных, они тоже где-то за скобками, но на карандаше с точки зрения возможных негативных последствий. И понятно, что есть определенная сдержанность, и все-таки наша дипломатическая школа, она до настоящего момента сохраняет свое лицо, пытается выдерживать привычную линию международного права и тех норм поведения, которые свойственны высокопоставленным руководителям и политикам. С другой стороны, мы видим абсолютную оторванность от реальности, да, и абсолютную бестактность и готовность нарушать все возможные рамки, правила и какие-либо нормативы, которые годами, а то и столетиями определяли вообще контуры безопасности.
1: Ну да, но это новая реальность такая. Александр Юрьевич, а можно я задам такой вопрос, который никто не задавал? Может быть, мне потом за это кто-нибудь и по шапке даст? Мне кажется, что в этом есть какая-то интрига. А зачем нам зона безопасности? Ведь в наше время, когда беспилотники летают на тысячи километров, вот эти десятки и даже сотни сухопутных километров, что они дают?
3: Ну, давайте, знаете, у нас в научной среде говорят, синхронизируем категориально-понятийный аппарат. А что такое зона безопасности? Она же может тоже по-разному интерпретироваться. А де-факто изначально говорилось о той линии необходимой, которая воспрепятствовала бы применению дальнобойных систем по территории Российской Федерации. На сегодняшний день мы понимаем, что киевский режим за счет европейских и американских, конечно же, спонсоров обеспечен теми системами, которые могут реализовывать концепцию middle и deep strike'ов, так называемых. И де-факто на сегодняшний день территория всей Украины должна выступать в качестве буферной безопасной зоны для того, чтобы избежать подобной перспективы развития эскалационных сюжетов и террористических акций. То есть можно же интерпретировать и таким образом.
1: Хотелось бы таким образом интерпретировать.
3: Мне кажется, это самое логичное.
1: Очень нравится. Очень нравится ваша интерпретация. Спасибо, Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности Ранхикс был с нами.
0: Я, кстати, читала сегодня в размышлениях западных экспертов военных, которые тоже внимательно следили за выступлением нашего президента, и некоторые решили, что речь вообще идет и про Одессу, и все Черноморское побережье. Ну что ж, будем следить за событиями, а сейчас переходим к следующей части заявления нашего президента. Касаются они энергетического вектора, назовем это так. И главное совещание по ситуации на топливном рынке вот какое. Запасы бензина в России сейчас составляют почти 2 миллиона тонн и остаются примерно на уровне прошлого года. Рассматривается правительством возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. На некоторых АЗС сохраняются очереди, а нужные марки бензина есть не везде. Ну, то есть понимание этого существует. Путин поручил принять системные меры для стабилизации топливного рынка, обеспечить бесперебойные поставки топлива для аграриев. И, по словам президента, сейчас необходимо необходимо свести к минимуму последствия атак на объекты топливной инфраструктуры. Ну а сейчас расскажем, что еще интересного по топливу и инфраструктуре было в интервью Павлу Зарубину.
1: Украинские удары по критической инфраструктуре, в частности энергетической, создают проблемы, да, признал Владимир Владимирович. Это говорит о том, что он действительно держит руку на пульсе, и как задача поставлена необходимость наращивать производство и поставки средств ПВО, а для покрытия дефицита в энергетике будет в том числе налаживаться импорт. А все поврежденные ВСУ объекты критической инфраструктуры быстро восстанавливаются. И очень важное для крымчан заявление, потребности Крыма в топливе будут обеспечены, сейчас там есть запас нескольких дней. Ну и еще, наверное, об Анкоридже также говорили, или мы это уже перенесем?
0: Мы это уже упомянули.
1: Да, это мы уже упоминали. Просто так много событий, что я уже даже не знаю, какая страница у меня следующая.
0: Я думаю, что мы сейчас обсудим с нашим экспертом ситуацию по топливу, который вот так вот интерпретировал наш президент. С нами Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну вот хотелось бы услышать, каков ваш взгляд на заявление президента, что они, на ваш взгляд, означают, какой посыл у них был заложен?
4: Ну, посыл самый главный, что на самом высшем уровне к этой проблеме пристальное внимание, соответственно, и создана комиссия, как сказал президент, которая работает в круглосуточном режиме, это означает, что максимальное те решения, которые должны быть приняты, должны приниматься. Я думаю, что, исходя даже из вчерашних заявлений, по всей видимости, мы скоро получим решение и по запрету экспорта дизеля со стороны производителя дизельного топлива, что упростит ситуацию с точки зрения дизеля хотя бы на внутреннем рынке. Вот. Но и импортное топливо, импортный бензин тоже будет хорошим подспорьем, как только эти поставки будут налажены.
1: А этот импорт, этот импорт откуда? Да. Давайте уж тоже раскроем карты.
4: Ну, есть ближайшие страны, которые уже импортируют, например, Беларусь, и теоретически можно попытаться увеличить объемы, хотя объемы не столько же колоссальные, но так или иначе, по чуть-чуть там, по чуть-чуть здесь, что-то появится. Что-то можно, возможно, получить с Казахстана, и я думаю про Китай, потому что у Китая после вот этого арабского кризиса, из-за того, что они не закупали в Персидском заливе нефть долгое время, объемы переработки НПЗ тоже снизились, и у них огромное количество простаивающих мощностей.
0: Сергей Сергеевич, буквально минуту паузы, у нас сейчас реклама, а после продолжим.
5: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
6: Там по синим цветам бродят кони и дети.
5: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
7: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
8: Нам очень нравится ваша работа.
5: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Сайт «Радио России» теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Наше время.
0: На «Радио России» с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым возвращаемся к Сергею Пикину, директору Фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, закончите, пожалуйста, вашу мысль.
4: Да, собственно, я говорил о том, что в Китае сейчас достаточно большое количество поставляющих мощностей на нефтеперерабатывающих заводах, поэтому теоретически можно использовать эти мощности, тем более, что сейчас в Госдуме находится законопроект, позволяющий выплачивать демпфер, вот эту условную субсидию, даже на то топливо, которое поставляется из-за рубежа. Тем самым топливо, которое поставляется оттуда, будет по цене сопоставимо с тем топливом, которое производится внутри страны. Вот. Поэтому это тоже может быть очень хорошим решением, причем в самое ближайшее время, чтобы ситуацию нормализовать.
1: Да, спасибо, Сергей Сергеевич. Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития, был с нами. Говорили об энергетической составляющей вчерашних заявлений Владимира Владимировича Путина. А мы переходим к следующей теме.
0: Наше время. Яна Лантратова, уполномоченная по правам человека, вступив в эту должность, встретилась с президентом и доложила об успехах возвращения мирных граждан в обмене военнопленными. Было это сегодня. Тема обмена военнопленными, она была одной из главных. Рассказала Яна о том, что удалось установить коммуникацию и договориться о самом главном. И уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят по взаимодействию с коллегами из Республики Беларусь, которые тоже помогают. Удалось договориться о возвращении воссоединения семей мирных граждан. И самое главное, удалось уговорить украинскую сторону вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживали на территории Украины. Конечно же, Лантратова вспомнила и о трагедии в Старобельске, которая назвала военным преступлением, рассказала, как она выехала на территорию. Здесь, спасибо МИДу и Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. И рассказала она о том, что вместе они заходили в каждую комнату колледжа, и никакой военной базы, конечно, там никто не видел, а увидели окровавленные одеяла, личные фотографии, игрушки детей. И потом встречалась она еще с родителями погибших, была в больнице у детей, вернулась в Москву и здесь посетила больницу тоже, пообщалась с детишками и продолжает сотрудничество до сих пор с Минздравом. И написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совету по правам человека и в ОБСЕ. Вот что касается Яны Лантратовой, ну а мы переходим к теме Сербии.
5: Наше время.
1: Да, очень такие неожиданные новости. Из Сербии президент Сербии Александр Вучич вышел на многотысячный митинг «Сербия. Одна семья» в Белграде и сообщил, что через несколько недель уйдет с должности почти на год раньше реального срока своего. Он добавил, что на предстоящих выборах список партий будет называться «Объединенная Сербия». Но я сказал неожиданная новость. На самом деле эксперты, конечно, обсуждают уже некоторое время перспективу ухода Вучича. И, соответственно, тут хочется просто разобраться, идет ли речь о смене каких-то эпох, или это такой политический тактический ход, маневр, связанный с тем, что, говорят, Вучич может занять пост премьер-министра, а на посту президента будет человек, представляющий те же политические взгляды. Ну, в общем,
0: нам... И западная пресса пишет о том, что политика будет следовать за Вучичем, куда бы он ни отправился.
1: Вот,
0: но есть,
1: да,
0: такое мнение.
1: Нам это важно по той простой причине, что это балканская страна, но сохраняет с нами дружественные отношения, не поддается давлению со стороны Запада, хотя иногда и поддается, конечно, потому что, мне кажется, в сложном положении находится, когда в окружении тебя одни западные страны, трудно быть восточной страной в этой ситуации.
0: Но еще интересно, что, как бы прощаясь, уходи, казалось бы, да, а были такие важные заявления социального характера, ну, которые, ну, ставить точку на... которые были похожи на многоточие, я бы вот так вот сказала.
1: Ну да,
0: скорее.
1: Не каждый уходит, объявляя определенного рода реформы,
0: да,
1: что ли, скажем.
0: Вот, например, в армии Сербии с марта следующего года ведут службу по призыву сроком на 75 дней. Ну, заявление весомое. Также объявила о том, что в ноябре и декабре будут повышены пенсии в стране и другие меры по оказанию помощи гражданам. И прозвучало обращение к студентам. Мы помним, да, что это главный источник проблем и конфликтов. Хочет поговорить с вами президент, вот в чем смысл. Прощаем вам все, что вы сделали, но не наивны и не забудем ничего из того, что было сделано с этой страной за последние полтора года.
1: С нами доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филинг» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
9: Добрый день. Кстати, выступая на вот митинге, из-за которого столько много новостей появилось, Вучич подчеркнул: к победе и в ближайшее время. Я думаю, что он имел в виду и победу своей партии, и победу своих сторонников, и, в общем-то, и себя лично. Но надо сказать, что просто так человек, который в большой политике с 28 лет, а если считать его депутат что в Скупщине, это парламент Сербии, то с 23 лет вдруг так сам возьмет и уйдет из этой большой политики. Вообще-то сомнительное, правда же, утверждение? Скорее всего, это уже политика большая, это его жизнь, его самосознание, его вот, я-концепция, если говорить политико-психологическим языком, то вряд ли он уйдет из вот именно сферы больших политических решений. Но другое дело, собственно, поэтому, кстати, и зарубежные СМИ, и наши средства массовой информации отреагировали на то, что вся политика это все равно вокруг Вучича крутится в Сербии. И, естественно, мы говорим о том, что да, будут досрочные выборы, по крайней мере, так он заявил, причем срок пока не определен, тоже все очень размыто. С сентября, он говорит, по ноябрь. В этот период будут вот вроде бы и парламентские, и президентские выборы. Но поскольку система в Сербии так устроена, что все зависит от личности, сильная личность на президентском кресле, да, все вокруг президента, сильная личность на премьерском посту, все вокруг премьера будет крутиться, и самый яркий показательный вот момент в этой истории, это когда Томислав Николич был президентом, фактически был ограничен во всех своих полномочиях, кроме представительских, а премьер-министром был Александр Вучич. Так вот, если он сядет в кресло премьер-министра, скорее всего, кандидатура президента будет, ну, чисто такая техническая. Собственно, все мои знакомые сербы, они даже называют какие-то экзотические совершенно фамилии, которые могут претендовать на пост президента, потому что реального фаворита нету, и сильной политической партии, кроме партии Вучич, тоже в стране нет. Ну, какие, говорю, экзотические фигуры? Ну, например, Эмир Кустурица. Ну да, конечно, мы любим этого всемирно известного кинорежиссера, музыканта и так далее, но понятное дело, что в политике он такой несведущ. Или, например, Джокович, да, его вообще вся Сербия боготворит, но, опять же, сможет ли он возглавить страну. А вот очень сомнительная фигура Анны Брнабич, нынешнего спикера парламента, женщина с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которая возглавляет все гей-парады в Белграде, на которые слетаются все голубые и розовые бабочки Евросоюза, вот она вполне по вот уже наработанному опыту и связи с Вучичем и партией, она вполне могла бы возглавить и партийный список. Так что очень интересный расклад получается, но говоря о Вучиче, его как бы такой политике сближения с Евросоюзом и отдаления от России, что мы наблюдаем последние годы, она продолжится. И в данном случае, даже если представим совершенно невозможно, с моей точки зрения, может быть, я ошибаюсь, конечно, что он уйдет, все равно евроинтеграционный вектор, он определен во всех стратегических документах Сербии. Здесь вот ничего не надо гадать, нужно читать документы. И более того, ЕС – это нормативная империя, она пытается вот этими нормами, правом, институтами зацикливать все на себя, даже если страна не является членом Европейского Союза. И, по-моему, мы некоторое время назад с вами обсуждали возможность, например, безвизового режима введения Сербии для россиян. Это тоже вот из этой серии. То есть, типа, в этом году мы не будем визы вводить, а вот в следующем, может быть, мы введем, потому что нас об этом просит Европейский Союз, и мы туда направляемся. При этом, да, может быть, сотрудничество с Китаем, и с Арабскими Эмиратами, и с Москвой, но по целому там, скажем, ряду вопросов, которые не пересекаются с ЕС, например.
0: Елена Георгиевна, я лишь напомню, мы как СМИ обязаны это сделать, что упомянутые ЛГБТ и прочие бабочки – это запрещенная экстремистская организация в нашей стране.
9: Да, но, как вы заметили, название я не дала этой организации.
1: Да. А, Елена Георгиевна, смотрите, то есть получается, это, конечно, такой ход, предвыборный политический ход, это игра с теми же, заигрывание с теми же студентами, которые выступают против, а Вучич надеется сохранить свои позиции. Но вот вы говорите постоянно о том, что дрейф от России происходит. Он, на ваш взгляд, он как долго продлится? Когда Сербия скажет, ну все, мы европейская страна, и, к сожалению, или все-таки, вот они вынуждены будут этими заявлениями, этим заявлением своим следовать и говорить, что никогда Сербия не предаст Россию. Вот здесь очень сложно, наверное, спрогнозировать, но все-таки хотелось бы ваше мнение услышать.
9: Но дело в том, что... Предать, что значит предать Россию? Это немножко тоже, наверное, так жестко звучит. Так никто не скажет, что мы предали, предали, прошу прощения. Но самими действиями, какими-то вот шагами это подчеркивается. Но вот в частности даже в разговорах с разными представителями разных политических сил, общественных, возникает уже такая ситуация, что типа уже Москва нам даже немножко мешает в вступлении в Евросоюз. А почему? А вы очень активно отстаиваете вот, непризнание Косово. А мы уже практически все сделали, формализовали этот процесс. И, в общем-то, Косово уже... Ну, не так важно в нашей политике, понимаете? Даже такие вещи звучат, они пока не опубличиваются, имеется в виду, в официальных средствах массовой информации, но в кулуарах это уже звучит.
1: Елена Георгиевна, а можно, да, перебью? А возможен ли поворот в обратную сторону? Ведь маятник качается ведь в одну и в другую сторону.
9: Может быть, но для этого нужна политическая сила. Это, ну, студенты не имеют такой серьезной политической силы, ну, по крайней мере, сейчас. Может быть, через несколько лет они повзрослеют, у них появятся реальные политические лидеры, которые это все смогут сделать. Ну, совсем, может быть, не балканский пример, но возьмем Бразилию. Лула да Силва, который сейчас является президентом Бразилии, первые выборы выиграл в 2002 году президентские, он вступил на этот путь в конце 80-х и трижды проигрывал, создавал свою партию, активно ее поддерживал, и в конце концов, через 20 с лишним лет он первый раз стал президентом страны, потом еще неоднократно становился. И мы знаем, какой курс Бразилия под его руководством проводила. В Сербии то же самое может быть. Но я всегда говорю, что ситуация в этой балканской стране исторически и культурно связана тесно с нашим государством. Она зависит от наших внутренних и внешних успехов. Они очень внимательно за этим следят и соотносят себя. И сильным всегда хорошо дружить и торговать, и взаимодействовать. А если ты, так скажем, даешь слабину, то вот выбирай другого.
1: Очень важное замечание. Спасибо большое, Елена Пономарева, доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый фильм». По-моему, мне все, кажется, все четко разложило про Сербию.
0: Ну, а в Волгограде продолжается задержание тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия. Об этом через минуту.
5: Без шума и масок, без пафоса и громких слов. Только человек и его путь. В программе «От всей души» с Вадимом Тихомировым.
10: Я впервые ее встретил на Тверском бульваре лет 20 назад и был потрясен. На обычной скамейке на фоне детей, прохожих и голубей сидела королева.
5: Люди, которыми гордится наша страна. Их истории от первого лица.
11: Моя бабушка дожила почти до 100 лет.
10: Сколько? Вы это тщательно скрываете, тщательно.
12: Ну, я стараюсь.
10: А почему ты выбрал такой странный инструмент, как кларнет?
13: Меня заставили.
11: Но что сделаешь? Людям свойственно ошибаться.
5: От всей души с Вадимом Тихомировым. Слушайте по субботам в 20:10 по Москве и в 21:10 по времени Ульяновская. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым хотим вновь поговорить о съемках прилетов, потому что... За это возбуждаются уже уголовные дела. И некоторые сограждане спустя годы боевых действий продолжают, тем не менее, снимать и публиковать последствия ударов, будто в этом нет ничего такого. Прикол такой. Снять, выложить какую-нибудь группу или вообще кинуть свой телеграм-канал или еще куда-нибудь.
1: Мне казалось,
0: или в мессенджер.
1: Все должны ведь понимать уже, что это такое на самом деле, что это такая прямая конкретная рекогностировка на местности, когда враг видит, что у него получилось, что у него не получилось, причем четко, не со спутника, не с высоты там каких-то километров, а вот прямо метр в метр видит. И к чему это приводит? Ну, неужели непонятно?
0: И нескольких авторов таких видео на Украине уже прозвали своими агентами. И вот теперь этим людям светит срок, потому что им казалось, что они снимают что-то, какую-то прикольную сенсацию. В частности, в Волгограде продолжают задерживать тех, кто снимал на видео ракетную атаку на город и ее последствия. А часть людей не направляла даже видео в крупные сообщества, а выкладывали просто в личные телеграм-каналы, отправляли в рабочие чаты или близким, но оттуда они все равно перекочевали в украинские каналы. Хоть и запоздало, но практика наказаний за объективный контроль в интересах ВСУ ужесточается, и последствия для авторов таких видео становятся все серьезнее. Мы говорили даже о том, что совершенно не обязательно это вообще куда-то выкладывать, а достаточно просто снять на телефон, потому что мы знаем про облачные хранилища, про то, что туда поступают все фотографии, и про то, что можно глобально анализировать просто по конкретному региону, по конкретной локации можно анализировать и выдавать какую-то статистику,
1: ну, да,
0: которую корректировать тоже можно.
1: Мало того, можно целеуказания корректировать таким образом, потому что будет, когда будет видно непосредственно, в какую точку прилетел какой-нибудь снаряд, боеприпас или ракета. Слушай, но тут еще ведь много и, ну как сказать, много непонимания вот этого возникает из-за того, что, может быть, ну, действительно, люди вот эту технологию не знают, и, может быть, о ней надо больше рассказывать, да, а не просто запрещать. Давай расскажем.
0: Давай расскажем устами нашего уважаемого,
1: конечно,
0: эксперта.
1: Конечно.
0: С нами Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн». Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария.
12: Добрый вечер, коллеги.
0: Давайте расскажем нашим слушателям, вот как вообще это работает. Ну, потому что люди правда не понимают. Они, может быть, не видят никакого в этом ни злого умысла, а просто, ну, вот они сняли, потому что для них это какой-то, я не знаю, из области фантастики.
1: Ну, экстремальное видео, да, экшен такой, который хочется оставить для себя. Например,
0: как это работает, почему нельзя делать, и вообще не слишком ли это жестоко, и почему не слишком?
12: Понимаете, что, в принципе, вообще проблема, она многослойна, начинается она с элементарного понимания реалий, то есть, условно, летит дрон перед тобой, НПЗ, ты, ну, чисто логически ты должен понимать, что это дрон ВСУ, а это твой дорогой НПЗ, который тебя, в общем, снабжает бензином. И логично предположить, что снимать это и выкладывать в сеть, это значит автоматически помогать противнику во многих вещах, помимо объективного контроля, которым я отдельно остановлюсь, это еще и помощь в разворачивании психологических операций, как бы объектом которых мы сейчас являемся и будем являться на протяжении еще долгого времени, потому что противник ставит сейчас 70% своих усилий именно для внутреннюю раскачку.
0: Мария, вы знаете, мне кажется, тут еще нужно обязательно упомянуть, что любые фотографии и видео, они содержат метаданные, которые легко человек профессиональный может вытащить на поверхность с точностью до метра, где это находится, с точностью до секунды, когда это было снято.
12: Метаданные – это одна как бы сторона медали, это самое простейшее из того, что, на что способна Асинт, и это разведка открытых источников информации, потому что, в принципе, достаточно визуальных каких-то реперов, деталей для того, чтобы детально максимально определить локацию, точку со всеми вытекающими последствиями. Но здесь, если мы говорим про съемку именно ударов, которые происходят в городе, в городской черте, в каких-то местах, понятно, какой это был объект. Люди не понимают, что несколько вещей. Во-первых, объективный контроль, он остается очень важным элементом, особенно наземный объективный контроль для последующей корректировки ударов, потому что со спутника спутник не висит в одной и той же точке постоянно, он пролетает мимо. Есть облачность, которая перекрывает и не позволяет оценить масштаб ударов и разрушений. А подобные фотографии, они максимум из видеосъемки, во-первых, они позволяют скорее понять, измерять точность удара, насколько было нарушено, скажем, в какую точку попал дрон, и насколько, например, рэп его сместил, какие нужно там учесть погрешности в следующем ударе, насколько сильно повреждена была инфраструктура, насколько сильно объекты, насколько объект требует дальнейшей атак для его выбивания. И это в конечном итоге дает огромное количество дополнительной информации, которая учитывается при просчете там, терминального алгоритма наведения последующих атак. То есть, соответственно, любой человек, который снимает прилет, он автоматически обеспечивает точность последующих атак и, соответственно, упрощает, занимается фасилитацией деятельности противника в нашем ТУ. Второй момент что нужно понимать, это то, что даже выкладывая в какие-то домовые чаты или просто между друзьями в каких-то небольших группах, которые кажутся закрытыми, никто их не знает, или маленькое ограниченное число, противник настолько плотно работает в нашей цифровой среде, что в принципе закрытых, полностью каких-то закрытых историй для него не существует. То есть любой маленький чат, даже домовый, он становится объективно инструментом для сбора информации и данных. И поэтому, когда человек там говорит о том, что он просто там кому-то скинул там какой-то небольшой чатик, нет никаких гарантий, что в этом чатике уже не сидит определенный человек, который занимается этим мониторингом. Плюс нельзя забывать, что мы никогда не можем быть уверены, находясь в цифровой среде, с какой-то определенной группой лиц в одном, например, цифровом пространстве, что среди этих людей мы не можем быть в них полностью уверены. Это тоже нужно учитывать.
1: Да, Мария.
12: А другой передал.
1: Да. То есть наказания не являются жестокими, они уместные, и самое разумное просто не заниматься этим.
0: А вот давайте и уточним, чем не заниматься? Да. Вот чего категорически нельзя делать? Нас сейчас слушает большая аудитория слушателей, для которых это действительно было непонятно. Вот что категорически нельзя делать?
12: Нельзя снимать работу ПВО, нельзя снимать попадания, прилеты дронов, ракет, чего бы то ни было, последствия этих ударов. Все это является непосредственным пособничеством противнику. В принципе, это то, что в Крыму за это судят по 281 статье.
0: То есть даже просто снимать нельзя?
12: Да, это нельзя делать, это нельзя снимать, и самое правильное, что человек может сделать, это просто не реагировать, не фиксировать, потому что в дальнейшее, как бы то есть с учетом проблемы цифровой медиаграмотности, все устройства наших, к сожалению, большинства пользователей являются просто дырой, через которую все что угодно легко утекает в неизвестных направлениях, которые человек контролировать сам не может, просто в силу того, что он до конца не понимает, как все работает. И еще очень важный момент. Нужно понимать, что, как раз возвращаясь к тому, с чего я начала, это психологическая обработка. Все эти кадры используются в том числе и для эмоционального подъема собственной аудитории противника на территории, соответственно, Украины. С другой стороны, это является тем инструментом воздействия психологической эмоциональной раскачки, триггером страхов, которые активно эксплуатируются противником в рамках ПСИОПа, да, психологических операций, которые сейчас активно разворачиваются на нашей территории.
1: Конечно. Спасибо, Мария Добоякова, аналитик-международник, технолог, инфовоин. Конечно, если вам это неприятно, понятно, что противнику это приятно. И вы должны это просто для себя запомнить. И еще раз, кто вдруг не знает, статья 281 – это диверсия. То есть ваши действия будут приравнены к диверсии, имейте в виду.
0: И, между прочим, с Украины-то подобных кадров стало заметно меньше, а от нас они продолжают регулярно появляться.
1: Да практически нет, только какой-нибудь дым над даже не на горизонте, потому что можно много просчитать, а просто верхушка какого-то дымного следа. Все, вот единственное, что можно увидеть на украинских фотографиях.
0: Ну, а мы сейчас вас ненадолго покинем, вернемся к вам после новостей, будем говорить о том, что в России стартовала приемная кампания вузы. Ольга Максимова, Игорь Шатров, дождитесь, вернемся к вам очень скоро и продолжим. А также про сальмонеллез поговорим.
5: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
13: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
14: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
5: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
13: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
14: Да не может быть, Маша.
5: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
13: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
14: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
5: «Дачные затеи» по воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
16: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой, Хлыняли.
15: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
17: Здравствуйте. С вами историк и краевед из Твери Павел Иванов. Слушайте в программе «Тверская земля» в биографиях ее правителей.
18: В среднем численность семей многодетных была 9 детей.
19: Говорим на главные темы дня, слушаем комментарии экспертов, рассказываем, разъясняем, обсуждаем.
20: Слушайте «Радио России Тверь» на частоте 93,5 FM.
5: «Радио России» – главное радио страны. «Радио России».
21: 30 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт «Все лучшее» с Вадимом Эйленкригом. Известный трубач и телеведущий, заслуженный артист Республики Татарстан, выступит с артистами творческого объединения «Эйленкриг Крю». Музыканты представят как хорошо всем известные произведения, так и авторские композиции из нового альбома 5G. 6+.
22: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
23: Информационное сотрудничество 8 495 739 30 23.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске группировка «Восток» взяла под контроль село Благодаровка в Днепропетровской области. Министр обороны Белоусов рассказал о работе по усовершенствованию системы ПВО. Условия семейной ипотеки останутся прежними до октября. И теперь подробнее. Российские войска ударом двух авиабомб ФАБ-1500 уничтожили пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания, сообщили в Минобороны. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, зафиксировали уничтожение цели. Также министерство опубликовало видео поражения пунктов временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области. Российские военные применили 5 авиабомб ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции. Взятие под контроль села Благодаровка позволило подразделениям группировки «Восток» закрепиться на правом берегу реки Гайчур и нарушить устойчивость обороны ВСУ на этом участке, также сообщили в Минобороны. О подробностях операции в Днепропетровской области старший офицер пресс-центра группировки «Восток» Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Благодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: Каждая группировка российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Об этом сообщил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военкорами. Он отметил, что активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается.
3: 2-3 месяца ситуация меняется. Во всех группировках выстроена эшелонированная система защиты тактических перехватчиков. Мобильные огневые группы, вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем. Примерно начиная с апреля месяца начали активно создавать единую информационную среду для повышения ситуационной осведомленности. Значит, у меня сейчас жесткое совершенно условие, что не существует РЛС, если ее не видно в общей системе. У нас стало внедряться активно, начиная с тактического звена и дальше программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цели, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее. Большое количество планшетов уже выдано непосредственно расчетам, командирам расчетов и в боевые машины. То есть все это увяз в единую систему: боевая машина, мобильная огневая группа, пункты управления, РЛС.
1: Белоусов также заявил, что эффективность войск беспилотных систем в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Более половины обращений в офис уполномоченного по правам человека связаны с темой специальной военной операции. Об этом доложила Владимиру Путину омбудсмен Яна Лантратова. Она также рассказала президенту о посещении зарубежными журналистами Старобельска. Они убедились, что в атакованном ВСУ колледже в ЛНР жили дети. Никакой военной базы там не было.
4: Конечно, не могу не сказать, это очень важно, про трагедию в Старобельске. Когда все это произошло, это нельзя назвать никак, кроме как военное преступление. Я выехала на территорию, здесь, спасибо Министерству иностранных дел, Минобороны, был организован приезд 50 журналистов из разных стран мира. Вот мы с ними вместе зашли в каждую комнату этого колледжа, а я там неоднократно была, я с этими детками проводила патриотическое мероприятие полгода назад. И, конечно, никакой военной базы они там не увидели. Они увидели окровавленное одеяло, личные фотографии, игрушки детей. Мы с ними пообщались. Я потом встретилась с родителями погибших, была в больнице у этих детей. Вернулась в Москву и здесь, спасибо Минздраву, посетила больницу, пообщалась с детьми, с которыми продолжаю сотрудничество. Кстати говоря, написала письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Совет по правам человека и в ОБСЕ. Кстати говоря, Верховный комиссар ответил мне на мое письмо. Про гуманитарную помощь тоже, конечно, не забываем, регулярно ее направляем.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко не передавал главе российского государства Владимиру Путину никакого послания от Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, является ли Лукашенко неформальным каналом связи для, неформальным каналом для связи с Киевом.
5: Это было неформальное общение, оно было в резиденции президента на Валдае. Поэтому, как вы заметили, освещения, собственно, этого общения не было. Но повестка дня вполне понятная. Это прежде всего двусторонние отношения, торгово-экономическое сотрудничество. Именно поэтому во второй день, как вчера рассказал Путин, к президентам присоединился председатель правительства России. Разговор носил весьма предметный характер, потому что, конечно, обилие совместных проектов, которые на повестке дня союзного государства, они требуют конкретики. Ну а сами главы государства, конечно же, обсуждали более стратегические вопросы, включая и вопросы, связанные с безопасностью, с региональной безопасностью, с эскалацией напряженности со стороны некоторых европейских стран, с попытками провоцирования Беларуси и так далее. То есть все это обсуждалось.
1: Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко встретились на Валдае тет-а-тет. Правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 июля не изменятся, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, по поручению президента продолжается работа над обновлением правил программы. Было много обсуждений, но с 1 июля ничего не изменится, пока условия остаются прежними, отметил Хуснуллин. Он подчеркнул, что важно принять очень взвешенное решение, а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. О том, что все текущие условия по программе семейной ипотеки сохраняются, сообщил и Минфин. В ведомстве отметили, что решение об изменении условий семейной ипотечной программы будет принято не раньше 1 октября. Как напоминает Интерфакс, в настоящее время семейная ипотека является самой массовой льготной программой. По ставке до 6% годовых она доступна семьям с ребенком до 7 лет, ребенком-инвалидом и семьям с двумя несовершеннолетними детьми, покупающим жилье в городах с численностью населения до 50 тысяч человек, в регионах с низким объемом строительства.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Филиппа Аугусто из Трабзонспора. Стороны подписали контракт сроком на 4 года с опцией продления еще на 1. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет

0: Аски не примут участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 5 июля в Калуге. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь ногу впереди чемпионата Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле, заявила Мельникова. Подготовка вышла скомканной, у меня не получилось достойно подготовить даже два своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму, отметил Белявский. А в завершении теннис Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив в пяти сетах за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. Отмечу, что на супер-тайбреке пятого сета Рублев не реализовал два матчбола. Даниил Медведев в первом круге обыграл Марина Чилича 6-1, 6-2, 6-4. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
2: Во вторник, 30 июня, в Ставрополе и Нальчике ожидается 22-24 градуса, кратковременные дожди. В Сочи от 25 до 27 тепла, без осадков. В Краснодаре 28-30 градусов, выше нуля. В Ростове-на-Дону и Волгограде плюс 27, плюс 29. В Воронеже 26-28 градусов. Во Владимире 24-25 градусов, выше нуля. В Пензе, Ярославле и Туле 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без осадков 24-26 градусов. В Москве дождя тоже не ожидается. Ночью 13-15 градусов, днем 25-27. Сейчас в столице 20 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
4: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
5: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
1: Радио России. Главное радио страны. Объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. Соло. Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
7: Мы снова с вами и готовы продолжать. У нас есть еще несколько важных и интересных тем, которые хотелось бы обсудить с вами. Ну и, конечно же, с лучшими экспертами нашей страны в программе «Наше время» на Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. У нас есть мессенджеры, и если у вас возникает желание прокомментировать что-то, поделиться мыслями, пожалуйста, 8-925-222-9992. Сейчас расскажем, о чем пойдет речь в предстоящие 45 минут.
8: Фестиваль «Сады и цветы» в Москве проходит, он традиционен, мне кажется, по крайней мере, каждое лето Москва расцветает. Но мы сейчас узнаем.

0: Последние годы.
1: Последние годы, да. Я не говорю, что это всегда было, но, по крайней мере, несколько лет точно. Я
0: проезжала несколько раз мимо Большого театра последние пару недель, там просто какие-то райские кущи.
1: Вот об этом поговорим, а о спорте сегодня у нас Андрей Кудряшов расскажет о том, почему растет спрос россиян на услуги детских тренеров по футболу, и о скандале художественной гимнастики тоже поговорим, ну и... Перейдем к более серьезным также новостям. Мы поговорим о сальмонеллезе. Есть такая болезнь, она в очередной раз поразила один из регионов Российской Федерации. Ну, а в России стартовала приемная кампания ВУЗы. С этого начнем. Второй час. Поехали.
2: Наше время.
1: Более 620 тысяч бюджетных мест и около 83 тысяч целевых доступны абитуриентам в 2026 году. И подать документы можно через госуслуги, лично в ВУЗе, можно по почте отправить, можно отслеживать на портале конкурсную ситуацию, давать согласие на зачисление. И прием документов на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Прием на платное обучение завершится не позднее 20 сентября, а нововведение этого года, так называемые дни тишины. В эти дни абитуриенты не смогут менять поданные заявления на поступление. И больше всего бюджетных мест получили крупнейшие российские университеты, такие как МГУ, УРФУ, Казанский федеральный университет, ВШЭ, МГТУ имени Бауна и СПбГУ. Но вот единственное, что мне хочется, во-первых, вспомнить, также нам хочется, что впервые в истории ЕГЭ школьница из Москвы набрала 500 баллов за 5 экзаменов, Екатерина Малкова. А сегодня я видел где-то новость о том, что школьник из Подмосковья 4 экзамена сдавал и набрал...
0: Несколько человек из
1: Подмосковья. Набрал 400 баллов, да. То есть еще были какие-то еще ребята. Были. В этом году, когда это впервые же ведь в истории ЕГЭ, видимо уровень растет наших
0: и
1: школьников.
0: И Санкт-Петербург отчитывался о том, что у них тоже очень много успешно сдавших ЕГЭ выпускников.
1: Единственное, вот читая эту информацию, я задался вопросом, а на что вот эти все... бакалавриаты и магистратуры не закончились. Давай мы и об этом, потому что, мне кажется, что мы же вернулись к нормальной человеческой системе, которая была, ну, в Советском Союзе, давайте уж прямо скажем, и там никаких бакалавриатов не было. А с нами проректор президентской академии Владимир Колодкин. Владимир Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, приветствую вас.
1: Владимир Александрович, вначале ответьте на мой дилетантский вопрос, а когда мы окончательно перейдем вот к этой уже, ну, традиционной, что ли, системе, потому что мне казалось, что уже в этом году у нас ни магистратур, ни бакалавриатов нет, а вот в информации, которая перед нами говорит, она о том, что бюджетные места, бакалавриаты и специалитеты. Поясните, какая система высшего образования с 2026 года в России? Что-то уже изменилось или еще идет эта реформа?
3: И реформа еще идет, и пилотный эксперимент с внедрением новой системы, с переходом на специалитет, он немножечко расширен. Количество вузов, которые участвуют в этом эксперименте, увеличено было. Если я не ошибаюсь, их было около 10, а сейчас их количество увеличивает до более чем 30. Но в целом Министерство науки и высшего образования отметило, что реформа будет завершена, планируется ее завершить до 2030 года. Она продлена.
1: Понятно. Важный момент, да, потому что у кого-то, может, недостоверная информация, а сейчас вот все услышали. Ну, а теперь, наверное, вот, кстати, с результатов, тех самых результатов ЕГЭ начнем. Это что? Какое-то уникальное явление, или эта информация нам, это событие, или эти несколько событий говорят нам о каком-то изменении, что ли, качества подготовки в школах? Что это такое вообще?
3: Ну, я оцениваю, знаете, вот есть понятие спорта высоких достижений. Есть люди, которые занимаются спортом, потому что это полезно, потому что им нужно заниматься. А есть люди, которые делают серьезный выбор в своей жизни и целятся именно на достижения, которые запомнятся человечеству, запомнятся в стране или даже в мире. И поэтому, если впервые за 25 лет существования единого государственного экзамена появился человек, который сдал все 5, ну, я не знаю, можно, может быть, и больше было попробовать, да, на 100 баллов, это, конечно, высокое достижение. Это сложная цель, она выполнена. Я смотрел на очень красивую девушку, мне кажется, молодчина, умничка и красивая, и умная. Но это скорее говорит о том, что это возможно. это действительно возможно достигнуть, потому что раньше люди любили приговаривать, да вообще нормальный человек не способен такое достичь и выполнить. Вот видим, это возможно, необходимы усилия, усидчивость. Я думаю, еще мы не одно интервью почитаем с девушкой.
1: Ну да, и будем
3: Но
1: внимательно.
3: Это, мне кажется, ни о чем не говорит.
1: Вот, да, и будем внимательно, просто... кстати, следить за ее судьбой. И вот,
3: да, да.
1: Действительно, вот вы сказали, это ни о чем не говорит. А, например, об этой девушке это ведь что-то точно говорит. Вот, гарантированно вот ли ей...
3: это говорит, да, многое, конечно.
1: Гарантированно ли ей успешное прохождение учебной программы в российском высшем учебном заведении после 500 баллов.
0: Ну, конечно, она сейчас выбирает вуз, и там очень интересные специальности у нее. Целый спектр.
3: Хитрый вопрос. Успешное окончание программы ей не гарантировано. Единственное, кто может гарантировать, она сама. Но то, что она будет выбирать вузы, это безусловно. То, что она станет медийной фигурой, это тоже безусловно. Но на самом деле, я даже могу сказать, статистика говорит у нас, мы тоже изучали этот вопрос. Ребята, которые успешно справляются с ЕГЭ, более чем, ну, 75-80 баллов, 85, вот такие обычные отметки, они статистически лучше осваивают программу. Правда, лучше.
1: Вот, ну, это важно.
0: Более того, она делилась своим опытом в интервью, я видела интервью с ней, она сказала, что для успешной сдачи ЕГЭ надо просто выбирать предметы, которые вам интересны. А проблема многих школьников в том, что им вообще никакие предметы не интересны. А давайте с вами сейчас поговорим относительно дней тишины, ведь это нововведение данного года, так называемые дни тишины. В эти дни абитуриенты не смогут менять поданное заявление на поступление. Вот можно узнать подробности, что это, зачем, что они дают и почему вообще пришли к этому нововведению?
3: Да, на самом деле это нововведение, которое давно просили внедрить российские университеты. Очень тяжело, на самом деле, было в тот самый день зачисления вузам справляться с хаосом, который мог появиться из-за этого. В чем проблема? В день, когда происходит зачисление, если абитуриент может отозвать свое заявление или согласие на поступление, то, получается, списки-то выстраиваются по приоритетам, и если хотя бы один из этого списка пропадает, то, получается, нужно перестраивать полностью весь список. И представьте, это могло превращаться в такую, знаете, бесконечную спираль изменений. И поэтому даже в день зачисления, даже издавая приказ, вузы могли столкнуться с тем, что списки менялись. И, казалось бы, молодой человек или девушка думали, что вот они уже зачислены, а они могли быть вытесненными или сместиться в позиции. Это очень сильно создавало нервную ситуацию, и поэтому вузы предложили, что хотя бы в день издания приказа ввести вот эту договоренность. В этот день абитуриент не может отозвать свое заявление, не может отозвать свое согласие на зачисление и каким-либо образом изменить ситуацию. После, пожалуйста, после этого дня тишины можно также, только уже будет процедура исключения из приказа зачисления. Можно также оповестить вуз, и вуз вас исключит из приказа зачисления. Но именно в день издания, подготовки этого приказа, когда сверяются данные, опять все сверяется, потому что это очень ответственный день, один из самых ответственных приемной кампании. Хотелось бы, чтобы ситуация замораживалась хотя бы на этот день.
1: Ну что ж, вот вроде такое небольшое изменение, оказывается, очень значительное, очень важное и снижающее нервную вот эту атмосферу, нервотрепку при поступлении. Владимир Колодкин, проректор президентской академии, был с нами и ответил на самые актуальные вопросы, связанные со стартом приемной кампании в вузы. А мы к следующей теме переходим.
2: Наше время.
0: Вспышка сальмонеллеза в Астраханской области. Уже вчера было ясно, что там больше 26 человек пострадали после употребления готовой продукции из кулинарного магазина. Рыбные котлеты это были. Вот Роспотребнадзор нас проинформировал. Сейчас магазин закрыт, и по предварительным данным эпидемиологического расследования причиной заболевания вот стало именно употребление этих самых котлет. Ну, Астраханская область вот остается, рыбный ведь такой достаточно район, остается только догадываться, что там за рыба была, что за котлеты, и как их изготавливали в магазине. Наверное, были какие-то нарушения санитарно-эпидемиологических требований, или что там, холодильное оборудование, может быть, плохо работало. Но у нас вопрос. Котлета, так сальмонеллез. Может быть, мы ошибаемся, но такое вот у нас ощущение. Это как-то связано? С чем это связано? С тем, что высокие температуры, ну и вообще, как от сальмонеллеза уберечься? Может быть, есть какие-то нерушимые правила, какие продукты, если ты покупаешь, то ты играешь какую-то продуктовую рулетку? Да?
1: Ну да, ну да, рулетка. Русская продуктовая рулетка.
0: Да.
1: Лилит Аркелян, врач-инфекционист, педиатр, с нами на связи. Лилит Лерниковна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый вечер.
1: Вот скажите...
0: Связь между летом и сальмонеллезом, да, есть какая-то?
1: Где эта сальмонелла живет? Она что, летом себя больше более активно чувствует? Или в чем дело?
4: Можно сказать, что да, напрямую связь есть, потому что лето – это у нас что? Теплая погода, жара. Соответственно, все бактерии размножаются достаточно быстро, и продукты, соответственно, портятся быстрее. Поэтому малейшее какое-то нарушение каких-то холодовых хранений продуктов, готовых или сырых, конечно, может на все это влиять, к сожалению.
1: А вот скажите, какие должны быть железные такие правила, точно нерушимые, ни при каких условиях, не надо вот просто говорить, сегодня можно, вот завтра я не буду, а сегодня можно, которые нельзя не нарушать, что нам никогда не покупать и никогда не есть, и, наверное, в какое время года или при каких условиях окружающей среды?
4: Ну, слово «никогда» использовать или покупать, это немножко очень неправильно было бы. Мы можем покупать все. И есть все, но соблюдать определенные базовые требования к хранению и приготовлению этих продуктов. Например, сырые яйца или сырое мясо, конечно, не стоит есть. Не стоит есть салаты с майонезом, особенно летом, особенно на даче где-то на природе, если они там больше суток, да даже не суток, нескольких часов, двух часов не находились в холодильнике. Ну и, соответственно, термическая обработка всех продуктов, мойка этих продуктов. А, и самое главное, например, очень часто на кухне женщины сырое мясо режут на одной доске, и на этой же доске режут уже готовый какой-то продукт. Соответственно, что происходит? Перенос инфекции с ножом и с доской. Поэтому это все нужно соблюдать, и все будет хорошо.
1: А вот смотрите, вы сказали про сырое мясо. Я не буду называть блюда, но я пару блюд из сырого мяса ем с удовольствием.
4: Да.
1: Ну да, правильно угадали. Точно-точно. Вот. И это получается, что и в ресторанах их не есть. И что? Как вообще? Вот что? Как быть?
4: Да, конечно. И в ресторанах может быть такое, что человек, который готовит блюдо, технически, по симптомам, клинически не имеет никаких симптомов сальмонеллеза, но является носителем. Поэтому так тоже можно, кстати, заболеть.
1: Не знаю, да, просто я уж сейчас это в ступор. Может,
0: сейчас, мне кажется, рестораторы покрылись холодным потом.
1: Все-таки вы сказали это, что нельзя. Понимаете, вы боялись вот назвать что-то такое, не хотели, чтобы прямо вот огульно. А вот сейчас фактически мы с вами огульно как минимум одно блюдо, похоже, и парочку исключили из списка, из меню.
4: Да, ну смотрите. Поэтому у нас и все сотрудники, которые работают в ресторанном бизнесе, там, не знаю, в столовых проходит тщательный медицинский осмотр. И это очень важно, за этим очень хорошо следят, кстати. Поэтому тут прям молодцы, ребята.
1: Хорошо, ладно, ресторанам мы поверим, что у них там проходит осмотр. А вот этой приготовленной пищи, которую теперь так модно продавать
0: кулинария
1: в моих магазинах. Да, ну и кулинария вот. Сейчас. Одно дело была кулинария или кулинария, как ее правильно-то, которую раньше продавали в Советском Союзе, и сейчас это там какие-то готовые, ну не знаю, там
0: котлетки. Полуфабрикаты. Да.
1: А сейчас прямо готовые ведь блюда продают направо и налево, готовая еда. А вот как к ней вообще относиться.
0: Тоже непонятно ведь, да. Кто ее там собирал.
1: Кто там налил
0: этого супа. Лепил.
1: Кто в этот суп, плюнули ли в этот суп или еще что-то. Извините, конечно. Я уже под впечатлением от тартара.
0: Мне кажется, что сейчас уже сети торговые напряглись и покрылись холодным потом после твоего очередного заявления. Вот что с этим делать?
4: Следите за хранением своих блюд, не нарушать условия этих хранения и, конечно, соблюдать сроки все использования. И все.
0: А сальмонеллы, они погибают при высокой температуре? Может быть,
4: конечно, я почему и говорила про то, что лучше все это термически обрабатывать.
0: А в микроволновке, то есть это надежный, да, способ?
4: Я бы не сказала, что прям надежно. Лучше, конечно, это более тщательно этим вопросом заняться.
1: То есть готовый суп из кулинарного отдела, его лучше заново вскипятить,
4: Да? Смотрите, она же уже готова, соответственно, она уже на этапе, не знаю, нарезки продуктов, смешания этих продуктов может быть инфицирована. Поэтому то, что вы погреете его в микроволновке, маловероятно, что она его убьет. Но есть вероятность тоже небольшая.
1: В общем, к 100 градусам все надо привозить, к 100 градусам.
0: А какие симптомы? Вот давайте на этом, наверное, закончим. Как сальмонеллез проявляется?
4: Сальмонеллез проявляется, как и любая, в принципе, другая кишечная инфекция. Это и высокая температура, 38-39, да? Это и жидкий стул многократный, рвота, тошнота, слабость, вялость, все, что, в принципе, бывает при любой другой кишечной инфекции. Поэтому здесь нужно... А, еще жажда, соответственно, это тоже относится к кишечным инфекциям. Сколько... Все, что может быть при обычном кишечной инфекции.
1: Сколько нас это преследовать будет, если, не дай Господь, мы заболеем этой болезнью?
4: А у нас каждый человек по-разному вот так болеет.
1: Вот так.
4: Поэтому
0: ну, сейчас еще...
4: организм ваш реагирует.
0: Сейчас вот еще сезон фруктов, и надо напомнить о том, что их тоже надо тщательно мыть.
4: Да, можно сказать еще про инкубационный период. Что такое инкубационный период? Да, это от момента попадания бактерий до каких-то первых проявлений. На самом деле это даже от 6 часов до 2-3 суток. То есть это достаточно быстрое течение болезни. Вы вот сконтактировали, заболели, и быстро оно проявляется. Поэтому это тоже нужно иметь в виду.
1: Двое-трое суток не так, это и быстро, Лилит. А Аркелян, врач-инфекционист, педиатр, попугала нас тут. Не знаю, теперь что делать.
0: Ну, а вы, уважаемые слушатели, держите ухо востро. Вот видите, летом сейчас повышенная опасность заболеть сальмонеллезом, поэтому внимательно относитесь к тому, что кладете в свои тарелки и покупаете в магазине. Ну а далее у нас разговор о спорте с Андреем Кудряшовым, ну, через минуту.
2: Мы звучим на всю страну, говорим с людьми о самом важном, о будущем, которое создается сегодня.
5: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
2: От лаборатории к повседневной жизни, от теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Наше время.
0: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. С нами Андрей Кудряшов. Здравствуй, Андрей.
9: Привет, Андрей.
10: Здрасте. Здрасте.
1: Ну что, опять футбол, да? Вообще можно без футбола как-то?
10: Легко. Вообще,
9: можно вообще без всего, без спорта.
1: Шутка. Тем более, когда чемпионат мира по футболу идет, и вдруг у нас такая тема неожиданная. Футбол.
9: Не-не-не, ну, тема на самом деле хорошая, потому что мы сейчас о детях и подростках, как говорится, будем общаться.
1: Ну, это пошутил насчет ударения, ты знаешь, как правильно в этом слове ставится.
9: Ну, конечно же, да. Вот. Они действительно смотрят на крупные турниры, будь то там Лига чемпионов, там чемпионат России, ну и тем более чемпионат Европы, чемпионат мира, куда приезжают все главные звезды, там, включая там Лионеля Месси, Роналду, и вот сейчас бразильцы играют с японцами, кстати, проигрывают 0-1 японцам уже.
1: Работы, они подсматривают.
9: Да. Нет, это моя работа, да, подсматривать, в смысле, за футбол. И на самом деле, ну, это нормальная такая психологическая история, быть похожим на кого-то, да, то есть строить, ну, ориентироваться на кого-то, да, на человека, который добился серьезного успеха в том или ином виде, в той или иной работе, и, естественно, люди, которые хотят хорошо играть в футбол, да, они, посмотрев там на, к примеру, Лионеля Месси, который там в 38-5 мячей уже забил за три матча группового турнира, это серьезно, очень серьезно. серьезное достижение. Понятно,
0: слушай, ну вот
9: что...
0: я помню, что был Виталий Павлов здесь, когда сидел на твоем месте. Он сказал, что подросткам вообще не интересен футбол.
9: Нет, ну давайте...
0: Что он вообще теряет популярность
9: Молодежь
0: не хочет ходить на футбол.
9: Немножечко разделим, да, о каком возрасте подростковом мы говорим. Потому что там до 13, до 14 всем интересно, на самом деле. Понятно, что там в 15-16 уже немножко другие интересы, и в 17, да, там футбол ты можешь там одним...
1: Вот этим вот кудрявым мальчиком, который сейчас называются молодежью, да, им интересен футбол тоже, да?
9: Ну, нет, они уже, конечно, все-таки после 11 класса, у них сейчас немножко другие мысли, да, о поступлении, либо о продолжении какой-то трек жизни, да, понимать, то есть не только уже футбол, конечно, интересен, потому что уже другие жизненные интересы появляются.
1: Просто понимаешь, вот когда ты говоришь о футболе, почему я сейчас хочу тебя сбросить с коня с этого, да, футбольного, если вот есть такой конь, конечно, не знаю.
9: Есть,
1: да, вот. Ну, ладно, вот есть художественная гимнастика. Я про Россию говорю. Есть там синхронное плавание, есть там, ну, не знаю, даже хоккей. Ну, нет у нас успехов в футболе, где наши Яшины новые, да и забыли,
9: да, ну, причем,
1: какой Яшин. Причем зачем выбирать то, вот, ну, понятно, что если русские
9: сильны... Потому что это самая популярная игра в мире.
1: Если русские сильны в художественной гимнастике, давайте пойдем в художественную гимнастику.
9: Ну, мальчики в художественной
1: гимнастике.
0: Синхронное плавание. В боксе там один дельфин есть.
1: В боксе русские сильны, в борьбе русские сильны.
9: В боксе лицо бьют, но не всем хочется, чтобы били лицо.
1: Я бокс тоже не очень люблю.
9: Из 9, из 10, точнее, 9 человек...
0: Короче, Игорь велелся идти в хоккей.
9: А в хоккей шайба очень быстро летит. Ты больно.
1: А мяч это не больно.
9: Ну, мяч это все-таки не так больно, да. В отличие от шайбы, которая...
0: Может
9: в зубы попасть. А мяч кому отвернешься, а шайба, конечно, побыстрее летит.
0: Слушай, давай поговорим лучше о том, сколько это стоит.
1: Да, в итоге люди
0: тратят. В выходные у меня была программа, которая называлась «Спорт для богатых». И мы с твоей начальницей Викторией Колосовой очень интересный разговор завели на эту тему, потому что, ну, действительно...
9: Как оскорбление сейчас.
0: Почему?
9: Да я шучу.
0: Мы все Вику очень любим, потому что звучат вот просто в ряде дисциплин какие-то чудовищные цифры. Теннис – 350 тысяч рублей в месяц минимум. Фигурное катание – 350 тысяч рублей минимум. Бальные танцы – то же самое.
9: Да.
0: Хоккей, если уже на каком-то более или менее серьезном уровне, тоже. А сколько стоит футбол? Потому что я знаю, что существуют даже летние лагеря, куда приглашают, ну, какого-то относительно известного, возможно, в прошлом футболиста, и там тоже просто лопатой гребут деньги вот за такие вот мастер-классы детишкам.
9: Ну, смотрите, мы сегодня связались с нашим экспертом Евгением Ловчевым-младшим, он как раз с детьми, да, тренирует детей и очень любит футбол, и он, собственно говоря, размышляет, почему вот такие турниры, как чемпионат мира, толкают большее количество людей, ребят, их родителей для занятия футболом.
11: Да, во время чемпионата это, можно сказать, вытекающее то, что дети, посмотрев, или взрослые, посмотрев, или взрослые с детьми, посмотрев чемпионат, решают заняться футболом. И поэтому, ну, наверное, не спрос на тренеров, в целом спрос на тренировки, скорее всего, это, ну, там, на какие-то регулярные тренировки. И я не думаю, что это какое-то что-то шедевральное сегодня произошло, ну, сегодня, в последнее время. То есть классическая история также была в 2018 году, также было в 2022 году и в другие года.
9: Ну и как раз вот разговор о каких-нибудь известных футболистах, которые приезжают вот в эти детские лагеря, и ребята, может быть, да, открыв рот, смотрят на них и проводят какие-то тренировки, и это тоже добавляет популярности вот этим всем детским лагерям.
11: На самом деле понятно, что большинство футбольных школ проводят свои сборы летом, потому что, ну, детей все равно надо как-то занимать, надо тренировать. Вот. И здесь появление известных спортсменов тоже лишним не будет, потому что, возможно, дети, встретившись со своим там, кумиром, возможно, кумиром, вдохновятся еще больше, а потренировавшись с ним, там, тем более, будут счастливы. Да? Здесь же вопрос не только, что за эту там, одну или несколько тренировок надо многому научить этого ребенка. Тут вопрос наверняка у них идеологии. это проходит, и что-то спортсмены рассказывают про свой карьерный путь, про то, как играли в каких-то командах и с кем. Я думаю, здесь вот это, наверное, даже больше интересно, чем просто разочек там посмотреть, как тебе показали упражнения. Скорее всего, такая, ну, совокупность факторов, что это люди, о которых они читали, слышали, видели по телевизору, и вот он занимается вместе с тобой на одном поле. И это классная история, но мне кажется, что это хуже от этого точно не будет.
9: Ну, если мы говорим, да, о ценнике, естественно, вот, это вот. Самое интересное. Вот,
0: но... Я как раз хотел Игорю-то сказать, он же говорит всем на хоккее идти, а хоккей — это лед. Это
9: аренда,
0: снаряжение, амуниция, это дорого. Конный спорт, это лошадь, это стойло, это вообще заоблачно.
9: Да не стойло, это ипподром надо найти еще.
0: Автогонки, это вообще, мама дорогая. Бальные танцы, костюмы, там что только нет.
9: И... Ну, смотрите, футбол...
0: Теннис — это корты, а футбол — это самое демократичное. Вот у тебя есть двор, и у тебя есть мяч.
9: Нет, нет, самое дешевое, конечно, купить мяч и пойти во двор, да, надев там кеды или какие-нибудь кроссовки.
0: Ну, я уверена, что не все так просто.
9: Пойти постучать, да, но сейчас большинство футбольных таких площадок, они организованы внутри школ, мы об этом говорили, а школа закрыта забором. То есть, чтобы туда залезть, пройти поиграть, надо перелезть через забор и, соответственно, со всеми вытекающими. Там выйдет охранник, да, если сможет договориться, молодец, играйте дальше, да, или охранник откроет дверь, может быть, школа решит, что запускать, да, людей, чтобы они играли. Но обычно так не происходит, да, потому что они несут ответственность, потому что, видимо, школа вкладывается, да, в этот стадион, то здесь проблема. То, что касается этих летних лагерей, то от 10 до 14 дней, ну, ценник где-то от 70 до 150 тысяч рублей. И надо понимать, что спортивного прогресса, естественно, за такой короткий срок, вы просто там не сделают из вашего ребенка профессионала. Это надо абсолютно четко понимать. Это хорошая анимация будет, социализация, футбольный досуг, но не такая футбольная секция, которая растит изо дня в день, из месяца в месяц. Это занимает несколько лет, да, потому что если уж серьезно заниматься футболом, то это немножечко другой путь. Действительно, если мы говорим о таких лагерях, то ребенок попадает в атмосферу, может быть, большого футбола, если лагерь организован серьезным клубом. Действительно, там тренировки на отличных полях, смена обстановки, самостоятельность. Но, грубо говоря, минус в чем? Если ребенок и до этого целый год занимался футболом, да, то есть ему еще футбол на летних каникулах, но маловероятно, что нужен... А вот ребят, которые этим не особо как бы занимались, оторвать от гаджетов, да, и, собственно говоря, две недели провести в таких, ну, достаточно, не могу сказать, что серьезных бытовых условиях, да, но, тем не менее, они выйти, побегать, да, постучать мячом, да, жить по режиму, ухаживать там за собой без мамы, это целая такая история, и она на самом деле очень и очень полезна.
1: Андрей, я думаю, что мы к этой теме еще будем в течение лета возвращаться. Чемпионат мира закончится. Наверное, подведем какой-то итог и об этом поговорим, как в России будет развиваться футбол. Вот, а у нас сейчас другая
0: про еще гимнастику тема. Еще
9: да, ну слушайте, у нас как странная, конечно, история с гимнастикой случилась. Сейчас с Викторией Колосовой мы попробуем дозвониться, она чуть более там подробно, может быть, и расскажет. С точки зрения политики, очень странная история. Этот Кубок мира, да, по-моему, было соревнование в Румынии, куда наших гимнасток допустили. Румыния — это ЕС, туда дали визы, все туда доехали, но мэр этого города, Клуж-Напок, по-моему, называется, он сказал, что... Мы договаривались о проведении этого соревнования еще до того, как российским гимнастам вернули гимн и флаг. Да.
1: Насколько я знаю, несколько федераций обратились в Международную федерацию.
9: Да. Сейчас мы об этом, да, будем поговорить. Виктория Колосова нам присоединяется. Виктория Олеговна, здрасте.
0: Здравствуйте, Виктория.
9: Олеговна.
12: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер.
9: Расскажи про эти 11 федераций, зачем они это сделали, они тщательно протестуют, чтобы у русских, у россиянок отняли гимн и флаг.
1: Они хотят опять в тюбе зубную пасту затолкнуть, да?
12: Да, но дело все в том, что, конечно, тут зачинщица Федерация гимнастики Украины во главе с Ириной Дерюгиной не имется ей. Все она ищет причины, почему на чемпионате Европы ее гимнастка Анна Фрейчук выступила не так ярко, как хотелось бы. Ну вот видите, теперь во всем виноват российский флаг и гимн. Действительно, один из федераций. Они написали заявление, что они никак не хотят смириться с тем, что российские гимнастки будут присутствовать флагом и гимном. Но вот давайте для яркости демонстрации я вам расскажу, что вот буквально несколько дней назад закончился чемпионат Австрии по художественной гимнастике, да? Издалека зайдут. Так вот, первые три места выглядят так. Дина и Арина Миронские и Майя Никончук.
9: Австрия.
12: Вот это пьедестал...
9: Австрия? Да. Настоящий представитель Австрии, да-да-да.
12: Австрии, а, да. И, конечно же, если мы сейчас начнем перечислять всех гимнасток из всех 11 федераций, которые хотят лишить нас флага и гимна, то добрая половина, если не больше, будет представительница именно российской школы. И вот здесь я вижу, ну вот, ну какая-то вопиющая глупость и несправедливость.
9: А против чего... Не, Вик, такой вопрос, да, да. У нас просто минуту до конца. Международная федерация гимнастики как к этому отнесется или будет относиться, потому что они нам флаг гимн вернули, да, и тут такой, ну, не демарш нашей страны, на нормальный абсолютно поступок.
12: Я считаю, что если они пойдут на поводу этих 11 федераций во главе с Германией, которая это все учинила, с Дарьей Варфоломеевой, лучшей гимнасткой мира и олимпийской чемпионкой, то они будут выглядеть петрушками. Самыми натуральными петрушками, которые не умеют держать свое слово и принимать решения взвешенные и грамотные.
9: То есть здесь какое-то должно быть жесткое решение по отношению к этим федерациям,
12: конечно,
9: да?
12: Конечно, они приняли, они вернули. Почему вообще этот вопрос берется на рассмотрение? Ну, посмотрим, как будут развиваться события. Но, не знаю, на мой взгляд, это крайне смешно и нелепо. И прежде всего нелепо выглядит Международная федерация, которая вообще решила в этом разбираться. Угу. О своем же решении решила задуматься. Ну, вот как-то так.
9: Спасибо, спасибо. Виктория Колосова была в нашем эфире с рассказом, да, об этих 11 федерациях, которые явно против возвращения россиянок. Но вообще, в принципе, идут споры, конечно. Надо было продолжать ли нашим девчонкам выступать, да, в нейтральном статусе. Ну, ладно, какое решение уже принято. И уехали оттуда, и уехали, мне что кажется. Называется.
1: Мне кажется, много еще подобных историй по другим видам спорта,
9: да,
1: получим.
9: Да, год будет непростой для российского спорта.
0: Нам ли не привыкать?
9: Нет, нет, что?
0: Нам ли привыкать, я бы вот так даже поправила.
9: Хорошо,
0: спасибо.
9: Что вы?
0: Андрей Кудряшов был
9: спасибо,
0: с нами.
9: Андрей.
0: Ну а далее мы вернемся к москвичам и будем говорить о цветочках.
2: Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
13: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
2: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
13: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
2: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
15: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
14: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
2: Радио России. Главное радио страны.
16: На правах рекламы.
17: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
18: Добрый день, дорогие друзья! Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Но очень часто мужчины молчат о них. Это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
17: И каковы последствия?
18: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться.
17: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что он начинает делать, пить таблетки.
18: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
17: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
18: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. И сейчас уникальный аппарат «Простомак» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомак». Звоните 8-800-777-81-83. Звонок бесплатный и анонимный. 8-800-777-81-83.
17: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
18: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
17: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они помогают лазеру?
18: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо.
17: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомак» по номеру бесплатной горячей линии 8-800-777-81-83. 8-800-777-81-83. Звонок анонимный. 8-800-777-81-83. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомак прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
18: Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
17: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
18: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Помните себя молодым и энергичным? «Простомаг» подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простомаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
17: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простомаг»?
18: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простомаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. «Простомаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о простомаге. Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простомаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
17: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простомаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
16: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
19: И можем, и нет.
20: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
2: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Сигналы точного времени. Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101.5 FM.
19: С нами на связи адвокат, член адвокатской палаты города Москвы Михаил Салкин. Как нам, гражданам, распознать, не прописаны ли в наших квадратных метрах какие-то люди?
21: Проблема в том, что в самих госуслугах посмотреть количество зарегистрированных квартир вы не можете. Вы это можете сделать только если вы будете заказывать каждый раз выписку из домовой книги на принадлежащее вам помещение. Собственно, вот эта вот проблема с цифровизацией, когда подобные услуги вот у нас оказываются дистанционным образом, вся эта цифровизация, она приводит к системе взлома, то один недобросовестный сотрудник КФЦ создает вам вторую цифровую личность, выдает этот аккаунт кому-то угодно, и он за вашего имя все что угодно делает.
2: Сигналы точного времени. Слушайте по будням. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
22: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
23: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
24: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
25: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
26: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
27: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны рассказала о зачистке Константиновки от разрозненных групп ВСУ. Министр обороны Белоусов оценил эффективность российских войск беспилотных систем. Уполномоченный по правам человека Лантратова доложила президенту Путину о работе с темой СВО. Условия семейной ипотеки с 1 июля останутся прежними. И теперь подробнее. Российские военнослужащие в ходе боев за Константиновку в ДНР продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и ведут зачистку юго-западной части города от разрозненной групп ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
1: Российские средства ПВО с 14 до 20 часов понедельника перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территорией России, сообщили также в Минобороны. БПЛА сбиты над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской, Калужской, Смоленской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным и Азовскими морями, говорится в сообщении министерства. Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных расчетов. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
3: Войска беспилотных систем, там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделения ставятся задача изолировать район, там перерезать пути снабжения. Знаешь, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным ДСИ, примерно в 3 раза выше, чем у обычных расчетов.
1: Белоусов рассказал также, что каждая группировка российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила Владимиру Путину. Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой СВО.
4: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет это поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела приемы людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14 752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
1: Лантратова также сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам спецоперации. На встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Верхней Палаты Парламента глава правительства отметил, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. По словам Мишустина, Кабмин очень внимательно относится к теме поддержки участников спецоперации и почти мгновенно реагирует на все предложения.
5: В прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Причем каждый третий из них выдвинут вами. Они охватывают самые разные жизненные ситуации, от бесплатной юридической помощи до дополнительного отпуска для ухода за ранеными. Правительство также дало положительный отзыв. На инициативу парламентариев по жилью для этой категории граждан военные, в том числе в отставке, с ребенком-инвалидом с детства, теперь получают не очереди квадратные метры или соответствующую выплату, а регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших. Мы также одобрили предложение сенаторов и депутатов по земельному вопросу для бойцов СВО и договоры аренды или безвозмездного пользования участками, заключенными нашими защитниками, будут продлеваться до их возвращения.
1: Мишустин также заявил, что предстоит еще немало сделать по улучшению условий для жителей и деловой среды приграничных с Украиной регионов Белгородской, Брянской, Курской областей до 30 года. Условия семейной ипотеки на территории России с 1 июля останутся прежними, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Он добавил, что в правительстве прорабатываются различные варианты. Решение об изменении условий программы «Семейная ипотека» будет принято не ранее 1 октября этого года. Об этом, в свою очередь, сообщили в пресс-службе Минфина. Стрельбу в штате в немецком городе устроил 45-летний житель Германии турецкого происхождения. Все погибшие работали в центре по уходу за детьми. Ранее сообщалось, что число погибших в городе штате в Германии увеличилось до 6 человек. Один пострадавший скончался в больнице. Задержаны трое, включая главного подозреваемого, сообщили в немецкой полиции. Известно, что жертвами стрельбы в центре матери и ребенка стали женщины и мужчина. Центр предназначен для размещения молодых матерей, которые нуждаются во временном жилье. 40 человек получили тепловой удар за 3 дня аномальной жары в Калининградской области. Пострадавшие обратились к врачам, сообщили в Минздраве региона. Накануне в Калининградской области был побит многолетний температурный рекорд. Температура поднималась до 36 градусов. Со вторника она начнет возвращаться к норме. Завтра в Калининградской области будет от 23 до 28 градусов. О погоде в городах России после новостей спорта. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
6: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Представители полузащитника Реал Сосьедад Арсена Захаряна Геннадий Голубин опроверг информацию о том, что его клиент близок к переходу в Краснодар, о чем сообщало издание «Армения Футбол». Вот что сказал Голубин. Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист Реал Сосьедад. Он накануне прилетел в Испанию на предсезонку с командой, заявил Голубин «Спортэкспрессу». Полузащитник Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в чемпионате Испании, рассматривает несколько клубов Ла Лиги. Напомню, у 32-летнего полузащитника есть вид на жительство в Испании. Последним клубом Кузяева был «Казанский Рубин». Манчестер Сити официально объявила назначение Энсо Морески на пост главного тренера команды. Стороны подписали контракт до 2029 года. Добавлю, что Мореско в Сити сменил Хосепа Гвардиолу, в штаб которого входил в 2022-2023 годах.

0: градусов, также возможны небольшие.
1: А Тонечка маленькая вдруг всхлипнула за ее спиной, завздыхала, даже захныкала, будто ребенок. Может, приснилось ей страшное, может, о маме вспомнила, может, просто пожалела, что не позволила тогда ему ничего. Кто поймет?
2: Und Антонина Федоровна и Антонина Федоровна legte die Pistole geräuschlos тихо положила auf ihren Platz zurück. Пистолет на место.
3: Дом на Гвардейской строился медленно, но рос, и этот его неумолимый рост очень заботил Олега. Путь на работу пролегал мимо стройки. Два раза в день Олег видел ее. Точно знал, сколько кирпичей положили за смену, и заметно терял столь свойственное ему ровное расположение духа. Журавль в небе вот-вот должен был улететь в чьи-то неведомые руки. А потом просветлел, заулыбался, как прежде, и вечером с глазу на глаз сказал Алле.
4: Есть вариант. Слабенький, но, знаешь, вполне реальный.
5: Это ты насчет дома?
4: Это я насчет того, чтобы нам с тетей Тоней не расставаться. А вариант такой. Наш дом признают аварийным, срочно ставят на капитальный ремонт, а нас временно переселяют в тот, что на Гвардейской.
5: А если совсем не туда?
4: Надо организовать. Фокус в том, чтобы въехать нам всем дружно в него до официального заселения. Ход реальный, если нас признают аварийщиками. Иваншина – героиня войны, инвалид, ее в горкоме знают. Словом, задача требует решения. И я уже кое-что начал.
5: Что ты начал?
4: Я жалобу управдому подал, что у нас вся электропроводка в недопустимом состоянии. А копию пожарникам. Теперь они друг друга контролировать начнут изо всех сил. Так что если комиссия придет и меня не будет, ты должна сказать, что у нас все искрит, греется и вот-вот закоротит.
3: Комиссия пришла, когда дома оказалась одна Иваншина. Это случалось редко, потому что Беляковы старались не оставлять дома больную с малым ребенком. Правда, Антонина Федоровна уже ловко управлялась с креслом, но вставать с него не могла, а только сваливалась в кровать, откуда без посторонней помощи не поднималась. Ее каждое утро пересаживала в кресло Алла. Олег сделал полоски, чтобы коляска могла переезжать через порожек, но с ними дверь не закрывалась, и если Антонина Федоровна работала или отдыхала, их не ставили. А тут Алле срочно понадобилось в магазин, и она умчалась, прокричав, что уходит ненадолго, и дверь запирать не будет. И почти сразу же появилась комиссия. Собственно, это была еще не комиссия, а скорее совместная разведка. Управдом да представитель от пожарной охраны. Управдома, пожилую и вечно озабоченную вдову, Антонина Федоровна знала давно, да и пожарник оказался человеком солидным и основательным.
6: Да, печальный домик.
7: Да.
6: Проводка времен царя Гороха. Сигнал правильный.
7: Угу.
6: Без капитального ремонта тут никак не обойтись.
7: Да. 12 квартир. Это ж 27, не меньше. Ой. Ну, составим мы акт об аварийном состоянии. А где их всех разместить-то? Тут не то что рай. Тут горосполком за голову схватится. А выселять необходимо.
3: Они о чем-то спорили, и Иваншина не слушала. Тоскливый, безнадежный ужас вдруг охватил ее. Предстояло куда-то переезжать. Предстояло расставание с Валериком, Аллой, Олегом. Предстояло где-то как-то пристраивать Тонечку маленькую. Капитальный ремонт, срочное выселение, куда придется, как придется. Во Времянке, главное, в разные стороны. Это была новая трагедия, которую требовалось освоить, осознать, понять, привыкнуть к ней. На все нужно было время. А может, она просто оттягивала этим неминуемое расставание. И Антонина Федоровна сказала.
8: Нас в последнюю очередь, если можно. Очень прошу войти в мое положение.
7: Доложу. Войду с предложением начать выселение с той половины дома.

0: А там, кстати, и провода хуже. Договорились, товарищ Иваншина. Живите пока спокойно.
1: Может быть, так бы оно и случилось. Может быть, и жили бы они спокойно, если бы не подоспел май. С длинными вечерами, с черемухой и соловьями, с непонятной тревогой и беспокойной бессонницей. Is there anybody going to listen to my
2: story? All about the girl who came to stay. И дело заключалось совсем не в том, что у Тонечки маленькой началась сессия, а в том, что было ей 19. И все в ней вызрело и налилось, и все-все. Все вместе настойчиво требовало повторения первого опыта. С решительной поправкой. Результат должен был стать иным. Иначе Тонечка могла потерять не только покой и сон. Все в ней было настроено для прекрасной песни, но могло навеки рассыпаться и лопнуть. И струны, и ноты. Так ей казалось. И так оно и было на самом деле. Но до того, когда и вправду все рассыпалось и лопнуло, еще оставалось время.
1: Антонина Федоровна рассказала Олегу и Алле о комиссии и о своей просьбе. Олег ничем не выказал своего крайнего разочарования, но решил действовать куда более энергично. И уж теперь ни под каким видом не посвящать женщин в свои намерения. А пока катал по субботам и воскресеньям Иваншину и Валерика по улицам и за город, каждый раз на руках вынося Антонину Федоровну и внося на второй этаж.
3: Ну к чему это? К чему? На руках таскаешь, будто...
4: Будто мамочку.
1: А больная, изувеченная войной, землей и осколками, парализованная женщина, обнимая рукой крепкую шею, заходилась от небывалого счастья и небывалой нежности.
3: Тащил ты, а задохнулась я. Это от жары. Душно сегодня.
4: Может, ты и вправду моя мама? Тетя Тонь, ну, признайся, нам же обоим легче будет.
1: Странное дело. Именно тогда Антонина Федоровна все чаще начала задумываться о своей юности.
3: И не о ее героических деяниях, страданиях, жертвах, а о ее счастье, которое невозможно ни заменить героизмом, ни затмить жертвами.
5: После дождичка небеса простора.
3: Как детство, немыслимо без игры и удивлений.
5: Голубее вода.
3: Так юность немыслима без любви и надежды. Даже там, не на фронте вообще, а в окопах конкретно, где смерть закономерна, как закономерна жизнь вдали от этих окопов. Даже там неистово любили свою незакономерную, будто по лотерее выигранную жизнь.
5: В городском саду флейты да валторны.
3: Неистово надеялись, что выигрыш этот непременно пойдет на тебя.
5: Хочется взлететь.
3: На это опирался знаменитый фронтовой оптимизм, без которого не только стране, командиру взвода не выиграть своего личного боя за три бревна через безымянный ручей.
1: Было у нее такое сражение за три бревна. Было. В марте, когда днем таяло, а ночью подмерзало, когда снега пропитались водой, и люди проваливались до земли.
6: Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Неопалимая Купина» по одноименной повести Бориса Васильева. Режиссер и автор сценария Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Звукорежиссер Марина Карпенко. Редактор Жанна Переляева. В спектакле заняты Мадлен Джабраилова, Игорь Гордин, Алексей Вертков, Елена Доронина, Егор Перегудов. В спектакле звучит песня Булата Акуджавы. Продолжение завтра в это же время.
5: Ах, как помнятся прежние оркестры.
7: Отправляйтесь! Не военные.
8: Мы все, как всегда, уверены в окончательной победе над коварным врагом. Будем еще впредь
9: распламывать
8: немецко-фашистскую захватчику за полное истребление. Уходи нашу советскую землю от гитлеровских
9: вербовцев.
8: До свидания, товарищи!

0: Радио России.
1: Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
2: Баюшки, баю, не ложись на краю. Придет серенький

0: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у нас совершенно необычная запись. Мы находимся в гостях у Юрия Борисовича Нарштейна, моего старого друга, самого лучшего человека в мире. Я вот удивился, прочитал «Народный артист России». Я все время думал, что он народный художник, а оказался народный артист. То есть он спокойно может выйти на помостки, развести руками, сказать...
1: Что-нибудь прочитать сказать, про 1
0: сказать,
1: мая.
0: Нет, нет, сказать «кушать подано». Ну и, естественно, лауреат государственной премии СССР. Это ты получил за что?
1: Наверное, за всем... «Ежика в тумане», «Лису и зайца» и «Цапля и журавля». За три фильма.
0: За три сразу, да?
1: Да, в 79-м году. Это было по линии творчества для детей.
0: Понял. Ну, мы с тобой еще не поздоровались. Здравствуй, Юра.
1: Здравствуй, Коля. Кстати, вы не видели, Коля написал мой огромный портрет.
0: Я написал серию портретов. Я специально приехал...
1: Я человек сериальный.
0: К Юре я приехал специально, потому что предполагал делать выставку к 70-летию. Думаю, ну, без Нарштейна нельзя. Нельзя. Приехал, мы с ним тут час-полтора провели. Юра рассказал мне о каждой картинке, которая висит на стенке, а картинок тут несколько миллионов тысяч. Ну и в это время я его снимал всячески, и в конце концов босого в сандалях написал, потому как Юра все время ходит босой. Зима, минус 40, идет босой по снегу, снега много, по пояс.
1: Ну, мне-то счастье это было. Все думают, что я показательное выступление на публику. Нет, я действительно, когда выпадает свежий снег, по утоптанному я уже не хожу, но когда свежий снег, я выхожу на улицу, народ собирается и думает, что я фикстулю, как мы говорили в детстве. Но нет, ничего подобного. Для меня это счастье большое, действительно, обжечь пятки.
0: А я помню, знаешь, что Жванецкий писал, ему хотелось в носочках по снегу пробежать и рубчики от носочков, чтобы остались.
1: Да, чтобы отпечатали.
0: Боже мой, вот сказочный человек, да?
1: Да, конечно.
0: Согласись.
1: А ты не знаешь, как мы с ним на крышке рояля выпивали перед публикой? На радио, кстати говоря.
0: На радио?
1: Там вот
0: эта
1: улица Качаловская, да, где?
0: Радио, вот. Радио никто не видит.
1: Нет,
0: надо
1: но
0: на телевидении
1: там,
0: было
1: но там
0: выпивать.
1: Сидело, нет, там снимало телевидение, и сидела публика, человек 100. И когда, прежде чем выступать о Мише, я, значит, говорю, да, у меня, говорю, есть водка кошерная.
0: И сало кошерное.
1: А мы с ним на крышке рояля с Мишей. Я принес рюмочки, закуску. И на крышке рояля перед публикой. Ну, народ просто упивался этой картиной. Что говорить?
0: Упивались вы, плюс народ упивался.
1: А мы упивались.
0: Да.
1: Мы упивались по одному, а не по другому.
0: Так, это все замечательно. У нас разговор будет очень простой, незатейливый, потому что мы, ребята, с тобой простые. Начнем, знаешь, с чего? Расскажи, пожалуйста, дорогой ты мой, как ты пришел в профессию? Вот ты родился. Я знаю, что ты родился не в Москве. Во время эвакуации.
1: Да, 15
0: значит,
1: сентября.
0: Значит, мама была беременна, я так понял.
1: Папа призвали в армию.
0: Вы уехали в Пензу.
1: Да, и там был, значит, старший мой брат. Но он почти на 2 года старше меня. Мама беременная уехала туда, в эту Пензенскую губернию.
0: А ведь Пенза – это родина Мейерхольда, насколько
1: это Мейерхольда родина. Но мы-то туда попали просто по распределению. Эвакуировали. Даже вся страна, вся европейская часть...
0: Но все равно не напрасно тебя на родину Мейерхольда послали.
1: Ну, там получилось так, что она, мама, уехала со своей родной сестрой. Ей было 19, но сестра в декабре ушла на фронт и провоевала в авиации всю войну.
0: Вернулась.
1: Там, это отдельная история. Причем ее сестра повлияла даже на фильм «Сказка сказок».
0: Вот да так. Ты что?
1: Да, вот эти вот влияния, они очень странного свойства, такие вот производные от жизни.
0: Ну, давай, я вопрос задал, расскажи.
1: Да,
0: вот ты родился
1: поэтому
0: в Пензе.
1: Я родился.
0: Да,
1: дальше мне было 2,5 года, значит, соответственно, Гарику 4.
0: Да, Гарик – это старший
1: мой
0: брат.
1: Мой брат, да, старший. Его в прошлом году, к сожалению, его не стало, но жизнь свою берет. И нас привезла мама в Москву. Это был уже 43-й год. Ну, когда уже было понятно, что Москва устояла, и никто сюда не войдет, никакой ворог. И вот мама сюда привезла. И дальше вот интересная штука – память. Нас встречал дядя Йоси, это младший брат папы, он работал на заводе, на военном, ну, такой военный, ну, я даже не знаю.
0: Как, ну, наверное, военный.
1: Работал там,
0: всего.
1: Да, да, у него бронь была. И он нас встречал. И вот интересно, я, в общем, совсем маленький. А что такое приехать из деревни? И он нам помог в трамвай. Там вещей, конечно, немного было, понятно. И вот я помню трамвай и вот этот и снег, который задувало под дверь в трамвайной. И как дребезжало трамвай. Ведь трамваи были с дверьми, а были прямо с открытыми площадками.
0: Вот интересные воспоминания, да? Вдруг вот это помнишь, да?
1: Да, как
0: снег
1: помню,
0: задувал
1: под
0: дверь.
1: И вот это как задувало, да. Это удивительная история, думаешь, как память работает выборочно. И потом для меня уже сложилось понятие ужаса зимы. Хотя зима для меня любимое время. Ужаса зимы в том плане, что когда зима связана с чем-то, ну, материальным. Ну, например, помню, ну, если зимой мы ехали куда-то на поезде, вот эти переходы между вагонами, вот эта гофрированная, вот эта гармонь между вагонами, которая работала, жимала, а туда тоже надувал снег. Я помню, когда мы там переходили, у меня охватывал ужас. Мне казалось, вот эта камера, и все, и жизни другой нету. И вот это странно очень работает. И вот это задувание снега, и вообще вот это черно-белое изображение.
0: А скажи, ты вспомнил это недавно или это
1: нет,
0: через
1: это
0: всю жизнь
1: все
0: прошло,
1: время,
0: да?
1: Все время. Клацанье вагонов. Потом интересно. Я же вырос на железной дороге, в Марьиной Роще, там же железная дорога.
0: Да.
1: И вот это клацанье вот этих чушек, когда друг о друга они бились. Особенно, когда стоял длинный состав какой-нибудь там, ну, с хозяйственными делами. А он был там вагонов 70 или больше было. И когда подходил поезд, то это клацанье этих чушек, вот этих вот, ну, буфера они называли, то клацанье проходило от края до края вагона. И я через этот звук воспринимаю мир.
0: А у тебя где-то клацанье в каком-то мультфильме появилось?
1: Клацанья не было.
0: Не
1: но
0: было?
1: Поезд был. В сказке сказок.
0: А, в сказке сказок.
1: Да, фронтовой поезд
0: точно,
1: и финальный
0: точно,
1: поезд.
0: Точно, точно, точно.

0: Я в финале документально воспроизвел этот самый мост Марьиной Рощи, и где ходили там паровозы. Там внизу, в низине, в каньоне шли поезда. И дым, когда ты стоишь и не видишь паровоза, и этот белый дым, он окутывал мост, и оттуда, из этого каньона, из этого оврага, непонятный дым. То есть, если не знать, что там паровоз, то кажется, там какое-то чудовище ползет внутри. Это очень интересная штука.
1: Слушай, вот ты, наверное, не знаешь, а я же к передаче готовился, к нашей встрече, и ты, оказывается, в профессии на сегодняшний день 74 года.
0: Да.
1: А почему да? А потому что ты в 11 лет собрал какую-то камеру. Я вообще не понимаю, как можно было кинопарат собрать.
0: Собрал. В «Пионерской правде»
1: так.
0: Было. Это, по-моему, я учился в 5 классе. Там был напечатан в нескольких номерах, как самому сделать кинокамеру. На 16-миллиметровую пленку.
1: Ну, подожди, но там же линзы нужны какие-то.
0: Это очень интересная штука. Прежде всего, не потому что я там кино увлекался, а мне просто захотелось сделать. Я увидел чертежи. Как вообще человек развивается? Вот я прочитал эти три газетные... «Пионерская правда», «Разворот» этой. Я, между прочим, на выставке нашел подлинные «Пионерские правды», и с них отпечатки, сделали отпечатки, и на выставке в еврейском центре в 21-м году.
1: Мы это там прямо на забор... Когда юбилей у тебя был?
0: Ну, там не юбилей, не знаю, что там было. Да, 80
1: Нет,
0: лет.
1: Это был юбилей. Уходи. Это дата интересная. 8 – это бесконечность и нолик. 8 и нолик.
0: Совершенно верно. И я по ним думаю, нет, я должен это сделать. Потому что я прочитал тексты. Как развивается человек? Я узнал, что такое эксцентрик, что такое грейфер, что такое обтюратор. И вот как познается. Мое любопытство. Потому что, когда мне начинают сегодня рассказывать, коммуняки, знаете, я говорю, ребята, идите вы. Я ходил в Дом пионеров. Я ходил в Дом пионеров, потом поступил в художественную школу там, в 8-9 классе. Это была такая Краснопресненского района, знаменитая школа.
1: Я знаю эту школу. Я прекрасно знаю
0: Наталья Викторовна была там директор. Там замечательные были преподаватели, просто уникальные. Потом выяснилось, что Франя тоже там училась, будущая моя Франческа.
1: Ну, вы в разное время учились?
0: Не в разное, мы одновременно, только у нее группа была на 2 года моложе моя. Даже видеть не видел.
1: Ты с ней познакомился уже где?
0: Уже после, когда она в ВГИКе училась и пришла на практику к нам.
1: А ты в ВГИКе не учился?
0: Я 4 раза поступал в разные заведения и ни разу никуда не поступил.
1: Ну, ты потому что бездарный, ты ни на что не годишься. Тебя сразу раскусывает, что ты ничего не можешь.
0: Ничего не могу. У меня даже на студии мои коллеги и мои подруги, которые закончили там училище 905 года. Я туда хотел. 2 раза я не поступал, ничего. И надо мной они смеялись. Слушай, Юр, как ты мог не поступить? Я говорю, вот так. Не поступил, и все. И один раз в ВГИК, но я уже сдавал туда просто механически. Он мне был не нужен. Это был 67-й год. Я гораздо больше уже знал, чем ВГИК там и все прочее. Но вот куда я не поступил, и для меня это была катастрофа, это Строгановка. Я очень хотел заниматься монументальной живописью.
1: Печалишься, да?
0: Я просто тогда для меня Ороско, Сикейрес, Ривер, позже я Руфино Тамайо узнал.
1: Слушай, подожди, именно на монументальную живопись ты шел, на монументальную, не на станковую?
0: Я всеми силами, Коля, стремился уйти из мультипликации.
1: Да ладно,
0: да,
1: ты что?
0: Да, вообрази.
1: Ты сразу не вкусил союз мультфильм, мультипликацию?
0: Но я тебе могу сказать только, там работали гении. Понимаешь? Я смотрел, как они рисуют мультипликаторы. Я понимал, я так никогда не смогу так рисовать. Какая у них была волшебная линия. Коля, там, если на фильм уходило 40 тысяч рисунков, условно говоря, на 10 минут, то все эти 40 тысяч рисунков после окончания фильма летели в топку.
1: О, боже мой.
0: Вместо того, чтобы их продавать, их сжигали.
1: Нельзя продавать, это капитализм.
0: Да, это капитализм. И когда кто-то там решил официально в рамку, кто-то из директоров фильма вставил в рамку, все, отнес, тут же пришли из Минфина, им было проще уничтожить все это, и практически весь этот вал творческой работы был уничтожен в котельной. Такая история была.
1: Ну, по крайней мере, не посадили этого человека.
0: Да. А там хорошо. Сразу пришли, значит, такие. Ну, то есть, это понятно. Но сейчас дело не в этом, а просто я мультипликацию, как... Я чувствую, что это было не мое. Я хотел заниматься живописью и очень много на это потратил, а потом в отчаянии уничтожил огромное количество своих работ.
1: Для подготовки, которую я делал,
0: я
1: да?
0: Я делал не только для подготовки, для делал для себя. Я ждал момента, когда я приду со студии, и если летом, то у меня оставалось еще часа 3-4 светлого времени, я сидел, писал.
1: А ты мастерскую специально недалеко от Строгановки завел, да? Ведь пешком можно до Строгановки здесь дойти.
0: Нет, это здесь.
1: Здесь. А здесь.
0: Нет, не специально, здесь это случайно я оказался.
1: У тебя с какого года эта мастерская?
0: Ну, наверное, с 91-го. И на эту мастерскую это мне помог Ролан Быков.
1: Да ты что?
0: Да, потому что на меня смотрели там косо-криво.
1: А там это в Союзмультфильме?
0: Нет, в мэрии.
1: В мэрии?
0: Да, потому что от них зависело получить. Ну, Коль, мы же это снимаем.
1: Ну, ты же рыжий еще. Ты же вдобавок рыжий. Это рыжий цвет. Фу,
0: я вдобавок еще и еврей.
1: А еврей, это мне же вообще не повезло. Это просто уже да. Неисправимо.
0: Это уже печать.
1: Уже
0: это,
1: все. Да, уже все. Как только...
0: Но, к сожалению, приходится и об этом говорить. Но я терпеть не могу эти разговоры. Вот что.
1: Да потому я тоже терпеть не могу.
0: В конце концов, дело в том, что ты из себя представляешь и с какой силой ты двигаешься в том направлении, которое тебе кажется твоим. Такая история.
1: Ладно, в Строгановку не поступил, но в это же время ты уже работал на Союзмультфильме?
0: Ну, не просто работал, я уже там вовсю, я уже там был из числа, в общем, хороших мультипликатов.
1: Не последний парень был, да?
0: Да, да.
1: А скажи, пожалуйста, вот я посчитал, первое у тебя...
0: Первое у меня вообще-то, мы сделали его вдвоем с одним коллегой, это фильм «25-й первый день» о революции на основе русского авангарда и советской живописи.
1: Читал-читал, русский авангард, да.
0: Да, да. Я,
1: между прочим, Филонова тебе не дали туда.
0: Там и Филонова мне не дали, там много чего не дали. Но там остались куски, за которые мне не стыдно и по сей.
1: А они где существуют? Их можно посмотреть,
0: это фильм,
1: да?
0: Существует фильм, да.
1: А согласись, Филонов лучший художник в мире всех времен.
0: Нет, ну вообще,
1: ну,
0: вообще
1: после тебя,
0: я тебе должен сказать, что когда я влез, причем не Аркаш, который закончил в ГИК, художественное отделение, он говорил: Юра, откуда ты это знаешь? Я говорю: Аркаш, понимаешь, я книги читал. Причем все книги. Все, что мне попадалось. Ну, там, критика буржуазного искусства. Откуда я что узнал? Вот из этих книг тоже. И мне иногда казалось, что те издатели, которые издавали книги, там «Критика буржуазного искусства», у них расчет был на то, что любой человек, читающий, который к этому относится с абсолютной серьезностью, он найдет то, что ему нужно.
1: Вот как история. 25-й кадр, так называется?
0: Нет, 25-й первый день называется. 25-й это строка Маяковского.
1: Все.
0: Извини, когда я изложу то, что прожил, да.
1: Прости меня.
0: Я, кстати, сейчас сюда принесу свою книгу, чтобы было больше.
1: Ну, ты вернись. Я, ты знаешь, из твоей книги нечаянно абсолютно украл. У тебя есть фрагменты икон.
0: Да.
1: Не помню, в каком томе. И у меня в результате серия пошла фрагментов икон. Потому что я до тебя, до этой книги вообще не мог представить, что из иконы можно выхватить какой-то фрагмент, и это абсолютно готовое произведение.
0: Абсолютно. А я все время говорю, там, где композиция гармонична, любой ее кусок будет гармоничен.
1: Да.
0: Да, вот это второй том, и здесь я... Я и в первом об иконе говорю, и здесь тоже об иконе говорю.
1: Интервью, старое интервью твое 2014 года. Я впервые почувствовал жизнь и себя в этой жизни году в 45-м, когда мне было 3,5 года. Одним словом, когда тетка беременная вернулась, сын ее умер. Угу. И тут у тебя, вот как ты про снег рассказывал, а тут я увидел огромную грудь, и если сейчас психоаналитики за мое творчество возьмутся, то скажут: о, это у него все с того времени. Так ли это было, или это все?
0: Это все действительно так. И вот этот кадр, поскольку у тебя...
1: А ты отставил этот кадр в сказку сказок, да?
0: Да. Это было такое сильное впечатление. Мне 3,5 года, у тетки родился мальчик, вскоре умер. Вот она, красавица. И вот этот кадр, это вот оттуда, из 45-го года. Бывает такое.
1: Да, вот поразительно, как ты проносишь все это через
0: да.
1: жизнь.
0: Вот, причем вот этот вот набросок, это моя Франя, нашему сыну полгодика, я ее нарисовал. А дальше, вот как интересно, я тоже, смотри, это Франческа в 68-м, когда Боря родился. И мы на даче снимали дачу, и вот утром я ее вот так сфотографировал. Помню, она на меня просто шумела, как ты меня в каком свете. Но кто бы мог представить, что потом станет потом этим
1: самым. То есть мусора у тебя нет в жизни. Да. Ты все несешь.
0: Да. Вот этот мальчик, это Боря наш, которому сейчас сколько, 58. Вот это его лицо.
1: Юр, спасибо тебе большое. Ты, конечно, удивительный, поразительный человек. С тобой можно еще несколько часов разговаривать обо всем, причем обо всем, не только о мультфильмах. Но я Николай Шумаков. Прощаюсь с вами. Сегодня мы были в гостях у режиссера анимационного кино Юрия Борисовича Нарштейна. Спасибо тебе еще раз.

0: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
1: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12.54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. Как вырастить арбуз размером с детскую мечту? Почему кабачки требуют уважения? И зачем морковке комплименты? Узнаем в программе «Все в сад».
5: У нас 60 миллионов слушателей. Ты представляешь, сколько сейчас жен заставят своих мужей идти белить?
6: Да откуда ты знаешь? Может, наоборот, мужья заставят жен?
0: Ведущие Мария Тарабаева и Александр Хабургаев подскажут, как сделать сад красивым, урожай богатым, а процесс легким и увлекательным. Простые ответы на сложные вопросы.
7: Для чего мы огород с огородом? Чтобы накормить себя, любимых, и своих внучатых детей.
6: Это правда.
0: Удобряем настроение и собираем богатый урожай идей в программе «Все в сад». Слушайте по воскресеньям в 8.35 по Москве и в 7.35 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном подразделении группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки около 500 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Из-за атаки украинских беспилотников в ДНР погибли трое мужчин, еще 13 получили ранения. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой, доложила президенту уполномоченной по правам человека Яна Лантратова. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенные пункты Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки свыше 485 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: В Константиновке Донецкой Народной Республики, по данным Минобороны России, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части города. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих в Красном Лимане, ДНР. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Из-за атаки украинских беспилотников в Старобешевском районе ДНР погибли трое мужчин, также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Ранения различной степени тяжести получили еще 13 человек. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь. Режим временного ограничения электроснабжения снят в Севастополе. Перегрузка сетей, ставшая причиной перебоев, устранена за пределами региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, постепенно будет восстановлено электроснабжение и потребителей второй очереди, написал Развожаев в своем канале в Макс. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом президенту доложил уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. С момента назначения на эту должность удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории свыше 500 наших бойцов.
3: Вообще, самое главное, Владимир Владимирович, о чем бы хотела сказать, это тема обмена военнопленными. Когда я начала свою деятельность, мне удалось выстроить коммуникацию с моим коллегой на Украине, Дмитрием Лубинец. Удалось установить коммуникацию, договориться о самом главном. Помимо обмена военнопленных, а мне уже за этот месяц удалось вернуть домой 550 наших ребят, конечно, в тесном взаимодействии, связке с Министерством обороны, с профильными спецслужбами, с учреждениями ФСИН, с коллегами из Республики Беларусь, которые помогают. Но самое вот важное из нашей гуманитарной миссии – удалось договориться, во-первых, о возвращении и воссоединении семей мирных граждан. И самое главное, вот радостная для меня новость, Владимир Владимирович, удалось уговорить украинскую сторону и вернуть домой всех курян, которые незаконно удерживались на территории Украины.
1: Яна Лантратова отметила, что более 50% обращений в офис омбудсмена связаны с темой спецоперации. Владимир Путин отметил, что новый уполномоченный по правам человека в России активно приступила к работе на своем посту. Россия требует от генерального секретаря Организации Объединенных Наций однозначного осуждения кровавых преступлений Киева. Игнорирование организации прицельных атак Украины с многочисленными жертвами среди детей является красноречивым подтверждением двойных стандартов, заявила исполняющая обязанности постпред России при организации Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН. Она также отметила, что игнорирование руководством ООН атак ВСУ с жертвами среди детей поощряет террористические амбиции Киева. Для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов. заявила Евстигнеева. Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию «Хрустальная турандот» номинации «Лучшая режиссура» в спектакле «Сны моего отца 2.0» театра Маяковского, передает РИА Новости. Юбилейная 35-я церемония вручения премии проходит в музее-заповеднике «Архангельская». Как отметил сам режиссер, получая награду, это очень важный для него спектакль. Он очень непростой для театра и поблагодарил всех, кто каждый раз собирает этот спектакль. Лауреатом премии «Хрустальная турандот» номинации за лучшую мужскую роль в спектакле «Обыкновенная смерть» стал народный артист России Евгений Миронов. В Свердловской области временно ограничено автотранспортное сообщение с 17 населенными пунктами из-за подтопления низководных мостов в результате дождевого паводка, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Отмечается, что по поручению губернатора Дениса Паслера, главы муниципалитетов и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, а на гидротехнических сооружениях организовано круглосуточное наблюдение. В пострадавших населенных пунктах созданы запасы продуктов питания, медикаментов, а также работает стационарная телефонная связь. На случай ухудшения ситуации организованы пункты временного размещения. Также на места стянута техника, добавили в правительстве региона. Нынешняя жара в Европе стала одной из самых сильных за всю историю метеонаблюдений. В ряде стран температура превышает 40 градусов за неделю. В странах Евросоюза из-за высокой температуры скончались 1300 человек. Первая ракетка России Мира Андреева выиграла стартовый матч на Уимблдоне и вышла во второй круг престижного турнира «Большого шлема». Все подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В московском футбольном «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» уже отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. В испанском «Алавесе» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. Добавлю, что «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке». Напомню, последние три года 33-летний игрок выступал за «АК Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта НХЛ 2027 года Назаром Приваловым. По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Напомню, ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. «Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и российских шахматистов будут полностью восстановлены», подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин. Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, 30 июня в Южно-Сахалинске днем до плюс 18 градусов будет облачно, пройдут небольшие дожди. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 20, также дождливо. В Омске до 26 градусов выше 0. В Вологде плюс 25-27 без осадков.

Здравствуйте! В эфире «Экзотика», у микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе главное альтернативное нео-прогрокера современности – английское трио «Мьюз». Американский продюсер Дэниел Голдштейн, более известный как Line 8, британский электронщик Мартин Дженкинс и его проект PyConnor Audio, а также базирующаяся в Лондоне англо-новозеландская группа The Wales, оригинальные песни которой звучат как кавер-версии неизвестных произведений Ника Кейва и Дэвида Боуи. А открывает нашу очередную встречу композиция «Status» японского пост-рокового ансамбля «Mono».

Mono Status из альбома Snowdrop, выпущенного лейблом Temporary Residence. Эта токийская группа, созданная в самом конце прошлого века, сегодня известна во всем мире благодаря своей уникальной инструментальной музыке, в которой органично соединяются элементы пост-рока, неоклассики и эмбиента. Взаимоотношения тьмы и света – универсальный дуалистический конфликт с богатой историей. С музыкальной точки зрения, возможно, ни один рок-коллектив 21 века не исследовал его настолько последовательно, глубоко и эффективно, как этот неординарный ансамбль. За 25 лет японский квартет записал 13 альбомов, в которых отразилось все многообразие оттенков и полутонов,

звуковой вселенной моно. От самых громких, драматичных, мрачных и хаотичных до неожиданно тихих, нежных и подкупающе мелодичных. Если в начале пути токийские музыканты использовали традиционные для классического рок-состава гитары и барабаны, то постепенно эволюционируя, их арсенал выразительных средств расширился до трех десятков самых разных инструментов.

0: Это был японский ансамбль «Моно», прозвучала композиция «Колокола Ирландии» из нового альбома «Snowdrop» «Подснежник».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А у нас на очереди главная альтернативная неопрогрокера современности английское трио Muse с песней «The Dark Forest».

Мьюз The Dark Forest из альбома Wow Signal, изданного Warner Records. Британское трио Мьюз по праву считается одной из главных групп современной альтернативной сцены. Их юбилейный 10-й альбом – это фирменный коктейль из научной фантастики, политики, тревог, обнаженных чувств, замешанный на изобретательных гитарных хуках и синтезаторном роке 80-х. Среди представленных 10 песен можно обнаружить все, что угодно, от пронзительных баллад и прогрессивного рока до индастриала и чуть ли не hard and heavy. Но, несмотря на такую эклектику или, если угодно, разнообразие, Мьюз неизменно удается сохранить свой персональный стиль, мощную энергетику и легко узнаваемый саунд. Видимо, таким и должен быть стадионный рок 21 века.

Это было знаменитое британское трио Мьюз. Звучала песня «Unraveling» «Распутывание» из нового альбома «The Wow Signal». А наш обзор продолжает американский проект Lane 8 с композицией Empty Theater «Pretty Picture».

Line 8. Пустой театр, красивая картинка. Из альбома Cross Pollination, часть вторая, выпущенного лейблом This Never Happened. Line 8 – это псевдоним электронщика, хаос-продюсера, диджея из Денвера, штат Колорадо, Даниэля Голдштейна. Он дебютировал в 2013-м и сразу оказался в фокусе внимания публики и музыкальной прессы. Влиятельный английский диджей и радиоведущий Пит Тонг без колебаний назвал Дэниела звездой ближайшего будущего. Такие щедрые авансы обычно бывают не просто оправдать, но Голдштейн, похоже, неплохо с этим справляется. Во всяком случае, его новый студийный альбом получился весьма продуманным и эффектным. Это наполненная гипнотическими мелодиями довольно тонкая смесь прогрессив-хауса и синти-попа, особый шарм которой придают голоса приглашенных вокалистов.

Это был продюсер из Денвера Дэниел Голдштейн, более известный как Lane 8. Прозвучал трек «Something in the Air» из нового альбома «Cross Pollination», часть вторая. А наш еженедельный обзор продолжает композиция «Дыхание настоящего момента» британского электронного проекта «PyConnor Audio».

Пайко на Одо с Brief of Now из альбома Mo Songs About the Sun, изданного лейблом Sonic Cathedral. С названием Пайко на Одо скрывается британский электронщик Мартин Дженкинс. Мартин – известный инженер, продюсер, программист и саунд-дизайнер, в середине 90-х постоянно работающий в лондонском объединении MyLoco Studios. Он приложил руку к записи многих британских артистов. Особенно продуктивным было сотрудничество Мартина с лидером группы ZZ Мэттом Джонсоном. Оно-то и подтолкнуло Дженкинса к созданию собственных произведений. Так, в 2010-м появился проект Pike Honor Audio. Сегодня в активе Мартина Дженкинса уже полтора десятка студийных альбомов. Музыка Pike Honor Audio быстро завоевала сердца любителей электроники. В ней без труда можно обнаружить не только изящество даунтемпа и эйфорию хаоса, но и отсылки к ретрофутуризму, отголоски космических импровизаций мастеров берлинской школы, а также влияние эмбиента, шугейза, саундтреков к научно-фантастическим фильмам и итальянским хоррор-мувиям.

0: Это был британский электронщик Мартин Дженкинс, выступающий под псевдонимом Пай Коннор Одеон. Прозвучала композиция «The Race is Run» из нового альбома «More Songs About the Sun» – еще больше песен о солнце.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».

The Wales – «Большие надежды» из альбома Fragile World – «Хрупкий мир», выпущенного лейблом V2 Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание еще одна песня из нового альбома The Wales. Она называется «Lungs» – «Легкие».

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделения войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, а подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю в Константиновке. Штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях, сообщили в Минобороны. Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Переговорщики из США и Ирана направляются на этой неделе в Катар. Однако прямых контактов друг с другом не планируется. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, а подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. По данным Минобороны, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 225 военнослужащих. Над Запорожской областью высокая активность дронов, работает ПВО, предупредил губернатор Евгений Балицкий. Он призвал жителей сохранять спокойствие до полной стабилизации обстановки и не снимать работу систем противовоздушной обороны. Взрывы снова произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщили местные СМИ. Ранее дважды поступала информация о взрывах в городе. Созданные в вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность. Она в 3 раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр.

0: больше, чем текст. Это смысл.
1: В экспедициях, что, впрочем, и в наши дни продолжается. Мы, по сути дела, многие наши соотечественники и прошлого, и настоящего, воспитаны в такой критике. Но вернемся к Анатолию Николаевичу Демидову. Вы уже упоминали о том, что он был высоко оценен учеными, а в нашем благословенном Отечестве, в России, как оценили его труды?
2: Мы с вами уже говорили, да, и рассказывали, что результаты этой экспедиции Анатолием Демидовым были доложены непосредственно императору Николаю, да, о результатах. Более того, эта экспедиция была организована как раз с разрешения императора Николая I, да, то есть это все происходило на самом высоком уровне. Но вот что касается реакции Николая, как писал секретарь Анатолия Демидова, Ашиль Гале де Кюльтюр, эта вот работа, написанная на французском языке, очень серьезная, она как раз не встретила одобрения в российских кругах, и он писал, что публикацию скорее терпели, чем одобряли, потому что работа была осуществлена с помощью французских средств, написана на французском языке, опубликована во Франции. Ну, знаете, на мой взгляд, мы слишком вот доверяем порой мнению современников, да, потому что, ну, мало ли что мог написать даже секретарь Демидова, да?
1: Тем более француз.
2: Да, тем более француз, но, знаете, у нас как-то было наоборот часто такое мнение, что, ну, это же француз написал, это же близкий Демидову человек, он, соответственно, не будет как-то лукавить, не договаривать, а он мог просто ошибаться, да, он мог выдавать действительное, желаемое за действительное, тем более, что, собственно, секретарем-то он станет позже Демидова, да, это он рассказывает о тех событиях, непосредственным свидетелем которых он не являлся. Но вот мнение такое на основе таких свидетельств, да, оно формируется в результате, но на мой взгляд, здесь было все вовсе не так однозначно насчет благосклонности. Почему? Вот, во-первых, надо, конечно, учесть, что это огромные расходы. Вот опять-таки, Ашиль Гале де Кюльтюр, секретарь Демидова, он писал, что расходы на экспедицию составили 500 тысяч франков. И эта же сумма была приведена в работах некоторых вот современников Анатолия Демидова, в частности, в одной из биографий, которая относится тоже к тому периоду. Но если мы посмотрим на переписку Анатолия Николаевича Демидова, то увидим, что в письме князю Волконскому от 19 ноября 1839 года он отмечал, что расходы составили 450 тысяч рублей. То есть там 500 тысяч франков, здесь 450 тысяч рублей. А это почти в 4 раза больше, нежели вот 500 тысяч франков. И, на мой взгляд, вот эта вот вторая сумма, 450 тысяч рублей, является более корректной, более правильной. Потому что на самом деле расходы с учетом масштабности, продолжительности этой экспедиции были огромными. А вот что касается реакции императора Николая, то ведь Анатолий Демидов, и мы об этом говорили, он рассчитывал вовсе не на денежное вознаграждение, да? Он вообще всегда в своей жизни все делал за свой счет, на свои деньги, даже служил, да, сверхштата по дипломатическому ведомству. Вот этой экспедицией он рассчитывал легализовать свое проживание, пребывание за границей, где он с детства жил, ну и рассчитывал на продвижение по службе. Но вот правда действительно получалось у него это всегда с большим трудом, и повышение по службе Анатолий Демидов получил лишь спустя год. И за организацию этой экспедиции он был пожалован коллежским асессором, и, кроме того, был пожалован кавалером ордена Святого Владимира третьей степени. То есть можно сказать, что он не остался незамеченным со стороны императора Николая I, но, конечно, рассчитывал он, наверное, не наверное, а он рассчитывал на гораздо большее, и чин хотел получить иной, но тут надо сказать, что, знаете, он, вероятно, потому что жил за границей,

0: как-то понимал даже реалии. И он как-то рассчитывал и говорил, что за него хлопотали влиятельные люди, включая и графа на тот момент Михаила Семеновича Воронцова, что он сразу перешагнет, перепрыгнет через несколько ступенек табеля о рангах, да? Но это было сделать, как ему писал князь Волконский, просто невозможно. Поэтому повышение он получил, но спустя год, да, и в целом это очень такая серьезная тема, да? Анатолий Денидов никогда не получал от государя Николая то, на что имел право, да, и что получали другие. То есть он всегда подпадал под исключение из правил, и в этом, на мой взгляд, заключается одна такая трагическая во многом ошибка, да, потому что Анатолий Демидов был человеком, который приносил реальную службу России, даже, повторяю, с учетом того, что он большую часть жизни провел за границей, но Николай, государи тоже, да, совершают ошибки. И Николай I, на мой взгляд, в отношении Демидова был крайне несправедлив и совершал вот серьезные ошибки.
1: А Наталья Петровна, но ведь Демидов очень молод, ему 26 лет. Он хочет перепрыгнуть через вот эти ступеньки табеля о рангах, и одновременно его экспедиция принесла колоссальную пользу нашей стране, открыв богатство Донецкого бассейна, что, повторюсь, навсегда изменило историю развития нашего Отечества. Вообще, с точки зрения развития империи, что это значило? Вот даже в цифрах.
0: В том-то и дело, что результаты этой экспедиции, они были огромными, да, в научном, в экономическом плане, в отношении будущего развития России, потому что как раз Анатолий Демидов очень хорошо понимал значение каменного угля, который начинает активно использоваться. И в целом вот эти двухлетние исследования французских и русских ученых, они стали очень важным этапом в научном изучении юга России и Крыма и в целом привлечении внимания общественности к богатейшему месторождению каменного угля на юге России стало одним из главных результатов этой экспедиции. И в целом можно сказать, что экспедиция стимулировала развитие добывающей промышленности в районе Донецкого каменноугольного бассейна, был предоставлен необходимый и, что важно, научно-достоверный материал по геологии этого региона. И уже в 1840 году, то есть буквально вот через год, здесь начинается разработка антрацита, а в 1869 году впервые появляется и каменный уголь. И уже в 1913 году, то есть прошло, ну, сколько, 60, да, 70 лет, но в Донецком бассейне добывалось 70% добычи каменного угля в России. То есть на Донецкий угольный бассейн приходится уже 70% всего вот каменного угля, который добывается в Российской империи. То есть, конечно, результаты этой экспедиции, ее перспективы, потенциал, вот это было огромным.
1: Наталья Петровна, но мы говорили о том, что и результаты экспедиции публиковались на Западе. Мы говорили и о том, что уже в 21 год Анатолий Николаевич Демидов был инициатором масштабной информационной кампании против той информационной войны, которая была развернута на Западе. Целью, стратегической целью этой огромной работы было представить истинный облик России на тот момент, поскольку она шельмовалась, подвергалась травле, подвергалась всевозможной лжи, потокам лжи. Да это и сейчас происходит, уважаемые радиослушатели, подчеркну, многие из наших соотечественников воспитаны в отношении своего отечества на этой западной лжи. Но если мы посмотрим на этот цикл публикаций, который был инициирован Анатолием Николаевичем Демидовым, то они все осуществлялись при поддержке ведущих министерств Российской империи. Мало того, их курировали и граф Бенкендорф, шеф третьего отделения, и Сергей Семенович Уваров, и выдающиеся министры министры Николая I и сам Николай I. То есть ни строчки не проходило мимо императора. По сути дела, это был гигантский проект, когда Российская империя и лично Николай I представляли себя всему миру. И вот если мы вернемся к этим публикациям в французской прессе, в главной французской газете журнале «Деба», мы уже говорили о первых письмах, и сейчас, наверное, для наших радиослушателей начинается самое неожиданное. А какой Российской империи, какой Российскую империю представил сам Николай I всему миру? Вот эти письма о политическом устройстве Российской империи. Что была Российская империя в эти годы? Не глазами западных газетчиков, не глазами Герцена и других тогдашних наших диссидентов и иноагентов, а какой она была на самом деле. Ваш цикл называется «Николаевская Россия». Да какой она была на самом деле? Политическое устройство Николаевской России.
0: Да, мы с вами говорим о письмах о Российской империи, которые публиковались в ведущей французской газете «Le Journal des Débats». И мы еще не говорили о политическом устройстве России, а это очень важно, да, потому что, как сейчас, кто-то любит русский балет, кто-то любит русских женщин, кто-то любит русскую литературу. Я говорю о там, например, жителях Западной Европы, интеллектуалах, да, но все упорно ненавидят российскую политическую систему, вот так называемый режим, да, неважно какой, это всегда режим вот с такой негативной коннотацией. И вообще письма о Российской империи, они выводят на очень важную проблему о том, как можно продвигать образ страны за ее пределами, да? Вот сейчас эта тема очень и очень важна, да? И в нашем обществе идут дискуссии о том, вообще нужно ли нам заниматься контрпропагандой, да, вот информационной войной, насколько это вообще эффективно, потому что, к сожалению, есть такое мнение, что это неэффективно, что наши ответы, наши опровержения, они всегда ставят нас в заведомо проигрышное положение, потому что мы вынуждены оправдываться, да, и поэтому мы уже проиграли в информационной войне, и вообще не надо вот на это реагировать. В те времена тоже была непростая ситуация, да, и мы говорили уже, что позиция лично императора Николая I, она была примерно такая, да, он считал, что не надо активно реагировать, не надо заниматься вот опровержениями, потому что все равно не поверят. У графа Бенкендорфа была другая позиция, да, он считал, что надо действовать активнее, надо использовать иностранные перья, потому что к иностранным авторам больше доверия. И еще какой важный момент. И Бенкендорф, и Демидов, на чем они строят свою линию поведения? Не на вот этом вот жонглировании какими-то негативными моментами, педалированием негативных сторон, то есть вы нас вот так, а у вас вот у самих вот так. Вот вы нас в этом обвиняете, а посмотрите, вот что у вас происходит, а у вас у самих там все плохо. Нет, не оправдываться, а просто рассказывать о хорошем, вот рассказывать о позитиве, рассказывать о достижениях. И поэтому письма Анатолия Демидова, они очень спокойные, они не имеют вот каких-то таких эмоциональных выплесков, да, они не агрессивны в отношении другого. Демидов просто стремится показать, какова Россия. Вроде бы делает это спокойно, да, но создается ощущение, что это вот какая-то прекрасная страна с проблемами, с недостатками, которые он не замалчивает, да, но которые движутся вперед, причем движутся очень быстро, очень активно и энергично. И вот политическая система — это, наверное, важнейший момент, важнейшая часть писем о Российской империи. Почему? Потому что, как я уже сказала, о России судили именно по ее правителям, по ее политической системе. И образ России, он, как правило, на Западе персонифицировался в образе государя. То есть вся Россия, она отождествлялась с правителем. И поэтому очень важно было остановиться на персоне императора и вообще на императорской власти как таковой.
1: Повторюсь, Наталья Петровна, что очень многие наши граждане привыкли видеть Николаевскую Россию глазами Александра Ивановича Герцена. Ну, то есть вот все плохо, все ужасно, деспотия, избиение крепостных, но в данном случае мы говорим именно о той настоящей императорской России, какой ее видели министры, какой ее видели специальные службы, какой ее хотел видеть сам император, который силами своего третьего отделения был прекрасно осведомлен о всех недостатках правления. То есть ему предоставляли абсолютно объективную информацию. Но те реформы, которые проводило правительство Николая I, обычно у нас принято не замечать, как будто их не было, не было, не было, и лишь потом вдруг из ниоткуда возникло освобождение крестьян 1861 года. Поэтому понимание политического устройства и императорской власти именно Николаевской России и дает ключ, а откуда взялись все эти реформы последующих эпох. В данном случае, если мы говорим о том, как же сам Николай I и его министры видели политическую власть, императорскую власть прежде всего, расскажите, пожалуйста, они же, по сути дела, дали свой, ну, не парадный, а объективный портрет всему миру.
0: Ну, я бы, может быть, немножко не согласилась. Не то, что не парадный, да, а объективный. Это тот образ России, который хотелось бы, чтобы европейцы видели, да? То есть как бы нам хотелось, чтобы нашу систему воспринимали. Поэтому мы должны это понимать, да, что это определенный такой фокус, да? Это определенный образ. Но это не какое-то вот такое навязанное или навязываемое активно изображение. Ведь в Европе как было? Причем уже на протяжении многих столетий. Если в России сильный правитель, то это обязательно тиран в духе Ивана Грозного. Ну, потому что Россия воспринималась как государство восточного типа, восточная деспотия. Значит, правитель — это, понятно, деспот. Вот со всеми вот этими атрибутами деспотичной власти. Ну или самодержец, автократ, в любом случае деспотичный правитель и бесправное население. Демидову важно было показать, что это не так, и что власть государя, она имеет совершенно иные основания. И вот что он, например, писал. «Персона императора, месье, это фундаментальный стержень всей империи. Все органы власти сконцентрированы в его руках, и нет другой силы, кроме его воли. Император, именуемый самодержцем, является представителем русской нации, однако себя самого рассматривает помазанником Божьим». То есть император, да, это основа основ русской государственности, это некий такой стержень, при этом это помазанник Божий, но и представитель всей русской нации. Ну и дальше мы с вами тогда раскроем вот черты, характеристики власти и, собственно, черты личности государя.
1: Думаю, уважаемые радиослушатели, мы должны здесь сделать маленькую паузу и подготовиться к тому, чтобы мы разобрали важнейшее на самом деле во всем нашем цикле Николаевская Россия, вот этот этап, весь этот вопрос устройства политической власти, какой же Николаевская Россия была на самом деле. Я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что весь этот цикл «Николаевская Россия» и все наши выпуски Российского радиоуниверситета вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим» скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Кононохин, а через несколько секунд мы снова вернемся в 1839 год и будем говорить о том, какой же была наша империя настоящая, Николаевская Россия. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрий Кононыхин. Это наш специальный проект «Николаевская Россия», где мы говорим о настоящей Российской империи эпохи правления Николая I. Мы говорим о том, как развивалась империя, какие блистательные люди ей служили. Мы говорим о том, как Российская империя вела информационные войны. И сегодня мы в гостях у нашего доброго друга, замечательного русского историка, доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущего научного сотрудника Института международных исследований МГИМО, ответственного секретаря научного совета Российского военно-исторического общества Натальи Петровны Таньшиной. Сегодня мы говорим о политическом устройстве Российской империи. Огромный вопрос. И, Наталья Петровна, вы стали цитировать письмо некого НТ, которого мы знаем как Анатолия Демидова, который под видом француз разместил в центральной французской прессе, как сейчас бы сказали, исчерпывающие данные о Российской империи и ее рыболовстве, и ее развитие науки, и учебной системы, и обо всем. Сегодня мы говорим о политическом устройстве. Итак, власть императора. Что такое русский император? Что такое император для русских, как Россия раскрыла этот вопрос для Запада?
2: Да, это принципиальный вопрос, да, для понимания русской государственной системы, особенно со стороны иностранцев. Мы об этом сказали. Знаете, еще какой важный момент? Вот я сейчас об этом подумала. Вот о чем. Ведь в это время, спустя 4 года, в 1843 году, выходит, пожалуй, самая известная книга о Николаевской России, России в 1839 году, маркиза Астольфа де Кюстина. И это ведь совершенно иной образ России, да? Отталкивающий образ. То есть Россия — это тюрьма, это деспотичная страна, где нет места вообще свободе и жизни. И сложилось такое мнение, что Кюстин, он использовал письма Российской империи Демидова для вот создания своей работы о России. Но, на мой взгляд, здесь, знаете, скорее напрашивается даже иной вывод, что Кюстин своей работой опровергает письма Анатолия Демидова. То есть он не использует их для подтверждения правоты своего мнения, а он скорее пытается нивелировать, разрушить тот позитивный образ, который создавался Анатолием Демидовым.
1: Наталья Петровна, это очень сильное заявление, потому что книга Астольфа де Кюстина издается огромными тиражами в России в наши дни. Наши люди видят, по сути дела, контрпропаганду, которую вела Франция против Российской империи. То есть все, что можно было придумать мерзкого, гадкого, ужасного, отвратительного, омерзительного против России, наши люди воспринимают это как чистую монету, как свидетельство объективного иностранца. Но разве иностранец может врать? По сути дела, это как если бы мы сейчас изучали нашу современность по бесчисленным материалам западных средств массовой информации, которые обвиняют нас, ныне живущих, вообще очерняют нашу страну ежедневно, ежечасно, и мы бы сказали, вообще, как можно жить в этой стране. А о письмах Демидова, о тех материалах, которые были представлены массово, широко, которые были подготовлены ведущими министрами Российской империи при личном участии Николая I, забыли. Яко не бывало.
2: Ну, знаете, мы уже об этом говорили, и вот и я об этом, да, пишу и активно анализирую, цитирую письма Российской империи. И Михаил Талалай, да, мы говорили, опубликовал вот буквально недавно отдельно письма Российской империи в виде отдельной книги. То есть это говорит как раз о том, что, к счастью, вот этот интерес, он начинает проявляться и становиться более активным. То есть не только маркиза Астольфа де Кюстина, наш отечественный читатель, да, знает, но и он начинает узнавать наконец-таки и других авторов, которые создают иной образ нашей страны. И вот как раз позволю процитировать слова Анатолия Демидова о характере власти русского государя. Вот что он пишет. «Этот характер власти глубоко религиозный, располагает народ к уважительному подчинению и согласию. Народ чувствует, впрочем, каким-то естественным инстинктом, что в личности государя, этом единственном основании суверенитета, заключается главный принцип его национальности, могущества и устойчивости. Это то, что объясняет моральное доверие, которое русский испытывает к императору. Император — вот для русского народа живой символ его отечества. И я вас уверяю, месье, что не однажды был свидетелем того, что восторг, который вызывает монарх, будь то в рядах армии, будь то в народных массах, это вовсе не тупое опьянение рабов, распростершихся перед идолом, как о том судят краснобаи, не понимая сути дела и смысла. Национальный и патриотический дух персонифицируется таким образом в правителе. Вот эти слова, на мой взгляд, являются квинтэссенцией, да, вот понимания императорской власти. И Анатолий Николаевич подчеркивает, что отношение народа к монарху проистекало из характера русской императорской власти, из религиозного духа народа, который воспринимал государя как представителя Бога на земле и поэтому беспрекословно ему подчинялся. Более того, народ уважал императора, испытывал к нему доверие, искал в нем высшую опору, защиту и справедливость. И поэтому Демидов, как мы видим, доводит до французского читателя идею о патерналистском характере императорской власти в России, которая держалась не на страхе, как об этом постоянно писали иностранцы, а на любви, на уважении, на доверии. И донести эту мысль до французов, которые были убеждены в деспотичном и тираничном характере русской власти, было очень важно.
1: Наталья Петровна, вы знаете, я испытываю какое-то ощущение дежавю. Все, что мы видим сейчас с экранов наших электронных устройств, когда американская власть буквально обожествляет текущего 45-47 президента, когда он каждый день делает такие политические заявления, что власть ему дана Богом, что он фактически десница Божья. Ну, абсолютно религиозное почитание. Вот там, в Соединенных Штатах Америки, власть сейчас абсолютно обожествляется. Мы видим, что по сути дела, в Западной Европе создан такой культ распределенной власти. Вы не имеете власти в своих национальных государствах, всем правят жрецы Евросоюза, которые никем не избирались, но тем не менее их власть священна. 170 лет Россию, вот Российскую империю 1839 года, ну, буквально обливали помоями, обливали всем черным, чем только можно. Я не соглашусь с вами, книга Михаила Талалая «Письма о Российской империи», все-таки она издается не теми гигантскими тиражами, которыми издается творчество маркиза де Кюстина. Все-таки нужно возвращать нашему отечеству настоящую историю, если мы говорим о политическом устройстве России. Ведь у нас люди привыкли сейчас к вот таким, ну, демократическим принципам устройства нашей республики, Российской Федерации. Насколько вот эти слова Демидова о императорской власти, насколько они показывают отношение народа и императора? Вот вы говорите, это не слепое поклонение, это любовь и это осознание того, что человек взял на себя гигантскую власть. Вот что Демидов об этом говорит?
2: Ну вот вы сказали о современной ситуации, да, об этом таком псевдокульте религиозном. Но сейчас это уже именно такой псевдокульт. Тогда это именно основа, да, отношения к власти, потому что государь — это представитель действительно Бога, это защитник. Именно так русские люди воспринимали личность государя. Патерналистский характер власти, да, то есть царь-батюшка. Мне кажется, как-то трудно у французов, у англичан этого не встречается, да, царь, король, там, королева-матушка, да, нет такого. А у нас именно патерналистский характер власти. И вот это очень важно было Демидову донести. То есть государь не тиран, власть его держится не на страхе, а на любви. И перед ним не рабы, да, которые тупо поклоняются, а люди, которые прекрасно понимают и понимают, что императорская власть — это скрепа общества. Вот, собственно, об этом он дальше и пишет. То есть император — это не только основа власти, но и основа России как таковой. Это действительно скрепа общества. Он пишет: «Я не знаю никого, кто, изучив Россию, не понимал бы, что если императора не будет, Россия разрушится в мгновение ока, как труп, лишенный источника жизни, который составлял его единство и его суть, падает и погибает. Император соединяет в себе прогресс, который со времен Ивана Васильевича, заметьте, не Ивана Грозного, да, а Ивана Васильевича, объединяет прежде рассеянные народы в рамках единой администрации. То есть не вот этот колониальный миф, да, который навязывается России, Россия тюрьма народов, которая не дает спокойно, нормально развиваться народам Российской империи, а объединяет прежде рассеянные народы. Без этой короны, которая объединяет народы, они вернулись бы к прежнему состоянию древних скифских племен, не способных ни к какому взаимодействию. Русские знают, что без императорской власти они не были бы в Европе теми, кем являются сейчас. То есть императорская власть, как подчеркивает Демидов, это действительно основа русского общества. Это символ, это стержень, и это то, что объединяет людей. При этом он особо подчеркивает, что русский народ — это не пассивные безвольные рабы, какими их привыкли видеть со времен Герберштейна. Он пишет, русский народ трудится над своим освобождением в единственной подходящей манере. Интересы нации и интересы династии находятся в полном согласии и взаимно укрепляют друг друга. То есть, понимаете, интересы нации и интересы императорской власти, они солидарны, да, они едины. И вот эту вот мысль Демидов пытается донести до французов.
1: Я думаю, что очень полезно для понимания, какой же была наша империя в 1839 году на самом деле, полезно нам, ныне живущим, и понять образ мыслей наших предков, которые нам создали такую великую страну, а не смотреть на нее глазами Герберштейнов, Кюстинов и прочих Герценов. Мы продолжим в следующих беседах. А сегодня этот цикл «Николаевская Россия» вела наш добрый друг, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории Института общественных наук Президентской академии, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, ответственный секретарь научного совета Российского военно-исторического общества Наталья Петровна Таньшина. Оказывается, нам очень много нужно понять о самих себе, о нашей истории, для того, чтобы понимать, как выстраивается наше настоящее и каким будет наше будущее. Наталья Петровна, благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Спасибо большое. До свидания.
0: Радио России. Театр «Радио России» представляет.
3: Чем еще удивить можете?
4: А вот дай срок, удивим!
0: «Блоха». Радиоспектакль по пьесе Евгения Замятина.
5: Тут какая-то есть секретная хитрость. Как есть вся личность блошиная, блоха. Ну скажи ты, пожалуйста, нет, тут мы не годимся. Тут надо кого-нибудь этакого с мозговой конструкцией.
0: История о тульских мастерах, проявивших удивительное мастерство, подковав стальную блоху.
6: Тула, Тула, Тула, перевернула кверху козырем, пошла. А?
7: Захвастался, кабы не захрястался. Гляди, брат.
8: Вот те и гляди.
0: «Блоха». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
10: Я люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
11: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Над Запорожской областью высокая активность дронов, работает ПВО, как заявил местный губернатор. До полной стабилизации обстановки он призвал сохранять местных жителей спокойствие. Созданные в Вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность, которая в 3 раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны страны на встрече с военными корреспондентами. 30 стран участвуют в операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле. По последним данным, число погибших приблизилось к отметке 1700 человек. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области, тогда как подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю. В Константиновке Донецкой Народной Республики штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: В Константиновке штурмовые подразделения южной группировки войск продолжали активные наступательные действия на всех направлениях и зачистку от разрозненных групп ВСУ юго-западной части населенного пункта. За сутки уничтожено до 95 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 18 автомобилей и 31 наземный робототехнический комплекс.
1: В Красном Лимане Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 25-й армии продолжают уничтожение разрозненных формирований ВСУ. По данным Минобороны, подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военных. Всего в полосе ответственности группировки «Запад» потери противника составили до 225 военнослужащих. Над Запорожской областью высока активность дронов, работает ПВО, заявил губернатор Евгений Бальцкий. Взрывы снова слышны в подконтрольном Киеву городе Херсоне. До этого дважды поступали сообщения о взрывах в городе. Созданные в Вооруженных силах России войска беспилотных систем показали свою эффективность, которая в 3 раза выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны страны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами.
3: Войска беспилотных систем, там не расчеты воюют, там воюют подразделения. Подразделения ставятся задача изолировать район, там перерезать пути снабжения. Знаешь, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов, по данным DC, примерно в 3 раза выше, чем у обычных расчетов.
1: Белоусов рассказал, что каждая группировка российских войск имеет эшелонированную систему перехватчиков дронов. Эта группа, вооруженная тактическими дронами-перехватчиками, пояснил министр. Он отметил, что активная работа по усовершенствованию системы ПВО продолжается. Россия обладает достаточным запасом сил, средств и политической воли, чтобы противостоять попыткам Запада нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева. «Пока намерения западных стран нанести нам стратегическое поражение и сдержать развитие нашей страны остается неизменным, Россия продолжит противостоять этим попыткам военным путем», сказала она на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященном удару ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами в Брянской области. Игнорирование организации прицельных атак Украины с многочисленными жертвами среди детей является красочным подтверждением двойных стандартов, заявила Евстигнеева, в связи с чем Россия требует от Генсека ООН однозначного осуждения этих кровавых преступлений. Она также добавила, что покровители Киева знают, что их оружием бьют по мирным жителям и что угрозы Зеленского в адрес Беларуси являются дешевым шантажом с целью втянуть Минск в противостояние. Переговорщики из США и Ирана направятся на этой неделе в Катар, однако прямых контактов друг с другом они не планируют, сообщает портал Axios со ссылкой на неназванных представителей Белого дома. Сначала спецпосланник Стив Уиткоф, а также Джаред Кушнер отправятся в Доху. Во вторник они встретятся с премьером Катара и другими местными официальными лицами для обсуждения переговоров по Ирану. В среду Иран и США по отдельности проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана. Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре. 30 стран участвуют в операции по ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле, сообщил уполномоченный президент страны Делси Родригес. Глава государства сообщила, что власти приступили к оценке состояния поврежденных домов. Семьи, утратившие жилье, будут временно размещены в специально создаваемых лагерях, а Министерство жилищного строительства уже готовит программу возведения новых домов. По ее словам, власти рассчитывают обеспечить жильем тысячи пострадавших семей до конца текущего года. Напомню, 24 июня в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. По последним данным, число погибших возросло до 1719. Были разрушены сотни жилых домов, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Российская оперная певица Анна Нетребко выступила в филармонии немецкого города Эссен при полном аншлаге. Публика встретила ее стоя с овациями. В зале присутствовало почти 2000 зрителей. Концерт состоялся после того, как руководитель филармонии заявила, что площадка не участвует в культурном бойкоте. В начале марта 2022 года нью-йоркская Метрополитен Опера заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не отказалась от публичной поддержки президента России на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого певица взяла паузу в концертной деятельности. В 2023 году она вернулась на сцену, выступила в Берлинской опере, открыла сезон Миланского театра «Ла Скала». Ее выступления прошли на ведущих сценах европейских столиц. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В московском футбольном «Динамо» рассчитывают на Константина Тюкавина в следующем сезоне и не планируют продажу форварда этим летом даже за 30 миллионов евро. О том, что такую сумму готов выплатить «Зенит», ранее сообщал инсайдер Иван Карпов. Напомню, «Динамо» уже отклонило предложение «Зенита» в размере 25 миллионов евро. В испанском «Алавесе» прокомментировали информацию о возможном трансфере защитника Виктора Парады в «Спартак». «Мы находимся в процессе переговоров, ход которых не могу комментировать», сообщил спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес. Добавлю, что «Трансфермаркт» оценивает стоимость Парады в 2 миллиона евро. Новости хоккея. Как стало известно «Спортэкспрессу», нападающий Дмитрий Яшкин может продолжить карьеру в «Спартаке». Напомню, последние три года 33-летний игрок выступал за «АК Барс». ЦСКА достиг договоренности о подписании долгосрочного контракта с одним из самых талантливых юниоров мира и фаворитом драфта НХЛ 2027 года Назаром Приваловым. По итогам минувшего сезона 17-летний нападающий был признан лучшим новичком МХЛ. Агент Шуми Бабаев ищет нападающему Евгению Кузнецову контракт на 60 миллионов рублей в год, сообщает Матч ТВ. 34-летний форвард сейчас находится без контракта. Ранее нефтехимик предложил Кузнецову 30 миллионов рублей в год, что не устроило нападающего. Новый президент Международной шахматной федерации сможет восстановить права Федерации шахмат России и всех российских шахматистов. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Напомню, ранее действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович принял решение выставить свою кандидатуру на президентские выборы. «Наша Федерация шахмат верит в победу представителя России, что после его избрания права Федерации шахмат России и российских шахматистов будут полностью восстановлены», подчеркнул Филатов. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров области, сегодня в Хабаровске днем до плюс 28 градусов, облачно с прояснениями и без осадков. В Сургуте до 30 тепла, в Иркутске до 31. Осадки не ожидаются. В Петрозаводске до плюс 25 пройдут кратковременные дожди. В Пензе до 27 градусов выше 0. В Перми плюс 20, дождь. Временами осадки могут быть сильными, сообщают синоптики. Во Владикавказе плюс 21-23, тоже кратковременные дожди. А в Ялте до 33 градусов жары. В Санкт-Петербурге и Москве переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью до плюс 15, днем до 25 градусов выше 0. Атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 16, осадков не наблюдается.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной

0: талантливые и, главное, глубоко вовлеченные в тему. И нынешним событиям, огромному противостоянию России с нацизмом, подвигу наших людей в этой войне посвящено немало произведений. Как действительно талантливых и ярких, так и проходных, сделанных, скажем так, неважно, в силу ли отсутствия навыков, но наличие искренности или в силу иных соображений, ну, не так уж важно. Мы эту тему сегодня тоже затронем. А сегодняшние гости программы «Полевая почта Радио России» — музыкант, видеоблогер Роман Бобров и поэт, член Союза писателей России Владимир Скопцов. Роман, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Владимир, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
0: Владимир у нас сегодня из родного Донецка на связи, поэтому будем надеяться, что со связью все будет в порядке. Очень рад вас приветствовать. Очень интересный проект, который вы представили. Не так давно он появился в интернете. Это совместный альбом Романа и Владимира. Называется он «Русская метафизика». И перед тем, как мы начнем с ним знакомиться, я хотел бы задать вам вопрос, ну, о том, как вы познакомились. Я напомню, что Владимир Скопцов уже был гостем нашей программы. Можете прослушать эту программу на нашем ресурсе smotrim.ru. Владимир, вам слово.
2: Ну, прежде всего, я хочу передать пламенный привет нашим радиослушателям из города-героя Донецка, который сражается за русский мир, является передовой форпостом уже 12 лет подряд. Мы живем на линии огня. Спецоперация началась позже, и мы вернулись на нашу историческую родину не с пустыми руками, а с определенным багажом знаний, опыта, наработок. Я имею в виду литературную, да, жизнь, составляющую литературную. И, соответственно, то, что сейчас переживает и каждый житель большой России, Донбасс уже прожил частично и имеет определенный опыт, знания, которыми мы, естественно, делимся. Те песни, которые были мной написаны в 2014-2015 годах, 2016, они актуальны и сейчас. И язык есть Бог, язык управляет нашим поведением. За русский язык мы сражаемся, проливаем кровь, потому что в нем содержатся все основные наши коды, коды русскости. Мы русскость определяем по языку. А поэзия – способ существования языка. И самая мобильная составляющая, самая мобильная форма стиха – это, конечно же, песня. Чем мы вот с Романом сейчас и занимаемся. Проект «Русская метафизика» – это стихи, оформленные музыкально, вокально о нашей войне, о том, что такое Россия, что такое Донбасс и что происходит сейчас на нашей великой земле.
0: Роман, вам слово о знакомстве.
1: Нас свели, так скажем, участники СВО, ветераны СВО, которые были как поклонниками творчества Владимира, так и поклонниками моего творчества. И, собственно говоря, горячо очень болели за этот проект. И больше того, они даже были главными, основными, наверное, критиками, которые тот или иной раз определяли, то есть, как бы, может быть, что-то доработать, может быть, как-то еще там усилить, всячески комментировали и болели за весь творческий процесс.
0: Интересно. Давайте начнем с песен, которые представляют вас вне контекста этого проекта. Напомню, мы сегодня будем слушать ваш совместный альбом под названием «Русская метафизика». Он небольшой, но мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели познакомились с вашим творчеством еще вне, собственно, альбома «Русская метафизика». И первый фрагмент, мы дадим фрагментами вашей композиции. Первая композиция на стихи Владимира Скопцова называется «Донбасс за нами», чтобы вы поняли, с кем мы сегодня беседуем.
3: Проснулся зверь в кромешной темноте, и зверем Богу названа цена. Прогнулись даже братья во Христе, прогнулось все, но не моя страна. Был урожайным високосный год, и кровью смерти была пьяным пьяна. От туч свинцовых гнулся небосвод, прогнулось все, но не моя страна. В полнеба пламя и выбор строк, Донбасс за нами и с нами Бог. В полнеба пламя и выбор строк, Россия с нами и с нами.

0: Это был фрагмент композиции «Донбасс за нами», гимн Донбасса. Текст Владимира Скопцова, одного из сегодняшних гостей. А сейчас фрагмент будет композиции Романа Боброва. Роман, какую композицию фрагмент дадим?
1: Композиция называется «Быть добру».

0: Это был фрагмент композиции «Быть добру» в исполнении Романа Боброва. Итак, давайте к вашему проекту переходим под названием «Русская метафизика». Понятно, как вы познакомились, уже очевидно. Во-первых, давайте, что для вас такое русская метафизика? Роман, давайте с вас начнем.
1: Русская метафизика, ну, в целом, это такое емкое, очень глобальное понятие, которое, наверное, включает в себя, как Владимир правильно сказал, в целом определение русскости, куда входит и язык, и культура, и много вот это вот многослойное, целокультурный пласт, который определяет русскую культуру, определяет русский мир. Собственно говоря, русская метафизика — это как квинтэссенция вот этого слоеного пирога, который мы попытались и заложить в этот проект.
0: Владимир, пожалуйста, ваша русская метафизика.
2: Вообще, метафизика — это раздел философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы реальности, мира, бытия. Что касается России, то, соответственно, мы применяем метафизику на русскую почву. Как мы измеряем свою русскость? Чем мы определяем свою русскость? Языком. Россия — многонациональная страна, действительно, она сильна дружбой народов. И если мы начнем мерить друг другу черепа, то трубы Освенцима, еще теплые, начнут дымить в тот же момент. Мы определяем свое родство по слову, как сказал Городницкий, Александр Городницкий, родство по слову, порождая слово, да, и мы русским языком объединены. А в самом русском языке, соответственно, заложен код поведения, поведения русского человека. И вот эта сила, еще и называют мягкой силой русского языка, да как бы ни называли, названия, ярлыки, они никогда не смогут определить во всем объеме значение великого русского языка. А вот поэзия, как способ существования языка, достаточно точно, концентрированно дает определение русскому языку и то, о чем мы сейчас говорим, русской метафизики, в этом смысле русской метафизики.
0: Давайте послушаем композицию, она заглавная композиция на альбоме «Русская метафизика», заглавная композиция, и называется она, естественно, «Русская метафизика». Послушаем.

0: Это была композиция «Русская метафизика», совместный проект Владимира Скопцова и Романа Боброва. Они сегодня гости программы «Полевая почта Радио России». И Роман вот здесь у нас в студии, и Владимир выходит на связь по телефону из Донецка. Давайте сразу и перейдем к композиции «Пропадать без музыки». Как она делалась? Вообще, как строился процесс? То есть понятно, что, скорее всего, изначально был текст, да?
1: Да, да.
0: Вы получали текст, и как над ним работали? Как вы вообще искали аранжировку и нужную какое-то вот нужное воплощение музыкальное?
1: Нужно сказать, что каждая песня, естественно, требует своего подхода, своего такого ключика, каким образом ее решить, потому что в такой вот хорошей профессиональной подаче заключается, в принципе, очень много, и тот же успех песни, и тут очень важно ее правильно подать, и вот это вот музыкальное решение, оно, конечно, у каждой песни по несколько вариантов решения, которые перебирались, мы что-то обсуждали, что-то переделывали, несколько решений. Вот песня, значит, которая «Пропадать без музыки», песня отличается тем, что у нее достаточно широкий получился вокальный диапазон. То есть если вот задаться целью и попробовать измерить звуковысотный диапазон вокальной партии, то там он практически больше двух октав. То есть очень непростая песня, хотя кажется, что она, в общем-то, достаточно такая легкая в подаче, но, тем не менее, очень непростая.
0: Владимир, расскажите, каково вам, вот как поэту, вы исполняли под гитару, у вас большой опыт исполнительский, надо признать, каково это было отдавать другому, пусть и талантливому, и важному автору, помимо и композитору, и аранжировщику, и все в одном флаконе, можно сказать, но, тем не менее, свой текст отдаешь, который вы сами можете спокойно спеть.
2: Ну, мы обязательно с Романом на связи, что касается смысловых акцентов, как расставить, как эту песню исполнить. И я, если говорить конкретно об этом тексте, я с удовольствием отдал этот текст, потому что под струнный аккомпанемент чувствуется некоторое влияние Александра Яковлевича Розенбаума, «Только пуля казака в степи догонит». То есть это казачья стилизация, безусловно. И вот только музыкант может переломить вот этот вот ритм стихотворный, который, ну, никак не связан с песней «Только пуля как-то в степи догонит», потому что это совершенно разные песни. Но ритм казачьей рыси, он под аккомпанемент всегда звучит как-то вот вторично. А так как спел Роман, это действительно совершенно отдельное музыкальное произведение и совершенно отдельный текст. Кстати, этот текст поет Сергей Галанин уже в роковом варианте.
0: Да-да.
2: Одно другому мешает. И мне очень нравится и то, и другое исполнение, потому что я отношусь к своим стихам как к детям, которых родил, выкормил, и отпускаешь уже большую жизнь. И вот этот ребенок на стихотворение, да, попадает в руки там тренера, учителя и так далее. Он идет в школу, он занимается там спортом, музыкой и так далее. И ты с большим удовольствием, бережно, трепетно наблюдаешь за тем, как твой птенец становится орлом. Да, мое такое отношение.
0: Хорошо, давайте послушаем. Это вторая композиция на альбоме. Альбом называется «Русская метафизика. Пропадать без музыки». Роман Бобров и Владимир Скопцов.

0: Это была композиция «Пропадать без музыки», альбом «Русская метафизика», Владимир Скопцов и Роман Бобров.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сейчас я напомню вам наши координаты для ваших писем и музыкальных заявок. Для голосовых сообщений 8-910-444-91-59, электронный адрес поле@radioru.ru и почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского, поле 19/21, Радио России, программа «Полевая почта» Радио России.
0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Сегодня у нас музыкальный выпуск, посвященный как раз выходу этого альбома. И у меня сейчас, естественно, к вам вопрос, уважаемые гости. Я поднял эту тему в самом начале. Вы оба чрезвычайно образованные люди, каждый в своей области. Но у Романа за плечами музыкальный колледж при музыкально-педагогическом институте Политова Иванова, консерватория, Московская консерватория, в данный момент он солист камерной сцены Большого театра и заведующий творческими коллективами оперной группы. Вы окончили ИСТФАК. Вы профессиональный поэт, можно сказать, исполнитель. И то, что сделано, мы не просто так сегодня посвятили программу вашему альбому, потому что это очень крепко, профессиональная и мощно сделанная работа. Мне приходится сталкиваться с большим количеством музыкального материала, который присылают. Есть песни хорошие, есть плохие. Вот какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, который пишет сейчас вот на важную историческую тему? То есть понятно, что у многих есть искренность, да, но нет профессионализма. Кто-то, напротив, профессионален, но он не понимает, в общем, о чем еще идет речь, но хочет оказаться, ну, я не люблю это слово «хайп», да, но, тем не менее, в общем, поймать какую-то волну, на которой можно словить свою популярность. Каким набором качеств должен обладать человек, который берется сейчас за эту тему? Вот, пожалуйста, вначале Роман.
2: Я скажу, наверное, коротко. Это искренностью, профессионализмом и опытом, знаниями.
0: Ну, Владимир, вы непосредственно находитесь и не раз находились в зоне боевых действий. И ваш ответ.
3: Мы за ленточку не ездим, мы за ленточкой живем. Вот. Ну и русские родину не бросают, я говорю о малой родине. То есть, если бы я уехал из Донецка, я бы был обязан перестать писать на эту тему. А когда ты живешь со своим народом, из одной тарелки, что называется, и так далее, тогда ты имеешь право писать. Бродский, Иосиф Бродский, нобелевский лауреат, сказал замечательную фразу. Степень патриотизма писателя, поэта измеряется тем, как он пишет на языке народа, среди которого живет. И в этом контексте плохая литература, на мой взгляд, может быть приравнена в какой-то мере даже к предательству, потому что о родине, о святом нельзя писать плохо. И здесь чувство слова управляет пишущим человеком. Внутренний цензор. Чувство слова относится к тонким вещам, но тем не менее очень важным. Это нельзя пришить как пуговицу. Воспитывать вкус можно, но человек, лишенный вкуса, должен заниматься чем-то другим. У него другой талант. У каждого свой талант, вот как из библейской притчи. И человек, обладающий литературным талантом, должен его развивать и быть очень требователен сам к себе, чтобы не было стыдно за свои стихи. Я так к себе отношусь достаточно жестко, очень серьезные себе ставлю рамки, но мне есть на что ориентироваться. Я из того поколения, которое читало и знает поэтов Великой Отечественной войны. Это великое поколение, и они оставили великое наследие. Эти люди для меня как маяки, и я на них ориентируюсь. Потом, действительно, исторический факультет, я его закончил в то время, когда было серьезное преподавание истории. И история – это не наука о прошлом. История – это как математика, она может прогнозировать и прогнозирует будущее, дает ясную картину. И то, что сейчас происходит, это реванш. Это реванш за проигрыш во Второй мировой войне. И фашизм не уничтожен, он был побежден. Но вот это вот звериное лицо я совершенно ясно увидел в 2014 году, и не я один. И мы стали в, естественно, сопротивление, в ряды сопротивления фашизму. Вот с этими людьми, о которых говорил Роман, мы дружим самого начала нашей войны на Донбассе. Это Александр, позывной Деймос, это полковник Вячеслав Губин, друг мой, позывной батя харьковский. Они инициаторы и, можно так сказать, продюсеры вот этого проекта, потому что одно дело, я стихи и песни пою под гитару, это такое дело, мобильное, быстрое, на передовой это легко делается, но тем не менее, это еще не музыкальное произведение. Там музыка лишь заложена где-то в подтексте, как ритм. Но, конечно же, музыкальное произведение должно звучать по большому счету, вот как сделал Глеб Бобров, как делает мой друг Сергей Галанин. Это музыка, и тут чувствуется игра в четыре руки. То есть и мой вклад, и вклад исполнителя, его качество, его умение. И когда все это вместе... Донбасс любит коллективный труд и ценит его. И я ценю, естественно, совместный коллективный труд, чем, собственно, сейчас и занимаемся. И что представляем на этой передаче.
0: Давайте послушаем следующую композицию. Она называется «Гуляй, казак». Напоминаю, мы слушаем совместный альбом «Русская метафизика». Роман Бобров и Владимир Скопцов.

0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта Радио России», и мы представляем сегодня совместный проект музыканта Романа Боброва и поэта Владимира Скопцова, называется «Русская метафизика». Следующая песня, которую мы послушаем сегодня, называется «Мы летим над океаном». Пожалуйста, Владимир, представьте ее.
1: Эта песня несколько абстрактная. Мои друзья, которые служат в военно-космических силах, да, России, говорят, что это наша песня «Летчики». Хотя она, конечно, более абстрактного значения, она и к поэтам относится, а наши воины и поэты в том числе, потому что воин, он всегда поэт в душе. Вот такая песня поэтам на войне посвященная, может и так сказать.
0: Роман, а ваши подробности, вот как вы над музыкой работали?
2: Ну, для меня это песня «Ветер», песня «Полет», она такая легкая, воздушная, и я максимально старался это и вложить в аранжировку.
0: А вот что касается музыки, у вас уже были какие-то наработки до того, как Владимир прислал стихи? Вот у вас же музыканты порой и композиторы хранят некие исходники, которые потом используют. Или все-таки вот читаешь стихи и возникает мелодия?
2: Да, я в основном, в принципе, всегда отталкиваюсь именно от стиха, стараюсь отталкиваться от музыки стиха. Редко очень я пользуюсь заготовками, на которую пришиваю стихи-то. Такая не очень хорошая практика, хотя все по-разному бывает, что у кого-то и так получается, но у меня никогда именно таким образом это не происходит. Как правило, наоборот, стих, музыка стиха диктует ту самую музыку, которая потом превращается в такую большую уже музыкальную историю.
0: Давайте послушаем. Композиция называется «Мы летим над океаном», альбом «Русская метафизика», поэт Владимир Скопцов и музыкант Роман Бобров.

0: Это была композиция «Мы летим над океаном». Роман Бобров и Владимир Скопцов. Проект «Русская метафизика». Сегодня этому действительно интересному очень альбому и очень важному, на мой взгляд, альбому проекту посвящена программа «Полевая почта» Радио России. И Роман Бобров сегодня гость в студии, а Владимир Скопцов по телефону из Донецка. Владимир, следующая у нас композиция «Распятая Русь». Она финальная на альбоме, но надеюсь, что она не, но, возможно, она не финальная в нашей программе. Еще чуть позже объясню, почему. Представьте, пожалуйста, композицию «Распятая Русь».
1: Это программная песня. Она писалась этапами. И все, что мы чувствуем, как Донбасс сопричастен со всей Россией, с большой Россией. Донбасс называли сердцем России в свое время на плакатах. Это все правда, все так и есть. И все, что мы чувствуем здесь, на Донбассе, и все, что чувствуют люди в большой России, это все перекликается, переплетено вот, в крепкий узел «Судьба наша свита» и так далее. Это все есть в песне.
0: Песня «Распятая Русь», проект «Русская метафизика». Музыкант и композитор Роман Бобров и поэт Владимир

0: Это была песня «Распятая Русь», совместный альбом Владимира Скопцова и Романа Боброва «Русская метафизика». Итак, вот композиция «Распятая Русь», как я говорил, на этом проекте «Русская метафизика», она завершающая, но, тем не менее, здесь на альбоме есть еще одна версия песни «Русская метафизика», с которой мы сегодня начали нашу программу. Это более короткая версия, так называемая радиоверсия, тоже «Русская метафизика». Я хотел бы, чтобы эта песня в финале еще раз прозвучала, уже в радийной, что называется, версии. И у меня вопрос, собственно, к Роману и к Владимиру. Скажите, пожалуйста, как бы вы хотели, чтобы ваши песни пошли? Да, Владимир сказал, да, что слушают и на фронте их, и, ну, в, так сказать, в немножко ограниченном виде, поскольку только акустическую гитару можно использовать. Тем не менее, хотели бы вы, чтобы они звучали на радио? Хотели бы вы получить какое-то в концертном исполнении, возможно ли? Потому что песни-то технически сделаны очень серьезно, но это студийная работа. Вот будет ли у проекта жизнь и эфирная, и эфирно-сценическая?
1: Ну, конечно, хотелось бы. Я надеюсь, что проект перерастет и в большую концертную программу, что это только начало этого проекта. И в дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы песни звучали в эфире радио. И чем больше, тем лучше.
0: Да, Владимир, скажите, а вот вы как видите это продолжение этого проекта? Наверняка у вас есть стихи, которые также концептуально будут ложиться в русскую метафизику, и будет ли сценическое воплощение? Видите ли вы его каким-либо образом?
2: В исполнении Романа Боброва, я считаю, эти песни займут достойное место среди всего того, что сейчас мы видим на телеэкранах, на концертных площадках. Естественно, это будет иметь продолжение. Это не последний альбом. У нас большой запас. Мы будем работать на победу.
0: Роман и Владимир, спасибо вам большое. Я не просто так сегодня обратился к этому альбому, вышедшему относительно недавно, потому что это очень важная работа, сделана действительно очень здорово и с поэтической, и с музыкальной стороны. И я желаю вам именно реализации того, что вы задумали, чтобы действительно был отклик как в сердцах слушателей, так и тех, кто такого рода музыку дает ей ход в эфирах и на концертных площадках. Потому что, напомню, сделано это сознанием дела, профессионально и с душой. Вот желаю вам, чтобы все реализовывалось.
1: Спасибо.
0: В финале прозвучит песня «Русская метафизика» с одноименного проекта под названием «Русская метафизика». Это музыка и исполнение Романа Боброва, стихи Владимира Скопцова, которые сегодня были гостями нашей программы. Вы слушали программу «Полевая почта Радио России». Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
1: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работа не для слабонервных.
0: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Мы, ведущие Антон Королев и Галина Бородулина, делимся позитивом, полезной и интересной информацией.
5: Второй мост через Волгу – железнодорожный. Ну, конечно, знаменитый. Нередко уже вспоминают, что это мост императора Николая II.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России – главное радио страны. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. История приемных родителей. В новом выпуске программы «Детский вопрос».
7: У нас девочка самая старшая. Так интересно получилось, нам звонит начальница опеки, и она просит: на 3 месяца заберите ее, пожалуйста, потому что ну некуда ее из детского дома. А ей было 17,5, грубо говоря, и нужно искать семью.
0: Детский вопрос. В четверг в 22:35 по Москве и в 13:35 по времени Магадана. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Приятного аппетита!
9: Приятного аппетита!
10: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Группировка войск «Запад» за минувшие сутки заняла более 40 зданий. В Красном Лимане российские бойцы также захватили 4 опорных пункта и уничтожили до 30 солдат противника. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила президенту. Россия обладает достаточным запасом сил, средств и политической воли, чтобы противостоять попыткам Запада нанести ей стратегическое поражение. Об этом заявила Анна Евстигнеева, исполняющая обязанности постпреда России при ООН. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Группировка войск «Запад» за сутки заняла более 40 зданий в Красном Лимане. Российские бойцы также захватили 4 опорных пункта и уничтожили до 30 солдат ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки армейского объединения Иван Бигма.
2: В Красном Лимане штурмовые отряды 25-й армии продолжали уничтожение разрозненных формирований ВСУ. Подразделения 67-й мотострелковой дивизии, наступая в западном направлении, овладели 4 опорными пунктами противника и заняли 48 зданий. За сутки в городе уничтожено более 40 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль «Хамви», 2 наземных роботехнических комплекса и склад боеприпасов.
1: Ранее в Минобороны России сообщили, что подразделения российской группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Средствами ПВО за минувшие сутки были перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотников над территорией российских регионов. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова назвала поддержку участников спецоперации безусловным приоритетом своей работы. Об этом она доложила Владимиру Путину. Лантратова отметила, что более половины обращений в офис омбудсмена связаны с темой специальной военной операции.
3: Безусловным приоритетом для меня всегда была и будет это поддержка участников специальной военной операции. Я много раз была на Донбассе, на наших исторических освобожденных территориях. За прошлый год, когда я была еще депутатом Государственной Думы, я проехала 46 регионов страны и уезжала в дальние поселки, города и вела прием людей. Ко мне приходило много человек. Это семьи участников СВО. Иногда и по 8 часов с ними сидели, говорили. И отсюда и вытекала законодательная история. Я внесла из прямого общения с людьми 102 законодательных предложения, касаемых темы специальной военной операции. Многие стали федеральными законами. А с 14 мая, когда я вступила в должность уполномоченного по правам человека, к нам в институт обратилась, я вот на первом слайде презентации показала эту разбивку, 14 752 обращения. И 52% – это тема специальной военной операции. И за каждой цифрой, это не статистика, стоит действительно конкретная человеческая судьба.
1: Уполномоченный по правам человека в России также доложила президенту, что за время ее работы на этом посту удалось вернуть с подконтрольной Киеву территории 550 российских военнослужащих. Лантратова также сообщила о возвращении всех жителей Курской области, которых удерживали на территории Украины. Владимир Путин отметил, что новый уполномоченный по правам человека активно приступил к работе. Киев ударами по Запорожской атомной электростанции в очередной раз пытается шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева. Выступая на совбезе, она отметила, что Зеленский стремится искусственно расширить географию конфликта на территории Беларуси, Польши и Прибалтики. И указала, что европейские страны играют с огнем. Им пора осознать, что Зеленский уже почти сорвался с поводка. Также она отметила, что Россия обладает достаточным запасом сил, средств и политической воли, чтобы противостоять попыткам Запада нанести России стратегическое поражение, сказала Евстигнеева. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала экономить каждую копейку и расходовать государственные средства эффективно в современных условиях. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Матвиенко предложила отказаться от проведения бесцельных, неэффективных форумов за государственный счет.
4: Есть те, которые не обсуждаются, Санкт-Петербургский экономический форум, Восточный и ряд других. Но вот эта мода на форумы очень развивается плотно. Надо проанализировать эффективность этих форумов, результаты, отдачу тех форумов, которые проводятся за счет федеральных, региональных средств. Но насколько есть отдача, эффективность, мне кажется, здесь можно сэкономить. И в принципе, это не только финансовая проблема, но это отвлечение федеральных, региональных чиновников на подготовку, на участие отвлекает от текущей работы, которой надо больше заниматься.
1: Михаил Мишустин поддержал идею провести ревизию крупных мероприятий и отказаться от их проведения, если от этого процесса нет отдачи, так сказал премьер-министр. Европейская жара под 40 градусов в Москве не ожидается, заверил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, африканские воздушные массы, которые стали причиной очень жаркой погоды в Европе, просто не дойдут до Москвы. Синоптик сообщил, что в среду и четверг температура в столичном регионе может подняться до 31 градуса, а затем она опустится до значений, которые не соответствуют норме. Между тем, добавлю, что в некоторых странах Евросоюза температура в эти дни поднимается до 40 градусов и выше. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру. Далее о спорте.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Зенит» на своем официальном сайте объявил о трансфере нападающего Филиппа Аугусто из Трабзонспора. Стороны подписали контракт сроком на 4 года с опцией продления еще на один сезон. Представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин прокомментировал информацию о том, что его клиент вскоре перейдет в Краснодар. Ранее издание «Армения Футбол» сообщило о том, что трансфер 23-летнего Захаряна может быть оформлен в ближайшие 2 недели. «Мне неизвестно ничего об интересе Краснодара к Арсену. В Сан-Себастьяне никто не знает об этом интересе. Арсен – футболист «Реал Сосьедад». Он накануне прилетел в Испанию на предсезонку с командой», – заявил Голубин «Спорт-экспрессу». «Спартак» предложил 4 миллиона евро за вингера Ахмата Максима Самородова. По информации инсайдера Анара Ибрагимова, это предложение не устроило клуб из Грозного. Отмечается, что стороны могут договориться о трансфере 24-летнего футболиста за 6-7 миллионов евро плюс бонусы. Ангелина Мельникова и Давид Белявский не примут участие в чемпионате России по спортивной гимнастике, который пройдет с 30 июня по 5 июля в Калуге. Это непростое решение было принято, чтобы поберечь ногу впереди чемпионата Европы, поэтому сейчас действительно важно подойти к нему здоровой и уверенной в своем теле, заявила Мельникова. Подготовка вышла скомканной, у меня не получилось достойно подготовить даже 2 своих коронных снаряда. К тому же на контрольной тренировке я получил небольшую травму, отметил Белявский. В завершении теннис Роман Сафиулин пробился во второй раунд Уимблдона, победив за 3 часа 58 минут Андрея Рублева. На супер-тайбрейке 5-го сета Рублев не реализовал 2 матчбола. Даниил Медведев был сильнее Марина Чилича 6-1, 6-2, 6-4. Отмечу, что в преддверии турнира российские теннисисты должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, 30 июня в Южно-Сахалинске и Владивостоке до 20 градусов тепла пройдут небольшие дожди. В Ханты-Мансийске плюс 28-30, кратковременные дождь и гроза. В Омске 25-27 тепла, без осадков. В Калининграде до 25 градусов тепла, осадков также не ожидается. В Казани плюс 24, в Пензе до 27 градусов и тоже без осадков. В Волгограде плюс 27-29. В Сочи до 25 градусов выше 0. В Санкт-Петербурге переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15-17, днем до плюс 25, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти, но останется в пределах нормы. В Москве небольшая облачность, без осадков. Днем те же плюс 15. Ночью те же плюс 15, а днем до 27 градусов выше 0, по области до плюс 28. Атмосферное давление будет в пределах нормы.

0: Николай Семенович Песков, левша, сказ остальной плохе и тульском косом левше.
1: Левша! Ша! Нет!
0: Евгений Иванович Замятин!

0: Машка! Машка!
1: Тут я левша! Вот я!
0: Пока эти мудрецы... мудрецы спорят, мы успеем пообниматься, поприжиматься.
1: Поприжиматься.

0: продолжается! Только смотреть по копейке срыла.
1: На, на, возьми копейку, дай взглянуть.
0: Так, запускаю. Смотри! Вот и двойки, видите, господин, очень прекрасный вид. Донской казак Платов из самых из царских палатов на тройке летит.
1: О, скачет-то! Ох, лещет-то!
2: Кулачище-то!
3: А чтоб услышать, по две копейки пожалтем.
1: На, на еще копеечку.
3: Включаю. Слушай! Вот и забудьте видеть и слышать, господин хороший, очень прекрасный вид, донской казак Платов из самых из царских палатов на тройке летит, елки-палки из-под копыт. Сзади пыль столбом, на столбу фонарь, под фонарем объявление, и никому от меня нет спасения.
1: Грустный, прямо стынет, ага.
2: Душа леденеет.
1: И душа леденеет. На еще копейку.
0: Запускаю.
3: Смотри.
1: Сразу две.
3: Включаю. Слушай! А вот, извольте видеть, приятное свидание нашего русского посла с ихним французским в городе Париже, а может и где поближе.
2: Ишь ты! А чего ж они оба ревмя ревут?
3: А эта красавица с радости, что 7 годов не видались, на 8-м повстречались.
1: Чего это? Непонятно выходит.
0: Чудак, ты думаешь, я сам понимаю?
1: На копейку.
0: Запускаю.
3: Включаю. Слушай! А вот Андерманир Штук, всем туликам закадычный друг, знаменитый оружейник Левша.
2: Нашего Левшу показываю.
3: Первый тульский богач. В одном кармане блоха на аркане, а в другом мощи таракани. Пожалуйте на поклонение.
2: Девки, девки, Левшу нашего в ящике показывают. О,
1: пусти, пусти, пусти, пусти, пусти, ну. Да я
2: Левша.
1: Сам вижу.
2: Левша!
1: На копейку.
0: Смотри! Вот Андерманир, девка-маска, купец. Какая дочь!
1: На еще копейку!
0: Включаю!
2: Ей каждую ночь не в мочь, а

0: Вид имеет прелестный.
1: Да никак и впрямь ты.
2: Известная.
1: Эх, Машка. А Машка.
2: Что?
1: Машка. Пойдем обожаться.
2: Не пойдем. Ко мне залезай.
1: Не залез. Я обниму и поцелую.
3: Блинкайся, блинкайся. Губы, засос, сласть.
4: Обернись, посторонись, и не видишь я своей персоной доски.
5: Антерманир, тульский купец, Машкин отец. Ума не богата, а гребет деньги лопатой. Представление продолжается.
4: Идите, раздайте, ну-ка, спустите, чего тут у вас? Это моя Машка, ах, шалава! Да это левша, кобель! Ты, рвань, голоштаник, ты что же мою девку скоромишь, а?
1: Ой, вот тебе крест! Женюсь я на Машке, на твоей! Ну вот сейчас женюсь, истинный крест! Ну, мы в церковь пойдем! Ей же ей, пойдем!
4: Косоруки ты, левша, косоруки! Креститься ты сперва обучись, зеленёч! Машка, вылезай под сюда!
1: Оно, хотя хоть я и левша, косоруки, а ежели технически...

0: так мы это самое...
1: Ух ты, рвань техническая. Нет, ты сперва голопузы предоставь мне червонцев на 100 рублей, да серебра на 30, да бумажками путы 3/4, вот тогда сватайся. А то ишь ты, я женюсь, беспортошник голоштанный. Машка, вылезай, подь сюда.
2: Не вылезу.
1: Не вылезешь.
2: Не пойду.
1: Не пойдешь? Убью!
0: Эй, наших бьют! Эй, Силуян, сюда!
3: Могу.
0: Силуян!
3: Кому?
1: Мне.

0: нету. Попрятались туличишки, в тараканьи норы забились. Эй, свистовые, гони всех сюда! Вот, братцы, так и так. Так значит, пришло нам время стать собственной грудью на поле брани Отечества согласно присяге. И ежели, например, ихняя аглицкая блоха супротив нашей, и приказано мне передать вам его милостивое царское слово, чтобы меня было сделано. Так значит, он отец, а мы дети. А в случае, ежели у меня, да кого? Молчать! Ура!
1: Ой, Машка.
2: А что?
1: Машка, пока орёт, а?
2: Ага.
1: Давай.
2: Давай.
1: Ой, Машка.
2: Ой, ты...

0: Нет, нет, нет, я должен сказать вам, кто создавал этот спектакль. Артисты: Дарья Белоусова, Елена Мелиотти, Алена Хованская, Александр Коршунов, Илья Древнов, Сергей Колесников, Василий Бочкарев, Прохор Чеховской, Михаил Данилюк, Валерий Трошин, Валерий Сторожек, Сергей Бурунов, Геннадий Фролов, Владимир Левашов, Алексей Дубровский, Дмитрий Филимонов и другие. А еще работали Маргарита Шабурова, Марина Лопыгина, Любовь Рындина, Людмила Демидова, Михаил Антал, Олег Сулимов, Владимир Шведов. А пьесу все-таки написал Евгений Замятин. До завтра!
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просвещение.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
3: Приветствую вас, друзья. Многое в звучащей речи приводит меня в недоумение. Задаю вопросы доцентам кафедры стилистики русского языка факультета журналистики МГУ Наталье Николаевне Васильковой и Надежде Николаевне Вольской. Начну с того, что лично мне режет слух.
4: Звучат постоянно такие фразы. Народ, он хочет того-то, того-то. Что-то и тут же местоимение. Что это такое?
5: Это прекрасная фигура, которая называется сегментированная конструкция. Она используется и в риторических текстах. Она используется как элемент добавляющей разговорности в устной публичной речи. И выглядит она может по-разному. Как именительные представления. Иван Иванович. Ну, кто же не знает Ивана Ивановича?
4: Это немножко другое.
5: Это именительное представление. А такая конструкция. Мазепа. Он может быть для русского национального сознания и предатель. Это я сейчас цитату. А для украинского национального сознания он может и национальный герой. Сегментированная конструкция, как риторическая фигура, обычно входит во все перечни стилистических фигур. И ее приметы такие. Мы логическое выставляем ударение на подлежащее. А потом повторяем его. Усиливаем с помощью либо повтора, либо местоимения.
4: Тот пример, который вы привели, не вызывает у меня никаких вопросов. С Мазепой, например. А когда я в речи журналистов каждый день по много раз слышу вот этот повтор, он вызывает у меня вопросы. Мне кажется, что там далеко не всегда нужно вот это. Народ или там Иван Иванович, он...
5: Любая фигура может быть удачной, может быть и неудачной. Особенность риторических фигур в том, что они в каждом конкретном случае, в зависимости от воли автора, от его понимания или от непонимания, могут становиться ошибкой. Ну, типа тавтологии, повтором. А может быть, какой-нибудь анафорой.
4: Анафора – это что?
5: Это фигура единоначатия. Например, в ополе березка стояла, в ополе кудрявая стояла, люли-люли стояла. Это и анафора, и эпифора. Фигура упорядоченного повтора, где повторяются сначала одинаковые слова и в конце тоже.
3: И все же, чтобы не запутаться.
6: Эпифора и анафора – это стилистические фигуры речи, которые связаны с повторением языковых элементов, но различаются по месту повторения в тексте.
3: Эпифора – это прием, при котором происходит повторение одних и тех же звуков, слов, словосочетаний или речевых конструкций в конце предложений, строк, строф, абзацев.
6: Мне бы хотелось знать, отчего я титулярный советник. Почему именно титулярный советник? Гоголь. Записки сумасшедшего.
3: А вот анафора – это стилистическая фигура, при которой повторяются одинаковые слова, звуки, морфемы или синтаксические конструкции в начале нескольких фраз, строк или строф.
6: Влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя. Достоевский, братья Карамазовы.
3: И запомнить разницу между этими приемами можно так.
6: Буква «А» – первая в алфавите. Поэтому анафору ищут в начале строки, а «э» – предпоследнее, значит, эпифору – в конце.
7: Повтор используется тогда, когда есть повтор мысли или смысла. И поэтому риторические фигуры с повтором, их много довольно, связаны именно с развертыванием смысла, с раскрытием смысла. Но, как правильно сказала Наталья Николаевна, любое неудачно использованное стилистическое риторическое средство перерастает в ошибку. Или, скажем так, в погрешность стиля. Но в любом случае, когда человек говорит, и речь у него не подготовлена, то он в своем сознании держит некую мысль и как бы ее вытягивает за хвостик. тем самым используя повторы, ну и в какой-то степени держит в руках и собеседника, или аудиторию.
5: Они вот как раз для того, чтобы создать воздействие на нашу аудиторию с помощью вот этих вот приемов, рифм, ритм, музыку создать, музыку речи. Удается это или не удается, это уже другой вопрос. Но фигура, которая называется сегментированная конструкция, то есть вынесенная в начало, занимает свое место и довольно часто употребляется. О ней мало кто, может, и знает из наших журналистов, но используют все.
4: Я почему задала этот вопрос? Раньше, даже в речи неподготовленной, я такого количества вот этого вынесения или повторы не слышала. А последнее время это как некая зараза, поветрие, постоянно. Это как то, о чем я уже много раз говорила, что употребляется «о» там, где оно не нужно. Мы обсуждали «о». Ошибка настолько распространена, что не остановиться на ней еще раз просто невозможно. Итак, предлог в русском языке – это служебная часть речи, которая выражает зависимость одних слов от других в словосочетаниях и предложениях.
6: Фраза «показывает о своей повседневной жизни» содержит ошибку в управлении. Предлог «о» не сочетается с глаголом «показывать» в этом значении. Правильно будет «рассказывает о своей повседневной жизни» или «показывает свою повседневную жизнь».
4: Предлог «о» употребляется с глаголами, обозначающими речевую или мыслительную деятельность.
6: Говорить о чем-то, думать о чем-то, рассказывать о чем-то.
4: Но не употребляется с глаголами, которые обозначают демонстрацию, действие или физическое проявление, такими как «показывать», «демонстрировать», «изображать» и так далее. Глагол «показывать» требует прямого дополнения без предлога, винительный падеж.
6: Он показывает фотографии. Она изображает жизнь на природе.
4: Если же вы хотите использовать предлог, то нужно изменить глагол.
6: Он рассказывает о своей жизни. Он говорит о повседневных заботах.
4: Таким образом, конструкция «показывает о» – это смешение двух разных глагольных конструкций.
6: «Показывает что-то», «рассказывает о чем-то».
4: Такая ошибка часто встречается в разговорной речи и возникает по нескольким причинам.
6: Первое – влияние просторечия и канцеляризмов. Люди переносят шаблонные фразы из повседневного общения или официальных текстов.
4: Второе – аналогия с другими глаголами. Поскольку говорить о, думать о нормативно, возникает ложное ощущение, что показывать о тоже правильно.
6: Третье – отсутствие четкого понимания управления. Многие не различают, с какими падежами и предлогами употребляются разные глаголы.
4: Чтобы не допускать подобных ошибок, запоминайте глаголы с их типовыми конструкциями.
6: Рассказать о чем-то, показать что-то.
4: Проверяйте фразу подстановкой. Попробуйте заменить «показывает о жизни» на «показывает о столе».
6: Станет очевидно, что конструкция абсурдна.
4: Читайте вслух. Ошибки в управлении часто режут слух при произнесении.
6: Используйте словари управления. Например, грамматический словарь русского языка Залезняка.
4: Ошибка с предлогом «о» в конструкции «показывает о своей жизни» стала массово распространяться в 2010-х годах, особенно с развитием социальных сетей и видеоблогов.
6: Эта ошибка возникла из-за влияния разговорной речи, кальки с английского «talking about my life» и стремления говорить о чем-то как универсальной конструкции, независимо от глагола.
4: Глаголы «рассказывает», «говорит», «делится» действительно требуют предлога «о», но «показывает» – нет.
6: С распространением платформ вроде YouTube и TikTok, где пользователи часто начинают фразы с «рассказываю о», шаблон стал механически переноситься и на другие глаголы, включая «показываю», что закрепило ошибку в массовом употреблении.
4: Я еще что заметила в обычной речи. «О» ушло в таких сочетаниях, как «мы говорим о том-то». Практически все говорят «мы говорим про то-то». Это тоже поветрие, на мой взгляд. Просто «о» исчезло в этом смысле.
7: Ну, еще есть разговорное, например, что-то там не про то.
4: Я не говорю, что «про» вообще невозможно. Оно просто везде стало. Есть люди, которые вообще не употребляют предлога «о», а только «про». Все «про».
7: Ну вот что такое «про» и «о»? С точки зрения стилистики это синонимы. Но «про» – это сниженный вариант «о». О предлог закреплен за шестым предложенным падежом. Говорить о ком, о чем. Говорить про кого, что закреплено звенительным падежом. И вот здесь вот неправильный выбор предлога, это стилистическая ошибка, она может быть связана уже с грамматической ошибкой.
4: Кстати, я подумала, что, может быть, про там легче склонять, чем о, получается. И поэтому так вот может быть говорится. Но это мое предположение.
7: Но про вообще разговорный вариант.
5: Конечно, предлог про более стилистически окрашенный, как разговорный.
4: Много чего еще об этом предлоге и не только мы расскажем вам в следующий раз. До встречи, друзья.
2: Родная речь с Ксенией Липановой.
1: История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
8: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
9: Можно играть всю жизнь Читануга Чучу?
10: Не Зачем? Обижай.
9: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
1: Yes, yes, track 29. «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
12: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны.
13: На правах рекламы.
14: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
15: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
14: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
15: Да, гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
14: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
15: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на два инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
14: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
15: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер звездочка 2203.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
14: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
15: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
14: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
15: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем кардиаль вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. Кардиаль разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты кардиаля помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
14: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
15: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель кардиаль содержит все активные вещества из уникальной водоросли фукус в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
14: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
15: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
14: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
15: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
10: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
14: А с приемом лекарств кардиаль можно совмещать?
15: Конечно, можно, ведь кардиаль не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
14: Давайте подведем итог нашей беседы.
15: Лечебный продукт кардиаль – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
10: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
16: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
1: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова.
17: Сигналы точного времени.
1: Слушайте по будням с 7 утра в Москве на частоте 101 и 5 FM. Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
18: военное ведомство, ну, должно решить проблему с антидроновой защитой, которая сейчас несколько усложняет поставки топлива на территорию полуострова Крым. И без решения этой проблемы полноценно восстановить поставки в самое ближайшее время не получится. Есть варианты восстановления чуть позже, но если мы говорим о ближайшей перспективе, то вот должно решить проблему с антидроновой защитой.
1: Сигналы точного времени. Слушайте по будням

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Подразделении группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Все жители Курской области, которых незаконно удерживали на территории Украины, вернулись домой. Об этом доложила президент, уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. Россия требует от Генсека ООН однозначного осуждения кровавых преступлений Киева, в том числе нападения на автобус с белорусскими детьми. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Богодаровка в Днепропетровской области. Противник потерял за сутки свыше 485 военнослужащих, сообщил офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и штурмового полка в районах населенных пунктов Чаплина, Даниловка, Мельник, Гавриловка, Коломийцы, Любицкая и Ровная. Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую бронированную машину и 6 автомобилей.
1: В Константиновке Донецкой Народной Республики, по данным Минобороны, штурмовые подразделения продолжают активные наступательные действия на всех направлениях, а также зачистку от разрозненных групп ВСУ на юго-западе